0: вы сможете на них согласиться? А они, может, окажутся выгодными для вашего бизнеса, и он будет только за, а вы будете только против. Как вы будете решать вообще эти проблемы?
1: Угу. На берегу. Если у тебя уже есть некоторым... Ну, я бы не совсем согласился, честно говоря, с тем, что если это человек неверующий, значит, не стоит думать с ним о деле. Вот тот возможный партнер, с кем бы я мог сложить свои отношения, мы с ним хорошие друзья остались. Угу. У нас разные бизнесы в разных городах, в разных сферах, но в одной сфере. И мы, общаясь с ним, какие-то общие решения принимаем, помогаем друг другу, потому что у нас разные кошельки в данный момент. Угу. И настолько удачно это как бы партнерство, но без кошелька, без общего.
0: Угу.
1: И смотря в свое окружение, в том числе верующие, я даже не знаю человека, который мог бы быть таким честным, открытым, интересным и мыслящим, как этот неверующий мой хороший знакомый. Поэтому...
2: Ну хорошо, тогда вот такая мысль. Я знаю, что вот ваше предприятие, ваша организация не работает каждый день, есть выходные дни. Вы пришли к этому решению сами, а ваш партнер согласился бы прийти бы к решению именно тому, что вы решили?
1: Ну, поэтому я и сказал, что стоит все проговаривать на берегу. Я верю, что 80% вопросов можно проговорить. Мы же понимаем, что это за человек, какие у него принципы есть, куда он двигается. И задаем этот вопрос, получаем ответ, и берем бумагу и пишем. Вот этот вот вопрос будет решаться так-то, этот вопрос будет решаться так-то. В дальнейшем он, скорее всего, еще раз поднимется. И ты можешь еще раз напомнить о своих принципах, там, о своей вере.
2: А если принципы поменялись в течение жизни?
1: У человека, который...
0: Да, или у тебя.
1: Ну, мы можем в любом случае переписать договор. Если я вдруг решаю, что мне не нужно отдыхать в этот день, и он согласен с этим...
0: Ну, чтобы переписать договор, надо обратно сесть, а он может сказать: извини, дорогой.
2: Договор есть.
0: Договор уже есть.
2: Он уже есть.
0: И придется расторгать тогда вообще все, и ты часть жизни потратил впустую.
1: Ну, вообще, в принципе, бизнес – это начало, конец, поиски себя. Ну, не получилось здесь, значит, может, где-то в другом месте получится. Почему бы нет?
0: Но разве только в бизнесе партнерство? Вот мы говорили о том, что... Кстати, вот этот текст, который вы прочли из Священного Писания, он очень часто используется для описания семейных взаимоотношений. Для того, чтобы оправдать, почему нельзя людям двух разных конфессий или разных вероисповеданий создавать общую семью.
2: Ну а почему семейные отношения, отношения между мужчиной и женщиной, не называть тем же партнерством?
0: Ну, в некотором роде он так и есть.
2: Так и есть, совершенно верно. И мы частенько, вот ко мне очень часто подходят молодые люди, парни или девушки, с вопросом: а как мне быть? Вот парень говорит: мне понравилась девушка, но она вообще не разделяет мои убеждения.
0: Угу.
2: Она живет по-другому, живет иначе, но она мне нравится, я ее люблю. И она меня вроде как тоже любит. И мы думаем, что у нас все будет хорошо. Но практика показывает, что не всегда все хорошо.
0: Более того, все ли прописывать на бумаге? Вот к вопросу о прописях на бумаге.
1: Брачный договор, ну, значит, делать.
0: Нет, ну, некоторые составляют, но я, честно говоря, сколько я знаю, это не самый популярный метод начала брака.
2: Ну, в брачном договоре невозможно прописать воспитание детей, средства воспитания детей. Куда я поведу своих детей? Или куда он поведет, или она?
1: Ну, почему? Есть такая, например, вещь, как добрачное консультирование, когда встречается священнослужитель с молодыми людьми и поднимает много-много разных вопросов. Я могу сказать, что это было полезно в моей жизни, потому что я смог увидеть у будущей супруги, какая она имеет взгляды на тот или иной вопрос. Поэтому... Почему бы нет?
2: А, ну, потом... а в бизнесе есть такое консультирование?
1: Опытные люди. Я думаю, что есть те, кто могут посоветовать нам, те, кто могут помочь, или уже у кого-то было партнерство. Совет – это всегда важная штука. Если у тебя есть какое-то недопонимание, обратись к человеку, который занимается бизнесом, который занимается делом. Я еще хотел чуть дополнить по поводу семьи. Сравнить можно, но до конца, мне кажется, трудно сравнить, потому что цель... предприятие совместного, когда ты каким-то делом занимаешься, неважно, что это будет там носки на рынке продавать или там огромные предприятия, в одну из первых моментов это финансы. Цель – заработать деньги. У партнерства семейного цель чуть-чуть другая. Принципиально другая. Она больше не получить, она больше, может быть, отдать.
3: А у всякого ли партнерства? Даже в сфере бизнеса должна быть цель заработать совместно деньги. Мне показалось, что когда вы говорите о партнерстве, то, что я молчал долго, да? показалось, что о партнерстве говорится как о двух равных, так скажем, ну, социально равных, вот, или равных участниках в бизнесе, когда два человека решают объединить один бизнес. Но, наверное, ни одно дело не совершается одним человеком. Неважно, он твой, как бы, ну, в смысле, партнер в смысле, как вот организатор этого бизнеса, но у тебя есть в любом случае сотрудники, которые реализуют. Пусть ты один, один директор, решаешь там все вопросы, один хозяин. Но вот к этим сотрудникам ты относишься как к партнерам или ты как к кому к ним относишься? Вот этот вопрос тоже очень важный. Партнер, мне кажется, в бизнесе это не только человек, равный с тобой, как организатор бизнеса, но любой твой сотрудник уже тоже партнер. И здесь нужно так же, как и с любым человеком, проявлять, если мы говорим о христианском бизнесе, наверное, нужно проявлять и уважение, нужно проявлять... ну, какую-то деликатность, там нужно проявлять мудрость во взаимоотношении со своими сотрудниками, действительно, как с партнерами. И еще преимущество партнерства, на мой взгляд, в том, что если ты доверяешь людям, у людей есть огромный потенциал, который может помочь в развитии твоего бизнеса, и до чего ты сам никогда не додумаешься. Просто некоторые предприниматели или директора, они ведут себя так: я сам себе голова, что я решил, вот мое мнение, закон и так далее. И все остальные сотрудники у них просто как пешки, марионетки, исполнители и так далее. Но если дать этим людям возможность, даже если они пусть рангом ниже, да, то есть они не организаторы, они не вкладывались в начало, они просто как сотрудники, но если воспринимать их как партнеров и дать им ответственность определенную, которая им будет также выгодна.
0: Может быть, даже право голоса какого-то.
3: Да, и тут просто... В таких случаях обычно бизнес начинает, ну, раскрываться по-другому, процветать, потому что чем больше людей вовлечено именно в партнерство, хотя они, может быть, простые сотрудники.
1: Одна голова хорошо, да и лучше.
3: И здесь вот как раз вот мудрость руководителя заключается во взаимодействии с командой, со своим сотрудником, как с командой.
2: Ну, я согласен отчасти, потому что действительно, когда команда предлагает разные варианты решения вопроса, это хорошо, много мнений. Но решение все равно принимает руководитель. А вот если этих руководителей два, ведь партнерство, по сути своей, предполагает, что руководителей несколько. И вот здесь вот уже договориться, чтобы принять одно решение, гораздо сложнее, чем с подчиненными.
1: У меня было несколько собеседований вот, к прошлому вопросу. Читая резюме, несколько прошлых работ, я привык задавать вопрос, а почему вы ушли с этого места работы? Но мы не смогли договориться с начальником. Я говорю, а как, о чем вы договоритесь с начальником? Ну, он неправильно вот, поступал в этом вопросе. Здесь бы я сделал по-другому. А еще он здесь вот неправильно себя повел. И здесь у него трудности были. Я ему советовал, я знаю, как лучше нужно было. Как вы думаете, работают эти люди сегодня в моей команде или нет?
2: А вот даже рисковать не стал, да?
1: Нет, не стал. Совет – это неплохо. Но часто вот при том партнерском отношении люди могут думать, что я вижу лучшие руководителя. С одной стороны, да.
3: Иногда это действительно бывает.
1: С одной стороны, да. Но вопрос именно руководителей подразделений. То есть я считаю, что каждый сотрудник, который поставлен в свою область, он должен уметь эту область делать и быть лучшим специалистом, чем его руководитель. Руководитель может знать общие принципы, но он не может быть узким специалистом в каждой конкретной сфере. И советы и общение именно с теми людьми, которые занимаются руководством направления, это одно дело. Но у него в отделе также есть сотрудники. Он может там также советоваться, если что-то мудрую мысль какую-то увидит, он может ее тебе передать. То есть я не думаю, что каждый твой сотрудник должен быть партнером. Он должен быть твоей семьей, он должен быть как бы некоторым там, вторым домом, потому что мы обычно с коллегами проводим времени даже больше, чем часто с мужьями, с детьми, там, с женами, но партнером...
2: Ну, возможно, как в семье, потому что в семье отец и мать принимают решения вдвоем, обсуждают какие-то разные вопросы. Когда я был ребенком, и мне уже было 13, 15, 16, я чувствовал себя там вообще очень умным. И мне казалось, что я знаю больше, чем мои родители.
0: Полноправным членом семьи, да.
2: Да, я уже не чувствовал себя подчиненным, вот если в предприятии. Я всегда советовал своим родителям, говорил им, как правильно, как нужно, но я все равно ни разу не принимал решения. Вот у меня, безусловно, была возможность сказать.
0: Высказаться.
2: Родители меня слушали, наверное, принимали во внимание.
1: Один маленький момент еще затрону. Вот здесь идет речь о разных статусах родителя и отца, там, сотрудника и подчиненного, сотрудника и руководителя. Но если говорить за партнерство, то в какой момент стоит принимать решение, мне нужен партнер в самом начале? Если у вас, у двоих есть что-то, что нет у другого, когда вы можете помочь друг другу? У одного могут быть финансы, у другого голова. У одного умение в какой-то одной области, у другого в другой области. И если вы чувствуете, что вы будете друг друга дополнять и помогать друг другу, я думаю, что в этом случае стоит задуматься о партнерстве. Угу. Но если это небольшой объем принятия решений, если вы понимаете, что здесь вы справитесь один легко, можно начать и пойти. И если вдруг в какой-то момент вы поймете, что мне нужен партнер, если какой-то появится человек, у которого есть гениальная идея, он может ее реализовать, почему бы не пригласить этого человека в партнерство?
0: Вот мы обсуждаем о бизнесе, партнерство в бизнесе, и говорим, насколько это сложно, насколько это тяжелое на самом деле решение, насколько проще быть порой одному, чем ввязываться в эти отношения, насколько это может на самом деле разрушить вас бизнес, и вам придется разойтись, и обязательно чуть ли не все на бумаге оформлять, чтобы лишних проблем потом не было. А представьте себе создание той же самой семьи. Партнерство на всю жизнь, по крайней мере, с христианской точки зрения, с христианского мировоззрения, это должно быть не кратковременное действие создания семьи, это должно быть действительно на всю жизнь, если вы хотите еще вырастить детей и научить их чему-то полезному. А найти такого человека, который будет тебе действительно дополнением, и в идеале умудриться договориться с ним без лишних бумаг, чтобы они не были потом вам соблазном и каким-то... Так, что у нас там в брачном контракте написано? Вот слушаться теперь. Вот. Это же будет начало конца. И если из бизнеса ты в крайнем случае ты можешь сказать, ладно, ну его этот бизнес закрываю, я пойду открою себе один новый. И тебя никто за это не осудит, это твое право выбора. То представь себе сделать такое с семьей, особенно когда остались дети, это уже будут разрушенные жизни. Хотя и в бизнесе там тоже могут быть разрушенные жизни, уволенные работники и проблемы и так далее. А здесь как? Это очень серьезное решение, которое люди порой принимают слишком...
3: Есть очень интересное как бы высказывание, в котором содержится очень серьезный принцип. Оно звучит так. Если ты хочешь пройти быстрее, иди один. Если хочешь пройти дальше, идите вместе. Это подходит вот к нашей теме о партнерстве. Поэтому есть, конечно, на первый взгляд момент, когда лучше никого в партнера не брать, да? И, возможно, ты пройдешь быстрее. Но преимущество партнерства, да, в раскрытии потенциала, в нераскрытом потенциале других людей, там, в общем, преимуществ больше. И расширение бизнеса, любой серьезный бизнес никогда не совершается одним человеком. Никогда. То есть это может быть только как некое начало.
0: В любом случае будут какие-то компаньоны, в любом случае будут какие-то партнеры, пусть даже не в этом бизнесе, а в каком-то соседнем, с которым потом строится корпорация целая.
3: Действовать, конечно, конечно.
1: Ну, в целом в партнерстве вам ничего плохого нету.
0: Не, вот, а никто не сказал, например, что в этом что-то есть плохое.
1: Крупный такой момент,
3: наоборот,
1: серьезные
3: говорим,
1: действия по переводу, к примеру, книги Библии. Угу. Какое количество умов надо для того, чтобы это сделать? Какие проблемы тут в партнерстве?
0: Чтобы сделать качественно.
1: Или если служение какое-то происходит в церкви. Навряд ли ты один что-то сделаешь. У тебя должна быть и команда, и партнеры. Но хотя, опять же, у каждого отдела, у каждого направления есть руководитель, есть основная голова.
0: И хотя, говоря о переводах Библии, может быть, это мое субъективное мнение будет, но иногда читаешь современные переводы, сделанные целыми обществами и огромным количеством народу, и огромным количеством специалистов, ну или специалистов в кавычках, не знаю, а потом сравниваешь с переводом, который сделал какой-то один реформатор в свое время на коленке, где-то прячась от преследователей, которые его на костре хотят сжечь, и сравниваешь качество и думаешь, кто из них еще сделал перевод лучше.
3: Да, а просто
0: поэтому тут
3: это
0: вопрос...
3: требование времени. Партнерство – это сегодня требование времени. Тогда он мог это сделать один. Сегодня, если ты сделаешь один, твой перевод никто не признает.
0: А, тогда это вопрос признания, а оно нужно.
3: Ну, это не только вопрос признания. Это вот время вот так вот поменялось, да, поэтому вещи, которые делаются коллективом сегодня, они больше пользуются спросом, больше нужны обществу, чем то, что человек делает один.
0: Но признание отчасти зависит и от репутации. То есть если человек что-то значит, его имя, его слово что-то значит,
3: конечно,
0: тогда он и один будет что-то значить. А если нет, то пусть он хоть 10 команд соберет, толку от этого никакого.
3: Если Мартин Лютер сделал перевод там, Библии, да, но это имя. Да? Угу. Но сегодня кто скажет, что я...
0: Тогда оно не было именем.
2: А, кстати, вы обратили внимание, что мы очень часто сравниваем партнерство в бизнесе с партнерством семейным между мужем и женой. Я вот думаю, такая мысль в браке между мужем и женой, отношения складываются хорошо тогда, когда они пытаются сделать друг друга счастливыми. В бизнесе между партнерами очень часто происходит недопонимание тогда, когда каждый тянет одеяло на себя.
3: Да, конечно.
0: Пытается заработать.
2: Практически происходит то же самое.
3: Я могу сказать, что человек, который избегает партнерства, скорее всего, этот человек обладает авторитарным характером, и ему комфортнее одному.
1: Спасибо.
3: Но у него не все потеряно, и у него есть пути для роста.
2: Я думаю, что, возможно, это и неплохо.
0: Ну, вы знаете, мы поговорили и о семье много, и мы не затронули совсем финансы в семье. И я думаю, есть смысл нам собраться будет еще раз и поговорить о финансах в семье, о том, как управлять деньгами в семье. Потому что это более даже актуально для современного общества, чем финансы в бизнесе, потому что это касается практически каждого. И подводных камней, я думаю, там не меньше. Так что спасибо, друзья. В следующий раз поговорим о финансах в семье, если вы не против.
2: Это хорошая тема, очень интересная.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
2: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Друзья, привет! Наверняка вы очень любите нашу программу, и поэтому вы сейчас здесь. А я также хочу поприветствовать Аркашу, Влада, Сергей и Оксана. И я не зря сказал о том, о вашей любви к нашей программе и о нашей любви приходить сюда, в этот гараж, и говорить на темы интересные, потому что сегодня мы поговорим действительно о любви. Но не о простой любви, которая быстро заканчивается и которая вообще может не существовать, а о вечной любви, которая существует.
3: Типа я уже жду,
2: что вы что-то начнете говорить. Да, ну, любовь не существует.
4: Что подразумевает вечная любовь? Что это такое?
3: Ну, раз навсегда полюбил, так хоп, и до конца.
4: Вот так замахнулись.
2: Вот понимаешь, сегодня после этой программы люди, которые нас смотрели, они должны понять для себя, слушай, любовь на самом деле существует вечная. А могут и понять, а это зависит от нас, что да, на самом деле любовь не существует, я с ними согласен. Выключит и пойдет дальше жить без любви.
4: Вот. Но пока мы будем думать над этой темой, существует она или нет, я могу вам сказать то, что Всемирная организация здравоохранения,
2: так.
4: Любовь, давайте скажем, влюбленность признана психическим расстройством под графой F63.9. Так что все.
2: Подожди, я запишу.
4: Длится от 2 недель до 4 лет.
2: Любовь?
4: Да.
2: Или ты сказал влюбленность?
5: Заболевание.
3: Ну, подожди, ты сказал четко влюбленность.
2: Психическое расстройство это.
4: В разных источниках пишут, что любовь, то влюбленность.
3: Ой, поэтому, это разные вещи.
4: Да, смотри, как ты поймешь, скажем, если представляешь, там написано 4 года, и вот ты 4 года думаешь, любовь меня или влюбленность.
2: То есть от 2 недель до 4 лет, да?
4: Да.
3: То есть... Обычно я слышала, что любовь длится вот 3-4 года.
4: Оказывается, это психическое расстройство, в принципе, поэтому разговаривать.
5: В принципе, это вообще ничего.
2: Это болезнь, и от нее нужно лечиться срочно.
4: Нет, я не говорю то, что, то есть, может быть, как там любовь? Бесконечная?
2: Вечная
4: любовь. Бесконечная любовь.
2: То самое.
4: Да. Она, может быть, и есть, вот. Но, по крайней мере, то, что информацию, которую я сказал, возможно, поможет тем людям, которые имеют какую-то нездоровую...
5: Поняли, что через 4 года что-то прошло. Кашлять перестали.
4: Не-не-не. Я имею в виду, что, может быть, кто-то... Я знаю людей, которые, например, скажем, это было несколько лет назад, они испытывали проблемы, то есть они испытывали жуткую влюбленность к человеку, и они реально хотели избавиться, потому что они понимали, что это уже ненормально.
2: Болезнь.
4: То есть они не могли избавиться от этих чувств. Вот. И они не знали, что делать. То есть, может быть, это реально истинный какой-то, то есть, что меня истинно побуждает, непонятно, что это. Вот, возможно, информация поможет некоторым людям понять то, что, возможно, это пройдет.
2: То есть, ты обнадежил их, что 4 года им еще страдать вот так вот?
4: Нет, в смысле, то, что это пройдет.
2: А, ну, то, что пройдет, это точно. То, что, значит, ты говоришь вот этим фактом, что любови вечной не бывает.
4: Я не говорю про это, я про это не сказал.
2: Так.
4: Мы не можем иногда прийти в влюбленность, это любовь.
2: Ученые считают так, да? То есть они выявили, что влюбленность или любовь – это психическое расстройство. Угу. Вот, но, ты знаешь, я с этим в какой-то мере соглашусь. Конечно, любые наши эмоции внутри нас, все, человек состоит из физики, из биологии, из химии, да, все это химия. Вот. Но давайте эти суетные, так скажем, уровни оставим.
4: Понятно, друзья, тем, которым вы занимаетесь там.
2: И будем говорить о том, что реально вдохновляет, что реально вот мы думаем сейчас на нашем уровне. Вот мы, конечно, не будем здесь не ставить каких-то там главных ответов, на которые надо опираться всем, кто нас смотрит. Будем говорить из своего опыта, который мы имеем. Вот из своего опыта, который вы имеете. Вот у вас была хотя бы влюбленность? Давайте скажем.
3: Была, конечно. У кого не будет.
5: Ну, влюбленность, это правда, у всех все переживают, когда как раз влюбленность, она более острая. Если, опять же, обратиться и вспомнить всяких ученых, которые все время что-то считают, то...
2: Это потребность считать, сидят. Один, два, три.
4: Каждого своя любовь.
5: Говорят, что как раз влюбленность, она переживается гораздо... ярче, и это чаще всего и путают с любовью, и называют, почему и любовь. Потому что она переживается, это все ближе к сердцу, человек переживает. И это в подростковом очень все этому подвержены, когда влюбленность может меняться каждый день. Там буквально...
2: Влюбился
4: на это очень хорошо, там, это очень меняться... позитивный вариант, рассказал.
5: Меняться могут объекты обожания, через неделю. Ну, и разлюбил такой. А это, оказывается, было просто взросление организма, феромоны, там еще что-то, неадекватное восприятие просто вот каких-то сигналов другого человека, и вот все, влюбленность, любовь, все путать начинают. Но влюбленность у всех бывает.
2: А я считаю, что влюбленность может перейти в любовь. Да, в принципе, наверное, начинается
5: ее, наверное, можно как сказать, самому.
4: А мне кажется, ей надо опасаться.
3: Кого? Влюбленность?
2: Ты разорвал наш внутренний мир сейчас. Почему я должен опасаться?
3: Чего опасаться надо? Любви или влюбленности?
2: Влюбленности.
4: Влюбленности. Любви не
2: надо. Почему?
4: А потому что их может быть разное большое количество быть.
2: А девушек?
5: Нет, это затуманивает. Просто-напросто.
4: Затуманивает, да. Ты не знаешь, что тебе делать вообще.
2: Хорошо. То есть ты предлагаешь в данном случае руководствоваться разумом. И когда, потому что влюбленность, она явно не от разума исходит, а от чувств. Как мы, вот вы видели девушку, вот как парни, прости, Оксана, мы сейчас говорим с мужским обществом.
3: Я заткну.
2: Да, увидели девушку, и, ну, ты не можешь проконтролировать, чтобы она тебе не понравилась или понравилась. Ты просто увидел, она в твоем вкусе.
4: Нет, большое со временем.
2: Она тебе понравилась, и ты влюбился. А еще, если она умеет, так скажем, разговаривать так, что тебе на душу. Я говорю о чувстве юмора, о интеллекте, да, там вообще чем-то она тебя взяла, вот поведение свое, вот она тебя взяла. Ты не контролируешь разумом то, что ты в нее влюбляешься. Ну. И вот здесь ты хочешь сказать, как ты можешь себя ограничить от
3: этого? Ученые посчитали, что, чтобы влюбиться, достаточно 3-5 секунд.
2: Да, кстати.
4: Раз, два, три, прошло все.
3: Нет, чтобы влюбиться, наоборот, ты увидела, и тебе 3 секунды хватило, чтобы все.
4: Да, нет, ты правильно сказал вначале, вот опираясь на наш опыт и так далее, вот опираясь на опыт, ты начинаешь понимать то, что, смотри, ты говоришь, мужчина, когда он влюбляется.
5: Это не любовь, это влюбленность.
4: Да-да-да, в принципе, оно похоже, мужчина как влюбляется, он влюбляется практически, ну, за короткое мгновение, то есть он когда смотрит, ему достаточно это. Не то, чтобы он там...
5: глазами.
4: Да, не то, чтобы он там долго сидел и потом понял, что он влюбился. Такого вообще не бывает, мне кажется.
5: Сидел, обдумал, здраво принял решение, что он влюбился.
2: Я влюбился.
4: Да, вот.
2: С сегодняшнего дня статус меняет.
4: Да. А со временем, правильно, когда мы на опыт опираемся, мы понимаем то, что... Да, вот это все все-таки больше влюбленности, причем такая, ну, ни к чему не приведет к позитивному. Вот. А когда ты видишь, ты говоришь, накладываются какие-то еще другие факторы, причины, почему этот человек более тебе, скажем, более нужен, подходит, да, нужен. Тут, конечно, стоит вопрос. Но вот хорошо, что мы умеем набираться опыта.
3: Нет, вот я как раз примерно согласна с тем, что ты вот, Сережа, сказал, что влюбленность может перерасти в любовь. А я думаю, что не всегда...
4: Любовь в влюбленность перерастет.
3: Не-не, я думаю, что не всегда. Потому что если ты, вот, как Влад говорит, понимаешь, типа, ну, это была влюбленность. И, в принципе, как бы это... Ты, если даже захочешь сам, ты ее в любовь уже никак не можешь, чтобы она переросла, сделать. А тут уже как бы все-таки, если это любовь, то, конечно, сначала она влюбленность, потом у нас как бы все это само собой происходит. То есть, если ты, блин, как это объяснить, реально любишь человека, то ты это поймешь просто. И у тебя мысли не возникнет.
4: Сережа вздохнул сейчас, когда ты поймешь, думаю, в случае парней это как бы тяжело понять, так сказать.
2: Вот, знаешь, как влюбленство. Обычно, любовь. Вот я не знаю, вам каждому рассказывает кто-то. Вот ты когда хочешь, например, ты не знаешь, что такое любовь, и ты спрашиваешь человека, который уже любил и который любит, вот как это? Вот объясни мне, как я пойму, что я полюблю. Обычно ты спрашиваешь у родителей. Ну, я спрашиваю у родителей. Ну, вот как ты понял, папа, что мама, это, ну, что ты влюбился, что ты полюбил ее, мама как-то... Как мне папа объяснял? Вот ты просто... Это такое чувство, когда ты окрыленный, когда ты... Ну, ты просто понял внутри, что все, это твое, и вау, вот это... Вот на такими буквально словами он как-то мне это объяснял.
4: Еще ты параллельно, думаешь, когда ты такого вспоминаешь, что эти слова, ты, когда с тобой такое случается, думаешь... Ну, вот хоть бы это казалось правдой, вот это сейчас, вот эта мысль.
2: Да, и вот когда ты этого не чувствовал, значит, ты понимаешь, и ты не понимаешь, что, о чем папа говорит, или о чем говорит там мама, или о чем говорит человек, который тебе рассказывает. Вот, значит, у тебя этого не было реально.
4: Вот. А бывает...
2: Но я так полагаю, что вот это, то, что вот, о чем я сейчас говорил, это все-таки влюбленность. Uh-huh. Это первое. Когда ты вау, там, например, когда у тебя это вспыхивают эмоции. Но это неплохо. Потому что это реально наш организм, это психология, это даже может быть расстройством поначалу. Но когда ты начинаешь с этим человеком общаться, когда ты начинаешь больше с ним времени проводить, но начинаешь включать, кроме вот этого сердца и этого розовых очков, как это обычно говорится, еще и разум, то есть некоторые вещи обсуждать, некоторые вещи. Но вот когда ты становишься другом с этим человеком, когда у тебя пропадает вот это чувство вау, и когда включаются мозги, и на уровне уже так скажем, мозгов, ты привыкаешь к этому человеку, и ты понимаешь, что он тебе интересен, что ты, и ты начинаешь его как бы любить, вот. Принимать уже таким, как его есть, не только плохие, хорошие его, так скажем, качества, внешность ее, ее там классный характер, ее классные умения и так далее, а ты принимаешь ее всю с ее плохими,
4: и ты начинаешь,
2: скажем,
4: работать
2: качественным
4: характером.
2: Да, я считаю, что вот это уже перерастает в любовь.
3: Вот у меня как было у родителей, они... Я считаю, вот для меня вот это пример вечной любви. Но я когда спрашивала, мама мне сказала честно, что, ты знаешь, говорит, вот брат мой Вадик появился через 2 года после их, значит, брака. Я, говорит, как вот это была влюбленность, все было так вот на эйфории. На самом деле она поняла, что вот именно любит она папу тогда, когда Вадик появился. Почему? Потому что это как бы плод, что ли, этой любви появился. И она стала понимать, что она просто без папы уже никак жить не может. Вот именно вот если забрать, все, то есть прям вообще никак без этого человека себе жизнь не представляла. И вот именно осознание самой любви пришло вот когда родился мой брат.
4: Ну, это хороший пример.
2: А я считаю, что любовь – это принцип.
3: Да.
2: Вечная любовь – это принцип. Ну, вот как говорят, да ну, нет, принцип, любовь – это разные вещи. Потому что на самом деле через 4 года, я согласен с учеными, пропадает такое чувство эйфории, когда ты чувствуешь, там, что ты жить не можешь без человека, что там ты от него тащишься, что такой кайф получаешь в общении даже, просто вот будучи рядом. Потому что столько всего происходит в твоей жизни там и разных, и человек тебе может огорчать. Я вообще сравниваю отношения с человеком, даже с другом. Вот парень с парнем, друзья просто. Мы друзья. Вот у меня тоже происходили с другом моим отношения такие, что я понимал, что через какое-то время сначала мы там нашли общий интерес, и у нас там полгода мы вообще там общались так, что могли по телефону зависать, могли общие темы у нас. Но потом наступают моменты, когда тебе напрягают какие-то моменты в нем, и тебе хочется поменьше времени.
4: Положить трубочку.
2: Понимаешь, что и он тебя напрягает. И я понимаю, что это любые отношения строятся так. Какое-то время вы друг от друга тащитесь, потом начинают притирки. Да также и с парень, девушкой, неважно, и парень. Я понял на своем опыте, что даже и друзья, вот ребята тоже, ну, то есть девушка с девушкой, парень, неважно, парень с девушкой. Все строится примерно в одном плане. Начинается момент, когда тебе что-то напрягает, но тебе нужно смириться, и нужно принимать человека, или нужно рассказывать, нужно вам решать эти проблемы. И вот через вот это вот строится принцип, когда ты для себя решаешь, что я
4: согласен.
2: Буду, да, с этим человеком, я буду принимать его. И вот это уже, и когда ты решаешь это, когда в голове принято решение, тогда ты начинаешь понимать, что ты любишь этого человека, а любовь – это действие.
3: То есть, другими словами, ты хочешь сказать, что вечную любовь, чтобы она была вечная, надо как-то подпитывать
2: это труд.
3: Чем-то.
2: Это труд.
4: Работа.
2: Это реальная работа. Она существует, я согласен. Я не могу сказать на своем личном опыте, потому что я еще не прожил вечность.
3: Так молод.
2: Их так молод, да. Но как минимум вечность я не прожил, и как минимум настоящую любовь я не прожил и не понял, не почувствовал. Поэтому я не могу сказать, что... Ну, для людей из своего опыта, но из своих предположений, из опыта, которого я имею, так скажем, вообще в отношениях с людьми, неважно, там, парень с девушкой, парень, я хочу сказать, что вот он, я думаю, что она строится так, вот эта вечная любовь.
5: Ну, вот некоторые еще представляют себе, что они хотели бы, например, иметь такую любовь. А вы представляете, что могли бы пережить именно вечную любовь?
3: Я представляю. Потому что я думаю, что если я буду любить, то я буду вообще прям...
2: Я буду так любить, чтобы...
3: Я буду окунаться с головой в человека, потому что, ну, это такое образное выражение.
2: Ну, ладно, мы поняли.
3: Потому что если я люблю кого-то, вот я могу сказать по своим близким, я вот как бы душу отдам за этих людей, вот на самом деле, потому что я готова на все вот ради там близких людей. А тем более, если человек, который, ну, как бы обязан потом стать мне близким, соответственно, он будет ничуть не ниже по уровню, чем сейчас мои близкие люди. Поэтому я думаю, что я на такое способна.
2: А, знаешь, я тоже думал, кстати, об этом, Оксан.
4: Душу отдать за других?
2: Нет. О том, что вот, ну вот если я полюблю человека, то все, я его так полюблю, что никуда не денется от меня. Шучу. Ну, что я столько буду ему отдавать, я буду для него таким хорошим, я буду... Но были у меня такие моменты, потому что...
4: А со временем?
2: Но но здесь, да, но я понимаю, что когда этот человек станет для меня через какое-то время таким же, например, дальше близким, я буду, также я, у меня будут с ним сложности и так далее. Вот у меня есть брат, и в отношениях с ним, то есть тоже в свое время бывают сложности, бывают притирки, бывают споры, бывают обиды и так далее. Я понимаю, что если я сегодня не люблю брата, вот так, как я себе представил, что я буду любить того человека, то с тем человеком будет то же самое. В первую очередь, как я люблю своего брата, как я люблю своих друзей, как я люблю своих родителей, точно так же я буду и любить того человека, который мне пошлет Бог, и которого я буду, так скажем, любить подолгу в супружеской жизни.
5: То есть можно понять, что в любой момент нашей жизни у нас есть те люди, которые достойны, и на которых мы можем излить вот как раз вот эту
2: вот эту любовь, о которой мы говорим.
5: И можем на этом опыте построить призму того, что будет, и можем ли мы преподать самую верхнюю любовь, которую мы себе представляем, может быть, в мечтах,
2: в идеале, да.
5: Да, в идеале, другому человеку, которого мы встретим. Сначала у нас это будет вспышкой, которая нас подтолкнет просто к действиям, познакомиться и открыть себя, но сможем ли мы полностью дать вот это вот, как раз мы
2: проверяем понимаем, на наших отношениях с близкими.
5: Мы понимаем как раз на тех людях, которые уже есть у нас, кого достойны. Кто достоин нашей любви
4: я
5: уже?
4: Я в конце хотел бы сказать характеристику такую. Один очень интересный, да, его можно назвать мудрым человеком в какой-то степени. Он сказал такую фразу: «Любовь – это первое всего это лишение». Вот. Мы, по сути, свои люди, такие существа, мы направлены на себя всегда, в основном, на свои желания. Так вот, любовь – это всегда первое, это всегда лишение вначале.
2: То есть направленность на другого человека.
4: Да. И когда ты себя ущемляешь в чем-то.
2: И здесь можно еще добавлять много чего, но мы предоставляем возможность вам сегодня подумать о этой любви и дать себе ответ, существует она или нет, и любите ли вы или нет. И вам желаем в этом благословений. Пока.
5: Пока. Пока.
6: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
8: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Даниил Ловска.
1: Приветствую вас, благословенное собрание народа Божьего. В это особое время субботнего дня, когда мы можем прийти для того, чтобы поклониться нашему Господу. В это особое время, которое Господь отделил и благословил для того, чтобы мы вместе могли воздать Ему хвалу. Время, которое Бог отделил для нашего поклонения, оно прежде всего необходимо каждому из нас, потому что это время, оно является благословенным для наших душ, для наших сердец, для наших мыслей, для того, что мы чувствуем и переживаем в нашей жизни. Господь сегодня желает не просто говорить к нам, Господь желает говорить к нашему сердцу. Бог желает сегодня задавать нам вопросы со страниц Священного Писания для того, чтобы мы могли ответить в глубине нашей души перед Богом. Не пытайтесь отвечать на эти вопросы друг другу. Попробуйте ответить Богу. Мы живем с вами в непростое время. Время, которое наполнено особыми переживаниями. Время, которое сегодня вызывает у нас трепет, вызывает у нас волнение, вызывает даже порой смущение, потому что мы живем с близкими нам людьми, которые болеют, наши друзья, которые сегодня, может быть, уже больше не с нами, наши коллеги по работе, которые, может быть, переживают очень тяжелые времена, потому что не всегда могут получить достойную оплату труда. Друзья мои, время, которое мы переживаем с вами, это особое время. Время, в котором мы переживаем смущение и задаем много вопросов: а где же Бог? Эти вопросы звучат не только в мире сегодня, эти вопросы звучат очень часто и в среде верующих людей. Где же Бог? Почему Бог сегодня так медленно отвечает на наши просьбы? Почему Бог очень часто сегодня молчит? Где Его ответы? Куда нам сегодня еще обращаться? Совсем недавно, буквально по завершению 2020 года, мы в нашем издательстве «Источник жизни» вынуждены были констатировать факт того, что нам нужно поддерживать друг друга – тогда, когда умирают близкие, когда коллегу нашего увозят на скорой помощи буквально в тяжелом состоянии, тогда, когда родители наши переживают болезнь, и мы сегодня в смущении. Господи, пожалуйста, прибудь с нами. Помоги нам пройти этот этап жизни. Помоги нам по-другому смотреть на все то, что происходит. Мир сегодня трясет, и это не обходит и нас, верующих людей. Как нам сделать сегодня правильный выбор? Как нам сегодня отвечать на вопросы, когда люди нас спрашивают: где ваш Бог? Как нам сегодня отвечать на вопросы людей, которые в смущении своих сердец приходят вроде бы к Богу и приходят в церковь, но не находят ответы? Что делать в это непростое время, в которое мы с вами сегодня живем? Как Библия отвечает на эти вопросы? Что Бог сегодня желает сказать каждому из нас? В какое время мы с вами живем и где сегодня нам необходимо быть? Я приглашаю вас сегодня вместе открывать Слово Божие, для того, чтобы мы могли находить ответы у Бога. И первое место Священного Писания, которое приглашаю вместе со мной прочитать, записано в 21 главе Евангелия от Луки. И в 26 тексте, в 27, 28 и в 31 тексте мы можем с вами прочитать, в какое время мы живем и к чему Господь приглашает нас сегодня в это непростое время. «Люди будут издыхать от страха в ожидании бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках со славою великою. Когда же начнет это сбываться? Тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Когда увидите то сбывающимся, знайте, близко Царство Божие. Сегодня Господь, обращаясь к нам, к людям верующим, говорит: время, которое вы переживаете, это время страхов, это время смущений, и этому надлежит быть. Не смущайтесь этого. Но Он говорит: восклонитесь, поднимите головы ваши. Почему? Потому что приближается Царство Божие. Друзья мои, а разве не об этом мы каждый раз проповедуем? А разве не Царство Божьего мы с вами ожидаем? Разве не о Царстве Божьем мы постоянно говорим? Господь говорит: время, в которое вы переживаете сегодня, это время последнее. Восклонитесь, поднимите головы ваши, возрадуйтесь, потому что Царство Божье близко. Господь желает, чтобы всякое смущение покинуло наше сердце. Господь желает, чтобы всякие вопросы, которые на сегодняшний день мы задаем себе и нам задают люди, они не смущали нас. Чтобы ответ мы искали на страницах Священного Писания, когда Бог будет говорить каждому из нас. Когда Бог будет говорить к нашим сердцам. Нам легче будет отвечать на вопрос: а где же Бог? Где же Бог, когда мы переживаем это непростое время? Вы знаете, некогда на этой планете Земля жил человек, который также переживал немало трудностей. Его трудности начались не когда он уже стал взрослым, не тогда, когда он уже, может быть, обрел семью. Его трудности начались еще с его рождения. Это был удивительный человек, которому даже имя дали тогда и такое, когда его мама в очень больших страданиях родила. В первой книге Паралипоменон описывается молитва этого человека, имя которого Иавис. Удивительный человек. Иногда, когда мы говорим о страданиях, мы больше представляем в своем сознании человека по имени Иов. Но сегодня мы не об Иове говорим. Человек, имя которого Иавис. И в 4 главе 1 книги Паралипоменон в 9 тексте говорится: «И был этот человек знаменитее всех сынов, всех братьев». Но удивительная была судьба у этого человека. Мать дала ему имя Иавис, сказав: родила я его, что говорится, с болезнью. Друзья мои, это был человек, которому, может быть, не просто приходилось в жизни. Его имя всегда говорило о болях, которые переживала его мама. И, может быть, даже он видел, как на него указывают пальцем. Как этот человек, который страдания принес в семью. Но этот человек стал знаменитее всех других. По какой причине? Как так получилось? Это человек, который был с детства, с рождения обречен, что на него указывают пальцем, он в страданиях был рожден и, может быть, мог и не выжить, но он не просто выжил. Он даже стал знаменитее всех. А почему так произошло? Друзья мои, давайте прочтем его молитву. Следующий, 10 текст. И здесь написано: «И возвал Иавис к Богу Израилеву и сказал: „О, если бы ты благословил меня твоим благословением, расширил бы пределы мои, и рука твоя была бы надо мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал, и Бог не спослал ему, чего он просил“». Это был удивительный человек, который, как и мы, спрашивал у Бога благословений. Это был удивительный человек, который строил, как и мы, взаимоотношения с Богом. Это был человек, который искал Бога в своей жизни. Это был человек, который переживал, как и мы, страдания и боли в своей непростой жизни. Но это человек, который умел удивительным образом обращаться к Богу со своими просьбами. Я приглашаю вас прочитать этот текст ответив на вопрос, почему Бог его возвысил и как так получилось, что Бог его благословил. Давайте прочтем этот текст еще раз, но только немножко иначе. Прочтем его с конца и к первому предложению, останавливаясь на каждой его просьбе. Послушайте, Бог дал ему то, что он просил. Почему? Потому что этот человек, обращаясь к Богу, говорил: «Господи, помоги мне не горевать». Друзья мои, он не говорил: «Господи, освободи меня от каких-то страданий, волнений, переживаний». Он не говорил: «Господи, пошли мне крепкое здоровье, Господи, огради меня от всего». Он говорит: «Господи, я понимаю, что живу на грешной земле, я понимаю, что здесь, на этой земле, страдания и горе – это неотъемлемая часть жизни человеков, но я прошу Тебя, Боже, помоги, живя в этом, мне не горевать. Помоги мне, Господи, всегда иметь мой дух бодрым. Помоги мне всегда восклонять мою голову и поклоняться Тебе. Помоги мне, Боже, не горевать». А дальше, когда мы читаем следующее предложение выше, он говорит: «Господи, охраняй меня». От чего? Друзья мои, охраняй меня от зла, говорит. Мы живем в мире, где зло оказывает влияние на людей. Мы живем в мире, где мы потухшими становимся, тогда, когда зло на нас оказывает влияние. Когда мы со своей стороны в жизни переживаем страдания, мы не всегда переживаем эти страдания, потому что куда-то, где-то, как-то оказались в ненужном месте. Но, друзья мои, мы переживаем эти иногда страдания, потому что зло на нас оказывает влияние. Мы живем во плоти, ослабленной грехом, и сегодня дьявол, он мучает людей. Но у нас есть Господь Бог, к которому, обращаясь в молитве, мы можем попросить: «Господи, храни нас от зла». Если вы помните молитву Иисуса Христа, в Евангелии от Иоанна, в 17 главе, мы можем прочитать, когда Он молился о своих учениках, в чем была концентрация Его молитвы, какими были Его слова. Он говорит: «Отче, не молю Тебя, чтобы Ты забрал их от мира или из мира, но молю Тебя, чтобы Ты хранил их от зла». Наша молитва сегодня, в это непростое время, обращенная к Богу, должна звучать именно с этими словами: «Господи, храни нас от зла». Потому что мы люди, и мы подвержены влиянию зла. Мы люди, и мы подвержены сегодня тому влиянию негативному, которое

«Господи, Ты не забирай меня из мира, но Ты сохрани меня от зла в этом мире. Сохрани меня от того влияния зла, влияния греха, которое сегодня оказывается на человеков». И читая дальше, мы находим еще одну важную деталь. Он говорит: «Господи, пусть рука Твоя будет надо мною». В нашей молитве мы часто, обращаясь к Богу, говорим: «Господи, сохрани, защити, благослови, Господи, убереги в этой ситуации, пошли мне то, пошли мне это». И иногда, слыша подобные молитвы, исходящие из наших уст, приходишь к выводу: а где здесь Бог? Господи, Ты благослови, Господи, Ты дай, ну и постой где-то в стороне. И Авис говорит: нет, Господи, рука Твоя пусть будет надо мною. Господи, помоги мне не горевать, храни меня от зла, и рука Твоя пусть будет надо мною. И дальше он говорит: распростри мои пределы. Он не говорит: Господи, ты знаешь, мне вот это бы поле еще нужно. Он не говорит о том: Господи, мне как-то влияние нужно больше иметь. Он говорит: Господи, в Твои руки предаю все мои пределы. Если Ты позволишь мне расширяться в моих пределах, в этом будет Твоя воля и Твое благословение. Я не прошу, что и как сделать. Я прошу, чтобы воля Твоя была в том, что происходит в моей жизни. Именно вот здесь самое первое предложение и последнее, которое мы читаем из этой молитвы, является самым важным ключом. Посмотрите. «О, если бы Ты благословил меня Твоим благословением». А какое-то благословение, которое Бог сегодня желает нам дать? О каком благословении просил Иовис? О чем он говорил, обращаясь к Богу в своей молитве? Друзья мои, когда мы просим: «Господи, благослови меня», очень часто в нашем сознании уже рисуется ответ, который мы хотим получить от Бога. «Господи, благослови меня, когда я иду дорогою. Защити меня, когда в моей жизни происходят определенные трудности. Господи, я прошу Тебя, дай мне успех в работе, пошли хороший доход. Господи, защити мое здоровье, помоги мне не заболеть». Но мы же когда просим, мы же конкретно уже знаем, что мы хотим получить. А если Бог вдруг замедлил с ответом? А если Бог не дал нам то, что мы попросили? Может быть, это начинает смущать наше сердце? Может быть, это начинает смущать наш дух? Может быть, это делает нас понурыми? Иовис не просил о здоровье. Иовис не просил о том, чтобы он больших средств мог зарабатывать. Иовис просил у Бога его благословение. А благословение Божие – это не всегда, друзья мои, ответ такой, какой мы себе нарисовали в жизни. Благословение Божие – это не всегда тот путь, который мы себе уже выстроили в своем сознании и хотим им пройти. Благословение, которым Бог желает благословить каждого из нас – это особый путь. Вчера мы с литературными евангелистами читали такую удивительную фразу. Фраза, которая по-особенному мне нравится, она звучит так: «Если Бог в твоей лодке, то это не значит, что не будет штормов. Это значит, что твоя лодка не утонет, но это не значит, что не будет штормов». Друзья мои, если мы хотим, чтобы Бог благословил нас своим благословением, это не значит, что в нашей жизни не будет страданий, переживаний, волнений, трудностей. Это значит, что наша жизненная ладья будет продолжать плыть. Мы часто задаем вопрос: а где же Бог? Позвольте спросить каждого из нас сегодня: а где был Бог, когда друзья Даниила, Сидрах, Месах и Авдинага стояли у истукана и по приказу царя Навуходоносора должны были пасть ниц и поклониться этому истукану? Где был Бог, когда они со своей стороны противостали указу царя и сказали: не можем мы это сделать. Даже просто нагнуться, шнурки завязать, мы не можем создать вид поклонения. Мы не будем это делать. И уже тогда, когда к царю их привели –

они открыто засвидетельствовали и сказали: «Дорогой царь, при всем нашем уважении, при всем нашем почтении, мы не можем сделать то, что ты от нас просишь, потому что поклоняемся живому Богу, потому что поклоняемся тому, кому мы всю свою жизнь посвятили». И это, конечно же, привело в ярость. В ярость привело царя. Не просто непослушание, а непослушание на виду всего народа. Вы можете себе представить, что творилось в сердце царя, каким гневом он был наполнен, какие мысли в его сознании стали возникать. Где был Бог, когда этих трех друзей, посвященных Богу и открыто засвидетельствовавших перед царем или перед всеми их окружающими людьми, засвидетельствовали о своей вере в Бога, и когда их уже скручивали, связывали и волокли к той раскаленной печи, где был Бог? Где был Бог, когда они, может быть, оглянувшись, смотрели в глаза своим другим друзьям, которые, может быть, стояли и крутили у виска и говорили: «Да вы безумные люди, что вам стоило вид создать? Разве Бог от вас такой жертвы требует? Нужно ли было этого?» А может быть, там где-то были их близкие, родные, с которыми они встретились глазами, и вот они уже у печи, и вот уже приказ звучит царя бросить в печь. Где был Бог? Где был Бог, когда они попадали на раскаленные угли в тот день? Где был Бог? Друзья мои, нам легко сегодня об этой ситуации вспоминать, потому что мы знаем конец. Мы знаем, чем закончилась эта история. Мы говорим: конечно, Бог был там, но в жизни этих трех друзей, в их сердцах, в их мыслях, как они могли себе ответить на этот вопрос? Где был Бог? Сегодня мы можем ответить на этот вопрос. Бог был с ними там, в печи. Бог был с ними там, в раскаленной печи среди огня. А позвольте спросить вас о другом муже веры. Где был Бог, когда Стефана побивали камнями? Где был Бог, когда он не прославился так, как прославились трое друзей, когда о нем не засвидетельствовали, что «я вижу Бога, стоящего одесную тебя». Я не услышал таких слов, я не прочитал их в Библии, я лишь увидел, что Стефана побили камнями до смерти. Где был Бог? Где он был, когда его побивали камнями? Что должен был чувствовать Стефан? Писание говорит нам лишь об одном, что его лицо светилось, потому что он видел Господа, стоящего одесную Бога. Друзья мои, мы позже поговорим о последствиях его посвящения Богу. Мы позже поговорим о том, чем была смерть Стефана. На сегодня я хочу вам рассказать историю. История, которая произошла не в прошлые века. Это даже не библейская история. Это история прошлого года. История, которая произошла в жизни одного нашего современника, брата, пастора. Вы знаете, что в прошлом году начались военные действия между двумя странами. Армения, Азербайджан. Конечно же, это не обошло и наших братьев, и сестер, и поэтому каждый из крепких мужчин получил приглашение в военкомат для того, чтобы его отправили на войну. Придя в военкомат по повестке, он со своей стороны засвидетельствовал о том, что «я не могу идти на войну, потому что я человек верующий, более того, я пастор церкви, я других людей учу не убивать». Я не могу просто-напросто взять и пойти. Но удивительным было то, что из всех призванных в то время верующих людей и пасторов других в том числе, именно наш брат получает вторую повестку, где он должен отправиться на военные действия. Приехав туда, где их собирали, где их мобилизовали всех, он всем и каждому говорил:
Друзья мои, я не буду убивать. Я не могу убивать. Бог учит другому. Но Бог как будто бы не слышал его молитвы. И вот уже последняя остановка, там, где уже дальше отправляют в горячую точку. И он со своей стороны встречается с пастором в том городе и передает ему просто свой телефон, говорит, потому что дальше уже с телефоном нельзя, и пропадает на некоторое время без вести. Все молятся. Все переживают, где он, что он, как с ним, его супруга. У него только-только родилась дочурка, ей 8 месяцев, а отца уже на войну забрали. Это наше время, друзья мои. Как быть? И Господь дает супруге мысль. Позвони пастору. Позвони пастору, с кем он последним встречался. У пастора должен был остаться его телефон. Возможно, он нашел возможность и хотя бы что-то там напишет. Пожалуйста, сделайте это. К большой своей беде они сделали то, что хотели. Они взяли телефон, и там были подключены соцсети. И в этих соцсетях они обнаруживают видео. Видео нашего брата в плену. Видео, где нашего брата, над нашим братом происходит издевательство. Где его заставляют произносить какие-то там слова, которые будут возвышать одну страну перед другой. Когда его здесь же избивают в этом видео. У супруги сердце трепыхалось. Все молились: «Господи, защити! Господи, благослови!» И лишь только позже узнали о ситуации, что наш брат, как только не пытался говорить со своей стороны, что он не может убивать, ему сказали: будешь другим заниматься там, на военных действиях. И он был отправлен в горячую точку даже без лопаты. Просто без оружия, без лопаты. Тогда, когда все были вооружены. И вот они на поле боя. Дроны прилетали, сбрасывали бомбы, люди гибли. Он видел, как летят снаряды в их сторону. Он сам был ранен, истекает кровью, но ползает, спасает тех, кто еще хоть как-то дышит, без оружия, без ничего. И в этот момент, когда что-то уже смог предпринять со своей истекающей кровью ногой, он собирает раненых и находит какой-то автомобиль, куда они загружают раненых, и он сам садится в кузов, и трое садятся в кабину, и они уезжают. Недолго им пришлось ехать. Дроны вычисляют, что это движение какое-то там идет. Опять бомбежка, эту машину сбрасывает с обрыва. Они летят, кувыркаются, переворачиваются, и вот останавливается автомобиль, и он в шоке. Ни одного живого рядом. Он жив. Этот человек с трудом со своей перебитой ногой выползает из этого автомобиля, немножко-немножко отполз от этого автомобиля, как снова этот автомобиль был засечен вражеской армией. Сразу же были отправлены снова дроны, сразу же была атака, и этот автомобиль разлетается на кусочки, и он снова остается жив. Несколько дней он с этого оврага, со своей перебитой ногой и с выбитым теперь уже бедром ползет в гору на ту дорогу, откуда они слетели. Целый день он лежит без движения, чтобы дроны его не заметили, потому что камеры и дроны летали и вычисляли, где находятся еще живые. Он целый день на палящем солнце лежит, а ночью ползет в эту гору. Он жует траву и слизывает росу с травы, чтобы хоть как-то восполнить жажду. И вот он уже на третий день выползает на эту дорогу. Но эту территорию уже захватила другая армия. И поэтому он, выползая, понимает, что ему ничего не остается делать со своей перебитой ногой и с выбитым бедром. Просто сдаться. Там же его берут в плен. 2 недели без передыха избивают. И этот человек сегодня свидетельствует и говорит нам о том, что вся жизнь моя, совершенно вся без исключения, прошла через мое сознание.
Его закрыли в карцер. В этом карцере он просидел в одиночке, просидел некоторое время, а после его перевели в другую тюрьму. И в этой тюрьме, как сегодня он свидетельствует, сидя с другими заключенными, он трижды проводит евангельскую кампанию. Трижды свидетельствует людям о Спасителе и Господе Иисусе Христе. А после этого, когда он говорил всем о том, что он пастор адвентистской церкви, руководство говорит: а ты хочешь встретиться с твоей церковью здесь, в Азербайджане? Хотя он армянин, он в плену. И он говорит: хочу. Тогда службы безопасности проверяют нашу адвентистскую церковь для того, чтобы не было никакого подвоха. Более того, пастор наш, который в плену находится, он думает: это подстава. Потому что если кто-то где-то как-то обнаруживает, что человек одной национальности, находясь в Азербайджане, я имею в виду с Армении, пришел в чей-то дом, то там этот дом на утро может быть сожженным. Настолько ненависть одного народа к другому. И он понимает, что если сейчас его туда приведут, то, возможно, на завтра уже этот дом молитвы может быть сожжен. Но он ничего не может сделать. Он пленный. Его ведут в этот дом молитвы. В субботу человек 40 из СМИ присутствует уже в этом доме. Там представители власти Азербайджана присутствуют. И ему говорят, завели и говорят: выходи за кафедру, проповедуй. Это человек. Показывали по телевидению. Это человек. Стоит в адвентистской церкви. Пленный. Пастор наш. И снова свидетельствует о Господе Иисусе. Мы не знаем, каким образом, наверное, знает один Бог, этот человек попадает в списки обмена пленными. Тогда, когда уже миротворческая армия, она вступила на эту территорию и был обмен пленными, он последним попадает в этот список. И в декабре месяце он спускается с трапа самолета, с помощью еще нескольких людей, потому что перебито бедро, перебита ранена нога, но он приходит сюда живым. Он возвращается в свою семью живой. Друзья мои, и у меня снова тот же вопрос. А где был Бог? Почему нельзя было бы избавить нашего брата по-другому? Неужели наш брат не молился? Он говорит: я там, в тюрьме, когда уже в общей камере сидел, за 3 дня прочитал Коран и еще несколько раз прочитал Библию, потому что там были эти книги. Он говорит: я по-новому влюбился в Библию. Я по-новому начал ощущать Бога. Я по-новому начал осознавать смысл жизни. Я по-новому стал воспринимать, кто такой Бог для меня. Я по-новому ощутил, что значит жизнь на этой земле и жизнь с Богом. Где был Бог в жизни брата Авсепа? Бог был вместе с ним, там, на военных действиях. Когда Бог в нашей лодке, это не значит, что не будет шторма. Это значит, что наша лодка не утонет. В этом есть истина. Друзья мои, в жизни Авсепа было именно так. Где был Бог? Бог был с ним. Его лодка, она не утонула. Хотя штормов было день за днем все больше и больше. Где был Бог, когда в жизни Сидраха, Месаха и Авдинага Бог допустил им пройти через огненную печь? И вообще для какой цели? Друзья мои, и опять-таки, открывая страницы Священного Писания, мы находим ответ на этот вопрос. Удивительным образом, в книге пророка Даниила, в 3 главе, мы можем прочитать удивительные слова. Посмотрите, что говорит нам и повествует Священное Писание. 25 текст. «На это он сказал, царь Навуходоносор: вот я вижу 4 мужей, не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда. И вид 4-го, он не говорит, там еще какой-то 4-й человек между ними ходит. Он четко понимал, кто там, посмотрите. Он говорит: и вид 4-го подобен Сыну Божьему. Это говорит языческий царь. Это говорит царь, который себя причислял к богам,
Это был тот царь, который к себе хотел привлечь внимание и почтение. И дальше мы читаем 26 текст. «Тогда подошел Навуходоносор к устью печи, раскаленной огнем, и сказал: Сидрах, Месах и Авденаго». И что он говорит дальше? «Рабы Бога Всевышнего». Друзья мои, когда я читаю эти слова, я понимаю, Бог хотел достучаться до сознания и до сердца вот этого языческого царя. Вот там был Бог, и Бог хотел так использовать Сидраха, Месаха и Авденаго, для того, чтобы они стали свидетелями, чтобы их жизнь, их покорность Богу, их посвящение Богу стало свидетельством, свидетельством их любви к Богу. И дальше мы читаем 29 текст. «Тогда Навуходоносор сказал: благословен Бог Сидраха, Месаха и Авденаго». Вы где-нибудь слышали, чтобы языческий царь такие вещи говорил? По сути, он должен был поставить Бога Сидраха, Месаха и Авденаго выше себя. Он говорит: благословен Бог Сидраха, Месаха и Авденаго, который избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушались царского указа. Тогда, когда мы читаем 29 текст, мы находим удивительные слова. «И от меня, он говорит, царь, дается повеление». И снова свою царскую власть. Он говорит: «Я изрублю в куски всех, кто не будет поклоняться этому Богу». Он теперь не просто выступает как тот, кто признал власть Бога, власть Всевышнего. Он говорит: я теперь буду защищать этого Бога. Друзья мои, вы представляете, что Бог делает? И дальше мы читаем: «Тогда царь возвысил Сидраха, Месаха и Авденаго в стране Вавилонской. Навуходоносор, царь всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле, мир вам да умножится. Знамения, чудеса, какие совершил надо мною Всевышний Бог, угодно мне возвестить вам». Теперь он не просто говорит, что Бог совершил чудеса в жизни Сидраха, Месаха и Авденаго. Он говорит: в моей жизни вот этот Бог Всевышний совершил чудеса. Как велики знамения Его, и как могущественны чудеса Его, царство вечное, владычество Его в роды и роды. Вот что Бог хотел достичь в жизни Сидраха, Месаха и Авденаго. Вот что Бог хотел сделать для царя Навуходоносора. Вот как Бог провозгласил проповедь Евангелия в жизни этого языческого царя. Царя, который поистине был могущественным царем. Царя, который со своей стороны имел могущественную власть. И Бог через этих простых пленных смог возвестить о своей любви. А что сделал Бог в жизни Стефана? Что сделал Бог? Его побили камнями, он умер. Друзья мои, читая Слово Божие, мы находим удивительные послания одного удивительнейшего человека, имя которого некогда было Савл. Это был один из тех, кто убивал Стефана. Это был один из тех, кто организовывал все эти убийства верующих людей. И именно этого человека Бог привел к себе через смерть Стефана. Друзья мои, где был Бог? Бог был там вместе со Стефаном. Бог был там, оказывая влияние на других людей через его посвященное служение. Где был Бог в жизни брата Авсепа? Бог был с ним на войне. Бог был с ним там, где он пленным свидетельствовал, где он раненых вытягивал с поля боя, где он оказывал помощь. Где был Бог, когда он 5, 6 или 7 раз должен был быть в числе мертвых? Бог был с ним. Где был Бог, когда его привели в тот дом молитвы адвентистов 7-го дня, когда 40 СМИ снимали кафедру, логотип церкви адвентистов 7-го дня и нашего пастора, пленного проповедника, проповедующего о любви Божией? Где был Бог? Где был Бог? Сегодня тот дом молитвы по сей день стоит, его не сожгли. Где был Бог, друзья мои? Бог в жизни каждого из нас. Бог в жизни каждого из нас и в служении каждого из нас.
Если сегодня мы попадаем в шторм, если сегодня мы попадаем в различного рода обстоятельства, если сегодня мы вынуждены носить маски, если сегодня мы со своей стороны не можем вот так вот просто обнимать друг друга и радоваться общению друг с другом, друзья мои, где Бог? Бог здесь вместе с нами. И Бог сегодня, используя вот это влияние, которое здесь, на этом месте, Он может оказывать на нас, Он оказывает и на других посредством телекоммуникаций. И как никогда раньше сегодня звучит проповедь во всех уголках земли. Сегодня, когда шла субботняя школа и шло все богослужение, я был вместе с ребятами, где они поддерживают общение здесь, вот в чате. Передают приветы. Передают приветы с одной стороны, с другой стороны, с третьей стороны. Сегодня наши братья и сестры, которые не смогли откопаться от снега. Где они? Они вместе с нами. И Бог на них оказывает влияние. Друзья мои, мы живем в удивительное время. Время, когда Царство Божие приближается очень и очень быстро. Интересно отметить еще один факт. Факт, который связан с тем, а какую цену мы из себя представляем. Вы знаете, есть одно интересное высказывание. Оно очень мне нравится. Посмотрите. Ценность вещей заключается не в том, сколько они сами по себе стоят, а ценность вещей состоит в том, сколько за них готовы заплатить. Может быть, я невежда, но иногда смотрю на некоторые картины и думаю, как так получилось, что за них могли заплатить такие большие деньги? И вот я со всех сторон на эту картину посмотрю, но не могу понять, такие большие деньги отдать вот за эту картину? Но стоимость этой картины заключается не в том, сколько она сама по себе стоит, а в том, сколько за нее готовы заплатить. Друзья мои, мы с вами в жизни, в нашей плоти, ослабленной грехом, ничего не стоим. Ничего не стоим. Но наша ценность заключается в том, сколько за нас заплатил наш Господь Иисус. Писание, свидетельствуя, говорит нам о том, что нетленным серебром или золотом куплены вы, но драгоценную кровью Иисуса Христа. Сегодня каждый из нас выкуплен Голгофской смертью нашего Господа. Сегодня каждый из нас выкуплен нашим Небесным Отцом для того, чтобы подарить нам Царство Небесное. И наша ценность сегодня в глазах всей Вселенной оценивается не нашим умением, не нашими талантами, не нашими возможностями, а только пролитой кровью нашего Господа Иисуса Христа. Вы и я, мы ценны. Ценны в глазах Бога. Вы и я призваны Богом совершать наш труд и проходить наш жизненный путь, каким бы он ни был. Где Бог в нашей жизни? Друзья мои, Он там, на том пути, которым готов нас вести. Сегодня, когда мы обращаемся к Богу в молитве, давайте будем просить Господа: «Господи, благослови меня Твоим благословением». Это не наш выбор. Это не наши планы. Это не наши подходы. Это не рисование нам наших ответов. Это Божья воля в жизни каждого из нас. А воля Божия есть благо для нас. И пусть Господь благословит сегодня нас поднять наши головы, восклонить наши головы, поднять наши руки Господу и сказать: «Господи, мы готовы к встрече с Тобою». Да благословит вас Господь своим благословением. Царство Божье близко. Пусть Господь нас доведет до того славного дня, когда однажды Он скажет нам: «Добрый и верный раб, войди». Войди в радость Господина твоего. Пусть эти слова услышит каждый верующий в Бога брат и сестра. Помолимся. Милосердный Господь наш, мы счастливы, потому что мы Твои дети.
Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что жизнь каждого из нас, она покоится в Тебе. Мы искренне признательны Тебе, Господи, за то, что во всех штормах нашей жизни Ты рядом с нами. И тогда, когда мы уже не чувствуем основания под своими ногами, Господи, мы благодарны Тебе, что Ты поднимаешь нас на руки и проносишь самый тяжелый отрезок участок в нашей жизни. Господи, благодарим и славим Тебя, что ценность каждого из нас, она определилась там, на Голгофском кресте, когда Ты пролил свою драгоценную святую кровь для того, чтобы спасти нас. И поэтому сегодня, Господи, мы особо просим Тебя, благослови нас Твоим благословением. Пусть рука Твоя будет над каждым из нас. Господи, храни нас от зла в этом мире и помоги нам, что бы ни происходило, не горевать, но помнить, что Царство Небесное, оно близко. И как бы мир сегодня не впадал в страхи, в сомнения, в переживания, помоги нам восклонить головы наши и встречать Тебя как Господа и Спасителя, Бога нашего. Во имя Иисуса Христа молитву нашу обращаем к Тебе, Бог наш.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
2: Для вас поет Вера Левтер.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Говоря о сильной женщине, мы представляем независимого, целеустремленного человека, который привык сам справляться с жизненными трудностями и вести за собой людей. Сегодня поговорим о сильной женщине. В гостях у нас Наталья Щербакова. Она сотрудник из организации гуманитарной помощи «АДРА». Наталья, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Анна.
1: Спасибо вам, что вы сегодня с нами. И мне хотелось бы сразу задать такой вопрос. Все-таки образ у вас такой сильной женщины. Вы вообще сами считаете себя таковой?
2: Интересный вопрос. Наверное, несколько лет тому назад на такой вопрос можно было бы задуматься, является ли это комплиментом или это является оскорблением. Но сегодня современная жизнь именно выставляет такие требования, что женщина должна быть сильной. И каким-то образом образ сильного человека у людей окружающих сложился обо мне. И как я чувствую себя? Местами, наверное, да, я сильный человек. Но внутри, вы знаете, как безе. Внутри оно твердое. А если его ударить ложечкой, оно там внутри мягкое. Жизнь заставляет быть сильной.
1: В вашем окружении в основном были и есть женщины. Это мама, тетя, да? Вы воспитывались среди женщин. Они были для вас примером сильных женщин?
2: Можно сказать, что да. Да, это женщины, если можно так сказать, советские продукты. А советского общества. И они должны были быть сильными, и они были сильными. Моя мама – это 1942 год рождения, то есть это военные, это мои сверстники, которые дети от мам, которые родились во время войны, у которых были сильные, яркие цели – в советском обществе. И для того, чтобы достигать этих целей, приходилось большие усилия прилагать. И, возможно, вот это даже словосочетание «сильная женщина», «мужественная женщина» само по себе немножко противоестественно, но оно прижилось, и под этим пониманием мы росли, мы воспитывались. И вот то, что выросло, то выросло. Я считаю, что это поколение сильных женщин.
1: А вам самой нравится этот образ сильной женщины?
2: Нет. Мне кажется, что вот быть сильной женщиной, вот эта сила, она замещает некоторые качества женского характера. Возможно, такие, как нежность, как мягкость. Они приобретают какие-то другие черты лица. Мне всегда нравились легкие женщины, нежные. Сильная женщина, она не может себе позволить иногда быть вот такой настоящей женщиной. Сила все-таки, мне кажется, она присуща мужчине.
1: То есть за счет обстоятельств все-таки, да?
2: Да. Обстоятельства формируют сильную женщину. И когда мы говорим о женщине сильной, это не то, что она ходит в фитнес-клуб, или наоборот, у нее летящая походка, и она все проблемы пролетает. Это та женщина, которая постоянно борется в жизни. За семью, за себя, за родину, за все. Она боец.
1: А вот такие ситуации бывают, когда женщина, девочка, девушка, да, растет без папы, без мужского плеча. И другая сторона, да, когда вот девушка вырастает под отцовской защитой. Это две абсолютно разные могут быть личности.
2: Да, они даже окрашены по-другому. Я бы даже не стала противопоставлять, допустим, женщину, выросшую в полной семье, и женщину, которая была лишена отца. Я, как и многие, опять-таки, мои подруги, мы росли до определенного возраста, у нас были папа и мамы, и потом в начальной школе родители расходятся, и девочки, и мальчики, они остаются на попечении мамы. И тут уже, наверное, изначально, может быть, что Богом заложено, сильные черты характера при определенных обстоятельствах. Ведь такие стрессовые, какие-то трагические ситуации, они либо ломают человека, либо закаляют его. И вот как там уже, как Бог даст, как сам человек поставит себе цель, будет ли он выбираться из этих ситуаций, становиться сильнее, либо каждая ситуация будет его еще более унижать, делать более слабым. У меня получилось так. Я смотрю, что и окружение, мои друзья, с помощью, может быть, и провидения Божьего, получалось так, что я становилась сильнее.
1: А вот расскажите поподробнее, что за обстоятельства у вас происходили в жизни, да, с помощью которых вы закалили свой характер, стали сильнее?
2: До 4 лет я очень сильно заикалась. В силу определенных причин с заиками, как вы знаете, не рождаются, ими становятся. Я так сильно заикалась, что меня перестали понимать, и я замолчала. Мы жили в центре Москвы, там была церковь, и мама обходила эту церковь 10-й дорогой. Она боялась, что бабушка принесет меня в жертву, потому что все очень переживали и хотели, чтобы я избавилась от этого недуга. Но каким-то образом бабушка озвучила мою проблему в церкви. И в церкви организовалась группа, которая стала молиться. Мама об этом знала. Она перестала бояться и иногда заходила в церковь. И, будучи маленьким вот ребенком, я до сих пор помню, что была... Лиц не помню, но людей помню. Они вставали и молились за меня. И в один день моя бабушка говорит, обращаясь к моей маме: «Рай, Наташка-то, смотри, не заикается». С тех пор я начала говорить. С одной стороны, я начала говорить много, с другой стороны, я ощутила внутри присутствие Божие. И вот как-то с того момента, если говорить, я стала сильной, я стала физически чувствовать, вот держась за руку Божию. Меня отправили в садик, мне было страшно. Я чувствовала, я говорю: «Господи, пойдем со мной». Это вот эта вот детская вера, детское открытие Бога, вот оно у меня прошло через всю жизнь. В какой бы ситуации я ни была, вот это вот детское инстинкт детский, схватиться за руку Божию. Я его физически чувствую.
1: То есть это с детства у вас получается, да, вот так вот все?
2: Да.
1: Потрясающе.
2: Много разных. И со сверстниками, если какие-то проблемы возникают. Потом в юношеские годы, потом в зрелые годы. Как у каждого человека проблема. Но, как я говорила, либо эта проблема тебя закаляет, либо она делает тебя слабее.
1: Ну вот потом, когда вот вы уже росли, там какие-то обстоятельства еще, да, складывались таким образом, что вам приходилось свой женский характер закалять?
2: Конечно. В моем возрасте уже об этом говорить не очень стыдно, но то, что я маленького роста, то, что моя фамилия на последнюю букву практически в алфавите, получалось иногда в жизни так, я опять-таки думаю, может быть, это провидение Божие, чтобы Господь меня чему-то учил и закалял. Знаете, все хорошее на мне заканчивалось, и все плохое на мне начиналось. Начиная от школы, то есть кого мы сейчас вызовем. Жик-жик-жик, смотрит она по журналу, и кто в конце того вызывает. Быть всегда в конце, потому что ты маленького роста. Ленин, Наполеон – это все мужчины маленького роста. От этого никуда не денешься. У маленьких людей амбиции. И при своем 1,56 м я была в баскетбольной команде школы. То есть за счет своей прыгучести быть выше. И опять-таки вот эта амбициозность, я буду ее называть так, мне это тоже не очень нравится. Это сила, которая как бы другие сразу: о, какая маленькая, а прыгает она в баскетбол, играет. Это было смешно. Мы выступали на первенствах по районам в Москве, и это было смешно. Но Господь делал таким образом, чтобы моя амбиция, она вырастала, может быть, какую-то духовную силу, а не просто «я выше всех прыгаю, я буду вот такая». Потому что Господь, когда я чересчур высоко прыгала, говорит: подожди.
1: Немножко. Всему свое время.
2: Да, да, да.
1: Наталья, вы росли в обществе верующих людей. Вот расскажите, как на вас это повлияло, отразилось на вашем характере?
2: А вы, наверное, удивитесь, если я отвечу: практически никак. Моя вера была сугубо индивидуальной. Это опять-таки нужно так, чтобы люди на тебя влияли, чтобы их достижения были твоим примером. Но почему-то так вот у меня все было очень индивидуально. Моя вера не зависела от того, кто как что думает или кто как делает. Даже собираясь вот молодежью верующей, для меня я всегда делила. Думаю, вот это время для веселья, а вот это время для Бога. То есть оно какое-то должно быть особое и святое. И опять-таки, как ребенок заика, я иногда была в стороне, немножечко изгоем. И это тоже делало меня сильной. Быть одному – это нужно иметь силу. И некоторые женщины говорят: мне не скучно быть с собой. То есть у человека настолько богатый внутренний мир, что ему не надо включать телевизор или читать какие-то книжки развлекательные. У него свой богатый внутренний мир. А в этом мире царствует Господь Бог. Вот с ним ты чувствуешь себя настоящим человеком, сильным человеком, потому что сила, она откуда? Не только от обстоятельств. Есть источник этой силы. Меня всегда удивляло, как Давид, царь Давид, пишет в псалмах. Он воин, он красавец, он царь. И он говорит: Господи, ты научаешь мои руки брани, ты моя сила, ты моя крепость. И у меня был такой душевный отклик: Господи, у меня ведь тоже сила в тебе. Я вот все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Даже на работе однажды у меня был начальник из скандинавских стран, датчанин. И он мне дает какую-то работу, одну, другую. А потом говорю: это, говорю, не мое, я это, говорю, не знаю. Он меня так по плечу похлопал: я знаю, что ты сейчас узнаешь, как это делать. А не хочешь ты это делать, потому что ты просто не хочешь. Со стороны, да, создается впечатление, что я вот сама по себе что-то много могу. Нет. Я сразу Господу Богу: Господи, мне дали вот такое задание, или у меня вот такая ситуация. И он делает такие чудеса.
1: Здорово, это потрясающий опыт. Наталья, а были ли вот такие ситуации, когда вот вы уже с закаленным характером, таким сильным, могли полагаться на свои собственные силы, а не на силу всемогущего Бога? Был такой опыт?
2: Ну, это, наверное, периодически и постоянно, потому что когда люди говорят, или я говорю о своем пути к Богу, у меня нет вот такой точки, что я пришла к Богу, здрасте, и вот с Богом. Я его узнала, мы познакомились, и я вот дальше иду. И на этом пути может быть очень много. Я могу свернуть с этой дороги. И знаете, иногда так идешь и думаешь, вот так оно ближе и короче. Господь позволяет это сделать, а потом ты понимаешь, что сам-то ты особо многое не можешь сделать. У меня почти всегда бывает, что когда мне что-то нужно, и чтобы Бог мне оказал помощь, Он меня все время, знаете, я бы такое выражение допустила, как передерживает чуть-чуть. Когда же, ну все, ничего у меня не получилось. И вот тогда, когда он спрашивает: не получилось? Нет. Ну тогда мой выход. И Бог дает, и думаешь: Господи, вот Он дает сил, дает возможности, посылает людей. И ты думаешь: Господи, все могу с тобой. А был момент, когда периодически и постоянно, как непослушный ребенок, руку выворачиваешь. Я не зря в самом начале сказала: вот так вот. И всем желаю: держитесь, в каком бы возрасте ни были, в каком бы положении, держитесь за Бога и вырулите.
1: Да, ну вот за образом сильной женщины зачастую скрывается женщина все-таки слабая, со своими слабостями, своими моментами, которые, да, вот порой щемят наше сердце. Вот расскажите, как вы относитесь сами к этому, и ваш личный опыт по этому поводу хотелось бы послушать.
2: Мягкая. Женщины так говорят, мы, говорят, пушистые внутри. Но опять-таки обстоятельства заставляют, быть сильными, принимать какие-то волевые решения, поступать сильно. Может быть, вы ждете от меня какого-то великого примера, но не каждая женщина может даже, ну, муху убить, да? У нас однажды на даче из-под крыльца выползла змея. На даче мама, у меня дочка. Нужно реагировать сразу было, что делать с этой змеей. А надо мной мама смеялась всегда. Если муху убивать, я ее с первого раза убить не могу. Вот так вот она вылетает. И все родственники об этом знают и смеются. Тут змея, тут опасность. Доли секунды надо принимать. Стояла рядом лопата. Я это в голове сразу же, что нужно убить эту змею, нужно попасть в голову. И я этой лопатой, значит, эту змею попала. Ну, не для программы будет сказано, что было потом со мной. Но вот это нужно было сделать сразу. И это было противоестественно. Для меня это поступок мужчины, который может выстрелить в животное, и для него это охота. Для меня, для женщины, это было лишение жизни живого существа. Я потом вот села на это крыльцо, у меня вот так вот все трясется. Я защищала свою семью. Внутри у меня был полный раздрай, что я ее убила. Мне было страшно.
1: Вот такие обстоятельства, они порой, мне кажется, женщину могут загнать в такое состояние, что как я устала быть сильной женщиной. У вас были такие состояния?
2: Да. Такие состояния периодически и постоянно бывают. Но ты понимаешь, вот это выражение, да, в чем воспитывался опять-таки? Надо держать себя в руках. И вообще, если я сказала, что несколько лет тому назад можно было себе позволить быть барышней, сегодня, ну, жизнь совсем другая. И если мы хотим опять оглядываться на прошлое, на образы этих кисейных барышень, которые там от вида чего-то или от слова падали в обморок, ну, нельзя сейчас так жить. Нужно быть сильной. Другой вопрос, откуда ты эту силу черпаешь? Угу. Какая у тебя мотивация, для чего тебе нужно быть сильной? Не просто ты бизнес-вумен, руководишь каким-то бизнесом, делаешь деньги. Ты должен быть вот внутри сильной личностью. Потому что вот эти вот внешние обстоятельства, они могут меняться. Угу. Но внутри ты должен быть человеком сильным, который может этой силой помочь другим. Поделиться этой силой. А самое, наверное, главное – поделиться источником. Потому что ты человек, ты все равно ограничен в своих возможностях. Но поделиться источником вот силы – это нужно делать.
1: О чем женщина должна в первую очередь задуматься, чтобы эту силу почерпнуть в своей жизни?
2: О чем задуматься? О том, что она женщина, она мать. Вокруг нее не только дети, но и мужчины. Эти сильные, эти удивительные существа, которые нуждаются в женской силе. Иногда говорят, вот выплакаться женщине. Вы, наверное, сами знаете, сколько сил нужно, чтобы выдержать эти слезы. Слезы кого-то. Чтобы просто пожалеть. Это нужна сила, внутренняя сила. Слабый человек скажет, ой, знаешь, мне не до твоих слез. Или, знаешь, будь сильным. Вот я сильная, и ты будь. Сильный познается в действиях, в ситуациях, а не просто позиционирует себя.
1: Как вы интересно повернули момент по поводу слез и по поводу все-таки быть настоящим вот в этой силе, да? То есть проявление силы тогда, когда ты можешь позволить себе быть собой.
2: Да.
1: Получается так?
2: Да. И так тоже. Я с вами согласна. Потому что быть сильной – это не маска.
1: Угу.
2: Когда вот вы говорите, бывают же такие ситуации, когда тебе хочется быть слабой. Это не то, что ты ходишь, одел на себя броню, ты такой сильный, все на тебя пальцем показывают. Нет, ты реально внутри закаленный. Но опять-таки, как вот царь Давид, как многие, знаете, вот иногда читаешь Священное Писание, смотришь, или только что огонь с неба, Господь через него, или еще какое-то чудо. И тут вдруг... Извините меня, женщина Изавель, да я тебя убью. И все, это была какая-то последняя капля в какую-то самую больную точку. Или все, не могу, Господи, больше. И ты тоже. Этого не надо стыдиться. И слезы сильной женщины, они тоже должны быть, иначе может разорвать от собственной силы.
1: А вот в чем заключена женская сила?
2: Я считаю, что Господь создал женщину не только красивой, но и сильной. Отсюда, наверное, многие и беды. Знаете, когда курицу долго держат без петуха, она пытается кукарекать. Это получается смешно. Это реально получается смешно. И больно. И вот когда женщина начинает, может быть, путать свою женскую силу с мужской силой, не просто выглядит смешно, это трагично закончится. Не нужно путать вот эту вот женскую силу. Женская сила в любви, в нежности, в милосердии и в понимании, а не в бицепсах. Это еще и национальная черта русской женщины. Если вы помните, еще Некрасов воспевал русскую женщину. Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Каждый момент можно посмотреть и со стороны физической силы, и со стороны мотивации. Она спасала. Зачем она коня на скаку останавливала? Чтобы спасти кого-то. Зачем в горящую избу? Чтобы спасти, а не для того, чтобы просто показать, сколько килограмм. У меня бабушка, моя бабушка, она телегу, запряженную лошадью, когда телега не могла вывести, она ее плечом поднимала. Это русская женщина. Бабушка могла сделать печку тут же, где она находится. Бабушка могла сшить. Бабушка могла взять балалайку и одним пальцем сыграть. Вот эта женщина, которая при определенных условиях, при определенных требованиях могла сделать все.
1: А как вот научиться женщине держать все в балансе и при этом быть и сильной, и женственной одновременно?
2: Я не думаю, что надо, может быть, даже стремиться к балансу, но потому что ничего нет совершенного. Нас иногда то в одну сторону, то в другую. И опять-таки это зависит от обстоятельств. Вот иногда мать с ребенком, когда он плачет, когда он болеет. Можно спросить, тебе нужно быть сильной или любящей, или нежной? Здесь все вместе. Тебе нужно быть сильной, чтобы не упасть, потому что у тебя уже ребенок, может быть, 24 часа кричит, у него ушки болят. Или тебе нужно быть нежной, чтобы в это время его укачивать и говорить ему ласковые слова. Баланс. Женщина ведь это венец творения Божьего, поэтому... Здесь столько загадок, здесь столько возможностей у женщины. И если, опять-таки, она пытается черпать эти силы и развивать себя как женщина, обращаясь к Богу, реально ведь

0: все-таки уметь лавировать и тянуться к главному источнику силы.
1: Я с вами согласна, что ребенок рождается, я так считаю, это не чистый лист бумаги, он рождается с характером. Моя дочь, она сильная. Вот просто я смотрю на нее, и я удивляюсь. Она ставит цель, она к этой цели идет. Но я вижу и других в своем окружении. Те, которые, как мы говорим, слабенькие. Но, как я сказала вначале, если у меня образ сильной женщины, то мне нравятся те женщины. Люди должны быть разные. Ну, вот в Израиле женщины в армии служат. А у нас княжны служили как сестры милосердия во время Первой войны Отечественной. Кто сильнее? Та княжна, царская особа, которая одевает белый передничек и идет в госпиталь, обрабатывает гноящиеся раны. Или та, которая с автоматом отстаивает независимость своей страны. Мы видим разные. Не надо противопоставлять, нужно объединять. Сегодня, а женщина, я говорю, это венец творения, в который Господь вложил все. Она может взять лопату и убить змею, которая несет опасность семье. И она может себя отдать за семью. Научиться. Вы знаете, опять, мы живем в современном обществе. И я не против психологической помощи. Я не против психологических тренингов. Я не против групп взаимопомощи, когда женщины собираются, делятся своим опытом. Это замечательные инструменты, и женщинам не нужно этим пренебрегать. Общаться друг с другом, рассказывать. Я видела такие группы. Это замечательно. Когда один обогащается опытом другого. Когда просто за чашкой чая женщины рассказывают, они выплескивают себя. Другой, ты знаешь, а я вот так поступила, попробуй так. Я и на работе, вы знаете, у нас во время обеденного перерыва наш стол, где мы сидим, он уходит самый последний. Я рассказываю, допустим, у меня как что-то я вот сделала там, ну вот с дочерью. Говорю, знаете, девчонки, я вот сегодня так на свою дочь наорала, вот зачем, почему? И рассказываю, почему. Они меня слушают, слушают. Потом вот ребенок мой, говорю, уснул, говорю, я села и думаю, что же я за мать-то такая? Что же я не поняла? Я же сама в такой ситуации была. И они мне говорят, Наташ, ты правда, ты поступила неправильно. Ты поступила вот так, вот так вот. Если ты открыт к людям, к Богу, к семье, ты получаешь. Если ты закрылся в силу определенных своих переживаний, ты решил, никогда больше не пущу в свое сердце, там другие процессы будут, простите, гнилостные. Открывайтесь людям, не бойтесь. Кто-то не поймет, но в большинстве своем люди открыты. Открыты для помощи, для того, чтобы поделиться. И иногда вот говорят, ты сильная, мои силы соборные. Вы меня послушали, я сильнее стала. Другой мне что-то сказал, я сильнее стала. Это не значит, вот я один в поле воин.
0: Отлично, спасибо вам за этот ответ прекрасный. Наталья, а вот вы сотрудник ВАДРИ, гуманитарная помощь, которую вы оказываете, и часто бывают такие случаи, когда женщины со своими слабостями, да, с какими-то проблемами, наверняка вы сталкиваетесь с подобными ситуациями. Вот расскажите в первую очередь, о чем вы говорите с такими женщинами, и был ли у вас такой опыт?
1: Да, такие случаи есть. И если вот смотреть с негативной точки зрения, есть вот эти женщины, которые, категория женщин, которые считают, что им все обязаны, все должны. Вот сейчас я не беру в плюс. Я знаю, что женщины – это труженицы. Они тянут на себе семью, говорю, страну, все что угодно. Но есть категория женщин, которые считают, что им все должны. Вот они сидят, и вот это выражение «я ж мать». Вот у меня дети, и вы мне все дайте. И мы тогда начинаем предлагать. У нас в АДРА были такие моменты, когда

0: Да, мы проплачивали курсы женщинам, чтобы они повысили свою квалификацию. Или сейчас ведь это очень востребовано. Ноготочки, реснички, массаж. Мы проплачивали. Мы покупали даже инструмент некоторым женщинам. Вы хотели бы спросить, какой был результат? А 50 на 50. А жизнь такая. Кто-то не хочет ничего делать, а кто-то цепляется. Вот помощь, она имеет две стороны. Она может быть толчком для того, чтобы человек вышел из этой ситуации, из тупиковой, или пережил какой-то момент. А бывает, она развращает. Когда человек привыкает получать помощь, мы всегда говорим, что ты можешь. Не смотри на рекламу, где рекламируют французский крем, ты этого достойна. Нет. У тебя будет детский крем, но ты его сама заработаешь. Это будет твое. У тебя будет твой уровень невыдуманный. Ты можешь. Вот это вот... Мы так были воспитаны. Нас руководили слова «должен», «обязан», «можешь», «не можешь», «научим». То есть вот это, чтобы человеку... Бывает безвыходная ситуация, когда человеку действительно нужно месяц его продержать, чтобы давать ему пищу, кров, одежду. Но самое главное в человеке, когда он оказывается в какой-то беде, дать ему толчок, чтобы он вышел, чтобы он не застоялся в этой ситуации. Женщины могут очень много.
1: Спасибо вам, очень интересные мысли. А вот еще хотела у вас такой момент уточнить. Я просто знаю, что вы... ведете проповеди, и эти проповеди очень сильные, очень вдохновляющие, и люди откликаются, им очень нравится. Некоторые даже вас считают проповедником в юбке.
0: О, как да, такое слышала выражение. Для меня это очень статусно. Мне не так часто это дают делать, и я в этом также вижу провидение Господне, потому что, опять-таки, будете смеяться, но амбициозность, она присутствует для того, чтобы... Она, может быть, и вот этой вот смелости без амбиций и не бывает. Как я отношусь? Я говорю то, если у меня есть какая-то проблема духовная или вопрос, который меня интересует, я говорю людям об этом. Все думают, что я вот к проповеди готовлюсь и ищу какие-то богословские труды. Нет, я спрашиваю Бога, Господи, меня попросили сказать, о чем? О чем? Меня волнует вот эта тема. И я открываю Священное Писание, я молюсь, и я говорю обычными, простыми словами. И когда люди вот потом говорят, знаете, вот мы слышали, что вы сказали вот это или вот это. Я говорю, Господи, неужели я это говорила? И реально у меня просто мурашки по спине бегают от сознания того, что меня Господь выбрал своим инструментом, чтобы кому-то что-то сказать. Это ведь это потрясающее чувство, осознание того, что ты находился в тот момент в руках Божьих. И когда говорят, что ты чего-то, вот здесь вот я внутри заика. Я осталась заикой. И когда люди говорят, ты выходишь на кафедру, и как бы как рыба в воде, я думаю, Господи, великие чудные дела Твои, Господи, они не видят. Я ведь поначалу, когда выходила говорить проповеди, я одевала длинную юбку, чтобы не было видно, как у меня трясутся ноги. Но я видела, как я только начинаю говорить, и что-то происходит. Я перестаю думать, как я выгляжу, какими словами я говорю. Да, конспект, он лежит. И вот это вот, это бывает редко, но это подарки от Бога. Подарки в виде того, как люди принимают. Я чувствую, что Бог им что-то говорит. Может быть, потому что я так неказисто выгляжу, поэтому внимание привлекают слова, а не облик.
1: Вы наполнены этой силой Божьей, которую Он вам дает. И я думаю, что вот это вот очень сильно людям откликается. Они чувствуют это.
0: Да, мне иногда даже, опять-таки, мама говорила, Наташ, не говори много о своих негативных опытах, говори о позитивных. Я говорю, ну как же, ну чтобы люди понимали, что я такая же. Нет, говорит, им нужно, говорит, вот как вы сказали, нужно почерпнуть, говорит, плохого у них у самих достаточно. Они хотят слышать о твоих победах.
1: Кстати, о ваших победах. Ну, точнее, скажем, о вашем пути к Богу. Он всегда вот такой вот был стабильный? Или были все-таки какие-то пробелы и промахи, когда вы снова хотели ухватиться? Ну, возможно, не слышали голос Бога, или вот бывают обстоятельства, когда не понимали, где же Он?
0: Я никогда не уходила от Бога. И я до сих пор боюсь, что если я что-то в жизни сделаю, вдруг Господь меня оставит. Самое страшное в жизни, наверное, верующего человека, как бы он ни верил, когда он думает, что Бог молчит. Молчание вообще всегда страшно в отношениях. Можно накричать, можно даже ударить друг друга. Но молчание все знают. Это самое страшное наказание, самая изматывающая пытка. И вот это вот, опять-таки, как может быть ребенок, я периодически постоянно дергаю Бога. Господи, ты здесь? И вот когда Он считает нужным в моей жизни помолчать, потому что у меня иногда бывает. Я прихожу к Богу, я Ему говорю эмоционально. Иногда я с Ним иногда ругаюсь даже. Ну, я так считаю, потому что я иногда перехожу грани дозволенного в отношениях. Я потом за это у Него прошу прощения. И потом, вроде, я выговорилась, и нужно момент, чтобы Бог сказал, а я такая гордая или обиженная, или высказавшаяся, ухожу. И происходит в жизни то, чего не должно происходить. Потому что Господь говорит, Наташа, ты куда? Ты сказала, а я? Ты хочешь? Ты просто сказала или ты хочешь меня послушать? Однажды я встретилась с женщиной, она была иностранка, много лет тому назад. А я воспитывалась в консервативной церкви, и мои отношения с Богом, они тоже были от консервативных, то есть вот таких, до... И вот эта женщина, мы с ней разговорились, и она говорит, Наташ, а я Богу анекдоты рассказываю. Ты что себе позволяешь? И она видит мое лицо и говорит... Я тебе скажу больше, она хочет меня добить, говорит, я даже знаю, что он смеется над ними. Я думаю, вот это отношения, высокие отношения. А вы знаете, прошло много-много-много лет, я тоже знаю, что Богу можно рассказать анекдоты, он будет с тобой смеяться над этими анекдотами. Но до этого надо дойти, когда ты Богу можешь рассказать анекдоты, а не просто говорить, Господи, прости и помилуй. Я счастлива, что Бог не отпускал меня, потому что я до сих пор прошу. Я не хочу идти параллельной дорогой, я не хочу в сторону. Я не хочу этих опытов, о которых многие верующие рассказывают. И я счастлива этим, что я иду. И моя как бы вот цель – дойти до конца. Мне хочется, чтобы Бог мною гордился. Вот знаете, иногда говорят, вот и об Иове Господь говорит – видел ли ты такого праведника? И мы иногда спрашиваем себя, хотели бы мы, чтобы Господь так о нас сказал? Я думаю, пока еще нет. Потому что, чтобы Господь так сказал, как об Иове, нужно пройти той дорогой, которой прошел Иов. Я как женщина, сильная, но я хочу, чтобы путь мой был поровнее. Честно, честно. Я хочу жизни полегче, может.
1: Я думаю, что Господь, зная наши сердца, ведет нас, наверное, к
0: самым правильным путем, который нам нужно пройти.
1: Который именно нам нужно пройти, вы верно сказали. А вы, обладая определенной силой, так или иначе ведете за собой людей. Я думаю, что есть такое качество, когда вот чувствуется сила в человеке, та же проповедь, те же близкие, которые рядом с вами находятся, так или иначе они видят ваш образ и влекутся за ним. К чему бы вы хотели привести этих людей, которые смотрят на вас?
0: Во-первых, чтобы они не боялись в жизни. Просто вот на свете очень мало вещей, ради которых можно, нужно печалиться и плакать. Их мало. Главное, Бог дал нам людей. У кого-то их много, у кого-то мало. Берегите этих людей. Оказывайте им помощь. Тратьте свою жизнь на людей, не на вещи, не на деньги. не на путешествия, что само по себе очень прекрасно. Тратьте их на людей. И мне хотелось бы, вы говорите, что за мной идут. Я не тот лидер, за которым можно идти. Мне хотелось бы, чтобы, может быть, люди увидели, с кем я иду. Пусть каждый индивидуально возьмется за руку Божью. И он пойдет другой дорогой, каждый пойдет, но к Богу. И когда вы говорите о близких и родных, мне бы хотелось, чтобы мы все дошли. Дошли до Царства Небесного, когда мы говорим «наш путь к Богу», когда мы смогли бы сказать «я пришел к Богу». Но пока мы еще все идем, кто-то за руку с Богом, но мы идем. Не бойтесь, Бог всегда рядом.
1: Огромное вам спасибо. Я бы даже хотела сказать после ваших слов «аминь», потому что это как в своем роде как молитва и за близких, и за окружающих, чтобы все шли к Богу, навстречу к Нему.
0: Спасибо вам большое.
1: Имея веру в Бога, каждый из нас может двигаться навстречу к Нему, опираясь на Его силу и поддержку. Как сказано в Священном Писании, «Предай Господу путь свой и уповай на Него, и Он совершит».

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Светлана Михайлова.

телерадиокомпании «Три ангела» представляет.

0: Загадки древних рукописей. Ведущий – историк, богослов Олег Габрусевич.
1: Бывает, что авторитетные толкователи Священного Писания, имеющие глубокие познания в слове, выражают разные, подчас полярные точки зрения на святой текст. Как понять, кто из них прав? Как разобраться, какое из авторитетных толкований верное? Сегодня мы будем отвечать на эти вопросы. Сегодня в нашей студии гость Александр Богданенков, филолог, литературовед и богослов. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте.
1: Текст Священного Писания сопровождается иногда небольшими комментариями и примечаниями, переводчиком или редактором. Вот с какой целью это делается?
2: Примечания могут носить разный характер. Например, мы уже с вами говорили, что они могут показывать существующие разночтения в рукописях. И тогда приоритетный текст помещается непосредственно в Библию, а примечание – второй вариант. Или варианты перевода. Бывает, что одно и то же словосочетание или слово можно перевести вот так, а можно перевести вот так. И тогда в сноску помещается вариант перевода. А бывает так в некоторых отдельных текстах, что толкование текста помещается в сносочку. Давайте рассмотрим один из таких текстов. Это, опять-таки, хрестоматийный, известнейший текст. Бытие, 6 глава. Откроем синодальный перевод и прочитаем 6 глава, 2 текст. Смотрите. «Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал». Синодальный перевод. Перевод Российского библейского общества. Заметьте, существенных разниц в переводе нету. 6.2. «И видя красоту дочерей человеческих, сыны Божии брали их себе в жены, кому какая понравится». И перевод Заокской Библии, смотрите, 6.2 опять-таки. «И сыны Божии, смотря на красоту дочерей человеческих, начали брать их себе в жены, каждый по своему выбору». Смотрите, смысл никак не меняется. Ничего не добавляется, ничего не убавляется. Все нормально здесь, нету проблемы в переводе. Все переводы одинаково, похоже, переводят этот текст, схоже. Но, смотрите, синодальный перевод не содержит никакого комментария внизу страницы.
1: Да, нет.
2: Смотрите, РБО, читаю вам комментарий, сносочка 6.2, «Сыны Божии», комментарий. В Иова 1.6, 2.1, 38.7, Псалом 28.1, 88.7, так названы сверхъестественные существа, подчиненные Богу. Видите, и комментарий задает вам то, как нужно понимать словосочетание «сыны Божии». Одновременно с этим комментарий в Заокской Библии 6.2, тоже сносочка. «В Священном Писании сыновьями Бога именовались верные Ему, избранные им люди». Сравнить. Исход 4, 22, 23, Второзаконие 4, 14.1. Вероятно, и здесь идет речь о потомках Шета, в синодальном переводе Сифа. Смотрите.
1: Разные точки зрения.
2: Текст не отличается друг от друга, но в примечании выносится толкование. И один перевод пытается убедить или побудить вас мыслить в этом ключе, что сыны Божии – это сверхъестественные существа и сносочки библейские. В доказательство такой точки, аргументация. А другой текст, другой перевод, пытается убедить вас в том, что сыны Божии – это потомки Сифа и сносочки, где тексты приводятся. Видите? А сам текст никак не дает никакого понимания.
1: То есть здесь, получается, определенно некий спор существует в этом.
2: Да, да.
1: То есть, вот этот, вы могли бы как-то его вкратце сказать, что это за спор, откуда вообще?
2: Если очень кратко, это общеизвестно, чтобы не повторяться. Потому что есть вещи, которые менее известны или вообще неизвестны. Значит, вообще этот текст изначально имел разные толкования. Более того, разные позиции занимали разные авторитетные люди. Мы обозначим просто уже в христианстве, в среде отцов церкви, наиболее авторитетных, которые занимали одну позицию или другую позицию. То толкование, которое представлено в Российском библейском обществе, в переводе современном, что это сверхъестественные существа, к примеру, поддерживались такими толкователями, как Климент Александрийский, Ориген, Амвросий Медиоланский.
1: Это еще ранние мыслители
2: христианства. Конечно, да, это ранние. Да, это, грубо говоря, 3-5 век. А, допустим, тот комментарий, который представлен в переводе Заокской Библии, поддерживали Ефрем Сирин, Иоанн Златоуст, Августин Блаженный.
1: Это, в общем, спор возник не когда возникли переводы,
2: да.
1: И комментаторы, они решили вот свое там пояснение написать в понимании этого текста. То есть, однако, еще корнями уходит туда вглубь зарождения христианства.
2: Да-да, эти как бы, ну, смотрите, давайте еще откроем 81-й псалом. Эти два комментария не исчерпывают всю историю толкования данного текста, данного словосочетания, к примеру. Высказывались и третьи точки зрения. Смотрите, Псалом 81. «Бог стал в сонме богов. Среди богов произнес суд. Доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивых? Дайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему, оказывайте справедливость». «Избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из руки нечестивых. Не знают, не разумеют, во тьме ходят, все основания земли колеблются. Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего, но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей. Восстань, Боже, суди землю, ибо ты наследуешь все народы». Мы видим, что здесь судьи и князей сравнивают с сынами Всевышнего, сынами Божьими. Христос будет вспоминать этот текст. Как же написано в Псалме, что вы – боги. Да, поэтому есть еще такая точка зрения, что сыны Божьи – это начальники. Князья, судьи, первосвященники. Но она как-то особо не прижилась. А вот эти две точки зрения имели своих сторонников.
1: Но она
2: среди авторитетов.
1: На ваш взгляд, все же, какая будет более правдоподобной?
2: Нужно исследовать. Вот мы можем с вами провести исследование определенное в связи с тем, что...
1: Если у нас есть такая возможность,
2: давайте.
1: То, конечно, будет
2: интересно. Я этим вопросом занимался. Я вот приведу те аргументы, к которым пришел сам. Не буду пересказывать те аргументы, которые приводят различные люди. Да, в плане библейских текстов вы видели, что можно найти и в пользу той позиции подтверждения, в пользу этой позиции подтверждения. Смотрите, значит, первый аргумент я строю на основании контекста. Мы возьмем контекст большой, широкий. Мы подойдем к 6 главе книги Бытия, начиная от 3 главы книги Бытия. Вот давайте я буду называть отрывочек, мы будем его резюмировать, суммировать, говорить, о чем там говорится, и шаг за шагом идти к 6 главе, к этому самому...
1: С 3 главы.
2: С 3 главы. Смотрите, 3 глава, с 1 по 14 текст рассказывает историю грехопадения, как змей через женщину соблазнил мужчину. Так?
1: Да.
2: 3 глава, с 1 по 14 текст, змей через женщину соблазняет мужчину. Дальше. С 3 главы, 3 глава, 15 текст, это проклятие, которое Бог адресует змею. И в этом проклятии появляется противостояние, с одной стороны, между змеем и женой, но, что более важно, между потомками змея и потомками жены, семенем змея и семенем жены. Дальше, ну, это 3 глава с 15 текста и...
1: Далее.
2: Дальше, 4 глава с 1 текста по 16 текст. Перед нами... как бы предстает первый акт драмы. Мы только что прочитали о противостоянии между семенем жены и семенем змея. И 4 глава мы видим, как два брата, два сына первой семьи Адама и Евы, они входят друг друга в противостояние. И в этом противостоянии, с одной стороны, в качестве приносимых жертв один избран, другой отвергнут, но в плане земной реалии один убивает другого.
1: Я вот, Александр, хочу уточнить один момент. У нас есть потомки вот жены в 3 главе, так, о которых вы говорите, и потомки змея.
2: Да.
1: Но если в случае речь идет о жене, то там в буквальном смысле потомки жены, так?
2: Ну да, семя.
1: Семя, то есть потомки.
2: Семя, да.
1: А если речь идет о змее и потомках его, то как понимать тогда?
2: Ну и сейчас мы коснемся этого вопроса. Мы увидим,
1: хорошо,
2: как Новый Завет это интерпретирует. Вот, то есть, с одной стороны, мы видим, что Каин предстает как семя жены, семя змея, последователь змея, который несет зло, разрушение, уничтожение, смерть. А Авель как потомок жены. Вот мы увидели. Дальше 4 глава 17 текста представляет нам историю Каинова семени, историю Каинова потомства. 4 глава 17 по 24. Более того, мы видим, 16 текст, 4.16, подчеркивает такую особенность. «И пошел Каин от лица Господня». Он отворачивается, он уходит, ему не нужен Бог. Вот мы видим одно потомство, одно, история одного семени показывается. Да? Дальше, с 4 главы 25 текста, и на протяжении всей 5 главы мы видим, как показывается история семени Сифа. И здесь очень важный момент. 4.25 нам говорит, вот слова Евы. «Говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин». То есть Ева называет Авеля своим семенем и Сифа своим семенем, которое дано ей вместо Авеля. То есть мы видим, как Авель и Сиф – это семя жены. И одновременно с этим, 26 текст, мы видим, что потомки Сифа тогда начали призывать имя Господа. То есть линия Каина, мы видим, Каин отвернулся и ушел от лица Божьего.
1: Не просто вот, там ушел далеко от Эдема, а это вот в духовном измерении понимания. То есть все, Бог не нужен.
2: Мне не нужен Бог, я сам. Вот. А Сиф, наоборот, начали призывать имя Божие. И Сиф дан как семя жены вместо Авеля. А перед этим конфликт. Вот это мы все держим в голове. Пятая глава вот рассказывает эту историю потомства Сифова. И шестая глава рассказывает нам, сыны Божьи увидели дочерей человеческих, и все. И дальше потоп и единственный Ной.
1: То есть вот еще раз
2: опять противостояние.
1: Уточняю, пятая глава – это практически родословная Сифа. Так. Я потомки Сифа,
2: да, так? С конца четвертой главы.
1: Ага, и шестая уже вот...
2: А шестая опять конфликт. И у нас возникает, знаете, какой вопрос в самом начале? Если Господь собрался уничтожить всю землю, все собрался уничтожить, простите, но только что главой ниже я прочитал, что после Сифа все повернулись к Господу и начали призывать имя Господа. Как так получилось, что семя жены Сифа, данное ей вместо Авеля, все развратились. Как так получилось?
1: Да.
2: И шестая глава, первые четыре текста рассказывает. Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих. То есть контекст однозначно, очень четко связана каждая история, каждый фрагмент, каждый эпизод, выстроенный Моисеем, автором, связан друг и работает друг на друга. Дальше. Я вам сказал, давайте мы откроем первое послание от Иоанна, третью главу. Иоанн очень мастерски интерпретирует, очень творчески интерпретирует историю Каина и Авеля. Смотрите. Третья глава с 8, первое послание с 8 по 12 текст. «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Ибо таково благовествование, которое мы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны». Смотрите, есть два, весь мир, все человечество делится на две группы людей. Дети Божии и дети дьявола, 10 текст. Авель назван сыном Божиим, потому что он не грешил, потому что семя Бога пребывало в нем. Он семенем жены назван. А Каин назван сыном дьявола, лукавого, потому что он убил и дела были
1: злы. Да, видите, и оно просто вот четко обозначил вот эти проблемы.
2: Не проблема, да. Не позиция. Надо рождаться от змея, чтобы быть семенем змея. Все очень просто.
1: Вот. То есть в духовном измерении.
2: Да, смотрите дальше. Мы видим, к шестой главе возвращаемся, мы видим следующую картину, 6.2. «Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и избрали их себе в жены, какую кто избрал». Собственно, через это и пали сыны Божии. Опять-таки, мы понимаем, что эта шестая глава повторяет уже падение. Вообще, давайте вот, если мы абстрагируемся, отстранимся, мы увидим, что очень часто предметом для падения мужчины является кто?
1: Женщина.
2: Женщины, женщины, да. Мы не будем обвинять сейчас женщин, но дьявол действует на мужчин через женщин. Ну, и могли бы сказать, на женщин через мужчин, но это не тема нашей сегодняшней беседы. Значит, как пал Адам? Как дьявол его соблазнил?
1: Ева дала вкусить плод.
3: Через женщину.
1: Через женщину.
3: А если бы какой-нибудь енот ему сказал, на, съешь, погрызи шишечку, он бы не попался, да? Ну, то есть, или если бы он сам скорее змеем заговорил, вряд ли бы змей. Змей обратил Адама в грех через женщину. Более того, ну давайте мы так посмотрим. Вспомните историю Ваал-фигура. Валаак, Валаам и Израиль. Помните, как придумал, он не может проклянуть Израиль, но он придумал план, что нужно сделать, чтобы Израиль пал.
1: Валаама для этого приглашает.
3: Ну да, а что Валаам предлагает?
1: Он должен пророчествовать там.
3: Вот замечательный, но он не пророчествует. Вот замечательный языческий праздник, когда девушки выйдут на берег, ну да, и потом сыновья Израиля увидели, и что? Брал кто какую схватит. Или, мы уже с вами говорили, Соломон. А что является предметом падения Соломона? А предметом падения Давида, отца его. Вышел Давид там на крышу дворца своего, раз, смотрит. Смотрит, видит, купается. Купается. Напомним, что нижнее белье было изобретено гораздо позже. Купается, увидел, давай веди. А Соломон через что пал? Поэтому мы видим, что предметом падения мужчины дьявол использует женщину.
1: Да.
3: Так?
1: Так.
3: Поэтому сыны Божьи как пали? Через дочерей человеческих. Адам был сыном Божьим? Да, мы имеем конкретный ответ. Давайте Луки откроем третью главу.
1: Давайте.
3: Родословие Иисуса Христа, как сына Божия, рассказывает нам, что он происходит туда, к самому творению. И в основании его лежит следующее. Последний текст третьей главы родословия по Луки. Он был сын Еносов, Сифов, Адамов Божий. Таким образом, мы понимаем, что Адам был чей сын? Все очень легко.
1: Божий.
3: Божий. Божий. Поэтому сыны Божьи, сыны Божьи, семя жены, потомки Сифа, который дан вместо Авеля. В то время как сыновья, дочери человеческие – это потомки Каина.
1: Александр, ну, видите, вы же вот объяснили, и вроде бы все понятно. Но неужели вот требуется автору вот писать так текст, чтобы потом читателю еще нужно догадаться, что и как? Ну, вот текст, вот, который мы с вами рассматриваем, да? 6.2. «Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их в себе в жены». Какую кто избрал? А вот давайте предположим просто другое прочтение, которое вот поменяет и очень будет понятно. «Когда сыны Каиновы начали умножаться на земле, родились у них дочери, тогда сыны Сифовы увидели дочерей Каиновых, что некрасивы, и брали в себе жены». Ну, ведь отпадают все вопросы, Александр. Почему так происходит?
3: Я вот знаете, как вы сейчас это прочитали, и я вдруг представил вас как главного масорета. И вот вы говорите, подходите в скриптории и говорите, ну как ты переписал Бытие 6.2? Как?
1: Проверили.
3: Прочитай. Тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих. Нет, давай, меняем. Тогда сыны Сифовы увидели дочерей. Вот так надо писать. Вот так. И вы раз, и новая вставка у нас. Новое прочтение, новая рукопись.
1: Ну, оно же, видите, упрощает все. Уже у нас снимает вопросы какие-то, вот напряжения.
3: Да, эх, Моисей, Моисей. Не было у тебя такого редактора, как я. Чем же ты думал, Моисей? Значит, смотрите, все-таки, когда мы имеем дело с Моисеем, у нас есть два важных фактора. Ну, первый фактор – это то, что авторы библейских текстов богодухновенны.
1: Ну, да.
3: Это не значит, что они под диктовку впишут, ни в коем случае, но они Божью мысль восприняли и выражают ее, ну, насколько они могут, тем языком, которым они владеют. Но Моисей – человек не сторонний, не случайный. Моисей – человек, получивший лучшее образование на тот момент в самой могущественной империи на земле – в Египте. Вы помните историю древнего… Да любой знает историю древнего мира. Египет – это одна из, наверное, первых ключевых цивилизаций, ну, не считая шумеров, может быть. Вот эти древние города в Месопотамии. То есть Моисей получил шикарное образование, будучи не просто египтянином, а экс-фараоном, не экс-фараоном, будущим фараоном, да, претендующим на трон. Поэтому то, как он пишет, он правильно пишет. Проблема в том, что нам нужно разобраться.
1: Не надо ему замечания было бы делать.
3: Не надо ему делать замечания. Да. Надо попытаться понять. Я такое исследование предпринял. Могу поделиться с вами результатами его.
1: Ну, конечно же, это будет интересно.
3: Значит, вот у нас, ну, давайте, видите, все нужно на словах будет объяснять. Вот перед нами текст. Еще раз прочитаю. «Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал». Здесь как бы две действующие группы людей. Одна названа «сыны Божии», вторая названа «дочери человеческие». И здесь есть такая проблема. Надо было бы как-то это уравновесить. Сыны Божии, дочери Божии, сыны человеческие, дочери человеческие. Или же идентифицировать сыны Каина, сыны Сифа. Это нельзя было сделать, во-первых, по одной простой причине. Потому что тогда бы мы историю противостояния и соблазна здесь свели бы к линии Каина и к линии Сифа.
1: То есть такой локальный конфликт, да?
3: Да, да. Вот смотрите. Дело в том, что вот это вот самое пророчество, 3 глава, 15 текст, оно очень важное, вы знаете. «И вражду положу между тобою и между женою, змей и жена». Кстати, эта борьба возродится в 12 главе книги Откровения, где дракон, древний змей, преследует жену. Вот, вот. А потом потомков от семени ее. Но это отдельная история. Вот, значит, с одной стороны, это жена и змей. Дальше, это потомки жены и потомки змея. Дальше, это Каин и Сиф. Дальше, это, ну, Каин и Авель. Дальше, это потомки Каина и потомки Сифа. Но после потопа у нас нет ни одного потомка Каина. А дальше у потомков Сифа это опять начинается. И на протяжении всей истории продолжается. В особенном смысле это происходит между дьяволом и Иисусом Христом. Между сатаной и Иисусом Христом. И опять продолжается, но уже не в иудаизме, а в христианстве. Да? Да. Если бы мы написали, если бы он здесь написал «тогда сыны», то он бы взял и эту многогранность, многосложность, вот это вот...
1: Пронизывающие века.
3: Да. Да, вот эту огромную потенцию, возможность толкования он бы стер.
1: Да, вот, вот сейчас, Александр,
3: теперь давайте еще с вами посмотрим. Дело в том, что, смотрите, значит, две группы людей – сыны Божии и дочери человеческие. Здесь есть шикарная инверсия. Говорю вам, как литературовед. Давайте опять инверсия. Сейчас. Инверсия – это перестановочка. Угу. Инверсия. Белая береза, береза белая, инверсия. Угу. Только здесь инверсия не синтаксическая. Давайте мы обратимся еще раз в Бытие 3.15. Смотрите. «И вражду положу между тобою и между женою, между семенем твоим и между семенем ее». Смотрите. Здесь у нас выражены две группы людей. Одна группа людей – это кто?
1: Представители Каина.
3: Нет, нет, скажите мне, как в тексте.
1: В 3.15, да?
3: 3.15. Скажите мне, как
1: потомки
3: в тексте.
1: Потомки змея.
3: Не, ну, да.
1: Семени.
3: Семя змея. И семя жены. А вас ничего не смущает, что это немного разные категории?
1: Ну, конечно, смущает.
3: Одна – это человек, а второе – это животное.
1: Да, смущает.
3: Семя змея, семя жены. Чего же нельзя сказать? Змея мужчины. Смотрите, разные категории. Семя змея, семя жены. Возвращаемся туда. Сыны Божии, дочери человеческие. Тоже мужской род, женский род, мужской род, женский род. Теперь мы можем посмотреть вот так вот. Значит, семя змея, сыны Божии. Одна категория. Угу. А семя жены, дочери человеческие. Другая категория. Можем посмотреть вот так. Значит, а у нас здесь семя, сыны Божии. Так, вот, вот сейчас я тут нарисовал. Значит, семя змея, сыны Божии, дочери человеческие, семя жены. Дочери человеческие, сыны Божии, семя змея, семя жены. Дочери человеческие, семя змея, сыны Божии, семя жены.
1: Боже, наши, я думаю, все равно еще нормально. Зрители, кстати, могут схематически сами. Да, вот, слушая нас, они могут рисовать.
3: Смотрите, вот вы пишете в две. Значит, семя змея, Семя жены записали, поставили равно. Это противостояние. Тут же внизу подписали. Дочери человеческие, сыны Божии. Тоже противостояние. Провели вот так. Дочери человеческие, семя змея, мужской род, женский род. А сыны Божии, семя жены, мужской род, женский род. А дальше дочери человеческие, семя жены, через человеческое представляется. Семя змея, сыновья Божии, представляется через сверхъестественное. Борьбу, понимаете?
1: Да, да, да.
3: И вот таким образом, там очень любопытнейшая грамматическая конструкция, которая работает во всех направлениях и показывает глубину, многослойность, огромную сложность этого конфликта.
1: Который растягивающийся на целые века.
3: С одной стороны, в каждом поколении реализующийся, с другой стороны, растягивающийся на все время, с третьей стороны, рисующийся по ту стороннюю реальность. И по всю стороннюю.
1: Да, то есть, получается, они вот
3: и
1: не просто
3: это
1: вот
3: связано, это
1: горизонтальное измерение, вертикальное и горизонтальное.
3: Да,
1: вот,
3: да.
1: То есть, и духовное,
3: через
1: и
3: вот время, человеч... через века, мужчины и женщины, Бог и дьявол, сторонники Бога, сторонники дьявола. И все это так здорово он делает. И когда вы это видите и понимаете, как он работает с грамматическими категориями, с синтаксическими категориями, совсем-совсем-совсем и выстраивает многослойную семантическую конструкцию, вы просто говорите: «Обалдеть! Во, Моисей, вот так надо писать, вот так». Чтобы ломали головы и изучали на протяжении всего времени. Они сказали: а что тут, тут все понятно,
1: ломали
3: все
1: головы в хорошем смысле.
3: В хорошем смысле, конечно, не обо стены, не о какие-то тяжести. А да, в хорошем смысле. И он создает уникальную, как, не знаю, как величайший мировой писатель. Будучи движим Духом Святым, он создает шикарную картину. Очень глубокую, все пронизывающую и все объясняющую. Поэтому он не мог написать, так как бы вы заставили в скриптории исправить бедного Масорета.
1: Хорошо, спасибо вам, Александр, за эту возможность вновь там понимать лучше Священное Писание, исследовать его. Будем ждать на очередных наших встречах. Дорогие друзья, из самого начала Священное Писание нам представляет всегда два пути, которые с каждым разом оно усиливается и показывает путь жизни и путь смерти. Господь предлагает нам путь жизни и пройти его достойно, чтобы дойти до небесной отчизны. Пусть Господь вас умудрит. Сделайте правильное решение в своей жизни – пойти за Господом, чтобы наследовать вечную жизнь. Пусть Господь вас благословляет здесь, в этой земной жизни, чтобы вы были успешны во всем. Всего вам наилучшего. Читайте Священное Писание. И до новых встреч!

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Как драгоценна милость Твоя, Боже!
1: Для вас поет Юрий Байков.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущая Юлия Синицына.
3: Здравствуйте! Могут ли мужчина и женщина в течение долгих лет просто дружить? Или такая дружба непременно приводит к близким отношениям, а затем либо к разрыву, либо к свадьбе? Сегодня это тема нашего разговора. И на наши вопросы отвечает священнослужитель, консультант по семейным отношениям Василий Половинко. Василий, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Очень рада вас приветствовать в нашей студии.
4: Спасибо.
3: Мы продолжаем тему разговора, который мы начали в прошлой программе. Говорим мы о том, возможно ли просто дружба, ну так скажем, чистая дружба между мужчиной и женщиной. Насколько это вообще нормально? И могут ли в течение долгих-долгих лет парень и девушка, мужчина и женщина просто дружить и сохранять в этих отношениях стабильность?
4: Скажу, что, Юля, это очень и очень сложно. Почему? Потому что практически всегда дружба между мужчиной и женщиной заканчивается, очень часто, заканчивается романтическими отношениями, после которых следует либо приобретение любимого человека, либо потеря друга. Поэтому, то есть, получается, здесь вопрос, дружба как таковая, она, это хорошо, это здорово, потому что это люди, когда они помимо себя кого-то еще видят. Это уже определенный как бы шаг, в том плане, что человек, так скажем, как личность, он развивается, он себя может реализовать, где он может кому-то помочь, где он, может быть, кому-то может поддержать и так далее. Но со временем получается так, что вот эти вот, эта поддержка, это вот внимание, эта забота, она рано или поздно, особенно для прекрасной половины человечества, является определенным звоночком, что данный молодой человек, он был бы неплохим не только кавалером, но также неплохим был бы и мужем, супругом. Поэтому внутри женщины, может быть, даже девушки, рождается такая мысль. Было бы вот хорошо, чтобы именно с ним соединить свою жизнь. И она уже, начиная девушка в своем сознании, в своих мыслях, выстраивать план. Вот, какая у них будет семья, сколько у них будет детей. Вот. И она как бы готова к этому шагу, когда парень со своей стороны это скажет. Но для парня иногда бывает это просто как дружба. Может быть, какое-то время, которое ему интересно провести с противоположным полом. Почему? Иногда почему для парня это интересно? Потому что он хотел бы знать, как думают девушки, женщины по поводу парней. Что для них интересно, что для них важнее, чтобы, когда он будет строить отношения со своей девушкой, да, вот, он уже какие-то козырные карты будет уже знать, по крайней
3: то
4: мере,
3: есть,
4: будет
3: как
4: в курсе.
3: Бы такая учеба, подготовительные курсы.
4: Вполне возможно, и это тоже имеет место быть. Где девушка,
3: и
4: она...
3: без особого риска. Да.
4: Где девушка думает, что на самом деле принимает за чистую монету, парень со своей стороны, ему вот важна и такая тоже сторона. Это как бы одна из сторон, о которых я сейчас проговаривал. Что самое интересное, вот, вот Юль, получается, что дружба между женщинами, она невозможна. Ну, мы как бы уже знаем это как факт. Ну, почему?
3: Да, не скажите.
4: Ну, потому что, ну, как правило, допустим, конечно, во всегда есть исключение. Потому что как только начинается вопрос именно подружки две дружили, появляется парень на арене, куда дружба девается? Потому что как бы эта девушка является соперницей для другой подруги. И вот в данный момент...
3: Это если
4: как
3: только им понравился один парень, тогда,
4: ну, возможно, да, как бы, да, может быть. Ну, как правило, говорят, что дружба между женщинами, так скажем, очень сложна, бывает редкой. Мы как поняли, что сейчас и дружба между мужчиной и женщиной тоже, в принципе, как бы практически редкое такое явление. Вопрос основной – с кем дружить тогда женщине? Ну, получается, что и тут, как бы, так скажем, нет дружбы, и тут нет дружбы, потому что она с мужчиной переходит в романтические отношения. А на самом деле вывод как бы один. Женщине нужно дружить с мужем.
3: Скорее замуж, в общем.
4: Замуж выйти. Mm-hmm. Потому что она как бы для этого создана. Она, Бог, так скажем, позаботился о том, чтобы все свое внимание, всю свою любовь она отдавала супругу, детям, которые в ней будут. Все как бы несла туда.
3: Ну вот, к сожалению, в жизни это вот не всегда, да, ну как бы кто-то не женится, кто-то замуж не выходит, вот, ну не вышла девушка замуж. Или, например, уже вышла, но уже ей достаточно лет, но нашла все-таки в итоге свое счастье. Но это же не значит, что все это время до мужа там у нее вообще не было подруг, да. Ну как бы это все-таки, ну, другая тема, не будем мы ее развивать, но вот меня интересует тема именно между парнями, девушками, мужчинами и женщинами, само понятие дружбы. Возможно, каждый из друзей вкладывает в слово «дружба» что-то свое. Потому что если у нас разные системы координат, если у нас разные взгляды на мир, нам очень тяжело понять друг друга. Для одного дружба – это может быть просто весело проводить время, быть в компании либо вдвоем, заниматься чем-то активным. Или просто вот что-то делать. Ходить в кино, там, кататься на велосипедах, ходить в боулинг. Просто вот такое времяпрепровождение, и это дружба. А для кого-то дружба – это когда я делюсь чем-то очень сокровенным, своими мечтами, рассказываю о себе, я полностью открыт, я доверяю. И когда мне плохо, я звоню этому человеку. И я уверен в том, что там даже в 2 часа ночи он поднимет трубку и меня будет слушать. И вот это такие очень близкие отношения, и каждый ждет чего-то своего от дружбы. Понять очень сложно.
4: Вы знаете, Юля, вот то, что вы сейчас проговорили, получается, есть приятели, друзья. Вот, они ходят и в боулинг, допустим, там, и там в волейбол, может быть, там и на пляж отдыхают. А есть вот те люди, вот, которые, эти друзья, которые на самом деле могут тебя утешить, могут тебя поддержать, могут выслушать твою боль, которая у тебя в сердце есть, то есть чем можно поделиться. Ну вот, конечно,

0: домой, потому что у него там коллега по работе попросил подвезти, вот, возможно, там заехать что-то еще, может быть, починить дома. Вот, для любой...
1: Поделилась трагедией своей жизни.
0: Да. То, что она одна осталась, вот, и она вот такая, может, где-то и несчастна. А он счастливый, все нормально, у него есть семья, как бы есть дети, он выслушивает, общается, вот, поддерживает, чем может. И вот как вот себя вести его жене, вот этого человека, у которого есть семья, которая дома ждет его после работы. Вот. И для него понимание это, оно обусловлено, что у него просто подруга, коллега по работе, то есть вот в этом вопросе. На самом деле тема непростая. Вот как вот здесь вот эти вот грани выстраивать, чтобы можно было бы четкие позиции понимать. Потому что если, допустим, жена супруга ревнивая, то для нее это определенный шаг, где она проявит все то, что внутри как бы у нее есть. И где та гарантия, что у них в их семье не возникнут проблемы, сложности из-за такой дружбы.
1: Ну да, ну а может быть она и не ревнивая, и как бы да, они просто дружат, а через год или два она узнает, что там не дружба, а уже давно намного больше. А она закрывала на это глаза, доверяя своему мужу.
0: Вот получается, вот в этой ситуации определенная такая вот ревность, здоровая ревность, когда, допустим, супруга спрашивает, и супруги делятся, как они провели день, где они были, что у них было в течение этого дня. Это говорит о том, что они защищают друг друга от подобных ситуаций, где семья может какую-то трещину получить. Вот. И вот нормальная, здоровая ревность, она может предупредить, потому что в данном случае супруга, мудрая супруга, она скажет своему мужу, знаешь, как бы женщины, они несколько по-другому воспринимают то, что, как думают мужчины. То есть для тебя, возможно, ничего в этом как бы серьезного не было, ты там подвез, помог, ты там утешил ее, поддержал, а для женщины, которую ты это сделал, она уже как бы могла нарисовать воздушные замки, построить. Вот, как она будет счастлива с тобой и так далее. Вот в таком плане, когда люди открыты, они могут друг другу помогать. Мы говорим о том, что даже в нашей культуре существует дружба с семьями. Определить, когда вот семья одна дружит с другой. Вот тут, в принципе, как бы где-то вот эти грани уже защищены. И вот эта дружба, она возможна, где люди могут помогать, могут поддерживать. Но, опять же, не переходите определенные границы. Вот какие можно было бы советы дать, или, может быть, ситуации, сцены, когда люди вроде бы дружат, мужчина и женщина, но чем это может обернуться им? То есть в каких случаях это возможно?
1: Да, вот интересно, бывает так, что, допустим, человек постепенно погружается в проблему. Как мы в море заходим потихонечку или в реку бушующую, потом нас сносит течением. Постепенно же, пошагово.
0: И мы привыкаем к этому.
1: Привыкаем. А потом оказывается, что у тебя такая проблема, что ты, оказывается, влюбился по уши, и он тоже влюбился, и ты влюбилась, и не знают теперь, что делать, и как из этого вылезти, а оба женатые, или кто, ну, там с семьями, или кто-то из них один семейный, и, в общем, когда нужно понять, что вот нужно сказать «нет», что вот этих вещей делать не надо, чтобы как бы, ну, сохранились все-таки и человеческие отношения, что ну не бегать же теперь за 3 километра от любого мужчины или от любой женщины. Но в то же время вот по каким-то определенным маркерам понимать, что вот то, что дальше, это уже лишнее, это не надо.
0: Я думаю, Юль, моменты определенные в этой ситуации, они могут быть, так скажем, двухуровневого барьера. Первым мы уже коснулись, сказали, когда люди между собой открыты в семье, муж с женой, и они делятся о том, с чем, так скажем, сталкиваются, встречаются в своих, на своих местах работы или там, где они общаются, с кем еще, там, может быть, знакомы они. А другой уровень, когда вот сам человек, он как бы чувствует внутри, в душе своей, в сердце своем, возникают ли какие-то определенные чувства у тебя к этому человеку. Вот как только вот порог, вот этот сигнал, определенный рубеж, появляется чувство, то вот здесь все-таки на самом деле стоит тебе честно признаться, что стоит остановиться. И дальше вот в этом пути или с этим человеком, может быть, возможно, ограничить время, которое ты ему уделяешь, как друг, да, вот, помощь, которую ты оказываешь и так далее. Потому что у тебя есть

0: супруга, у тебя есть супруг, у тебя есть твоя половинка, с которой вы призваны эти дружеские отношения иметь. В чем парадокс заключается, Юль? Он заключается в том, что мы почему-то дружим до свадьбы. Мы дружим до свадьбы, там, парень с девушкой, допустим, там, мужчина с женщиной. Как только создаются вот эти вот отношения семейные, почему-то дружба куда-то исчезает. И мы, вот это, испытывая эту потребность в дружбе, начинаем искать других людей, с кем можно продолжать дружить. Но в идеале, когда мы можем, будучи семейными людьми, эту дружбу развивать внутри ее. То есть с любимым человеком, со своей второй половинкой. Вот это вот самый лучший вариант. Какие вот моменты или же могут быть последствия по поводу дружбы? Ну, вернее, варианты, когда это возможно, дружба между мужчиной и женщиной. Первое, когда люди на самом деле, ну, проговорили, что они ничем друг другу, вот, никаких видов друг на друга не имеют, вот, и так далее.
1: То есть это нужно прямо проговорить?
0: Это нужно проговаривать.
1: Это нормально, это не стыдно? Это
0: люди должны себя обезопасить, а вот на этом этапе. Второй сценарий, по которому может, так скажем, проходить вот эта вот дружба между мужчиной и женщиной, это когда встречаются двое бывших супругов, партнеров, да, то есть люди, с которыми они в прошлом имели семью, имели какие-то определенные отношения. И когда они встречаются, вот, вроде бы дружба у них. Но вот тут интересный момент, очень опасный может быть, когда у одного из них появляется новый человек, там, так скажем, любимый, так скажем, да, или, может быть, на арене появляется тот, с кем можно было бы соединить свою семью. Потому что вот в этом опасность, чтобы быть очень мудрыми, внимательными и понимать ситуацию, оценивать события. Почему? Потому что вот на этапе дружбы между мужчиной и женщиной вообще в этих отношениях нет четких границ, к сожалению. И поэтому, когда вот их нет, люди вот много дозволено могут себе позволить. Иногда даже люди говорят, ну а что, друзья, мы, будучи друзьями, даже вот имеем сексуальные отношения. Это дружба, мы же друзья, как в ресторан сходить вместе поужинать. Вот. Но мы-то понимать призваны, что есть то, что Бог, наш Творец, Создатель, заложил как отношения дружбы между людьми, как отношения между мужчиной и женщиной, как между супругами, то, что предназначено именно для них. Ну, третий сценарий, когда на самом деле люди, мужчина и женщина дружат, и вдруг у одного из них появляется чувство. Чувства романтические или даже сексуальные к другому человеку. Вот тут вот сценарий, который тоже возможен, и он реален, что делать? Вот на всех этих трех этапах важно понять, что нужно делать. Вот. И мужчине, и женщине. Мы говорили, нужно проговаривать эти вещи, быть открытым друг перед другом, вот, чтобы не брать другого в заложники ситуации.
1: То есть надо ему сказать, что ли, об этом? Или ей?
0: Конечно.
1: Что у меня? А она скажет, у меня тоже появились чувства, и они упадут в объятия друг к другу.
0: Дружба прекратится.
1: Да не прекратится она, может быть. Она может продолжаться в другом статусе. И если это женатые люди или кто-то из них один женат, там будут и разбитые сердца.
0: Вот об этом мы говорим, Юля.
1: Да.
0: Мы говорим о том, что да, так скажем, дружба будет в другом статусе, она будет искаженной, она будет неправильной. И чаще всего в современном обществе люди выбирают именно такую дружбу. Без обязательств, без, так скажем, ответственности. Пожалуйста. Мы дружим, мне скучно стало, я как бы пошел, пообщался, так скажем, там, имея какие-то сексуальные отношения. Ну, я свободен. Этот принцип, он в корне расхож с тем, что говорит Библия о настоящем счастье человека, мужчины и женщины, будучи как семьи.
1: Можно, я думаю, сказать такое пожелание. Будьте мудры и осторожны. Конечно, бывает, что это очень трудно, особенно когда уже у людей закрутились какие-то чувства и отношения, но пока вот их нет, пока еще что-то можно изменить, там легче.
0: Я бы еще добавил, будьте еще честными.
1: И честными, и с самим собой, скорее всего, тоже, чтобы признавать, что у тебя творится в сердце. Василий, я благодарю вас за участие в этой программе, тема очень интересная, актуальная. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, спасибо за то, что провели это время с нами. Если вас заинтересовала тема, которую мы обсуждали сегодня, вы можете оставлять свои отзывы, комментарии, вопросы на нашем сайте, а также в социальных сетях. Всего доброго, до свидания.

0: выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Контрасты души. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Контрасты души». У нас в гостях Олег Вячеславович Воронюк, преподаватель Заокской духовной академии, магистр богословия. Здравствуйте, Олег Вячеславович.
2: Здравствуйте.
1: Дисциплина в духовной жизни. Для большинства людей духовная жизнь, вера в Бога – это связано с каким-то вот таким порывом, наитием, каким-то вдохновением. То есть вот когда это возникает, люди склоняются молитве, либо там идут в церковь, либо там вопиют к Богу. А в принципе, вот каждый день в повседневной своей жизни нет такого, что вот в определенное время, допустим, человек встает на молитву. Раньше, в библейские времена, несомненно, это было.
2: Конечно, было.
1: И больше того, и в истории христианства это было, и долгое время. Но, видимо, вот сейчас в нашей стране, в постсоветские времена, да, в других странах вот такое секулярное, да, постмодернистское общество, оно, ну и в нашем в том числе, оно не привыкло к духовной дисциплине, что вот в определенное время там посвятить Богу молитве, либо чтению Библии, либо там духовным размышлениям каким-то там и так далее. Напротив, иногда даже возникают такие возражения, говорят, а разве можно с Богом общаться
2: по
1: расписанию? Ведь это ж надо вот как-то с любовью, с такой, с порывом, вот так вот искренне делать, а не просто потому, что наступило определенное время, и ты для себя все прекращаешь и начинаешь общаться с Богом. Как на самом деле должно быть?
2: Да, интересная тема. Вообще, конечно, надо оговориться, что дисциплина для человеческого существа не только в каких-то духовных вопросах, а вообще даже в самых бытовых, которые в жизни происходят. Ну, такое впечатление создается, что дисциплина – это не очень свойственно человеку.
1: Ну да, это связано с какой-то, вот, особенно в режимных каких-то, да, учреждениях, строгая дисциплина. Армия, тюрьма, да, и так далее. Вот там вот дисциплина.
2: И люди так привыкли, что если только заходит какой-то разговор относительно того, что надо упорядочить там свою жизнь, и причем это касается абсолютно разных моментов, ну, как мы знаем, сейчас распространено говорить, надо каждому человеку в 1 января там дать какие-то обещания, составить списочек вещей, которые они хотят сделать в течение года, а 31 декабря сесть, все это оценить, проанализировать и посмотреть. Вот. И несмотря на то, что лично я полностью поддерживаю такую идею, вообще-то иногда в общественном сознании появляется такая вот интересная вещь, что, ну, это что вы нас загоняете постоянно в какие-то тюремные рамки? То есть, когда людям говоришь, ну, вот мы сейчас, я работаю в учебном заведении, и преподавателям, и студентам очень не нравится, когда ставят какие-то рамки. То есть, вот во столько надо сделать вот это, а во столько надо сделать вот это, а вот так надо сделать то, и еще если за этим кто-то следит. Вот, это все вызывает в человеке больше отторжения.
1: Хорошо ли это?
2: И тем более, хорошо, что отторжение или хорошо?
1: Хорошо ли, что вот, вызывает отторжение, то есть заставляет у людей это отторжение? Может было что, дать им какую-то определенную свободу и сказать, но покажи результат. Вот мы даем тебе свободу, не стоим за, да, тобой там с палкой, но ты должен вот тогда-то и тогда-то и тогда-то отчитаться о проделанной работе. Хочешь, ночами это делай.
2: Ну, то, что вы говорите, есть определенный смысл в тех вещах, которые, если вы чем-то занимаетесь, что не связано с работой остальных.
1: Когда этот процесс вовлекает себя...
2: Когда этот процесс вовлекает третьи стороны, все сошлись, а ты решил эту работу делать ночью. Ну конечно, понятно, так не пойдет.
1: Вот. Или когда учебное расписание, да.
2: Да, или когда учебное расписание, преподаватель...
1: Четкое время урока, да, пары, конечно, а ты приходишь нет, тогда, когда хочешь.
2: Ну, да. Нет здесь возможности такой. Mm-hmm. Но это то, что касается бытовых вещей. И, конечно, человек просто бунтует, когда, ну ладно, еще мне платят зарплату, и у человека есть какое-то моральное право у руководителя моего сказать, я тебе плачу, приходи во столько, уходи во столько. Ну, с этим я могу смириться.
1: А когда это касается какого-то добровольного служения,
2: да,
1: либо добровольного участия в каких-то общественных организациях, тут, конечно, люди...
2: Конечно, люди.
1: Еще больше будут.
2: А видели бы вы, какую реакцию вызывает, например, предложение в учебном заведении проводить богослужение там в 12 часов дня на который должны прийти абсолютно все.
1: По трудовой дисциплине, а не по желанию.
2: Да, не по желанию. То есть не если захотелось помолиться, не если ты почувствовал нужду в том, чтобы спеть псалом, пообщаться с братьями и сестрами и выслушать духовное наставление. А именно должен. Независимо от того, что у тебя сейчас происходит внутри.
1: А если еще и санкции применить?
2: Да, а если вообще... не придешь, то тебе за это будет. Значит, ну, каждому по-разному, там, студентам будет одно, сотрудникам будет другое, и у человека когнитивный диссонанс.
1: Естественно, а правильно ли это мотивация? Конечно. Можно ли вообще заставлять молиться Богу, тем более административными способами такими?
2: Можно заставить меня даже работать через силу. Можно заставить там поехать куда-то, если я не хочу, за зарплату или еще за что-то, по должностной инструкции.
1: Но с духовных
2: вопросов
1: не должно быть. Но в церковь
2: прийти и так далее. Это, конечно, вызывает бурю,
1: действительно,
2: эмоций.
1: Оно и у меня сейчас вызывает сомнение. Действительно, стоит ли людей заставлять этому, если он не хочет?
2: Да, и бурю размышлений. Но, конечно, надо бы посмотреть, что в этом вопросе происходит вообще в Священном Писании. Мне приходит с этой точки зрения на ум, ну, так быстро, конечно, не вспомнишь каких-то конкретных рекомендаций, но посыл есть, один, который мне вспоминается. Речь о том, как Иисус Христос описал состояние человека в конкретном случае с тремя учениками, когда он пошел помолиться, взял их с собой. Он предложил, он их заранее предупредил об этом, конечно.
1: Это вы про гору Преображения сейчас?
2: Не, когда
1: или,
2: он,
1: или в Гефсиманском
2: да,
1: саду?
2: Да, когда он пошел помолиться в Гефсиманском саду, и он сказал очень и очень интересную фразу, которой на сегодняшний день, мне кажется, стоило бы серьезно отнестись. Он сказал так, значит, бодрствуйте, молитесь. В том контексте, конечно, он, обращаясь к этим ученикам, очень хотел бы, чтобы они его поддержали, когда он в непростой оказался ситуации эмоционально и физически. Вот. И дальше интереснейшее выражение. Он говорит, что дух бодр,
1: плоть же немощна.
2: А плоть немощна. Этими словами, что он говорит? Он описывает такую ситуацию. Что касается вашего духа, вот, взять простого человека, да, человек понимает, конечно, если ты хочешь общаться с Господом, если ты верующий человек, ты должен поддерживать определенную связь с Богом, вот, конечно, для этого необходимо как минимум чтение Священного Писания и молитва. И многие участники этого процесса, под названием «Христианская жизнь». Вот. Многие делятся такими опытами. Закончил человек работу, возвращается. Значит, и в троллейбусе сидит, смотрит в окошко там и так далее. И в его мыслях это отчетливо и понятно звучит. Приеду, значит, прямо аж хочется. Сяду, почитаю, помолюсь, тем более, если день хорошо прошел и так далее. Потому что духом своим человек, конечно, ощущает эту потребность в общении с Богом. Духом своим человек понимает, это надо, это правильно, без этого никак не обойтись. Сейчас сделаю. Приезжает человек домой, пока он дошел с троллейбуса, пришел, приготовил еду, поел, прилег,
1: наступило расслабление.
2: Да, наступило такое расслабление, что вот в эту в этой трилогии теперь уже не дух выходит на первое место, а плоть. И плоть по своей немощи она оказывает, ну как сказать, по своей немощи или по своей силе, но плоть оказывается сильнее духа. И несмотря на то, что...
1: Немощь плоти, да, оказывается сильнее духа.
2: Сильнее бодрости духа оказывается, да. И несмотря на то, что в полудреме уже человек засыпает, и ему приходят эти мысли, как же так, я же должен был, я же хотел, я же собирался... Но даже такие благородные и правильные мысли не способны поднять плоть из кровати и вытащить из этого полудрема. Или другая ситуация, когда человек просыпается утром, и, конечно, мы все, как верующие люди, понимаем, что утро необходимо начинать с общения с Богом. Необходимо что-то прочитать из Священного Писания, там, о жизни Христа, необходимо помолиться, попросить Божьего благословения на весь предстоящий день и так далее. Но для этого, конечно, надо встать немножко раньше. И звонит этот будильник. И ты слышишь этот будильник. И дух, и бодрость духа тебе говорит, сейчас время для общения с Богом.
1: А плоть?
2: Но немощная скверная, плоть...
1: Да. Переводит будильник 8 раз.
2: И каждые 10 минут на твоем айфоне нажимает на кнопочку, которая откладывает этот... Исходя из этого, исходя из того, что Иисус Христос поэтому сказал, бодрствуйте и молитесь. Если вы будете полагаться... И брать во внимание вот в этом всем только бодрость духа, скорее всего, на христианском поприще человека ждет поражение. Потому что бодрость духа – это же не константа. То есть бодрость духа невозможна, она не вложена в человека от начала и до конца жизни, это не постоянная величина. Ты засыпаешь и просыпаешься, а бодрость духа у тебя всегда одна и та же. В конце концов,
1: Плоть, придет ее лень, время, ее усталость и прочее, да, оно переборет это.
2: Переборет, да, и со временем, не просто ситуативно переборет, а со временем уже и бодрость духа сойдет на нет и перестанет посылать сигналы о том, что если ты не помолился, не почитал Священное Писание, не пришел в церковь, не пообщался с Богом, то вроде бы как что-то и потерял. Вроде как уже и нет этой необходимости такой.
1: И без этого живу.
2: И можно и, как бы, и без этого, да.
1: Понятно. Но это, естественно, то, что вы говорите, с этим не поспоришь. Но как быть с тем утверждением, что люди говорят, что молиться-то нехорошо, из-под палки-то. Вот мы об этом говорим. Что молиться-то надо только тогда, когда есть искренние желания, иначе это вообще лицемерие перед Богом. Тебе не хочется, а ты идешь и молишься. И что-то там бубнишь, что-то из себя выдавливаешь, какие-то слова. Кому это надо?
2: Значит, да, возвращаясь вообще к формулировке духовной дисциплины, я бы, например, предложил мысль, которая по аналогии с семейной жизнью, когда мы говорим о том, что любовь, чувство, которое возникает между мужем и женой, или в результате которого они становятся мужем и женой, это не такая вещь, которую надо практиковать только когда у тебя внутри фейерверки, там взрываются букеты цветов и так далее. Любовь и супружеское отношение – это прежде всего долг. Вот. И,
1: а разве у нас есть перед Богом долг молиться? Разве это не нам в первую очередь надо? Разве мы ему этим каким-то образом, его облагодетельствуем, что ли? В семейной жизни понятно. Мы ради человека это делаем, даже если не хочется. А тут-то...
2: Но я сейчас про семейную жизнь в том числе сказал и потому, что если это не лелеять, не взращивать и не питать, то это со временем пропадет. То же самое касается и молитвы. Опасно сидеть и ждать ситуации, когда появится желание, потому что оно может и не появиться. Я согласен с формулировкой, что это не нужно Богу, то есть это не то, что Он требует от нас, там, три раза...
1: Как повинность.
2: Да, если три раза в день, там, или в неделю, или только в такой позе, или только в таком виде, в такой одежде, или еще как-то, вот по-другому никак, дресс-код. Но здесь речь идет о человеке. Человек же сам для себя делает выбор. Если я верующий...
1: Вот именно. Да. А человек в данный момент делает выбор не делать. Те же самые студенты, которых вы... И преподаватели, которых вы административным путем обязали приходить на служение, ну и что? Они. И сидят они в своих смартфонах, ВКонтакте, переписываются и над вами посмеиваются за глаза. Хи-хи-хи. Вот он нас заставил, а мы вот все равно сидим и не слушаем, что там, понимаете, что делать.
2: Я о выборе человека говорю не о том, что он выбирает молиться или не молиться. И это тоже его выбор. Выбор человек делает, он верующий человек, хочет иметь какие-то отношения с Богом, или он не хочет их иметь. Вот это выбор человека. Мне лично, равно как и ангелам, равно как и Духу Святому и Богу, что вы сидите в смартфоне, посмеиваетесь или что-то там, это что? Это получается, что вы обманули кондуктора. Купили билет на поезд, но назло кондуктору не поехали на нем. Ну, кого вы обманули? То же самое, если я верующий человек и пытаюсь юлить посмеиваться и обманывать. О, круто, сейчас у меня получилось пропустить молитву. Да это бред какой-то сюрхристианский. Вот. Поэтому если человек действительно серьезно относится к своим убеждениям, он хочет быть верующим человеком и иметь отношения с Богом, это так точно к физической супружеской жизни, это накладывает на него определенные обязательства. И, конечно, для этого существуют хорошие очень рекомендации свою духовную жизнь, так точно все остальные сферы своей жизни, подчинить определенным правилам, определенной дисциплине. Есть даже высший пилотаж в этом. Вот. Я лично знаком с людьми, которые практикуют не только, то есть практикуют не только общение с Богом, а много других таинств. Ну, самый такой, наверное, невероятный, который, знаете, поначалу и мне казался невероятным, пример нескольких людей, которые в том числе духовную дисциплине подчиняют свои финансовые приношения. То есть у них есть, они каждое утро духовные, mm-hmm. то есть это молитва, это чтение Священного Писания, вот. Но они еще как бы считают, что духовная дисциплина, не по наитию, то есть человек пришел в церковь, точно,
1: сколько у меня
2: тут
1: там
2: же
1: в кармане
2: там сейчас да. жертвенница стоит, или ящичек, mm-hmm. или и надо же что-то кинуть, да-да-да, точно-точно, тут так бывает. Полез, что-то есть. Вот. А они относятся
1: заранее
2: к этому как к таинству, то есть они относятся к этому как к дисциплинированному отношению с Богом. И говорят, что да, у меня есть такое обязательство, вот, я понимаю, что это правильно, и я свою плоть подчиняю этому. И каждый раз, когда я прихожу, или каждую неделю, или там в год, я считаю, что вот надо было бы сделать. И к этому стремятся.
1: Да, подходит
2: и потом
1: к концу время нашей программы, и я хотел бы вот спросить вас, правильно ли понял я вас? Если человек умом своим осознает важность общения с Богом, а плоть его порой диктует ему иные, да, вот реалии, обратное что-то, да. Если он будет идти у нее на поводу, то он может так вообще духовно умереть и перестать молиться в принципе. Поэтому дисциплина, она помогает в данном случае сохранять правильные отношения с Богом. Спасибо большое, Олег Вячеславович. Дорогие друзья, всего вам доброго. Ждем ваших писем и звонков. До свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог любит вас и желает вам счастья.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто

0: Привет, ребята. Марк, я смотрю, ты не теряешь времени даром. Уже какую-то поделку мастеришь. Что ты на этот раз нам приготовил?
1: Нет, Настя, я не поделку мастерю. Это я себя в порядок привожу.
0: Марк, у тебя рукав от кофты отвалился.
1: Ну вот опять. Он не отвалился, мне его дедушка один оторвал.
0: Дедушка?
1: Ну да, когда мы с Колькой и Витькой брали вражескую крепость.
0: Подожди, подожди, Марк. А что, дедушка на стороне врага воевал, что ли?
1: Ну, не совсем. Понимаешь, Настя, мы построили две крепости. Колька сказал, что мы с Витькой еще малявки, а он на 2 года старше нас. Поэтому он генерал, а мы солдаты. И все его приказы выполнять должны.
0: Ну, Марк, что ж делать? Какая же армия без солдат?
1: Вот мы и стали с Витькой солдатами. Тут Колька приказал нам брать штурмом вражескую крепость. Но как только мы к ней подбежали, нас оттуда вражеская армия стала забрасывать колючками и обливать водой. Колька сказал, что нам надо отступать. Но тут же отдал новый приказ, что нам надо брать камни и бомбить крепость издалека.
0: Ого, так и покалечить кого-нибудь можно. Вы что, и этот приказ выполнили?
1: Не, мы отказались. А Колька сказал, что раз он генерал, и мы должны выполнять все его приказы, а если не будем, то мы трусы. А я сказал, что главнее всех генералов Бог. Я в первую очередь его слушаюсь. Бог велит выполнять только добрые приказы.
0: Угу.
1: Тут Колька взял камень и как кинет его во вражескую крепость, но попал в окно. Окно разбилось, а Колька скрылся.
0: А потом пришел хозяин разбитого окна, да?
1: Не пришел, прибежал. И как начал нас с Витькой трясти, аж рукав оторвался, пока мы ему все объясняли.
0: Бедный дедушка. Ему надо было помочь стекло-то вставить.
1: Я тоже бедный. Мне рукав оторвали.
0: Ну, твой рукав, Марк, я быстро пришью. Главное, что ты остался послушным Богу. А значит, все у тебя будет хорошо. Марк, а ты помнишь, какие чудеса происходили с людьми, которые тоже брали вражескую крепость, но при этом оставались послушными Богу?
1: За правду. А теперь об этом узнаете и вы, ребята.

0: Эта история произошла давным-давно, когда народ Божий вышел из плена в новую землю, которую Бог пообещал ему.
1: На его пути был город Иерихон, окруженный высокой крепостью. Жители этого города не были послушными Богу и не захотели впустить его народ.
0: Тогда Господь сказал вождю народа Божьего: «Никто не устоит перед тобою, только храни и исполняй закон мой».
1: То есть будь мне во всем послушным, и тогда ты победишь.
0: Верно, Марк. После этого вождь народа Божьего послал в город двух лазутчиков, чтобы они выведали, много ли в городе вооруженных людей и как можно преодолеть стены крепости.
1: А в это время царь Иерихона узнал, что в его город проникли лазутчики, и отдал приказ поймать их.
0: Стража повсюду искала этих людей, но не нашла. А они были в доме девушки по имени Раав.

0: Она спрятала их на крыше своего дома, потому что знала, что Бог этих людей совершает великие чудеса и хотела быть послушной ему.
1: Когда стража ушла, лазутчики покинули дом Раав, но пообещали ей, что помогут позже за то, что она спрятала их.
0: А в это время народ Божий ожидал вестей из города. И вот, наконец, вдалеке показались лазутчики. Когда они подошли, то рассказали, что стены города Иерихона неприступны.
1: Тогда Бог объяснил вождю народа Божьего, как взять город. А вождь дал приказ народу, и послушный народ стал в точности исполнять повеление Бога.
0: Каждый день народ Божий обходил крепость один раз в полном молчании.
1: Только священники, которые шли после воинов, трубили трубами. Так они делали целых 6 дней.
0: А в 7-й день народ встал очень рано и обошел город не один раз, а целых 7. Им, наверное, очень хотелось поговорить. Трудно ведь целый день ходить по жаре и ни одного словечка не вымолвить.
1: Конечно, трудно. Но они были послушны Богу. А он велел им воскликнуть громким голосом только после того, как священники затрубят трубами в 7-й раз.
0: И когда в 7-й раз затрубили трубы, весь народ закричал изо всех сил. Произошло настоящее чудо. Стены города рухнули.
1: Взаправду, так и было. Из всего города спаслась только девушка Раав и ее родственники.
0: Вот так Бог помог взять неприступную крепость народу, который слушался его. Знаешь, Надь, мне кажется, что Колька никогда не слышал эту историю. Значит, бы он знал, что любую крепость можно взять, только когда Бога слушаешься.
1: Теперь ты можешь рассказать ему эту историю. А чтобы было понятней, можно смастерить модель Иерихонской стены.
0: Здорово! А как?
1: Очень просто. Сейчас покажу. Берем альбомный лист и нарисуем на нем стены древнего города. Так. Такая надо быть башня. Кошечка. И здесь тоже такую же башню нарисую. Так, теперь мне понадобится кисточка и краски.

такая крепость у нас получилась. Теперь надо ее вырезать. Самое главное, не забыть оставить по 1 сантиметру с каждого края для склеивания.

0: Теперь нужно приклеить ее на лист бумаги, на котором мы нарисуем голубое небо.
1: А еще можно нарисовать солнце, облака и птиц.
0: Хорошая идея, Марк. Давай ты пока вот этим займешься. Вот тебе краски, кисточка. Пока ты рисуешь, Марк, я возьму лист картона и напишу на нем такие слова. Я Господь Бог ваш.

0: У тебя тоже все готово, да, Марк?
1: Да.
0: У меня тоже. Смотри, что у меня получилось. Теперь с обратной стороны этого листа нужно будет приклеить небольшие кусочки картона. Это будут держатели для того, чтобы этот лист стал устойчивым.

0: Наш держатель готов. Смотри. Мне нужно твое небо, Марк. Давай пока положим сюда. Так. На твоем рисунке, Марк, мы тоже отрезали все лишнее и оставили края по 1 сантиметру для склеивания. Теперь начинаем клеить. Наносим клей на эту сторону и на эту. И приклеиваем нашу иерихонскую стену. Так. И здесь то же самое делаем. И теперь поставим обе части одну за другой.
1: И когда я буду рассказывать Кольке эту историю о том, как народ Божий обходил крепость, на счет 7 я подтолкну наш макет, и откроется надпись.
0: Ребята, если вы захотите рассказать эту необыкновенную взаправдышную историю своим друзьям, то такая поделка вам поможет.
1: И песня тоже.

сложнее, чем генерал. Он задание мне дал, я его исполнить рад. Тоже лучший я солдат. Все задания на пять я намерен выполнять. Жить со всеми дружно, слабым буду помогать. И, конечно, защищать, хоть и без оружия. Бог важнее, чем

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Маша Смирнова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня от всей души хочется всем вам пожелать чего-то хорошего. А чего же обычно люди желают друг другу? Ну так вот, вы никогда не задумывались? Все могут легко вот так сходу пожелать счастья и здоровья. Ну а если подумать, а из чего складывается счастье? Счастье – это, оказывается, маленькие радости, которые, собираясь вместе, делают такое доброе ощущение довольства, счастья. То есть это, как говорится, много солнечных дней. А что такое здоровье? Здоровье – это когда у тебя ничего не болит, когда у тебя все хорошо, или когда ты, или как, отвечая на вопрос, из чего оно складывается, когда ты не употребляешь, не используешь плохое и умеренно используешь хорошее. И поэтому мы тоже сегодня живем и говорим, ну знаем, что это вредно, но все равно делаем. Так что тогда можно пожелать вам, каждому из нас? Что бы мы хотели, чтобы нам вот по-настоящему пожелали, и оно исполнилось? Потому что мы уже не дети. Это дети знают, что если пожелать велосипед, то в принципе у велосипеда есть реальные ноги, которые приведут к этому велосипеду. А вот что взрослому пожелать? Мира. Ну, у многих сейчас мир, у кого-то нет мира. Может, здоровье пожелать, а кто-то скажет, да не жалуемся, да, и вам не хворать. Так чего тогда можно пожелать? Позвольте мне порадоваться с вами, и прежде чем мы откроем текст библейский, приведу вам то, что меня недавно вдохновило. Я беседовал, как бы поздоровался и общался с друзьями. У меня много друзей, скажем, в разных местах, и как-то вот так примерно в одно время я услышал одно и то же, и оно у меня все сошлось. Знаете как? Я поздоровался и спросил, ну, как ты? И девушка мне сказала, ты знаешь, я сдала анализы, у меня все чисто. Я так радуюсь. И вы знаете, аж вот до слез, вот ты знаешь, что она борется с онкологией уже достаточно много лет. И вот она сдала анализы, и у нее все чисто. Как она этому радуется? Вы понимаете, она не тому радуется, что у нее сумочка новая появилась. Конечно, она девочка, ей хочется, может быть, и сумочку, но поверьте, когда ты получаешь анализы, и везде отрицательно, отрицательно, отрицательно, но нету большей радости, вот где истинная радость. И такой же точно еще один человек мне сказал, ты знаешь, сейчас все хорошо, все супер, слава Богу, рака нет. И вот эта радость искренняя, неподдельная, Христос нам говорит, радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Поэтому мы хочу вам сегодня пожелать, чтобы мы научились радоваться с радующимися и плакать с плачущими. А теперь давайте откроем второе послание апостола Павла к Коринфянам, 5 глава, и прочитаем здесь 17 стих. Потому что, кстати, в Библии очень много раз употребляется слово «новое». Здесь написано «Ибо кто во Христе, тот новое творение». И вот как здесь дальше написано «древнее прошло». Теперь все новое. Ну, кому не нравится новое? Новая машина, новый велосипед, новый магнитофон, новый костюм, новый наряд, новый дом, новая квартира, новый кондиционер, да? Любое слово, подставь к нему слово «новое», даже «запорожец», наверное, и то новый, знаете, на нем можно доехать. А вот что теперь с человеком? Ведь мы-то не обновляемся, мы наоборот, мы стареем. Что с нами происходит? И вот он говорит здесь, в 18 стихе, «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Итак, мы, посланники от имени Христова, как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом. Он хочет, чтобы мы стали праведными. Вы знаете, что многие люди совершенно не хотят, чтобы вы стали лучше? Многие женщины не хотят, чтобы ваша коллега, или вы, точнее, если вы коллега,

Это называется старое. Я вам хочу новое. Что новое? Примиритесь. Примиритесь с Богом, примиритесь друг с другом. И тогда что? Я хочу, чтобы вы были праведные перед Богом. Так может только пожелать тот, кто тебя любит. Но, кстати, если говорить о том, что примирение сегодня действительно ценная вещь, то, поверьте, Бог радуется, когда у нас этот мир приходит. Потому что, примиряясь с человеком, с которым у нас конфликт, нам в сердце приходит мир. Ну, я хочу вас сегодня сделать небольшой экскурс, покатать по Библии и посмотреть, что, оказывается, есть очень много текстов о новом. Второе послание апостола Петра. И у нас здесь есть очень интересный текст. 3 глава, 13 стих. «Впрочем, мы по обетованию Его, или по Его обещанию, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». Вот это подарок, вот это пожелание. Я представляю, да, как вот дети ждут, ну, папа обещал. То есть для них это как бы слово, оно уже, оно материализовалось. Папа обещал, значит, будет, он найдет. Я не знаю где, как, когда, но он это сделает. Так вот, наш небесный Папа, наш Господь обещал, что? Что мы ожидаем новое небо и новую землю, на которых обитает правда. На этой земле правды нет. О, друзья, да не надо цепляться ни до каких политиков, ни до каких там еще людей. Да потому что вранье везде. Вы думаете, просто так написано в предпоследней главе книги вообще Откровения и Библии, вот на последней почти страничке здесь написано: «Не войдет на небо ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи». Да потому что каждый врет, по чуть-чуть порой врет, к сожалению великому. И вот Господь говорит через апостола Петра: «Нас ждет новое небо, и там правда, и ты не стесняешься этой правды, и тебе нечего стыдиться и опускать глаза, потому что нет греха». Вот это пожелание. Вот что он нам пообещал. И я хочу вам этот подарок тоже передать. Бог пообещал новое небо и новую землю. Но теперь вопрос. А что еще нужно, чтобы вот это небо новое и новая земля были во мне, и я был там? Я должен быть новый, да, как он говорит. А теперь все новое. Я должен обновиться, так говорит Писание. Кстати, интересно, в Ветхом Завете еще... А мне это очень приятно прочитать, потому что некоторые люди так, знаете, как-то неоправданно недолюбливают Ветхий Завет. Они как-то, знаете, с таким скептицизмом смотрят. Ну, это же Ветхий Завет. Ну, это да, это там как будто Бог в школу ходил, знаете, а вот тут уже институт закончил. Ничего подобного. Давайте читать. Иезекииль 18:31. Книга Иезекииль, 18 глава, 31 стих. Читаем. «Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. И затем, зачем вам умирать, дом Израилев? Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог. Но обратитесь или покайтесь, а покаяние, обращение – это одно и то же, и живите». Вы слышите, что Бог говорит? Это Новый Завет. Вот если бы я не сказал, что я читаю из книги пророка Иезекииля, любой бы мог сказать: а по-моему, апостол Павел это говорит. Нет, не апостол Павел. Апостол Павел, Иезекииль, Моисей, Даниил, Ездра, Неемия, Есфирь, Иов. Все они жили одним духом, потому что питались от одного Господа. И поэтому он говорит: отвергни от себя все грехи, которыми ты согрешаешь, сотвори себе новое сердце. Что это такое? Ну, давайте проще скажем. Это желание, это цель. Вот человек перед собой обычно ставит цели. Чем ниже цель, тем легче достижение. Чем выше цель, тем тяжелее достижение. Порой недостижимые цели. Но согласитесь, когда ты ставишь цели и достигаешь результатов, тебе приятно. Ну, так растет твоя самооценка. И вот здесь очень интересно, он говорит: сотвори себе новое сердце. Вот я сейчас читаю этот текст, хочу, вот скажем, на вашем же месте, так же, как и я тоже хочу поставить какие-то цели, я ставил какие-то цели, что-то я достиг, и мне это нравится, а что-то не достиг, и мне это не очень нравится, но я думаю, надо мне эту цель переносить на Новый год, следующий, или не надо? Как бы хороший вопрос. И кто-то скажет: да не, я уже выше смотрю, мне уже не надо, я все хотел там колеса на машине поменять, а сейчас решил всю машину поменять. Понимаете, цели могут меняться, это здорово.
Ну вот он здесь говорит, сотвори себе новое сердце. И вот я говорю, Господи, я хочу новое сердце. Я хочу не грешить. Я хочу новый дух.

0: дух, чтобы я был спокоен или там еще как-то возвышен. И Господь слышит эту цель и говорит: я помогу тебе, потому что это и моя цель. Я хочу, чтобы ты обновился. Я хочу, чтобы ты стал новым человеком. Я хочу, чтобы ты мыслил иначе. Ну, чтобы ты, ну, не был такой приземленный. Я хочу тебе новое что-то дать. Но чтобы новое, знаете, как иногда детям даешь новое, а они тут же ломают, а они это пачкают. И родители не спешат новое давать, а они хотят новое. Вот он и говорит: я хочу, чтобы ты захотел вот с этим новым пожить. Вот когда ты это захочешь, я тебе помогу. И вот Иезекииль об этом очень красиво нам говорит. Опять же, что? Отвергни, убери, убеги, скажем, да, не делай этого, и я тебя благословлю. А теперь посмотрите, что этот же пророк говорит уже теперь в 36 главе. Это потрясающий вообще пророк Божий. И в 36 главе, в 26 стихе он здесь говорит так. Господь через него, прямая речь Бога. Давайте выше прочитаем, с 23-го. «И освящу великое имя мое, бесславимое у народов, среди которых вы обесславили его». Вы слышите, он не просто говорит: вот такие народы плохие, там Бога не любят. Он говорит: вы его обесславили. Бог все видит, все понимает. И после этого говорит: «И узнают народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость мою перед глазами их». Вы слышите, Господь хочет, чтобы на мне, на вас была явлена святость Божья, чтобы мы не просто говорили: а вот Серафим Саровский, да, вот был еще один святой, да, вот Климент там святой или еще кто-то, да. Вы святые, Бог говорит, я на вас хочу святость свою явить. И говорит: возьму из вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу, и окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. Вы слышите, здесь он говорит: и сотвори себе сердце новое, и дух новый сотвори себе. А тут он говорит: я это дам, потому что ты не можешь себе сотворить новый дух и новое сердце. Ты только вроде добился чего-то, обязательно тебя кто-то бесит, обязательно тебя кто-то раздражает, обязательно что-то происходит такое, что тебя выводит из равновесия. Разве не так? И поэтому он здесь говорит: дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце мягкое, плотяное, настоящее. Не плотское такое, греховное, а именно живое, плотяное, не камень. И дальше говорит: и вложу внутрь вас дух мой. И сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих. И уставы мои будете соблюдать и выполнять. И будете жить на земле, которую я дал отцам вашим. И будете моим народом. И я буду вашим Богом. Это очень интересное пророчество. Оно было двухкомпонентное. Оно исполнялось и в жизни народа израильского тогда, и в жизни народа Божьего потом. То есть мы будем жить там, где живет Господь. В нас должен жить Его Дух. Мы должны жить Его Словом. И поэтому Бог говорит: я так об этом мечтаю, я так хочу, чтобы люди увидели на вас святость мою. Не я такой святой, а Божья святость на мне, потому что у меня появилась такая цель. Но и это еще не все. Давайте еще немножко Ветхий Завет, чтобы никто, не сомневался, что Ветхий Завет это, знаете, как бы что-то устаревшее. О, нет, историю нельзя перечеркивать. Историю нужно изучать. История это уроки, история это учебник. И вот в Исаии 65 главе, 17 стих. «Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце». А вы помните, я этот текст читал у апостола Петра. Так где он брал источник информации? Он брал у пророков. Потому что Писание говорит, что Христос, когда шел с учениками, после своего воскрешения, они не узнали его. И написано, он с ними беседовал, и он начал им рассказывать все, сказанное о нем у Моисея, пророках и псалмах. То есть все гармонично, все красиво. И вот он говорит, я творю все новое. Это прямая речь Бога. Я творю новое небо, новую землю. И обратите внимание, вот здесь очень интересная истина, что прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце. Очень глубокая, красивая истина. Старое прежнее не придет на сердце. Вот почему я не верю в вечные муки в аду. Это постоянные воспоминания, потому что, глядя, как человек корчится и мучится, ты должен спросить, за что? И тебе говорят, а за то, что когда он жил где-то 170 миллионов лет тому назад, а может быть уже 190, а может быть уже 4 миллиард лет тому назад, он жил на земле, но он тогда коротко жил, он там-то жил-то всего 50 лет. Ну, в общем, он воровал булочки, там, я не знаю, спал с чужой женой, еще что-то, вот теперь пусть корчится. Вы понимаете, что это абсурдно? Поэтому он говорит, грех и все, что с ним связано. А мучение это и есть грех, потому что в раю, саду Эдемском не было мучений. Не было чего-то, что могло, ну, человека корчить, корежить или еще что-то. Там не было даже угрозы малейшей. У льва клыков не было, он ел траву, потому что не надо было кого-то съесть, чтобы насытиться. И поэтому Господь возвращает, и Он говорит, не будет даже на сердце вспоминаться ничего. А вы скажите, вы любите вспоминать какие-то горести, вот этот вот весь как, такой крамольный негатив? Да согласитесь, неприятно. Неприятно. И очень часто вот беседую с человеком, нахлынет, он начинает рассказывать, потом говорит, не хочу и рассказывать даже, знаешь, вы как начинаешь, только расстраиваюсь. Вот и хорошо, и не надо ничего плохого рассказывать, и не надо расстраиваться. Надо радоваться, потому что Господь говорит, старое вы даже не вспомните. А что такое старое? Грехи – это старое. Убытки от грехов – это старое. Ущербность или недоразвитость какая-то, или увечье – это все старое. Там этого не будет. Будет все новое. Поэтому Господь говорит, смотрите, как я хочу вас обрадовать. Вот какой я сюрприз вам готовлю. Мои подарки – это не ваши подарки. Даже если кто-то кому-то подарит на Новый год, я не знаю, там, новую машину, все равно через год она уже будет годовалая. Уже будут новые, новее, чем твоя. А Господь говорит, а что я творю, вы даже не представляете. А смотрите, что Он говорит в 66 главе, 22 стих. Удивительные тексты. Он говорит, «Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут перед лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше». То есть так будет и наследники ваши, и ваше имя. Новое имя. Книга Откровения говорит, что Господь даст нам новое имя. Почему? Да не потому, что надо Марию переназвать, там, я не знаю, Евдокию переназвать, я не знаю, Флоридой там или еще кем-то, да? Нет, вопрос не в этом. У нас сейчас имя грешник, а он даст нам новое имя праведник. Вот это самая большая радость для нас. Но и это еще не все. Подождите, не все. Сегодня я хочу рассказать еще несколько слов о новом сердце. Посмотрите, что Эллена Уайт пишет о новом сердце. Многие, говорящие другим о необходимости нового сердца, сами не знают, что это значит. На этом выражении часто спотыкаются молодые люди. Оно им непонятно. Они ждут особенной перемены в своих чувствах и называют это обращением. Эта ложная мысль приводит к погибели тысячи людей, не разумеющих истинного смысла слова или слов «тебе надобно родиться свыше». Вы слышите, мы говорим о новом сердце, мы говорим, я хочу вот как бы, ну, новую жизнь начать. Кто-то с переменой супруга начинает новую жизнь. Кто-то еще что-то новое, как, ну, как сказать, новая жизнь, это новый этап какой-то жизни. Вы знаете, действительно бывает такое, что это решение каких-то проблем. Ну, хотя мы всегда, как верующие люди, да, против разводов, против того, чтобы вот это раздиралось и так далее. Есть в Библии разрешенные лишь только причины. И, конечно, когда все идет так, как Писание говорит, Господь понимает, что человеку, ну, в его жизнь приходит новая жизнь. Но не просто, когда я думаю, как наркоман, да, он думает, что если он сейчас себя укоет, у него там жизнь поменяется. Нет, это будет эйфория на какое-то короткое время, и потом вернется в еще худшее состояние. Так вот, точно так же и здесь. Мы говорим «новое сердце». И многие говорят, вот если бы моя жена родилась бы свыше, ах бы у нее было новое сердце, о, мне бы с ней легко было жить. А жена говорит, знаете, вы как, мне с ним тяжело жить? И вот мы начинаем понимать, что нам всем надо родиться свыше, нам всем надо новое сердце. И вот она говорит, почему многие тысячи людей не понимают этого? Потому что ждут эмоционального такого подъема, да, вот такого перемены в своих чувствах. А они не меняются. О, все, значит, у меня нет рождения свыше. А теперь читаем продолжение. Когда Иисус говорит о новом сердце, Он имеет в виду всего человека, его образ мышления и его жизнь. Иметь новое сердце – это значит иметь новый ум, новые мысли и новые побуждения. Что же является признаком нового сердца, стоит вопрос. Только обновленная жизнь, ежедневное и ежеминутное умирание для гордости и своего «я». Это то, о чем мы читали. Кстати, у меня недавно была проповедь, и вы можете на канале посмотреть ее в Ютубе, о том, что когда мы хотим обновления, и действительно, то нужно кое-что умертвить, кое-что выбросить. Это очень важно. Поэтому смотрите, как красиво Иисус представляет нам каждый день я что-то делаю хорошее для кого-то, и от чего-то я избавляюсь. А как правило, здесь она говорит, умирание для гордости и своего «я». Вы представляете, «я» стоит на троне. И как часто мы это видим? «Я еду, уйди с дороги, я здесь сижу, это мое место, это я себе могу позволить». Это я одеваюсь, это мой ребенок. Понимаете, вот этот центр, и Господь говорит, это плохой центр. Не надо, давай его немножко потесним, давай сделаем что-то новое в жизни. Поставь новую цель. Да, может быть, как раз первая эмоция будет другая. О, он теперь знаменитый. Нет, Господь говорит, у меня на небе, ты сейчас наверху рейтинга. Как ты считаешь, это круто или нет? Это очень круто. И что теперь делать? Очень интересный рецепт. Вы знаете, я хочу с вами поделиться рецептом. Рецепт, который всем понравится, я думаю, поможет нам вообще новое блюдо превратиться нам в нечто потрясающее. Итак, рецепт. Кому не хочется сегодня выглядеть более красивее, стать здоровее, уравновешеннее, может быть, богаче и так далее. В этом мы можем сегодня найти свое счастье и рецепт. Итак. Рецепт для красоты, здоровья и спокойствия. Что делаем? Берем оставшиеся месяцы и года. Хорошо очищаем их от зависти, ненависти, огорчений, жадности, упрямства, эгоизма и равнодушия. Каждый день заполняем не только работой, но и радостью, юмором, немножко весельем, улыбками. Добавляем 3 полные сверхом ложки оптимизма, большую горсть веры, ложечку терпения и, наконец, щепотку вежливости и порядочности по отношению ко всем, ну и в основном к ближним, тем, с кем мы близко общаемся. Всю получившуюся смесь заливаем сверху любовью. Теперь, когда блюдо готово, украшаем его лепестками цветов доброты и внимания. Как употреблять? Подавать ежедневно с гарниром из теплых слов и сердечных улыбок, согревающих сердце и душу. Согласитесь, друзья, этот потрясающий рецепт обязательно изменит жизнь многих из нас. И я думаю, было бы здорово, если бы наши хозяюшки распечатали этот рецепт, и как многие такие хорошие, порядочные хозяюшки, на магнитик, знаете, на холодильник, где-то там, где ты готовишь, чтобы можно было видеть, вот к чему я иду, вот что я хочу видеть на своем столе, вот что я хочу видеть в своей семье, вот что я хочу видеть в своей церкви, вот что я хочу, чтобы Бог видел во мне, а не наоборот, то, что сегодня, к сожалению, бывает видно. Поэтому могу ли я и хочу ли я пожелать вам счастья и здоровья? Да, конечно, хочу. И счастья, и здоровья. Но поверьте, это не лотерея. О, мне не повезло с счастьем, о, мне не повезло со здоровьем. Ничего подобного. За этот год, новый грядущий год, можно улучшить свое здоровье. Посетите санатории. У нас есть очень хорошие санатории. Можно поправить свое здоровье. И, о чудо, было давление и нет давления. Точно так же за этот год можно изменить свою жизнь. Был нервный, перестал быть нервным. За этот же год можно многое изменить вокруг себя и даже в своем имуществе. Просто нужно посоветоваться с Богом и поставить правильную цель. И задать ему прямой вопрос: «Господи, а мне правда нужна вот эта вещь, ради которой я вот столько жертвую?» И, возможно, через кого-то, через что-то, через какой-то видеоролик Бог вам ответит: «Тебе это не надо. Ты можешь быть счастливый и без этого». Как мы детям говорим: «Папа, мама, купите телефон, да, ой, мне обязательно такой, только iPhone». А мы говорим: «Ничего страшного, ты и без iPhone будешь хорошо и питаться, и расти, и развиваться», и так далее. То есть Бог учит нас, и Он обязательно нам поможет, чтобы мы никогда не чувствовали себя несчастными. Пусть Господь вас благословит новым сердцем, новым небом, новой землей, новой жизнью во Христе, чтобы мы были пересотворены, чтобы мы стали новым творением. Да благословит вас Господь и обильно, обильно и крепко обнимет вас и даст вам все не то, что мы просим, а то, в чем мы больше всего нуждаемся. Вот такое мое пожелание. Помолимся. Отец Небесный, благодарим Тебя, что Ты хранил нас этот прошедший год. И когда мы сегодня стоим на пороге Нового года, и мы не знаем, что он принесет, мы хотим Тебя попросить, чтобы Ты нас благословил, чтобы что ни принес бы этот год, мы могли принять с терпением, где-то с радостью, где-то с улыбкой, а где-то, может быть, с долготерпением. Но чтобы мы остались людьми, похожими на Тебя, чтобы на нас явилась святость Твоя, чтобы наши люди видели, что мы совершенно другой пирог, мы совершенно другим рецептом живем. Господь, благослови нас, благослови каждого, кто нас смотрит, а Тебе за все слава и честь, великому Богу. Аминь.
1: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
2: Радуйтесь! Господь всегда рядом!

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка.
3: Этот корнеплод употребляется в пищу уже не менее 3000 лет. Но нам было бы сложно узнать в корешках прибывших из Афганистана морковь, поскольку тогда она была фиолетового цвета. Лишь к 18 веку путем селекции морковь приобрела привычный нам оранжевый цвет. Именно с ним связано присутствие в корнеплоде большого количества каротина. Поэтому чем ярче окрашен овощ, тем больше в нем нужного нам вещества. Морковь – самый привычный источник каротина. Это вещество даже имя свое получило от оранжевого корнеплода. Карота на латыни означает «морковь». Каротин, как и образующийся из него витамин А, необходим для иммунитета. Именно благодаря ему дети в развитых странах легко переносят такие заболевания, как корь и ветрянка, тогда как в странах с низким уровнем жизни эти «безобидные» в кавычках вирусы нередко бывают смертельными. И витамин А, и каротин защищают клетки мозга от разрушительного действия свободных радикалов. Но при этом каротин нейтрализует самые опасные их виды. А это значит, что морковь защищает мозг от старения и различных заболеваний. Все знают, что морковь полезна для зрения. Это тоже связано с высоким содержанием в моркови каротина. Поэтому не забывайте сделать себе морковный салатик, если вашим глазам предстоит серьезно потрудиться. Если вы работаете за компьютером или если ваши дети пошли в школу, морковь должна быть частым гостем на вашем столе. Собственный внешний вид приносит больше радости тем, кто уважает блюда из морковки. Она улучшает состояние кожи, ногтей и волос, а также приостанавливает процессы старения. Пектин и клетчатка играют немаловажную роль в организме человека. Они стимулируют работу желудка и кишечника, поглощая вредные вещества. К примеру, они помогают организму избавиться от ядовитого свинца, который с выхлопными газами исторгают потоки автомобилей. Удаляя мусор из организма, морковь одновременно укрепляет костную систему. Морковь, так же как лук и чеснок, содержит фитонциды. Это природные антибиотики. Если подержать во рту морковный сок или пожевать морковку, то количество болезнетворных микробов резко уменьшается. Поэтому после еды, если не можете почистить зубы, не тратьтесь на жвачку, а погрызите кусочек оранжевого корнеплода. Полезно и вкусно. Кроме всего прочего, это еще и укрепляет десны. Ну и напоследок несколько советов, как выбирать и готовить морковь, чтобы сохранить всю ее пользу. Во-первых, покупайте небольшие корнеплоды. Именно в них больше всего полезных веществ. Крупные экземпляры склонны к накоплению нитратов. Во-вторых, ценные питательные вещества в морковке находятся прямо под кожурой, поэтому надо стараться как можно тоньше срезать шкурку. А молодые можно вообще не чистить, только хорошенечко помыть. В-третьих, салаты из моркови лучше есть сразу, так как каротин быстро окисляется и теряет силу. В-четвертых, при термической обработке морковь становится только полезнее. Но при варке ее лучше класть в уже кипящую воду. А кастрюлю надо обязательно прикрыть крышкой. И, наконец, поскольку каротин является жирорастворимым веществом, морковь лучше есть с растительным маслом или сметанкой. Приятного аппетита! И пусть удовольствие приносит вам пользу!

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библия почитается священным писанием.
4: Библия – это не та книга, которая должна во всем нравиться.
5: Это слово помогало людям различать, где есть заблуждение.
6: Мы любим Бога и хотим сделать так, чтобы к этому тексту относились с доверием.
1: В этой программе история становления Ветхого Завета. Пророчество об Иисусе Христе в Танахе. Книги, написанные в межзаветный период.
5: Согласно преданию Ездра, это тот человек или книжник, да, или его еще там священником считали, который и создал канон где-то в V веке до н.э. Если мы говорим о каноне Ветхого Завета, это была первая точка, когда канон был, ну, была попытка его сформировать при Ездре. Во времена Иисуса Христа как такового четкого все равно границ канона нет. Канон окончательно появляется все же где-то во II веке, когда собирается собор раввинов в Ямне, и там утверждается как раз перечень книг Ветхого Завета, который нам сегодня известен и который и составляет для иудаизма это Танах, Ветхозаветная Библия или Еврейская Библия, которую потом, естественно, ранние христиане, они ее признавали.
1: Танах состоит из трех частей, которые по содержанию совпадают с Ветхим Заветом христианской Библии. Тора, Пятикнижье Моисея. Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Невиим, пророческие книги. Иисус Навин, книга Судей, 1, 2, 3 и 4 книги Царств. Книги пророков Исаии, Иеремии, Иезекииля, Осии, Иаиля, Амоса, Авдия, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Сафонии, Агея, Захарии и Малахии, Ктувим, Писание, Псалтирь, Притчи Соломоновы, Песни песней, книга пророка Даниила, книги Иова, Ездры, Неемии, Руфь, Екклесиаста, Есфирь, Плач Иеремии, первая и вторая книги Паралипомена.
7: Иисус Христос признавал Священное Писание Ветхого Завета, то, что евреи называют Танахом, как богодухновенные. Он постоянно цитировал, он постоянно ссылался на них, вот, на закон, Писание, пророков. Конечно же, ранняя церковь, она стояла на вот этом фундаменте, на этом основании богодухновенности Священного Писания Танаха или Ветхого Завета. Апостолы, проповедуя об Иисусе Христе, они постоянно ссылались на Ветхий Завет. Они постоянно цитировали Ветхий Завет. Они убеждали своих соотечественников, вот братьев по крови, иудеев, в том, что Иисус Христос – истинный Мессия, потому что о Нем пророчествовали пророки Ветхого Завета.
1: Итак, сам Господь даст вам знамение. Се дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима. Се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной. Итак, знай и разумей. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его.
7: О нем пророчествовал Моисей, о нем сказано в законе, в Писании, в пророках. На основании вот этого священного Писания апостолы и строили свою проповедь. И это вот как раз-таки еще лишний раз убеждает нас в том, что именно Писание первично. Писанием проверяется все остальное. Кстати, в книге «Деяния апостолов» записан интересный эпизод, как верующие города Верии восприняли проповедь апостолов о Христе. Вот, они сверяли то, что говорили апостолы, ученики Иисуса Христа, которые были очевидцами жизни и служения Иисуса Христа, они слышали его слова. Так вот, жители этого города, они сверяли слова апостолов со Священным Писанием. Точно ли это так?
1: «И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний».
5: Был период в истории, когда израильский народ выходит из египетского рабства чудесами, силой Божией. И люди, которые это событие переживали, у них сомнений в этом не было, что они вышли с силой Божией. Так? И у них этого сомнения не было. И то, что Моисей передавал или говорил, и то, что он потом это записывал, естественно, следующее поколение людей этого старалось придерживаться. Этого держаться. Поэтому, например, закон Моисея или Тора, которая была на тот момент основной, она считалась вот незыблемым, потому что прошло уже определенное время. Но появляется история идет дальше, и в жизни самого израильского народа не все происходит гладко, он не всегда живет так, как велит этот закон. И теперь появляется пророк, который говорит, что если вы пойдете войною, а если не будете там доверять Богу, или наоборот, в случае, например, Иеремия, что наоборот сейчас, когда придет Вилоняне, лучше не сражайтесь, а сдайтесь. Конечно, его не верят, потому что этот человек начинает подрывать патриотические чувства. Вместо того, чтобы возогревать в людях желание патриотизма, защитить свою родину, он, наоборот, говорит, сдайтесь, и лучше будет. Ему не верят, потому что его речь, его слова не вписываются в их представление, в их понимание мира или того, как все должно происходить. Но когда событие разворачивается и происходит, когда приходит захватчик, разрушает и так далее, спустя какое-то время люди начинают понимать, когда их уводят в плен на 70 лет, когда они разлучены своими близкими, или их убили, или отвели с их родной земли, они поняли, что, а может быть, все-таки пророк-то был прав, что говорил. Потому что они пришли к худшему результату. То есть, получается, слова пророка действительно не верили и поначалу не придавали им серьезного значения, но приходили к пониманию того, что пророк был прав, только после того, как событие случилось и состоялось. К сожалению, мы люди, мы ограничены. То есть это природа человека в какой-то степени противится иногда. Потому что потом пророки, ведь они обличали зло, несправедливость, обличали лидеров. А когда лидеры вот так вот, что-то он... Царя пришел к царю и стал обличать. Набрался наглости вообще. Да и сейчас Вон в тюрьму его посадите, в яму, вырыйте яму и бросьте его туда, пусть сидит. Подумает, против кого говорит. То есть здесь выступает роль еще, ну, некая гордость, какой-то протест. А потом, если действительно люди жили неправедно, хотя был закон, да, но не жили по закону, они уже погрязли в этом зле, и исправиться было очень тяжело. Поэтому вот она история была, и только спустя какое-то поколение люди, видя эту историю или помня ее, говорили, а все-таки тот или иной пророк был прав, а вот зря он не послушался его слов. И вот этот вот фрагмент истории стал частью текста Священного Писания. Теперь уже следующее поколение людей почитает этого человека, пророка, святым, потому что он сказал, и выполнилось это все. Соответственно, его пророчество тоже почитается священным, потому что, да, они, ну, как бы очевидцы этого. То есть уже идет почитание. Со временем, ну, проходит какое-то поколение, да, несколько, естественно, эта книга. Кто-то, может быть, в ней сомневается, что она не, ну, божественная, а кто-то считает нет. Но происходит какой-то определенный процесс, и постепенно книга становится авторитетной для веры и жизни.
1: Пророк Ханания сорвал ярмо с шеи пророка Иеремии и разбил его. И сказал Ханания перед всем народом: «Так говорит Господь. Вот так через 2 года я разобью ярмо, что на шее у всех народов, ярмо Навуходоносора, царя Вавилонского». Пророк Иеремия пошел своей дорогой. После того, как пророк Ханания разбил ярмо, что было на шее у пророка Иеремии, было Иеремии слово Господа: «Иди и скажи Ханании, так говорит Господь. Ты разбил ярмо деревянное, но вместо него я сделаю ярмо железное. Ибо так говорит Господь воинств, Бог Израиля: ярмо железное я надену на шею всем этим народам, чтобы стали они рабами Навуходоносора, царя Вавилонского. Будут они его рабами, и даже диких зверей я отдам ему». И пророк Иеремия сказал пророку Ханании: «Слушай, Ханания, не посылал тебя Господь. Ты внушил этому народу ложные надежды. Потому так говорит Господь: я смету тебя с лица земли. В этом году ты умрешь, ибо ты лгал от имени Господа». В том же году, в 7-м месяце, пророк Ханания умер.
5: Все эти книги, они были написаны, естественно, на древнееврейском языке. Но так называемый межзаветный период.
1: Межзаветный, дейтероканонический период – это промежуток времени длиною около 400 лет между временем написания последней книги Ветхого Завета, книги пророка Малахии, и рождением Христа. Межзаветный период также называют периодом молчания, так как пророческого слова от Бога в течение этого времени не было.
5: Вот в этот период такого молчания книги продолжались писаться. Но только писались они уже на древнегреческом языке. Протестанты, они как раз поставили под сомнение именно эти книги. То есть считая, что они носят не богодухновенный характер.
1: Книги, написанные в межзаветный период. Книга Тавита, книга Иудифи, книга «Премудрости Соломона», книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», послание Иеремии, книга пророка Варуха, первая, вторая и третья книги Маковейские, вторая и третья книги Ездры.
8: Читая эти тексты, изучая их, в принципе, я не могу сказать, что мы можем навредить себе, потому что действительно христианская церковь сохранила их, ну, не напрасно, то есть в них есть определенная доля какой-то мудрости, какой-то истины, какого-то разумного богословия. И, допустим, книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», очень многие говорят о том, что это действительно кладезь вот такой вот жизненной мудрости и довольно полезная для, ну, обыденного читателя книга. Но при этом мы должны понимать, что они не стали частью иудейского писания, и некоторые идеи, которые содержатся в этих книгах, они не находят своего подтверждения в других книгах Священного Писания. Но в то же время они, ну, стали общеприняты в некоторых христианских течениях. Ну, могу привести пример. То есть, например, во второй книге Маковейской есть эпизод молитвы за мертвых. То есть, когда люди во время вот восстания, во время войны, они были убиты, есть эпизод, когда иудеи собираются, и они молятся за павших. И это единственный эпизод, подобный в Священном Писании, то есть мы не находим в канонических текстах Библии подобного. И если мы воспринимаем этот текст как равный каноническим, то эту идею и некоторые еще идеи, связанные с состоянием мертвых, как раз из второй книги Маковейской, из каких-то еще текстов, мы можем воспринять как библейские. И некоторые так это и делают, но, скажем так, прямого указания на подобные вещи в других канонических книгах Библии нет. Или если, например, взять книгу «Иудифь», ее вступление, оно показывает очень четко, что эта книга не историческая, потому что она смешивает в одном событии, там, в нескольких текстах, сразу три исторические эпохи. И, то есть, как бы, я думаю, что это даже сделано намеренно, чтобы показать, что это просто притча. То есть вся эта книга является притчей, ее не нужно воспринимать как историческую. Но как притча она полезна. Эти книги, они не носят равного статуса с богодухновенным каноническим словом. У нас нет никаких критериев оценки богодухновенности, кроме критерия признания, исторического признания Церковью. Поэтому мы просто верим, что Святой Дух, он руководил Церковью в процессе формирования канона. Потому что нет никакого исторически засвидетельствованного момента, в который можно сказать, что вот до этого книги Ветхого Завета пока еще были там канонические, неканонические, какие угодно, все подряд читали, а с этого момента все, вот канон и железобетонно. Ни Ветхого, ни Нового Завета. Такого момента нет. То есть это все происходило с течением времени, под влиянием разных обстоятельств Святого Духа, и именно формировалось внутри общины.
9: Признаюсь, величие Священного Писания исполняет меня изумлением, и святость Евангелия сказывается моему сердцу. Как ничтожны философские сочинения, несмотря на весь их блеск в сравнении со Священным Писанием. Может ли какое-нибудь другое сочинение в столь короткое время так возвыситься, будучи произведением обыкновенного человека? Возможно ли, чтобы тот, о котором рассказывают священные книги, был не более как простой человек? Ужели в них слышим голос мечтателя или честолюбивого сектанта? Какая прелесть! Какая чистота в его существе! Сколько пленительной доброты в его учении! Какая высота в его правилах! Какая глубина мудрости в его речах! Какое присутствие духа! Какая проницательность и верность в его ответах! Какое господство над своими страстями! Где найти человека, мудреца, который бы мог так действовать, страдать и умереть, не выказав слабости и тщеславия? Да, если Сократ жил и умер как философ, то Иисус Христос жил и умер как Бог.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.

0: духовное наследие.
1: Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание и, связавши Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он же сказал ему в ответ: «Ты говоришь». И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его: «Ты ничего не отвечаешь? Видишь, как много против тебя обвинений?» Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. Почему Христос молчал? Неужели он не мог найти достойного ответа своим обвинителям? Он, который не раз в стыде оставлял фарисеев, пытавшихся уловить его в словах. И вот теперь, казалось бы, в самый ответственный момент он вдруг замолчал. Почему? Может быть, потому, что, как говорит Екклесиаст, есть время говорить и время молчать. Молчание бывает разным. Молчание – это то, что наступает после слов. Иногда оно бывает красноречивее их. Есть молчание, которое выражает изумление и восхищение. Так иногда бывает в зрительном зале. Гром аплодисментов – это большая похвала исполнителю, но полнейшая тишина, когда люди, затаив дыхание, слушают его, это еще большая похвала. Так и в жизни. Молчаливая признательность в глазах иногда дороже нам, чем высказанная вслух дежурная фраза похвалы. Бывает и презрительное молчание. Люди имеют обыкновение не удостаивать ответом тех, кого не уважают, или заявления, которые кажутся им недостойными того, чтобы на них отвечать. Есть молчание из-за страха. Некоторые люди молчат только потому, что боятся говорить. Иногда мы с вами, бывает, постыдно промолчим в тот момент, когда от нашего слова многое зависит. Есть молчание уязвленного сердца. До глубины души оскорбленный или огорченный человек не пускается во взаимные оскорбления, в брань. Он не протестует. Он потрясенно молчит, потому что слишком глубоко ранен. И немая печаль — это, пожалуй, самая глубокая печаль. И, наконец, есть трагическое молчание, когда попросту бесполезно говорить. Такое молчание наступает тогда, когда люди вдруг осознают, что между ними совершенно нет ничего общего, что всякие споры, доказательства совершенно лишние, ненужные, только потому, что говорят они на разных языках. И к чему продолжать такой разговор? Может быть, именно поэтому и молчал Христос. Может быть, потому так нелегко дался Пилату смертный приговор этому галилеянину. Потому что это величественное молчание заставило его почувствовать, что перед ним некто,

молчание. Властно уста загради в час, когда силой страдания сердце трепещет в груди. Ангел благого молчания, радостным быть помоги в час, когда шум ликования к небу возносят враги. Ангел благого молчания, душу себе покори в час, когда блещет сияние долгожеланной зари. В тихих глубинах сознания светят святые огни. Ангел благого молчания, душу от слов охрани. Молчащий Христос – это величайшая боль человечества. Страшно, когда Бог перестает говорить с человеком. Страшно, когда Господь понимает, что человек уже не способен услышать его. Образ молчащего Христа не дает людям покоя. Почти 2000 лет минуло с тех пор, как Христос безмолвно стоял перед своими обвинителями, а лучшие умы и таланты человечества и по сей день пытаются воссоздать и осмыслить происходившее накануне распятия, пытаются услышать свое в великом молчании Христа.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Итак, вот и настала последняя тема нашего семинара «Божий народ, Израиль, вчера, сегодня, завтра». И мы с вами прошли практически эти три исторических этапа. Мы говорили о Завете, мы говорили о патриархах, евреях, мы говорили об древних израилитах, о том, что древние израилиты состояли, сам древний Израиль образовался из потомков Якова и из множества народов, которые присоединились к ним, уверовав во спасение через Агнца Божье. Мы говорили о законах, которые Господь дал и повелел Израилю, что они были не какими-то признаками какой-то культурной, религиозной идентичности. Они являлись тем образом жизни, который Бог хотел от всякого верующего, чтобы он им жил. Мы говорили с вами об Израиле сегодня, говоря о том, насколько важно для всякого верующего христианина идентифицировать себя с народом книги, народом, через который Бог открыл всему миру Библию. Мы говорили о пагубности теологии замещения, при которой некоторые христианские проповедники хотят, чтобы церковь была Израилем, но при этом не хотят, чтобы в этом Израиле были евреи. Мы говорили о пагубности этого и о том, что нельзя огульно подходить к и делать заявление о том, что весь Израиль распял Иисуса или весь Израиль не принял Иисуса. Мы говорили об Израиле завтра. Мы говорили, насколько оправдана идея, что нужно вновь восстанавливать Ветхозаветный храм, насколько имеет смысл сейчас рассматривать политические события арабо-израильского конфликта в свете пророчеств Исаии и Иеремии и Иезекииля. И настало время поговорить о последней загадке Израиля, о том, что произошло с десятью коленами. И есть ли какая-то надежда у этих людей? Или, может быть, куда-то они исчезли, их невозможно найти? По крайней мере, об этом сегодня масса спекуляций. Но самые первые спекуляции, пожалуй, стоит отнести к середине XIX века, когда человек некий по имени Джозеф Смит заявил, что он имеет особое откровение от Бога. После этого было сказано, что он получил особую книгу, которую ему ангел Божий принес на золотых табличках, которые написаны якобы на языке, они этот язык называют реформированный египетский. Никто тогда больше с таким языком никогда не сталкивался, хотя звучит умно. Вот. Но, тем не менее, вот в этой книге, сейчас известной как «Книга Мормона», впервые прозвучала мысль, что коренные племена, проживающие в Северной Америке, есть никто иной, как 10 колен Израилева. Ну, оказывается, представители Церкви Святых Последних Дней, так называют себя эта группа верующих людей, они были не единственные. Спекуляций было много. Например, Ипполит Римский, я уже это имя упоминал, один из отцов церкви, анализирует книгу Откровения, 7 главу, и там есть список колен Израилевых. И вот в этом списке он не находит имя Дан. И он принимает интересное решение. Колена Данова там нет. Это значит, что из этого колена произойдет Антихрист. Вот. Проблема заключается лишь в том, что, опять же, сначала, чтобы Антихрист из колена Данова произошел, это колено нужно как-то идентифицировать. И тут возникает вопрос. Ну, еще совсем недавние разговоры. Масса статей в интернете. Афганистан. Нашли какую-то деревню. И там нашли какие-то интересные рисунки, напоминающие то ли Минору, то ли звезду Давида, то ли какую-то еще, я до конца не помню, какие там признаки, и еще какие-то интересные словечки в их диалекте. В общем, решили, что именно эти афганцы являются тоже как-то связаны с Израилем, и, наверное, это 12 колен, одни из них, 12, 10 колен. Ну, за Афганистан заговорили, еще не закончили говорить. Япония. И там нашли каких-то интересных японцев, которых такие интересные фольклорные песни, очень похожие слова там на иврит. О, куда забрались, оказывается, эти потерянные коленья Израилевы. В общем, конечно, что мне сказать? Масса христиан, моих хороших друзей, евангельских христиан, озабочена поиском этих колен Израилевых. Ну, я понимаю, почему. Мы с вами читали на прошлой лекции книгу пророка Иезекииля, что Иезекииль говорит: «Восставлю царство, и там не будет больше разделения этого царства». То есть не только Иуду нужно собрать в Израиль, еще надо эти 10 колен найти. Задачка непростая. Как мне один мой товарищ говорит, я не знаю, где они есть, но они есть. И когда надо, они обязательно найдутся. Когда надо. Ну что ж, давайте понемножку разберемся, что это за колено Израилево. Итак, вот впервые у нас появляется список. Вот это сыновья Иакова. Вот у нас и Рувим, и Симеон, и Леви, и Иуда, и Иссахар, и Завулон, и Вениамин, и Дан, и Нефалим, и Гад, и Асир. Вот они все, кого мы не видим. Сколько их? Иосиф, конечно же. Вот. То есть вот они 12, да? Вот все сыновья. Но нечто происходит. И происходит следующее. Когда эти дети Якова все оказываются в Египте, Яков чувствует, испытывает особую радость и чувство родительской вины перед своим сыном Иосифом, и он делает следующую вещь. Он зовет двух сыновей Иосифа, Ефрема и Манасия, его внуки, и говорит: а теперь вы будете главами колен. То есть колено Израилевы, вот они в книге чисел перечислены. Посмотрите, Рувим, Симеон, Иуда, Иссахар, Завулон. Это все дети, правда? Ефрем, Манасия. Это внуки. Вениамин, Дан, Ашер, Гад, Нефалим. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Кого не хватает? Иосифа не хватает по понятным причинам. Тут два Иосифа. Кого не хватает? Левия не хватает. Здесь в книге чисел первая глава дальше рассказывается, почему левитов не считают. Потому что левиты не идут в армию израильскую. У них своя армия. Поэтому сколько колен здесь? Сколько? Считаем еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Плюс левий. Сколько? Как 13? Почему 13? 13. То есть Яков сделал из своих 12 сыновей 13 колен, сделав Иосифа родоначальником двух колен, приравняв двух своих внуков к детям. Почему говорят 12 колен? А давайте еще интересный аналог посмотрим. У нас 12, извините, апостолов сколько? 12. Вы уверены? А вот правильно, Иуда кончает жизнь самоубийством, правильно? На его место кто идет? Матфей, Деяния апостолов, первая глава. А потом кто еще становится? 13. Ой, для некоторых суеверных людей это может быть что-то страшное. Но посчитайте, 13. А почему говорят 12 апостолов, 12 колен Израилевых? Вот, почитайте первую главу, первый стих послания Иакова. Яков 12 коленам Израилевым в растении. Почему 12? Расскажу вам немножко. Знаете, я ни в коей мере не пропагандирую нумерологию и каббалистику. Но в Библии есть два базовых числа. Число 3. Как вы думаете, что это? Отец, Сын, Дух Святой. Ибо 3 свидетельствуют на небе тоже. И число 4. А что такое 4? 4 ветра небесных. Что такое 4 ветра небесных? 4 стороны горизонта. Это число творения. Окей. Что такое 7? 3 плюс 4. Вот вам и число гармонии. А что такое 12? 3 умножить на 4. Это число завета. Понимаете? Поэтому завет всегда с Израилем. Бог с язычниками завет никогда не заключал. Старый завет с коленами, а Новый завет 12 евреев, ставшими апостолами Иисуса. Ну и мы уже говорили, Бог язычников не спасает. Бог спасает все народы, но не язычников. Язычество надо оставлять. В Бога веровать надо. Это мы видим. Поэтому нельзя быть язычником. Какой бы вы национальности не были, нельзя быть язычниками. Бог заключает свой завет только с теми, кто его народ. А его народ исполняет первую заповедь. Да не будет у тебя других богов, кроме меня. А за ней все остальные заповеди исполняет. Понимаете? Язычников у Бога нет. И быть не может. Поэтому число символическое, понимаете? 12 колен, а их 13. 12 апостолов, а их 13. А умножьте 12 на 12, сколько будет? 144. А про 144 тысячи слышали? Еще увидим, что это такое. Видите, как символы работают? То есть вот у нас 12 колен народ Ветхого Завета, и вот мы читаем о них, о том, как по жребию они делили землю. Естественно, землю не получили кто? Левиты. И вот у нас карта того царства израильского, вернее, еще до периода царств. Вот таким вот образом выглядят у нас колено Израилевы, да? И мы видим большое колено Иудина, да? Кстати говоря, вы видите, здесь вот в пустыне небольшое очень колено Симеонова фактически внутри колена Иудиного. Вы, наверное, слышали о завете Якова, который говорил о всех своих сыновьях и о том, как перед смертью, это последние главы Бытия, о том, как он Рувима фактически лишил первенства. И видите, не очень большое колено вот здесь вот за Иорданом. Потом он за Симеона и Левия говорил о том, что я их рассею в Израиле. Правда, Симеон вот так и растворился в колене Иудином, а Левий, они, вы знаете, они получили почетную, серьезное служение, да? Они расселились все по каждому колену в левитских городах. Но я хочу увидеть, чтобы вы увидели, кто получил наибольшее количество земли. Вы видите, Иуда, о нем говорит Яков, как о колене, из которого произойдет примиритель, да, и что оно будет царствовать. И вот посмотрите два еще колена. Ефрем и Манассия, да, огромные колена. И вот уже в самом начале, вот тут Дан, да, даниты постепенно, им вот здесь не очень понравилось. Книга Судей говорит, они перешли туда, на север, к истокам реки Иордан. Но фактически вот это у нас, как выглядит земля 12 колен Израилева. Но недолго продолжалось такое существование. Книга «Третье царство» описывает нам трагические события. Вот что происходит. Дело происходит после смерти Соломона, который, как мы знаем уже, сначала имел огромные благословения, но потом обзавелся всяческими женами, которые увели его в язычество. Это повлекло проклятие завета. И первое проклятие завета заключалось в том, что резко начался вот эти вот языческие все жены, они фактически всеми своими антуражем, их же было 900, это все надо было содержать, всеми этими идолопоклонствами они практически разграбили государство. И для того, чтобы содержать, а Бог уже не благословлял, экономика была не та, и нужно было поднимать налоги. В результате, после смерти Соломона, вот эти северные колена под руководством старейшин Ефрема и Манасси пришли к Равааму и говорят: «Снизь нам налоговое бремя». Равам так подумал, посоветовался, потом так посоветовался, сначала со стариками, потом с молодыми, и решил сделать браваду. И сказал: «Я вас еще буду скорпионами, как говорится, наказывать». Так вот, результат долго себя ждать не заставил. И увидели все израильтяне, что царь не послушал их, и отвечал народ царю и сказал: «Какая нам часть в Давиде?» То есть кто это говорит? Это вот эти северные колена. «Какая нам часть в Давиде? Нет нам доли в сине Исеевом. По шатрам своим Израиль». И разошелся. Теперь знай, с свой дом Давид, и разошелся Израиль под шатрам своим. Только над сынами Израилевыми, жившими в городах Иудиных, царствовал Роваам. Вот вам этот разрыв, трагический разрыв, который происходит в 920 году до нашей эры. И образовываются два государства на месте царства Давида и Соломона. Это государство Израиль, которое в себя включает, если так по большому счету говорить, 9 колен, потому что Симеон, вы видели на карте, находится в пределах Иудиных. Вениамин-то маленькое колено. Вы видите, оно совсем маленькое, и это является частью Иуды. А вот здесь Вифиль, видите, город. Вот это граница, это южная граница нового царства. Почему это южная граница? Потому что вот здесь и в Дане, я уже вам говорил, что даниты перешли на север. Дан поэтому является самым северным пределом Израиля. Ставятся 2 золотых тельца. То есть начинается нарушение какой заповеди? Нет, второй. Первая заповедь была бы нарушена, если бы они сначала бы сделали культ Ваалу. А так они сказали, эти 2 тельца – это Бог, который вывел тебя из Египта. То есть что они сделали? Они изображение сделали. Понимаете? Они сделали изображение. И вот Вифиль – это южная граница царства Израиля, которая фактически без Иуды, без Симеона и без Вениамина – это 9 колен. А левиты, они как бы распределены равномерно по всем городам. И, естественно, что происходит? Мы видим, что происходит гражданская война, да? Посылает Роваам своего вельможу собирать налоги, и пришлось, они его забросали каменьями, да? И дальше сказано, отложился Израиль от дома Давидова до сего дня. Ну и, естественно, дальше сказано, когда услышали все израильтяне, что Иеровоам возвратился, то послали и призвали его в собрание и воцарили его над всеми израильтянами. А за домом Давидовым не осталось никого, кроме колена Иудиного и Вениаминового. То есть вот оно разделение. И вопрос остается, что значит «до сего дня»? До какого дня будут существовать 10 или 9 колен Израиля? Об этом мы узнаем во второй части нашей лекции.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В эфире радиоканал «Три ангела».
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Программа «Независимость». Юлия.
1: Первое употребление алкоголя у меня случилось, наверное, лет в 5-6. Моей сестре пришли гости, и у них остались недопитое в рюмках какое-то вино. Ну, что-то было красное такое. Я попробовала, и мне очень понравился этот вкус, на самом деле. Потом я узнала, что это была Изабелла, там, через какое-то определенное время. Вот. В школе, в общем, так выпивать я начала где-то лет в 13. Это началось в школе, и был выпускной вечер. И мы пошли все гулять после 8 класса. И ребят предложили купить там какого-то вина Аркацители, что-то такое в этом роде. Я сказала, что, знаете, Аркацители – это вода, и пить его, ну, не имеет смысла. Вот, на самом деле, я только сейчас понимаю, что я уже тогда понимала, что, знаете, вот от вина вообще толку никакого не будет, как мне казалось на тот момент. В общем, я начала пить где-то лет в 13, после 8 класса так сложились обстоятельства, что мне не удалось пойти учиться дальше. Я поступила в ПТУ, в торговое училище, на профессию продавец-кассир. И там, можно сказать, что оттуда началось такое уже достаточное употребление, то есть уже так конкретно. То есть мы собирались после учебы, во время учебы, и выпивали. И у меня на тот момент не было никакого, знаете, ощущения, что это, ну, что это очень страшно, потому что выпивали все, и мое окружение говорило, что да, в молодости все пьют, это все нормально. После окончания училища я пошла работать по распределению в магазин, и там все это, в общем, знаете, все это стало усугубляться, но я не замечала этого. То есть я выпивала с своими подружками, там появились, естественно, какие-то приятели, у меня начались уже такие... Употребление началось, знаете, не по одному дню, а по два, по три дня. Первый раз у меня случился провал памяти, чему я очень удивилась, потому что я проснулась, я была одета, меня это очень удивило, на самом деле. Я не могла понять, почему это, что это со мной. Вот. В 19 лет, где-то 18-19 лет я вышла замуж. Мой муж очень сильно употреблял алкоголь. То есть я считаю, что он был алкоголиком, конечно, вообще законченным. Я предлагала ему кодироваться, но пила, можно сказать, что наравне с ним. Мы прожили 1,5 года, и я с ним развелась, потому что я уже не могла больше с ним жить. И вот в 23 года, в общем, с 23 до 28 лет, я помню, знаете, вот у меня провал. Я не помню вот этот отрезок своей жизни. То есть какие-то такие очень редкие воспоминания, но в основном это отходники, запой, отходняк, там увольнение на работу, прием на работу. И вот так вот все в таком духе. В общем, постоянная там смена партнеров. В общем, я могу сказать, что половину из них я не помню. В общем, я могу сказать, что последние вот эти вот 5 лет, наверное, с 23 до 28, это было для меня адом. Самые тяжелые, наверное, были последние 2 года, потому что я уже понимала, что я не могу сама справиться. Я переходила, понимаете, мне постоянно казалось, что я могу контролировать алкоголь. Я переходила с водки на коньяк. Я помню, перешла с водки на коньяк, и мне 2 дня удавалось держаться, да, то есть пить его. Потом я ушла в такой глушащий запой, что еле-еле из него вообще выкарабкалась. Я переходила с водки на пиво. Я говорила на работе, что я закодировалась, после работы выпивала бутылку пива. Мне все казалось, что у меня нет проблем. Мне казалось, что я могу контролировать. И вот у меня был последний запой, когда, как сказать-то, я не знаю, в общем, все... В общем, на протяжении всего этого времени все это сопровождалось, знаете, вот описанные диваны. У меня начались первые признаки белогорячки. То есть мне ко мне на постель садился какой-то мужчина, все время звал меня куда-то. В общем, я боялась телефонных звонков, я боялась стука в дверь. Там, я помню, было на улице +28, я закрывала балкон, мама говорит, ну так жарко, открой, мне кажется, что за мной хотят прийти. В общем, знаете, на самом деле это было адом. И в последние моменты, вот перед тем, как уже бросить пить, знаете, я отложилась, выпивала, говорила, Господи, ну сделай так, чтобы я умерла. Я не умирала, то есть ничего этого не происходило. И я так катилась дальше. И, понимаете, у меня муж понял человек, который это пережил. То есть все вот эти вот, понимаете, я могла пережить физические муки. То есть все это можно пережить. Но состояние вот душевное, Это неописуемо ни с чем. Это страх, это кошмар. Ну, это просто кошмар просто. И я легла на диван, такая, говорю, господи, ну сделай хоть что-нибудь. Вот в первый раз я тогда просто попросила о помощи на самом деле. Через некоторое время я встретила свою знакомую, которая знала мои проблемы. То есть я с ней не так по-женски чем-то делилась. Она мне дала телефон человека, который на тот момент не пил 5 лет. Она мне дала его телефон, я ему позвонила. Я проговорила с этим человеком по телефону 2 часа, он мне рассказал о себе. И его рассказ очень был близок к моему. То есть те же, знаете, тот же описанный диван, те же состояния отходника, то же состояние безотходности. Я могу сказать, знаете, вот у меня в последнее время уже было состояние, знаете, вот жить не хочется и умереть страшно. Но уже по-другому просто невозможно. Я не знала, как по-другому. И он мне дал адрес и рассказал мне о сообществе, в которое он ходит, сообщество анонимных алкоголиков, где он уже трезвится несколько лет, и через несколько дней я туда пришла. Когда группа началась, я заплакала. Меня встретили с таким теплом, что вот я почувствовала, что я среди своих, вот это вот было самое важное для меня на тот момент. Я стала ходить на группу только потому, что я очень боялась запить, только для того, чтобы остаться трезвой. И когда я приходила, я видела людей, у которых больше стаж трезвости намного, чем у меня, там люди 5 лет трезвости, 7 лет трезвости. Мне это вообще казалось гигантским, гигантским стажем. Мне казалось, что это вообще невозможно. И люди оставались трезвыми, несмотря ни на что. Вот это меня цепляло. То есть люди хоронили близких людей, хоронили там своих родственников, жен, детей, матерей, и оставались при этом трезвыми. Мне казалось, что это вообще, ну это просто нереально. Вот. Я подходила, спрашивала их опыт, они делились своим, и то, что они говорили, было очень-очень близко мне. И это, конечно, вот это чувство сопричастности, оно очень сближало. И я ходила на группы вот так где-то на протяжении 4 лет. Я оставалась трезвой на протяжении 4 лет, но в какой-то момент я почувствовала, что мне все хуже и хуже становится. Я не понимала, в чем дело. И я обратилась за помощью. То есть настал такой переломный момент. Или я пойду пить, потому что я оставалась трезвая. Но у меня были также страхи, у меня были обиды. Я чувствовала себя плохо, я была озлоблена на мир, и все вокруг казались врагами. При этом я оставалась трезвой, потому что мне такая трезвость совершенно не нужна. Я лучше буду пить. И я обратилась за помощью. Я обратилась к человеку, у которого есть опыт работы вот по этим шагам. Потому что я видела, что человек... обретает, у человека горят глаза, знаете, она чувствует себя спокойно, у нее нет страхов. Вот это меня на самом деле притягивало. Для меня на тот момент это было самым важным. Потому что мне казалось, что я сейчас пойду уже пить, все, уже был полный край. И я начала работать по этим шагам. Я начала выполнять домашние задания, которые мне давались. И это принесло результат. Это стало давать результат. На сегодняшний день есть ощутимая разница между тем, что я пришла, какой я пришла, абсолютно полной разваленной, абсолютно без надежды, без веры, без желания жить. И на сегодняшний день я имею людей, которые всегда придут мне на помощь. Вот это для меня самое ценное. Я имею надежду, я имею веру в то, что я не одна, что мне что помощь всегда приходит, когда нужна на самом деле. И я могу сказать, что вот это сообщество – это моя жизнь сегодняшняя. Ну, это действительно так.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господня земля, и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». В прошлый раз мы говорили с вами об истории взаимоотношений христианства и науки в новейшее время. Перечислили целый ряд ученых, которые верили в сотворение, верили в Творца и, более того, были христианами. Часто они не совпадали по своим взглядам с официальной позицией христианской церкви, той или иной церкви. Но они верили в незыблемость божественного авторитета Библии и верили в то, что у всего сущего, в том числе и у человека, была разумная первопричина, которая именуется словом «Бог». Мы говорили также о развитии медицины в контексте христианства, об организации медицинских учреждений, больниц, санаторий Русской Православной Церковью в России, о католической церкви, которая владеет огромным количеством медицинских

либо наука, либо признание существования Бога. В целом, рассматривая вопрос взаимоотношений науки и религии, следует говорить об ученых, соглашающихся с идеей существования Творца, Бога, и об ученых, которые не соглашаются с этой идеей. Есть наука христианская, есть наука атеистическая, есть наука, строящаяся на религиозных основах, есть наука, отрицающая таковые. Продолжая разговор о науке и религии, мы сегодня поговорим о науке и Библии. Оказывается, Библия задолго до появления многих открытий в мире науки сообщала данные, которые впоследствии оказались подтвержденными экспериментально. Первый вопрос касается формы Земли. В энциклопедии Американо содержится следующая фраза касательно верований по поводу этого вопроса. Согласно древнейшему известному представлению людей о Земле, она является плоской, неподвижной платформой в центре Вселенной. Концепция шарообразной Земли не получала широкого признания вплоть до эпохи Возрождения. Библия же задолго до того, как ученые впервые выдвинули эту идею, а тем более доказали научно, говорила в книге пророка Исаии в 40 главе, в 22 стихе, в 8 веке до нашей эры, говорила о форме Земли следующей. «Он есть тот, — говорится о Боге, — который восседает над круглой землею». Причем в оригинале на древнееврейском языке используется слово «хуг», означающее «круг» или «шар», передающий идею сферичности. О том, что Земля в действительности круглая, мы узнали на опыте экспериментально, после чего не было никаких сомнений в том, что она именно такова, именно сферична. Мы узнали окончательно 12 апреля 1961 года, когда Юрий Алексеевич Гагарин на корабле «Восток» облетел вокруг Земли за 1 час 48 минут. Библия же давно уже эти данные и знания содержала. Второй интересный вопрос – это вопрос основание Земли. На чем Земля утверждена? Древнейшие представления по этому вопросу сводятся к тому, что Земля стоит на слонах, черепахе или китах. Животные могли быть разными. И она поддерживается и имеет фиксированную точку опоры во Вселенной. В Библии же, в 15 веке до нашей эры, в книге Иова, в 26 главе, в 7 стихе, было сказано следующее. «Он распростер север над пустотою», речь идет о Боге, «повесил землю ни на чем». «Повесил землю ни на чем», 15 век до нашей эры. Библия утверждает, что у Земли нет видимой точки опоры космическом пространстве. Опять же, открытие, которое на многие-многие столетия опередило появление научных, фактологически подтвержденных данных по этому вопросу. Третье интересное заявление Библии касается количество звезд на небосводе. Древние астрономы знали, сколько звезд на небе. Они подсчитали, и оказалось, что их немногим более 5000 звезд. Это то, что видно невооруженным глазом. Однако пророк Иеремия в 33 главе, в 22 стихе, в 6 веке до нашей эры,

0: говорил о том, что воинство небесное неисчислимо. Его невозможно посчитать. Количество небесных тел не поддается подсчету. Когда Галилео Галилей соорудил первый в мире телескоп с 32-кратным усилением, миру открылась совершенно новая картина касательно количества звезд на небе. До того, как это открытие было сделано, противники Библии насмехались над заявлением пророка Иеремии, говоря о том, что он был настолько безграмотным, что не мог даже до 5000 с небольшим посчитать. На самом деле время оказало или показало верность и справедливость библейских данных. Телескоп, который сегодня находится на горе Паламар в Соединенных Штатах Америки, огромный телескоп показывает, что только в чаше Большой Медведицы, всем нам известного созвездия, находится около миллиона галактик, каждая из которых содержит огромное количество подобных нашей солнечных систем, не говоря уже о количестве небесных тел и планет. Только в чаше Большой Медведицы содержится, согласно данным, полученным благодаря использованию телескопа на горе Паламар, содержится миллион галактик. Библия достаточно много сообщает данных, которые позднее были подтверждены научно. Эти данные также относятся к вопросу или к области генетики. В книге «Бытие» в первой главе в 15 веке до нашей эры было сказано, что когда Бог сотворил животных, Он сотворил их по роду своему. В стихах 11, 21, 24 сказано «приносящие по роду своему плод». Речь идет о растительности. Далее упоминаются рыбы, присмыкающиеся по роду их, птицу пернатую по роду ее, зверей земных по роду их. Сегодня данные, предложенные 15 веков тому назад, вернее, 15 веков до нашей эры, подтверждаются генетическими исследованиями. Когда производились опыты с мутированием плодовой мушки, для того, чтобы показать, что мутация возможна как объяснение механизма эволюционного развития и преобразования одного вида в другой, ученые пытались экспериментировать с количеством волосков на теле мушки. Обыкновенно у мушки 36 волосков на теле. В результате мутации удалось добиться огромной волосатости. 48 волосков на теле мушки. С одной стороны, и в сторону уменьшения 20. И все. На этом данные, на этом исследования закончились. Потому что больше 48 и меньше 20 волосков на теле не удалось вывести. Мушки становились стерильными, то есть неспособными производить потомство. Как пишет Норман Макбет в книге «Пересмотр дела Дарвина», изданной в 1971 году на странице 33, после многолетних наблюдений за мутациями у плодовых мушек, изменения были настолько безнадежно малы, что даже если бы в одной особи сочетались 1000 мутаций, все равно не получилось бы никакого нового вида. Таким образом, генетика говорит о том, что ДНК стоит на страже возможных изменений. ДНК задает параметры, в рамках которых возможны видоизменения, но ДНК сохраняет тот или иной вид от превращения его в другой. Как говорила Библия, все сотворено по роду их. В 1861 году Французская академия наук опубликовала 51 факт, по их мнению, противоречащий Библии. Однако шло время, наука развивалась, и сегодня люди, признающие авторитет науки, не считают ни один из этих фактов правдивым. Равным образом, в XIX веке ученые-эволюционисты называли 150 органов в человеке, являющихся, по их мнению, рудиментом. Когда мы получали образование в Советском Союзе, нам некоторые из этих органов все еще показывали. Сегодня известно, что нет ни одного органа, который не имел бы функциональности, который был бы ненужным. Все органы в человеческом организме, в том числе и аппендикс, являются важной составляющей жизнедеятельности человека, и все они используются. Вывод, к которому мы приходим в конце сегодняшнего размышления, заключается в следующем. Следует опасаться догматизма в противопоставлении библейских данных и данных современной науки. Наука постоянно развивается, и многие из библейских положений она уже подтвердила. Вес воздуха, круговорот воды в природе, состав крови человека – все это данные, которые задолго до научного поиска и исследования были в Библии открыты. Поэтому нужно подождать, не торопиться с выводами. Библия в действительности уникальная книга. Библия – это книга, которая содержит массу данных, подтверждаемых точно открытыми, точно утвержденными современной наукой фактами. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
1: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
5: Для вас поет Марат Мартыканов.

за твоим движением плавным слежу. В твоем движении жизни хватит на всех. В твоем движении дивном радость для всех. Я знаю, ты вернешься и наяву. Ты скажешь детям нежным, я давно вас зову. От нас ты не

0: эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Место встречи изменить нельзя, и в этой прекрасной студии сидим снова мы, ваши ведущие, я, Размик, Велина. Часто люди становятся заложниками очень, очень неприятных зависимостей, и выбраться из них практически невозможно. Сегодня у нас в гостях особенный гость, который столкнулся с этим. И, Дима, привет. Расскажи,
2: привет,
1: пожалуйста,
2: ребят.
1: О себе, в твоем детстве, как вообще все это начиналось?
2: Ну, детство. Я родился на севере в семье обычных рабочих родителей. Вот. Случилось так, что где-то в подростковом возрасте, наверное, лет 12, в силу каких-то череды событий определенных, которые мне привели к тому, что я начал курить. Вот. Mm-hmm. Это было потому, что, наверное, родители тоже делали это. Mm-hmm. И это, видимо, постепенно наполняло мое сознание. И, видимо, в этом я тоже как-то пытался найти какой-то смысл. Вот. Потом в 13 лет я начал употреблять алкоголь. Вот, и прошло недолго, как я уже начал курить марихуану, прошло, наверное, где-то лет 13, и последние, лет 5 я уже переходил на такие тяжелые, так сказать, наркотики, то есть это были амфетамины, колеса, буквально, наверное, года 3 где-то это все длилось, как-то вот так, в общем.
3: А почему, как ты думаешь, вот сейчас уже, глядя на то время, ты начал вообще все это употреблять? Тебе чего-то не хватало, ты чего-то искал?
2: Ну, да, наверное, это был поиск какого-то утешения, что ли. Вот, какого-то, чего-то недостающего.
3: А от чего утешение? Ты убегал от реальности, тебе не нравилась твоя жизнь или окружение, что...
2: Возможно, мне не хватало внимания от родителей, потому что они все-таки работали очень mm-hmm. много, они трудолюбивые у меня. Mm-hmm. Вот. И, возможно, это была причиной.
1: Слушай, mm-hmm. Говоря о родителях, как они относились к тому? Они вообще знали о том, что ты начал курить? Как они к этому отнеслись?
2: Были такие ситуации, когда, в принципе, лет в 5, и после того, когда они покурили сами, выбросили бычки, я где-то на даче подбрасывал их, подходил, брал их и, докуривал, добивал их, да. Mm. Вот, они это видели, то есть они смеялись, как шутку воспринимали. Потом, наверное, уже по поводу алкоголя, в принципе, не было такого, чтобы они как-то критиковали это. Но уже спустя годам 15-16, когда уже я перешел на наркотики, они что-то подозревали. То есть были красные глаза, какое-то затуманенное сознание. Можно было подойти к холодильнику и кофту засунуть в него, грубо говоря. Mm-hmm. Вот, то есть, все-таки это вызывало подозрения, но как таковых попыток что-либо исправить не было. Вот.
1: Угу. То есть не ругали, ничего? Не было разговоров?
2: Были, да, осуждающие такие фразы какие-то, слова. Все-таки, было.
0: Найди свой путь.
1: Хорошо, а как и вообще, как, то есть у тебя друзья, от круга это все началось, твоего или...
2: Да, безусловно, к этому приходишь. То есть ты пытаешься найти что-то, ты ищешь. Вот. Сейчас я, конечно, понимаю, что я искал. Вот. Тогда у меня не было понимания, то есть мне никто не говорил о Боге. Вот. И в моем окружении получилось так, что были... ребята, которые, в принципе, с этими же самыми проблемами, кому-то, может, не хватало внимания от родителей, может быть, у кого-то была неполноценная семья и так далее. И, в общем, на этом фоне мы с ними подружились, мы нашли друг друга, и нам было хорошо, что мы не одни такие. Вот. И со временем это вообще начинало там перерастать в какую-то романтику, даже там блатную, да, так называемую. Вот. И...
1: Ну, слушай, когда ты уже вот в этом уже и твои друзья там, ну, то есть все твое общение, ну, то есть связано с этой зависимостью, как вообще ты потом вышел из этого?
3: Я бы хотела спросить изначально, когда появилось желание избавиться? Если это когда... было круто, если это было классно, почему вдруг ты понял, что это что-то неправильное?
2: Ну, знаете, тут самое страшное, наверное, то, что ты не хочешь от этого избавляться. Когда ты настолько наполняешь сознание свое этим, это становится каким-то определенным неким смыслом жизни.
3: Ты, частью тебя?
2: Частью тебя, да. Ты начинаешь даже реализовываться в этом. То есть, ну, бывало такое, что мы даже занимались тем, что сами торговали, распространяли это все дело. Вот. Ну и как-то вот получилось так, то, что это все доводит до плохого. Начала такая череда событий происходить, что там отношения с людьми начали портиться, там с родителями еще хуже как бы становились отношения. Такое состояние депрессивное, апатичное. Что-то начинаешь терять, какие-то материальные ценности. То есть там поймали, допустим, меня как-то за рулем в этом, ну, в нетрезвом состоянии. Вот. То есть лишили прав. Для меня вообще до 18 лет я вот ходил, я прям, ну, мечтал ездить на машине, и для меня как бы это была существенная потеря, то, что, ну, я не смогу управлять транспортным средством и так далее. Вот, и как-то вот все вот это вот накладывалось, и у меня начали возникать вопросы в голове, что, ну, как-то не должно, наверное, так происходить, что-то, видимо, должно измениться. И даже, знаете, в какие-то моменты было... Ну, мысли приходили как-то вот извне, откуда-то, как будто мне что-то говорило, что, ну, вот остановись, тебе надо просто прекратить, и как бы я скоро тебя, ну, найду, как бы, приведу тебя куда надо. Вот сейчас, ну, осмысливая сейчас это все, я, ну, понимаю, что как раз вот, ну, в таких проблемах спасение как раз вот, ну, в Боге, в познании Его.
3: А сколько лет тебе было, когда ты начал задумываться, что что-то надо менять?
2: Ну, честно говоря, попытки были, наверное, ну, периодически они возникали там и в 17, и 18 лет, там, и так далее. Но это все было тщетно, потому что это было направлено на собственные усилия. Вот. Но поскольку это, ну, часть меня все-таки была, и мне было трудно конкурировать с самим собой. Вот, нужна была какая-то помощь извне, и, то есть, попытки были неоднократные, я там и от сигарет отказывался, там, от алкоголя, там, на какое-то время в армию вот уходил, получается, ну, даже, признаюсь, что даже в армии проблем как бы с этим нет, можно везде, на самом деле, достать это, вот.
3: То есть, какие-то свои попытки, какие-то методики тебе не помогали никак?
2: Нет.
3: Хоть есть как бы много разных способов, которые сейчас предлагают люди.
2: Ну, я пробовал только вот... Ну, я как? Я пробовал просто отказаться сначала, потом... Ну, как бы это все было поэтапно. Потом я начал заниматься, ну, увлекаться здоровым образом жизни, спортом. Как бы, ну, я понимал, что это все-таки поможет мне как-то, ну, уйти от этого. От окружения, то есть психология тоже влияет. Я полностью избавился от окружения. Начал, вот, когда в прошлом году, в апреле, я начал веганить. То есть я думаю, что, ну, как бы посредством такой диеты я просто очищу организм от этого, мне станет проще. Вот. И, ну, через вот эти вот этапы в итоге, ну, Бог меня призвал, и я понимаю, что сейчас вот с Ним это... все намного эффективнее, чем было до. Вот. Сейчас у меня, в принципе, даже вот спустя даже такой долгий опыт употребления мыслей вообще практически уже не возникает.
0: Найди, найди свой путь.
1: Но все-таки, этом. Когда у тебя был переломный момент, когда ты вот понял, что вот все, ты, я так понимаю, не сразу бросил, да, все? То есть это поэтапно пришлось
2: бороться? Это было, да, это было поэтапно. Ну как, даже не поэтапно, это скорее произошло разом. Потому, но первые попытки, вот такие серьезные, где-то года два, переломный момент, два назад.
3: А что случилось?
2: Это вот череда вот этих вот событий, там, как бы, когда я уже начал задавать вопросы, что, ну, так не должно быть, что надо что-то изменить.
3: Но ты говоришь, что нужна какая-то помощь извне. Ты откуда ее получил?
2: Я получил ее, на самом деле, вот совсем недавно. Просто я познакомился с ребятами, которые, ну, которые видели, возможно, мои проблемы и хотели мне помочь в этом. Вот, я начал с ними общаться и... как бы пройдя программу определенную. Угу. То есть,
3: в чем суть заключалась?
2: Ну, они помогают обрести Бога. То есть рассказывали о нем, как бы мы занимались тем, что изучали Библию. Вот. И только вот там я полностью от всего разом отказался. Ну, то есть вообще пришел к Богу я, если... так вот, чтобы конкретно договор с ним заключил, не договор даже, а завет. Это произошло вот в апреле, не так давно.
3: Угу.
2: Вот, последний,
3: сколько прошло времени?
2: С момента последнего употребления?
3: Ну, да,
2: это был февраль месяц этого года.
3: То есть сколько месяцев?
1: Ну, около...
3: 5 месяцев, да. Меньше полгода.
2: Да.
3: Угу.
1: Здорово. Ну, слушай, а вот ты говоришь, что к тебе, ну, не голос был, но, то есть внутренний, может быть, голос, вот я тебя сейчас найду. Вот. Ты до этого как-то слышал о Боге или как-то тебе рассказывали в детстве?
2: Ну, в детстве, да, честно говоря, вот я поначалу сказал то, что я не слышал о нем, но было такое то, что соседка по даче, она, ну, она знала о нем, то есть она... Мы с ее племянником общались и как-то приходили к ней просто послушать рассказы там, из Библии. Мне они очень нравились, но в моем окружении, в частности, это были родители, они как-то неодобрительно относились к этому, и, соответственно, ну, меня это оттолкнуло в какой-то момент, вот, и, ну, вообще унесло. Вот. А когда я начал... предпринимать попытки отказаться от этого. То есть я слышал, что вот это правильно, вот это ты на правильном пути, как бы. Как только я...
3: Голос тебе говорит?
2: Да, да, как бы это голос, подсказка какая-то. Я не знаю, как это даже описать. Вот, а когда я снова возвращался, у меня просто такая каша в голове какая-то возникала. Я как бы, ну, сам себя обманывал просто. Вот.
1: Здорово. Ну, а вот сейчас, когда ты, ну, избавляешься, ну, уже избавился от этих привычек, скажи, как окружение, которое вот новые ребята, они как-то, ну, ты поменял свой круг, да, ведь? Вот. Способствует ли это тому, вот, новое окружение, что, ну, это помогло тебе избавиться быстрее от этой зависимости? То есть ты поменял окружение?
2: То есть новое окружение,
1: да,
2: безусловно,
1: да,
2: помогает, да. Это однозначно. То есть тут как бы я, ну, если брать середину, плюс и минус, вот я был в минусе, тут даже я перешел не в середину, а уже как бы в плюс.
3: Угу.
2: Вот.
3: Скажи, вот очень интересно, люди сейчас очень многие зависимы от разных вещей, не только это алкоголь, курение, это может быть там интернет-зависимость, еще какая-то созависимость. Как вообще... вера способствует избавлению, потому что многие люди считают, что избавиться от чего-то можно только благодаря каким-то усилиям воли, благодаря каким-то лечебным центрам, ну, медикаментами какими-то. И для них вообще непонятна связь между верой в Бога и как бы жизнью свободе. Для них, наоборот, религия, вера — это какие-то запреты.
2: Ну, с Богом ты на самом деле просто понимаешь истинный смысл жизни и вообще, в принципе, истину. Все, что без него, это ложно, я считаю. Вот в попытках, ну, не то, что в попытках, в этих различных зависимостях. Вот.
3: Ну вот лично на твоем опыте, как ты считаешь, как тебе помогла вера в Бога вот избавиться? Есть прямая взаимосвязь?
2: Да, конечно, я понял, что на самом деле, ну, чем должен заниматься человек. И, то есть, ну, я начал явно отличать, что хорошо, а что плохо. Угу. Вот, таким образом, собственно, и я понял, что...
3: Что это плохо.
2: Что это плохо, да.
3: Понятно.
2: Однозначно, то есть это стало, я понял, что все, что я делал до этого, это был самообман. Угу. Вот, а истина здесь находится, с ним.
1: Угу. А, Дима, а что ты мог бы пожелать тем людям, у которых сейчас есть, допустим, зависимость, вот, находится, может быть, ну, в такой ситуации, или хуже, или, ну, может быть, не так серьезно? Что бы ты мог бы им пожелать, чтобы они, ну, стали на верный путь?
2: Я бы им мог посоветовать, чтобы они... искали его, чтобы они задавали вопросы, искали правду, истину, вот. И перестали себя обманывать, как-то оправдывать, ну, совершая вот эти вот нехорошие действия. В принципе, это самое главное.
1: Дим, спасибо, что ты пришел сегодня, поделился своим опытом. Для нас это очень ценно. Друзья, если в вашей жизни есть подобные случаи, привычки или зависимости, с которыми вы не можете справиться, и вы понимаете, что попытки тщетны, то обращайтесь к Богу. Ваши усилия, они будут приумножены, и вы точно не останетесь без ответов на ваши молитвы. Это была программа «Найди свой путь». Мы с вами прощаемся до следующей передачи. До новых встреч!

0: Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться? Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Небо на земле. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши темы «Небо на земле», разговоры о святилище. Сегодня у нас в гостях Игизарян Эдуард Михайлович, преподаватель Заокской духовной академии, магистр богословия, а также Гунько Леонтий Прокофьевич, доктор богословия. И мы продолжаем наш разговор о небесном святилище. В частности, сегодня пойдет речь о том, как нам в этот храм небесный приходить. Поскольку мы уже говорили о том, что земной храм перестал существовать и нелегитимен, таким образом, а куда приходить верующему со своими просьбами, со своими жертвами, в конце концов, о прощении и так далее, и так далее. Как нам туда достучаться?
2: Нужно сказать, что во все времена, даже когда существовал ветхозаветный храм, приход к Богу связывался не только с Ним, не только с каким-то определенным местом. Верующий человек мог обратиться к Богу в молитве с любого места, где он находился, и Господь и такие молитвы слышал, потому что Господь говорит, что Он живет с каждым человеком, сердце которого сокрушено, с сокрушенным сердцем. То есть с человеком, который раскаивается, который принимает его, который верит в него. Господь живет, то есть нам даже не нужно к нему идти, он сам приходит к нам. И приход Иисуса Христа на нашу землю был дополнительным тому подтверждением, что инициатива в установлении диалога между Богом и человеком исходит от Бога. Что же касается небесного храма, то нужно здесь отметить, что прекращение существования земного храма является не недостатком для веры и для религии, а скорее благословением, потому что небесный храм и Бог, который стоит за этим храмом, становится доступным всем, независимо от национальной принадлежности, места жительства, возможностей добраться в какую-то географическую точку. Он доступен всем с любого места, с любой точки земли. И более того, открытие небесного храма как храма истинного, именно таким он назван в послании к евреям, то есть земной был всего лишь указателем на истинное. Нельзя сказать, что он не был истинным. Это тоже было реальное святилище, куда люди приходили и получали там прощение грехов. Но все-таки его функция ниже. Это то, что указывало на истинное. Так вот, когда начинает в спасительном смысле функционировать истинный храм, то уверенность человека должна быть выше в том, что Господь его слышит, о чем писал, в частности, автор послания к евреям в 4 главе, в 16 стихе. Он говорит: «Да приступаем с дерзновением», рассказав о небесном храме и небесном первосвященнике, он говорит: «Да приступаем с дерзновением», то есть со смелостью, с уверенностью, если по-другому перевести это слово, к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Откуда эта смелость, эта уверенность? Она от того, что первосвященником уже является не человек, а Сын Божий, Иисус Христос. Она от того, что служение совершается не на основе жертвы животного, а на основе жертвы Иисуса. Это уверенность от того, что теперь, благодаря приходу Христа на землю, Его служению, Его смерти, мы увидели Бога в несколько более широком, полном свете. И в Ветхом Завете Господь представлен правильно. Но в Новом Завете, наряду с тем, что он представлен правильно, он еще и представлен более полно, более широко. И вот это более широкое представление о Боге как раз и помогает нам идти к Нему с большей уверенностью, с большей смелостью. Конечно, этот приход не является приходом в буквальном смысле, он подразумевает приход верой, приход через, скажем, наш особый мысленный настрой, основанный на особом мировоззрении, библейском мировоззрении, на особом восприятии Бога как нашего Творца, предусмотревшего план нашего искупления. Но принципиально важно как раз не то, что мы по-прежнему имеем этот доступ, а именно то, что этот доступ становится более универсальным и позволяет нам идти с большей уверенностью, с большей надеждой, с большей радостью даже, предвкушая то прощение, которое Господь предусмотрел.
3: Может быть, здесь еще один момент дополнить или немножечко развить о том, вот что говорил Леонид Прокофьевич. Священник Нового Завета, как об этом пишет то же самое послание к евреям, он не приносит за себя жертвы. То есть Христос отличается от ветхозаветных первосвященников тем, что он совершенный. Поэтому он не приносит за себя жертву за грех. Он не исповедуется во грехе. Поэтому мы к нему приходим как к святому, совершенному и праведному. Кроме того, Христос принимает непосредственное участие в нашей жизни, когда мы возносим наши молитвы к Нему, когда мы Его о чем-то просим или просим нашего Небесного Отца во имя Христа, мы знаем и у нас есть уверенность в том, что Христос непосредственное участие в нашей жизни принимает, потому что когда мы возносим молитвы во имя Его, Отец Небесный нас слышит и нам воздает просимое. Поэтому вот разница здесь также, она связана с тем, что, так скажем, присутствие в новозаветном храме, то есть небесном святилище, оно дает нам большие возможности.
0: Далее в программе.
3: Сам Иисус Христос на горной проповеди, он прокомментировал и продемонстрировал то, как Господь относится к заповедям.
1: Какими молитвами молиться, или в каком формате, или в каком месте это делать.
2: Но наши земные богослужебные здания – это не храм.
3: Мы можем молиться дома, в транспорте, на улице.
1: Есть ли на земле какие-то священнослужители, перед которыми мы должны исповедоваться?
0: Небо на земле.
1: Ну вот когда вы говорите, что связь с небесным храмом у нас происходит посредством какого-то особого духовного настроя или посредством молитвы, у меня возникают две разные ассоциации. Говоря о настрое, у меня возникает ассоциация с медитацией какого-то рода. Говоря о молитве, сразу встает вопрос, а какими молитвами молиться, или в каком формате, или в каком месте это делать? Есть ли какой-то регламент по этому вопросу?
3: Ну, наверное, регламента не существует, потому что нас Господь слышит везде и всегда. Поэтому Христос говорит своим ученикам, например, «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». То есть вот даже тогда, когда два человека собираются, и мы знаем о том, что фактически в иудаизме существовало и до сих пор существует представление о том, что богослужение возможно провести только тогда, когда собирается 10 человек, так называемый миньян. И эта история, она еще взята из книги «Бытие», когда 10 человек, за 10 человек Авраам ходатайствовал перед Богом, за 10 праведников в Содоме, и на этом они остановились. И Господь сказал, что даже если 10 человек будет в Содоме, Я его не уничтожу. Вот, поэтому богослужение возможно провести в присутствии 10 человек. Вот, но Христос, Он идет еще дальше. Он говорит, где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них, там уже находится слава Божия. И поэтому здесь не существует вот регламента, связанного с тем, при скольких праведниках или членах церкви мы можем молиться. Здесь не существует регламента, связанного с тем, в каких стенах мы можем молиться, а в каких нет. Мы можем молиться везде. Мы можем молиться дома, в транспорте, на улице, где бы то ни было, на работе, где бы то ни было. Мы можем молиться, и наши молитвы, они услышаны Богом, потому что если молитва возносится по вере, если я с искренним сердцем обращаюсь к Богу, вот, и прошу во имя Иисуса Христа и по воле Божией, у нас есть свидетельство библейское, есть обетование, что Господь нас услышит.
2: Здесь, наверное, нужно сказать, что вообще с приходом Иисуса Христа очень многие вещи, которые в Ветхом Завете людьми, я подчеркиваю это, воспринимались как события, приобрели форму дела всей жизни, или можно даже сказать процесса всей жизни. Это касается не только молитвы. Взять, к примеру, те же обряды, которые совершались в служении. Это были какие-то разовые события. Но Христос в Евангелии и впоследствии апостолы подхватывают эту идею, говорит о том, что, по сути дела, вот с этим настроем покаяния, который должен сопровождать принесение жертвы, человек должен ходить все время. И он должен выражаться в смиренном духе и по отношению к Богу, и по отношению к людям, в смиренном восприятии самого себя, то есть в адекватной самооценке, основанной на осознании того, кто ты, и с другой стороны, эта самооценка должна быть такой, чтобы в ней присутствовало и осознание своего достоинства, как Сына Божьего. Это же касается и молитвы. Молитва из какого-то разового акта должна стать неким таким... чем-то таким, что как бы пропитывает собой сознание человека и остается с ним всегда. Это касается и добродетели, которую призваны совершать люди в эпоху Иисуса Христа. Иудеи считали, что добродетель – это одна из заслуг, которой можно, значит, как-то пересилить, что ли, вес греха, который человек совершил. То есть, если много добродетелей делать, то тогда как бы на чаше весов она окажется весомее, чем те грехи, которые мы совершили. Но Христос показывает, что на самом деле добродетель – это не просто какие-то дела, которые нужно совершить для того, чтобы добиться перевеса на весах. А это состояние жизни, состояние мышления, состояние веры человека, когда он вот так живет, что это всегда, это постоянно по мере возможности и становится как бы частью его образа мышления. Вот то же самое и с приходом в святилище. Можно, конечно, как-то попытаться привести приход к святилищу и к церковным богослужениям. Но наши земные богослужебные здания – это не храм. Это не храм, не тот храм, в который призывает нас апостол Павел. Поэтому, когда речь идет о небесном храме, то все-таки мы должны воспринимать приход в этот храм как бы путь всей нашей жизни, который всегда туда направлен. И все наши шаги, они вот в этом направлении совершаются, какими бы они ни были. Связаны ли они с духовными, с решением духовных задач каких-то или бытовых, каких угодно.
1: По сути, вы описываете сейчас вообще изменение характера человека. И это не всегда возможно вот так вот сходу взять и поменяться, и начать по-другому думать, начать постоянно мысленно молиться, еще что-то, это же...
2: Я бы сказал, что речь нужно вести не об обновлении характера. Обновление характера – это как бы процесс больше с акцентом на результат. Вот если пользоваться библейской терминологией, то здесь скорее речь идет об обновлении ума. это, можно сказать, понятие или термин даже из посланий. То есть все в конечном счете начинается с перемен, которые происходят в мышлении. И они влекут за собой какие-то действия, какие-то поступки. Поэтому к чему следует призывать и к чему призваны христиане, это к тому, чтобы, основываясь на изучении Священного Писания, основываясь на своих отношениях, опыте отношений с Богом, переживать вот это обновление ума и быть руководимым. Чем должно это обновление ума заканчиваться? Оно должно приводить к тому, что Дух Святой начинает руководить нами в большей мере, чем до этого, скажем так. То есть, когда благодаря обновлению ума открывается возможность Духу Святому на нас действовать, то вот, это вот, вот этот путь, он совершается более, скажем, целенаправленно, с большим представлением о том, что нужно, для чего нужно, куда идти и так далее.
1: Остался вопрос по поводу прощения. Как человек может получить вообще прощение, к кому ему обращаться? Есть ли какой-то регламент исповеди, может быть? Потому как там человек исповедовался над жертвой, здесь жертвы нет, храма нет, первосвященник не виден для нас. Как происходит исповедь?
3: Ну вот, в Новом Завете говорится о том, что это то же самое послание к евреям, когда говорится, что Христос вошел за нас не с кровью козлов и тельцов, а Он вошел в небесный храм со своей кровью. И поэтому фактически то же самое, что происходило в Ветхом Завете. Когда приходил человек с грехом со своим, с тяжестью вот этой вины, он приходил во двор святилища, становился перед жертвенником, взяв с собой какое-то животное, ягненка или голубя, или тельца и так далее, исповедался над этим животным, исповедовался Богу, но он фактически переносил, возлагая руки на голову этого животного, он символически переносил свою вину, исповедуясь на это животное, и после этого животное убивали. То есть таким образом доносилась очень важная идея до общества Господнего, что за грех нужно принести какую-то... Кто-то должен пострадать за грех. Если не человек несет вину эту, если не он умирает за этот грех, то за него умирает это животное. Поэтому мы вспоминаем в этот момент Иоанна Крестителя, который указал на Иисуса Христа и сказал: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». И поэтому то же самое происходит в Новом Завете, когда мы возносим наши молитвы к Богу, когда мы исповедуемся во грехе в нашем, и когда мы фактически уповаем на то, что Христос стал для нас вот этим агнцем, который взял на себя наш грех, и он умер за нас. И таким образом происходит вот это вот перенесение нашего греха на Иисуса Христа, который его понес на Голгофском кресте. И в счет вот этой жертвы, которую он совершил на Голгофе, умерев за нас и фактически искупив всю нашу вину, мы таким образом получаем прощение.
0: Небо на земле.
1: Есть ли на земле какие-то священнослужители, перед которыми мы должны исповедоваться? Или это делается только в молитве?
3: Но это делается только в молитве. И как раз Новый Завет нам говорит о том, что у нас есть ходатай, и нам нет необходимости прибегать к каким-то особым людям, священнослужителям и так далее, потому что у нас есть четкое, ясное наставление в Священном Писании. Вот, например, в первом послании Иоанн Богослов пишет такие очень важные слова. Он говорит: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». То есть, иначе говоря, он является нашим ходатаем, он является нашим посредником, он является праведником. Почему и нам нет нужды кому-то из людей обращаться? Потому что мы уже говорили об этом, что Христос отличается от ветхозаветных первосвященников тем, что Христос является праведным, он является святым и совершенным. Но никто из людей не является ни праведным, ни совершенным в этом смысле, то есть не является безгрешным. Поэтому мы приходим только ко Христу. Он есть наш посредник, он есть наш ходатай, и он тот, кто принимает на себя нашу вину.
2: Вот здесь очень важно, мне кажется, добавить еще то, что посредник между Богом и человеком с точки зрения Священного Писания – это личность, которая не просто представляет нас перед Богом, а личность, которая несет на себе грех. С этой точки зрения не просто как бы не нужны земные священники, а просто нельзя к ним обращаться, если кто-то претендует на этот статус, потому что они не способны сделать то, что должен делать на самом деле вот этот ходатай, стоящий между Богом и человеком. И это очень важный, очень принципиальный, я бы сказал, вопрос, на который нужно обращать самое серьезное

0: Ну, я начну, может быть, Эдуард Михайлович добавит. Дело в чем, что жизнь была регламентирована, что касается религиозных вопросов, что касается вопросов повседневных, бытовых,
1: Профессиональных.
0: профессиональных, то надо сказать, что такого регламента не было. Человек все равно оставался свободен во многих вопросах. Если говорить о Новом Завете, то я бы сказал так, что регламент остался, но он от формальных вопросов перешел к вопросам неформальным или, если их можно так обозначить, к вопросам, связанным с состоянием моего духа, моей души, с вопросами моих отношений с Богом. То есть, что я имею в виду? Например, как в древности для прощения грехов требовалось покаяние, так и сейчас оно требуется. Но в Ветхом Завете покаяние должно было быть выражено с помощью возложения рук на жертву. Сейчас, конечно, когда мы приходим к Христу, просто вот этот обряд, его невозможно выполнить, саму форму, я имею в виду саму форму. Но покаяние как таковое не отменилось. И это касается и многих других вещей. Например, когда мы говорим о священниках, у них была специальная одежда на каждый там случай, связанный с служением в святилище. И мы понимаем, что эта одежда символизирует собой нечто, что связано вот с этим конкретным обрядом. Вот. Соответственно, мы не знаем, как, скажем, это происходит в небесном святилище. Мы не видим это служение в таком виде, как наблюдали, например, люди, когда приходили в земное святилище. Но мы понимаем, что за каждым из этих обрядов тоже стоит свое какое-то настроение, свой дух, свой какой-то эмоциональный окрас, ну и суть, конечно. Вот. Поэтому вот эта вот сущностная сторона, она сохраняется, хотя, конечно, многие вещи в силу того, что и святилище сейчас для нас невидимо, и первосвященник невидим. Мы приходим верой и к нему, и в святилище. Многие вещи, они, конечно, приобрели другой окрас.
1: Ну, может быть, два слова еще добавить, связанных с тем, что, по сути дела, действительно, у нас нет каких-то регламентов, связанных с повседневной жизнью. Ну да, мы знаем о том, что остаются заповеди, которые нам необходимо соблюдать. И причем сам Иисус Христос на Нагорной проповеди, Он прокомментировал и продемонстрировал то, как Господь относится к заповедям, и то, как мы должны понимать, и насколько глубоко мы должны понимать заповеди. Поэтому чем бы мы ни занимались, в какой бы мы профессии ни пытались себя самовыразить, будучи там женатыми, неженатыми, в любом социальном статусе, у нас остаются вот эти заповеди, которые являются требованиями Божьими по отношению к нам, потому что посредством заповеди Господь выражает свою волю, Он выражает свой характер, Он выражает свое совершенство и нас призывает к тому, чтобы мы следовали этим путем, чтобы чем бы мы ни занимались, чтобы мы старались бы вот эти заповеди, вот эти принципы божественные сохранять в своем сердце, потому что они настолько глубоки, настолько значимы, что вне зависимости от того, кем мы являемся и что мы делаем в жизни, мы фактически, нам фактически необходимо следовать вот этим путем.
2: Действительно, у нас регламент остался все тем же, поменяй свой образ жизни. То, что мы изначально говорили, что у святилища была цель изменить характер человека, изменить его мышление, изменить его образ жизни, оно остается и сейчас, и до сего момента. Только выходит так, что из-за отсутствия физического святилища сделать это становится в некотором роде проще.

0: потому что мы можем обращаться к настоящему священнику в любом месте, в любое время.
1: Я бы даже сказал, что опыт, который мы приобретаем сейчас, когда приходим к Христу, сильнее по тем переживаниям, которые мы испытываем, и он значимее и масштабнее по тому прощению, по глубине прощения, которое сейчас предлагается, потому что он основан на жертве Иисуса Христа.
0: Спасибо, друзья. Спасибо и вам, дорогие зрители, что вы оставались с нами. Мы приглашаем вас участвовать и в наших следующих передачах. Спасибо.

0: Небо на земле.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Хвалите Господа! Аллилуйя!
3: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Воспитание детей, особенно в религиозном аспекте, вот уже более 2000 лет повторяется история, рассказанная Иисусом. У одного человека было 2 сына, и младший решил, что ему слишком неуютно дома, что ему пора начинать самостоятельную жизнь. Он попросил отца выдать ему сейчас причитающуюся часть наследства, которую обычно получали только после смерти родителей. Но для него это было неважно. Ему было все равно, что этим он как бы похоронил отца заживо. А разбогатев таким нехитрым образом, он отправился подальше от родительской опеки. Но был никудышным управителем полученного в наследство имения. Он все пропил, все прогулял. И в один день, придя в себя, он увидел себя голодным, нищим наемником, пасущим свиные стада, и решил вернуться. Он вернулся и узнал, что с тех пор, как ушел, отец ждал его на дороге ежедневно. Может быть, не столь драматично, но эта история повторяется. Дети узнают о Боге, любят его в детстве, остаются верными в юности, уходят от него, забывая веру в молодости, возвращаются, ища утешения в зрелости. Вот что пишет нам Валентина. Она просто так представилась в своем письме, и мы ее так и будем называть. Просто Валентина. «Впервые я узнала о Боге по заслуге моей мамы. Она была верующая. Молитва для нее была святым делом. Ни один день у нее не начинался без молитвы. Умылась, помолилась и только потом приступала к повседневным делам. Перед тем, как есть обедать, тоже молилась. Вечером на ночь тоже молитва. С раннего детства мы с сестрой участвовали в вечерней молитве. Мама стояла на коленях посередине, а мы с сестрой по бокам. Мама не спрашивала нашего желания, ставила рядом и начинала молитву. Когда Валентина с сестрой пошли в школу, они носили крестики еще. Цепляли на булавку и прятали под платье. Каждое воскресенье у них дома собирались соседки. И обязательно, между прочих, разговоры всегда говорили о конце света. Про ад, про рай. Валентина не слушала с любопытством про рай и с ужасом про ад. Она не причисляла себя никогда к святым, и, слушая про ад, у нее волосы на голове становились дыбом, и сердце замирало от страха. А вдруг нечто подобное ждет и меня? Но время шло. Валентина с сестрой уехала учиться в город, получать среднее образование. И на это время забыла про Бога. Но не совсем. Нет-нет, да вечерами, лежа в постели, Валентина размышляла, как и прежде, о смысле жизни. Есть ли все же Бог? Или его нет? Может, все это сказки, мифы? И Валентина искала ответ. Она перечитала все, что ей попадалось о происхождении человека, о параллельных мирах, религии. Но все это ее не удовлетворяло. Одно ей не нравилось, казалось глупым, в другое она не могла поверить. Но вот пришло время и ей узнать истину, которую Валентина искала всю жизнь. Валентине было 49 лет, когда развалился Советский Союз. И Слово Божье стало доступно для всех. Читай, не ленись, как говорится. Однажды к ней домой пришли свидетели Иеговы с Библией. Валентина их завалила вопросами, и они предложили ей приходить к ним на занятия. Они, оказалось, живут в том же хуторе, что и Валентина с семьей, недалеко от них, куда семья Валентины переехала совсем недавно. Валентина, конечно, с удовольствием хотела послушать Слово Божье. Но никак у нее не получалось, она никак не могла собраться. Все время было некогда, все были какие-то дела мешающие. И вот через несколько дней Валентина идет по городу от их хутора, он в 15 минутах езды на автобусе. И ей навстречу идет знакомая, старая давнишняя знакомая. Они разговорились, и знакомая говорит: «Валя, ты знаешь, куда я хожу? А ведь я нашла церковь, где изучают истину. Приходи к нам». И знакомая дала Валентине адрес дома, где они собирались, и добавила, что собираются они по субботам. И вот пришла суббота. Валентина бросила все дела свои, села на автобус и поехала в город. И нашла тот самый дом. И с теми людьми, которых Валентина там нашла, она начала изучать Слово Божье, Библию. Позже она узнала, что их церковь называется Церковью Христиан-Адвентистов Седьмого Дня. Потом Валентина приняла крещение. И как она сама пишет, душа ее успокоилась. Наконец-то я нашла то, что искала всю жизнь. И вот Валентина уже 7 лет в церкви. И заканчивает она свое письмо такими словами: «Не устаю благодарить Господа за то, что Он нашел меня и открыл мне истину свою, которую я и приняла всем сердцем». Валентина, Краснодарский край. Еще раз хотелось бы обратить ваше внимание на важность духовного воспитания детей. Если в детстве ребенок получил хоть какие-то знания о Боге, это останется в его памяти на всю жизнь и будет утешением, поддержкой, опорой в жизни. Но кто-то скажет, может быть, что он сам ничего не знает о Боге. Как же прививать религию в этом случае детям? Это верно. Если ты сам человек нерелигиозный, или религия играет для тебя несущественную роль в жизни, а детей своих будешь заставлять верить, будешь заставлять исполнять религиозные обряды, они действительно скоро поймут, что это все притворство, что это все ложь. Но тем не менее, любой родитель будет отвечать перед Богом за то, в каком духе он воспитывал своих детей. Поэтому лучше всего, дорогие друзья, задаться вопросом о роли Бога в своей жизни. Да, начать следует, несомненно, именно с этого. Но все же важно не упустить время и начать прививать детям любовь к Богу как можно в более юном возрасте.
0: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: Говоря о жизни Кенесарецкого региона во времена Иисуса Христа, следует заметить, что те, кто хотели сделать серьезное или сколько-нибудь достаточное состояние на рыбной ловле, обзаводились лодками. Это могли позволить себе далеко не все люди. Мы читаем о том, что у Петра была лодка. Это означает, что Петр был преуспевающим рыбаком в те времена. К нему могли наниматься на работу те, у кого не было собственной лодки или хотя бы плота. Воссоздана модель лодки первого века, которой пользовались люди в том регионе. Лодка обычно была оснащена парусом. Парус тоже стоил недешево. Дело в том, что выработка ткани в те времена была достаточно дорогостоящим продуктом. Иногда тряпочка, чтобы занавесить тело раба, стоила дороже, чем сам раб. В Римской империи рабы нередко жили полуногими. К счастью, в районе Генесарета рабов не было. Люди нанимались в батраки. Нанимаясь в батраки, они по древним иудейским законам должны были в 7-й год получить от того, кому они нанимаются, целое приданое, чтобы суметь встать на ноги. Но в эти годы уже не соблюдались древние законы. Бизнес рыбной ловли был не готов к тому, чтобы коррелировать с теми законами о 7-м годе, которые были заповеданы в Торе. Однако занимающиеся обработкой земель пытались соблюдать 7-е годы. В 7-й год земля должна была покоиться. Если доход человека зависел от рыбной ловли, то это был не сезонный доход, а ежедневный. Поэтому в 7-й год не соблюдался большинством рыбаков того региона. Те же крестьяне, которые выращивали виноград или зерновые, были свободны в 7-й год от полевых работ, и, как высчитали ученые, Христос начал свое служение именно в юбилейный год. Может быть, именно поэтому, когда Он проповедует в окрестностях Тивериады, в Капернауме, множество людей на первых порах Его служения слушает Его проповеди. Они свободны от полевых работ. Но рыбаки по-прежнему заняты своим делом. И даже во время проповеди Иисуса Петр моет сети. Лодка в представлении иудеев была образом ковчега. Ковчег, который построил Ной, был первым судном в истории человечества, и это было средством спасения. Иудеи понимали, что ковчег, который построил Ной, был также прообразом того ковчега, на котором во святом святых восседала Шехина. Поэтому обычная рыбацкая лодка была овеяна романтикой этих древних сказаний. Избранные люди в лодке — Ной и его семья. Избранные люди в лодке — Иисус и его ученики. Когда Иисус просит Петра отплыть от берега, чтобы можно было проповедовать многочисленной толпе, Иисус проповедует с лодки. Это аналогия тому, что произойдет немного позже, когда мощным свидетельством Его любви станет безмолвная проповедь Его тела, распятого за наши грехи на кресте. Когда Господь проповедует с моря, сидя в лодке. Он проповедует милость и проповедует любовь. Милость и любовь в Ветхом Завете Господь проповедовал из среды огня с горы Синай. Терновый куст, лодка, крест — это образы, которые коррелируют между собой. Находясь в бурном море, ученики испытывали страх перед смертью. Лодка не могла спасти их до тех пор, пока рядом не оказался Господь. Спасает не лодка, не крест, спасает Божье присутствие. Если мы поклоняемся кресту, не осознавая, что спасает Божье присутствие, если мы уповаем на лодку или на какое-либо еще средство, не осознавая, что единственным спасительным средством является Божье присутствие, мы превращаемся в идолопоклонников. Фетишизм в христианстве низводит все достижения Духа, все то, что кровью Господа и потом Его Гефсиманской молитвы было добыто для нас, низводит все это до уровня язычества. Когда мы думаем о тех сложных моментах, которые пережил Господь, страдая за нас и пытаясь поднять наше сознание до новых высот, мы оказываемся в положении учеников. Возможно, Петр, занимаясь рыбной ловлей, помнил, что Господь обещал его сделать ловцами человеков. Но вряд ли он осознавал, что это значит. Рыба, которая наиболее распространена в водах Генесарецкого озера, сегодня называется рыбой Петра. Господь однажды дал ему великий улов в начале призвания. Но в конце истории, которая записана в Евангелии от Иоанна, рассказывается о том, что это чудо повторилось. Итак, тем утром, когда Господь второй раз дал Петру грандиозный улов, лодка была ориентирована на Вифсаиду или Капернаум. Это означает, что солнце было справа по борту. Ни один рыбак не будет закидывать сеть с той стороны, откуда светит солнце. Ведь в этом случае рыба увидит сеть, и она моментально уйдет в глубину. Но Господь дает огромный улов. И то, что рыба оказалась пойманной в сети, именно при таких условиях, подтверждает чудо, подтверждает сверхъестественность этого события. Петр, его собратья или любой миссионер становятся ловцами человеков не в силу того, что они умелы, не в силу того, что они расчетливы, но только в силу того, что Господь обеспечивает им этот грандиозный успех. Петр насчитал в своем неводе 153 рыбы. Мы не поймем символики этого числа, если не познакомимся с азами ближневосточной цифрологии. Ближневосточная цифрология известна как сфера знания, которая пользовалась большой популярностью в библейские времена. Она не имеет ничего общего с магией. И, как говорит доктор Дюкан, библейская цифрология не имеет отношения к каббалистике. Сам Господь использует идею числа, которая была принята в тех регионах, чтобы сделать понятными те или иные пророчества. Мы утратили эти коды, и поэтому многие библейские пассажи потеряли для нас свою глубину. Цифра 1 связывалась у древних иудеев с идеей многобожия. Господь Бог един есть. Цифра 2 была нагружена идеей истины. Поскольку только при двух или трех свидетелях слово, сказанное в обществе, понималось как достоверное. Два — это минимальное число свидетелей, которое способно убедить судей в спорных ситуациях. Число три понималось как малый круг совершенства. Самая минимальная семья, но полная семья, в которой есть и родители, и дети, это семья из трех человек. Число четыре. Оно несет нагрузку идеи четырех ветров или пространства всей Земли. Выражение «четыре ветра» встречается в Писании не раз. Мы видим, что четыре ветра борются на море, когда Даниил видит свое видение. Это означает, что борьба идет во всем мире.

радости лишь несколько слов прошепчу поскорей. Исполнен мой долг, за работу скорей.

тебя много раз записать я хотел, но времени ты никогда не имел. Дрожа на колени, склоняюсь в мольбе, и вдруг просыпаюсь.

прошепчу поскорей, исполнен мой долг, за работу скорей.

Пусть будет уроком для нас всех, друзья, чтоб время имели и ты, друг, и я.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: Открытый разговор. Ведущая Лидия Нейкурс.
1: Приветствую вас, дорогие мои слушатели. Сегодня мы с вами будем учиться, как правильно общаться. Общаться с друзьями, с супругами, с детьми, просто с незнакомыми людьми. Есть разные уровни общения. Другой человек, есть даже поговорка такая, душа другого человека – это потемки. Мы можем представить его в виде темного леса. Другой человек, и что там творится в этой роще, мы не знаем. Там растут деревья, кусты, мы это все видим как общую картину. А что творится там, в этой роще, мы не знаем этого. Но другой человек точно так же спрятан в своей роще. Как же люди общаются? Как лучше общаться? Как выйти из этих темных мест, зарослей, каких-то кустов, деревьев, из лесу? Если люди начинают общаться, они вроде бы как подходят, мы образно представим, подходят просто к самому краешку своих лесных зарослей. И они видят друг друга, но в основном на фоне того, чего они не знают, среды, о чем этот человек думает, о чем человек мечтает, что он ничего не знает. И давайте мы представим, как человек может к другому приблизиться, на какое расстояние, какое значение имеет общение в жизни человека. Человек – существо общественное. Он не может быть сам. И мы знаем, что многие люди страдают от одиночества, потому что или не умеют общаться, или не хотят общаться. Некоторым людям даже на короткое мгновение, на несколько часов, может быть, дней, необходимо побыть одному. И это хорошо. Но все равно, когда наступает момент, что люди чувствуют дискомфорт, они первое, что ищут – с кем поговорить. И это нормально, это хорошо. Но неумение общаться полностью разрушает человеческое общение и даже какие-то шаги к любви, дружбе или какому-то общению. Умение общаться укрепляет семью. Может быть, ваша семья именно нуждается в том, чтобы научиться общаться. Может быть, вы общаетесь совершенно не так, как необходимо общаться в семье? Давайте мы об этом сегодня подумаем. Общение происходит несколькими способами. Вербальное, невербальное общение. Когда люди разговаривают, передача происходит через слова. Но люди меньше всего, оказывается, обращают внимание на содержание слов. Они просто слышат слова. Но когда они общаются лично с человеком, они еще обращают, даже не думая об этом. Смотря в лицо человеку, в глаза его, мы улавливаем еще большую информацию, невербальную информацию. Какое выражение лица было у этого человека? Какое выражение глаз? Какой жест? Как человек стоял? Как он говорил? Еще есть один источник информации, общения – интонация. И это тоже имеет огромное значение в общении. Я как-то слышала об одном сделанном эксперименте в лаборатории. Молодые люди общались в этой лаборатории, там работало около 10 человек. И однажды один из этих сотрудников принес маленькую собачку туда. Ему было просто жаль этой собачки, и он принес ее в лабораторию и говорит: «Так, будет у нас еще один сотрудник, друг, и мы будем общаться тут с ним. Давайте его подкормим, чтобы он как-то ожил». Он такой бедненький был, грязный весь. Они его помыли, они ему дали есть. Но ученые, они бы не были учеными, если бы они не делали какие-нибудь эксперименты. И поэтому одному человеку в этой лаборатории пришло в голову идея. Давайте мы проведем эксперимент, как влияет невербальная информация на животного, на его мозг, на его слух. И что они сделали? Они начали общаться с этим животным много. Они ему говорили слова, они говорили ему какие-то названия, там, ласковые слова, хорошей интонацией. Щенок отвечал на эту любовь. Он умел общаться, он подпрыгивал, он реагировал на каждое слово. Ему так было интересно, что в этой лаборатории все 10 человек общаются с ним. Щенок рос таким упитанным, у него шерсть блестела, он сам был кругленький, такой оригинальный песик. Но вот эксперимент заключался в том, что они поменяли свою информацию. Они начали говорить щенку те же слова любви, но в такой тусклой, никакой окраской информации. То есть они говорили ему интонацией такой плаксивой: «Ты хороший, «Ты хороший, я тебя очень люблю». И это было такое выражение лица тусклое, такое непонятное. Щенок был так растерян, что он не знал, как реагировать. Он подбегал к одному, подбегал к другому. Все одинаково с ним говорили. Больше ничего, только тусклая, непонятная интонация. А слова говорили те, от которых привык щенок, что это были слова любви. Они ему говорили, какой он хороший и как они его все любят. Они не прикасались к нему, они не особенно обращали внимания, но кормили его так же, как и раньше. Что случилось с щенком? Щенок начал слабеть, худеть, потерял аппетит. Он лежал около своей мисочки и не реагировал ни на что. Ребята увидели, что плохо дело. Давайте-ка мы будем обратно прекращать этот эксперимент, а делать что-то другое. И они решили. Они взяли этого щенка, опять начали с ним общаться, опять начали ему говорить хорошие слова, но не хорошие слова, а хорошим тоном, радостным тоном. Они говорили ему: «Какая ты дрянь! Какой ты нехороший! Ты такой некрасивый!» И трясли его в своих руках, чуть ли не целуя его. Щенок опять стал радостным. Он опять стал счастливым, возвратился аппетит. И все было хорошо, он стал поправляться, опять шерстка стала блестящей и прекрасной, густой. Что щенку? Это щенок. Что щенку надо было? Хорошую нежную интонацию. И он понял только тогда холодность этих людей, хотя они говорили ему слова любви. Насколько важна интонация и важнее слов. А как у людей? Неужели точно так же? Да, дорогие друзья, точно так же. Слова – это наименьшая составляющая понимания в информации друг с другом. Только 7% слова означают. Вы можете говорить слова любви, но информация, которая переходит от вашего супруга к вам, это только 7%. То, что он сказал. А что больше? 55% – это информация, которая исходит от ваших жестов, от того, как вы стоите. Какое у вас выражение лица? Если вы повернуты к человеку, и вы говорите ему, глядя в глаза, он информацию воспринимает значительно больше. 55%. 38% – это проценты нашей интонации. Как мы говорим. И только 7% – слов. Итак, люди общаются и просто не знают, когда они передают информацию. И, может быть, женщина говорит о любви, но она таким говорит тусклым голосом, лишь бы ты отцепился от меня. И говорит, что я же говорю, а с этой информацией остается в голове мужчины только знание 7%. Да, она говорит, что она меня любит, но я же вижу, что она меня не любит. То есть он подозревает от вашей интонации большую часть информации, что, возможно, вы его даже не любите. Искусство слушать – это значит читать не только слова, но и интонацию, жесты, положение и выражение лица. Если люди начинают общаться, они начинают это с очень низкого уровня. Первый уровень – это формальный, тот, что не задействует все эти большие три части, только слова. Это не имеет значения ни информация, исходящая от положения тела, ни жесты, ни голос, ничего не имеет значения, только слова. И какие слова? Это форма, формальное общение. Как дела? Как живешь? Иногда люди даже и не слушают ответа. «Как дела?» и ушел. Даже вы готовитесь ему рассказывать «как дела?» никогда. Если вас спросили «как дела?», вы отвечаете таким же клише, такой же формой. «Все хорошо», «нормально» или «ничего». Что это слово означает «ничего»? Вообще ничего. Но вы удовлетворены ответом. Вот этот уровень – это первый уровень общения. Это не предоставляет человеку никакого времени для общения и никаких обязательств. Оно обычно очень короткое, мимолетное общение. Это называется первый уровень общения. Я даже не знаю такие семьи, где это есть, присутствует один такой уровень общения. В семье это невозможно. Это возможно между соседями на одной площадке или, возможно, даже очень далекие знакомые. Люди, которые не очень интересуются друг другом. Второй уровень общения – это уже более близкий уровень. Здесь имеет значение информация, которая исходит от вас. Но второй уровень – Это деловой уровень, это деловые встречи. Второй уровень – фактов. Времени здесь уделяется не так много. Деловая встреча, она может быть во времени даже и подлиннее, но качество общения исключает различные другие факторы. Например, здесь нет эмоций, здесь нет каких-то идей, а формальное извещение, как телеграмма, как какое-то слово или предложение, говорящее о чем-то. Это уровень сообщения, деловая встреча, которая не имеет в виду близких каких-то отношений. И когда людей спрашивают, у вас какие отношения? Люди говорят, деловые. Что имеется в виду? Мы только о деле поговорили, ни о чем другом. Никакие личные секреты, тайны или настроения при деловых встречах этом уровне не решаются. Но я хочу вас огорчить, что многие семьи живут на этом уровне общения. Они утром встали, какие могут быть такие предложения? Они говорят, я сегодня уйду до вечера. Утром поздоровались, клише произошло. Как спали? Нормально. Как настроение? Хорошо. Я сегодня ушел на работу до вечера. Жена ему отвечает, я сегодня тоже на работе, возможно, зайду на там, рынок или в магазин какой-то. И все, они оделись и разошлись. Вечером встретились и говорят, ну как дела? Нормально, ничего. На рынке был, все нормально. Там пришли, молчат, сели, телевизор включили и на 3 часа уставились в телевизор. Больше никакого общения. Какой уровень общения? 2-й. Деловой. Но это не семейный уровень. И, к сожалению, многие семьи именно на этом уровне общаются. И это очень печально. Наше общение, наша близость должна расти. Возможно, такой 2-й уровень позволителен между парой, когда они начинают знакомиться, когда они передают некоторую информацию друг другу. И они медленно переходят на 3-й уровень. Супруги, давайте поднимемся выше. 3-й уровень – это уровень идей. Он уже требует времени. Это как раз тот язык любви, о котором мы говорили. Язык времени. Уделите время немножко друг другу, и вы поднимаетесь выше уровнем. Вы оказываете внимание. Какие фразы могут говорить о том, что мы все-таки выше уровнем, уже на 3-м уровне идей? Вы говорите о том, что вы хотели бы увидеть или услышать, или получить какой-то результат. Вы можете сказать, обычно между людьми происходит на этом уровне такой разговор. «У меня поломался велосипед, и я хотел бы вообще-то найти мастера, чтобы его исправить». Ну, другой ему подает идею. Вот один из соседей, он может исправить. Вот уровень идей. И какие-то деловые такие вещи, которые говорят о том, что я хотел бы. То есть выражение желания. Именно этот уровень общения часто оказывается единственным для супругов. Они говорят о фактах и говорят о своих желаниях. Ты бы не могла пойти на рынок купить то и то. Или давай пойдем в магазин и купим мне вот то и то. Нормальный разговор вроде, но это уровень 3-й. Только 3-й уровень. Уровень идей. Я хотел бы сделать это. Я хочу вот это. Или я не хочу. Но там нет ничего об эмоциях. Как вы будете реагировать на это? Какая будет ваша реакция? Ничего об этом не предусматривает этот уровень общения. Иногда в семьях наступает этот уровень общения где-то 3-4 года, когда продолжается семейная жизнь. И говорят супруги, а нам не о чем говорить друг с другом. Вот это единственный разговор. Давай сделаем это, давай это сделаем. Давай. И делают. И ничего больше. Люди не умеют общаться более близкими уровнями. 3-й уровень общения убивает семейные отношения, потому что супруги не поднимаются в своем уровне до более близких отношений. И получается такие вроде бы как и дружественные отношения, но они не

человека. Человек высказывает то, что он чувствует. Этот уровень общения, четвертый уровень, предполагает конструктивный разговор даже на негативные темы. То есть мне это не нравится. Это более высокий уровень. Я могу сказать человеку, что вот это вот не нравится, это нехорошо, и я хотел бы это исправить. Этот уровень предусматривает время, которое нужно провести в этом разговоре, и не короткое. И вот разговор, когда супруги говорят друг другу о том, что бы они хотели исправить, почему это не нравится, свой мир эмоций они открывают другому. Это четвертый уровень общения. Это умение слушать. Другой может высказать свою точку зрения и начинают понимать друг друга. Я хочу послушать тебя, я хочу услышать, и я скажу тебе о своем состоянии. Это могут быть эмоциональные реакции. Когда мне не нравится, и я говорю об этом, я этим возмущен, этим недоволен, я счастлив от этого, я удовлетворен, я разочарован. То есть, когда человек говорит об этом, в семье это очень нормально, и это должно быть. Но это не последний уровень, когда семья развивает свои отношения. Но главное, что это четвертый уровень, это уровень чувств, и он этот. Глубина или высота отношений между друзьями. Это то, что мы можем искренне высказать своим друзьям. Мы узнаем друзей, хорошо узнаем человека на четвертом уровне. Поэтому, когда двое дружат, они должны от первого уровня переходить к второму, третьему и перейти на четвертый уровень общения. То есть они должны позволить себе, если вы уже считаете человека другом, открыть свой эмоциональный мир. Если вы этого не делаете, дружба остается на очень низком уровне. Это, можно сказать, даже не дружба, а уровень отношений на фактах. Это третий уровень общения. Дружба предусматривает эмоциональное отношение, эмоциональное выражение своего отношения к тем или другим фактам. Конечно, уметь слушать, уметь вести отношения с людьми на четвертом уровне – это хорошее умение, и это не получается за один день. Поэтому, когда супруги начинают жить вместе, они начинают именно не с третьего, а четвертого уровня. Но супруги должны знать, что умение работать вместе, умение общаться должно вырасти. А что же там, на пятом уровне общения? Как они могут раскрыть себя и улучшить свое общение? Свое умение своего общения. Пятый уровень – это самораскрытие. А это что означает? Это полное доверие другому человеку. Полное доверие – я раскрываю то, что является во мне негативом. И я доверяю этому человеку и говорю, а ты знаешь, я вот это сделал неправильно. Я так огорчен этим, потому что я тебе сделал умение рассказать, что я сделал, то, о чем человек даже не знает. То есть это очень высокий уровень доверия друг к другу. У супругов это не имеет никаких тайн, то есть нет закрытых дверей, нет закрытых форточек, защелкнутого чего-то помещения, которого нет доступа. Этот уровень общения должен быть только у супругов. Когда Бог творил семью, Он предполагал отношения в семье именно такого уровня. Когда они будут доверять друг другу, когда они будут рассказывать о своих эмоциональных реакциях положительных, отрицательных, но также будут открывать то, что недоступно другому человеку. Пятый уровень общения. Потрясения, которые могут случиться в семье, может быть, один человек что-то сделал невероятное. Если у них пятый уровень общения, они желают друг другу добра и доверяют друг другу. Они могут простить друг друга, так как понимают друг друга. Поэтому пятый уровень общения не разрушает семью даже при каких-то потрясениях. Если семья на основании даже того, что муж не зарабатывает денег, каких-то потрясений финансовых, экономических, семья разрушается, значит, у них не было пятого уровня общения. Разрушить можно, разойтись можно на первом, втором, третьем, даже четвертом уровне. Но пятый уровень предусматривает вечный союз. И он должен быть, так как Бог предусмотрел, вечный союз – это супружеский союз, это семейный союз.
Вся информация

Информация доступна, информация открыта, и человек, не стесняясь, говорит о том или другом. И вот получается у нас иногда очень неприятное явление. Супружеские отношения останавливаются на третьем уровне, а человек чувствует, что ему необходимо четвертый, пятый уровень общения. Но семья остановилась на этом уровне и не открывается друг для друга. Эмоциональный мир человека прикрыт. Немножечко там какие-то эмоции и то отрицательные могут появиться, и дальше уровень не поднимается. Что получается в таком случае? Люди говорят, мы опостылили друг другу, мы надоели, любовь ушла, и они обычно, этот союз распадается. Хотя умение общаться может укрепить семью до пятого уровня, и эта семья никогда не расстанется. Но если она остановилась на каком-то уровне и не растет, получается проблема. Человек-то нуждается в пятом уровне, и он начинает искать, с кем бы ему поделиться этим уровнем общения, что-то рассказать о себе, спросить. Иногда этот уровень общения, пятый уровень, развивается между подругами, между друзьями. И тогда что получается? Семья останавливается на третьем или четвертом уровне, а пятый уровень предназначается для людей, которые находятся вне семейного круга. И что получается? Вот такой случай, такая картина. Семья, которая не совсем понимает друг друга. Каждый из них имеет своих друзей. Мы знаем, что женщина нуждается больше в том, чтобы поделиться своей проблемой. Она нуждается, чтобы муж ее понял, муж ее не понимает. Она хочет ему что-то раскрывать, он говорит, я устал, ты не разговаривай со мной, я сейчас не могу слушать. Но ей же надо на пятый уровень выйти. Куда она идет? Она идет к своим подругам и рассказывает те секреты и тайны своей души, которые, может быть, не удовлетворяют человека на уровне семейного общения. Она рассказывает о этой проблеме своей подруге. И, наверное, вы знаете много таких случаев. Подруги внимательно слушают. Они впитывают эту информацию. Они ее складывают в памяти. И как часто подруги становятся источником того, что они теперь знают, как с этим мужем, у которого не сложились отношения у подруги, у данной нашей женщины, как сделать так, чтобы вывести эти отношения на более высокий уровень с чужим мужем. Зная некоторую информацию, которая открывается только на пятом уровне, вы выдаете тайны своей семьи и можете потерпеть на этом большое крушение. Нельзя этого делать. Пятый уровень предназначается только для семьи. Если мы увидели вот эти уровни на первом нашем слове, как слово «лес», то люди выходят и становятся на краю этого леса, это первый уровень. Когда они выходят из леса и видят друг друга, это второй уровень. Когда они приближаются друг к другу и смотрят друг на друга, это третий уровень, потому что это идеи. Но когда они уже рядышком стоят, это четвертый уровень. Они разговаривают, передавая информацию друг другу. А пятый уровень? Они стоят рядом с друг другом, обнявши друг друга за плечи. То есть они стоят так тесно друг с другом, что они чувствуют биение сердца друг друга. Этот уровень общения действительно должен быть только в семье. Как можно восстановить отношения? Если вы знаете, что есть пять уровней общения, подумайте, на каком уровне общаетесь вы со своим супругом, со своими детками? Вот именно в семье должны быть вот эти очень близкие, хорошие отношения. Доведите отношения между родителями и детьми хотя бы до четвертого уровня. Может быть, дети не могут себе позволить как-то открыться перед вами, изложить внутреннее свое содержание. Вы, может быть, не научили их это с детства делать. Не пытайтесь это делать теперь взрослыми людьми. Доведите уровень общения с детьми до четвертого уровня. То есть это будет означать, вы и ваши дети – это близкие друзья. Если вы с родителями не можете найти общение, никакого общего языка, если вам очень трудно с вашими родителями, может быть, они не понимают, что вы хотели бы иметь более близкие отношения, попробуйте это сделать, подходя к своим родителям не только с фактом, но со своей идеей, со своим переживанием. Если вы не привыкли это делать, пройдите этот барьер.
откройте и скажите: «Мама или папа, мне не нравится именно вот это». Вы начинаете излагать и открывать эмоциональный мир, которого необходимо для того, чтобы установить отношения для открытия. Общение – это умение открыть мир другого человека и в этом общении открыть свой мир. Но я еще раз хочу предупредить вас. Знайте, что пятый уровень общения, самый открытый, самый доверительный, должен быть только в семье. Доверяйте своему супругу. Если вы будете развивать и уметь общаться с ним, вы развиваете, поднимаете уровень общения, ваша семья никогда не расстанется. Она будет всегда крепкой. Вы будете доверять друг другу. У вас не будет проблем, которые существуют во многих семьях. Мы не понимаем, мы далеки друг от друга. Мы вообще даже не видим друг друга. Этого в семье быть не должно. Я всем семьям от чистого сердца желаю, чтобы ваше общение было именно на высоком пятом уровне. Пусть Господь благословит каждую семью.

0: верующий в Сына имеет жизнь вечную. А неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Здравствуйте! Мы продолжаем разговор о заключительных событиях мировой истории под общим названием «Род сей не придет, как все сие будет». Согласно Священному Писанию, конечным событием истории человечества будет второе пришествие Иисуса Христа. Это событие будет предварять проповедь трехангельской вести, о которой упоминается в 14 главе книги Откровения. Понятие трехангельской вести знакомо немногим. Что это за весть? Почему она названа трехангельской? Кому она обращена? В чем ее важность? Сегодня мы поговорим о вести первого ангела. На наши вопросы отвечает доктор богословия Ростислав Николаевич Волкославский. Итак, первый вопрос наш будет следующий. Почему весть названа трехангельской?
3: Она названа ввиду ее чрезвычайной важности и записана она в 14 главе Откровения. Я могу прочитать
2: ее? Да, пожалуйста.
3: Шестой текст, седьмой. «И увидел я другого ангела, летящего посреди неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. И поклонитесь сотворившему небо и землю, море и источники вод». Это первая ангельская весть. Вторая ангельская весть – это восьмой текст. «И другой ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем, и дым мучений их будет восходить во веки веков. И не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и его образу, и принимающие начертание имени его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса».
2: Спасибо. Сегодня мы поговорим о вести первого ангела. И в этой связи у меня такой вопрос. Когда мы читаем эту весть, то мы видим, что краеугольным камнем этой вести является призыв поклониться сотворившему небо и землю, и море, и источники вод. То есть, иными словами, первый ангел призывает жителей земли поклониться Творцу. И здесь возникает вопрос – а неужели, собственно говоря, люди не поклоняются Творцу? Ведь мы сегодня знаем, что христианство на сегодняшний день является самой распространенной мировой религией. Все развитые страны – это христианские страны. В чем же здесь дело?
3: Поклонение Творцу – поклонение то, которое предусмотрено в Священном Писании, которое предусмотрел сам Бог. Он установил, какое поклонение должно быть перед Творцом мира. Это поклонение заключается в понимании и признании его авторитета как Творца. Да, действительно, христианский мир признает, что Бог, открывающийся нам из страниц Священного Писания, есть Творец. Первое положение никейского символа веры прямо так и говорит: «Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимого всего и невидимого». То есть формально признается как доктрина, что Бог есть Творец. Вот. Но Библия связывает с поклонением Творцу определенные обязанности, которые он говорит. В Священном Писании это не просто повествование, что Бог есть Творец. А Библия начинается с того, что она описывает, как Бог творит мир. Последовательность создания мира. Первая и вторая главы Откровения об этом, Бытия об этом ясно говорят. И не случайно Господь повелел описать сам способ создания мира так подробно, как об этом говорит Священное Писание. Вот. Потому что в связи с тем, как Он творит, накладывается определенная ответственность на творение, на род человеческий, поскольку род человеческий является венцом творения Божия, то в результате творения оно отдавать должно специальное осмысленное поклонение Творцу. Поэтому для такого поклонения Творцу он освятил и благословил в седьмый день, как говорит об этом вторая глава Бытия, от самого начала. И благословил, и освятил, и почил в этот день, этот святой день. И затем он это положение о сотворении мира, или учение, или догмат, если хотите, о сотворении мира, он вводит в нравственный закон. Десятисловный. Он, учение о сотворении мира введено в нравственный десятисловный закон, как четвертая заповедь. То есть спустя тысячелетия после сотворения мира, когда Господь давал десятисловный закон на Синае, Он своим перстом снова напомнил, что Он Творец, что Он сотворил небо и землю, и Он почил в седьмой день, и потому каждый человек, сотворенный Богом, должен помнить это, чтобы хранить в своей памяти. И не только помнить, чтобы хранить, но и подражать. Там дальше сказано, посему, как сказано, шесть дней работай и делай в них все дела твои, а день седьмый – суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела. Ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой даже, сказано. Почему? Потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, в день седьмый почил от всех дел своих. То есть совершенно четко описаны обязанности творения по отношению к Творцу. Помнить этот день, хранить и покоиться в него.
2: Сегодня очень распространено мнение, что суббота – это, в общем-то, заповедь, которая была дана древним иудеям, и что в эпоху Нового Завета мы, в общем-то, то есть эта заповедь нас не касается, по крайней мере.
3: Да, есть такие понятия, они довольно таки традиционно утвердились сильно в христианском мире. Вот. И все-таки, если мы христиане, то кредом основным нашего поведения должно быть слово Христа по этому вопросу. Нигде ни Христос, ни апостолы не говорят о том, что Христос или апостолы, а апостолы вообще не имеют права менять заповеди Божьи, что сам Бог не меняет этих заповедей. Более того, Иисус Христос, предвидя, что в ходе истории будет изменена эта заповедь, предвидя, Он же Господь, Он прямо говорит в 5 главе Евангелия от Матфея, 16-17 тексты там сказано, что не думайте, что я пришел изменить закон или пророк. Не изменить я пришел или нарушить. Я не пришел нарушить, но исполнить. И доколе существует небо и земля, ни одна черта и ни одна иота не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, если кто нарушит одну из заповедей, из сих малейших, и так научит людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Божьем. Значит, это совершенно четко сформулированная позиция Иисуса Христа, который является самым авторитетным словом в христианском мире, должно быть слово самого Спасителя Иисуса Христа. Раз мы христиане, мы должны последовать Его словам. Таким образом, то, что сказано в начале Священного Писания, и то, что сказано во время законодательства, когда Бог устанавливал эти заповеди, еще раз повторял их, да, на Синае. И затем, спустя 1500 лет, когда Иисус Христос приходит после Синайского законодательства, Он повторяет еще раз об этом. Вот таким образом как бы закрепляется это понятие на протяжении веков и дается ему перспектива на будущее. Поэтому никакого основания нет на то, чтобы человек как творение мог изменить закон Творца.
2: Вячеслав Николаевич, а как же так получилось, что все-таки весь христианский мир практически сегодня празднует воскресенье вместо субботы?
3: Да, это была традиция, которая постепенно вошла в христианскую историю, в христианский мир. Действительно, воскресенье – это традиция, которая постепенно церковью была возведена в статус заповеди.
2: Это было одноразовое решение или это был постепенный процесс?
3: Это был, конечно, постепенный процесс. Почему сторонники воскресного празднования воскресного дня вместо субботы стараются найти в самых ранних, так и на самых ранних этапах не повеление Господне, а то, что христиане где-то вот там, уже где-то во втором веке или в первом веке начинали праздновать первый день недели вместо субботы. Даже сама аргументация говорит о том, что отсутствует фундаментальный закон, который бы Бог дал, что вот теперь празднуйте первый день недели. То есть в данном случае это пророчески предсказанная замена, которая произошла, нелегитимная.
2: А где об этом предсказывалось и каким образом конкретно она произошла?
3: Это произошло. Во-первых, предсказывалась такая замена. Это в 7 главе Даниила. Вот в конце главы говорится о том, что 4-я по счету Великая Империя, о чем мы уже несколько раз говорили.
2: То есть это Римская империя.
3: Да. Когда она возникнет, то в лоне ее появится власть, которая возмечтает изменить святых закон и праздничные времена. Таким образом, пророчество было. Не зря Иисус Христос так четко сказал, что не думайте, что я пришел это сделать. Изменить нравственный, десятисловный закон никто не может. И сам Бог его не меняет, потому что это абсолютный закон. Закон божественной премудрости, его воли, его любви. Он не имеет никаких недостатков. Он дан для счастья и блага человека. И дан не просто вот консилиум какой-то или небесный какой-то парламент, что ли, если можно так сказать, что там ангелы заседали и святые, и решили, дадим человеку вот такой закон. Да ничего подобного. Закон этот дан единственным, суверенным законодателем всего мироздания, самим Богом.
1: Открытая книга.
3: И никакое творение он не привлекал для того, чтобы вместе с ним вырабатывать какие-то законы. С кем советуется он, спрашивается пророк. И кто научает его, или кто ему подсказывает. Вопросы вечной нравственности – это в высшей степени важные вопросы. И не только вопросы нравственности, но в этой заповеди и мировоззренческий аспект увязан. Потому что он говорит, кто сотворил мир? И когда сотворил мир? Это в высшей степени первостепенные истины, которые установил сам Господь при творении и установил порядок жизни Его творения. Не только само саму жизнь дал, но и показал регламент жизни, трудовой деятельности человека на все века. И регламент богослужения, соборного богослужения всякой твари, всех разумных существ Господу, то есть всех людей на все века. И вообще нравственный закон десятисловный создает нравственное единство всех поколений людей на земле. Без этого закона каждое поколение имело бы какое-то свое понимание, и не было бы нравственного единства человечества как такового в целом. Единый творец всего человечества, единый нравственный закон для всего человечества на все века дан. Это премудрость Божия такая. В этом заключается нравственное единство истории. Потому на протяжении всех веков любая из 10 заповедей, она работала и работает. Сознают люди или нет. Если люди нарушают ее, значит, в мир входят определенные беззакония, которые везде и всюду есть. Убийство. Не убивай, да? Это заповедь на все века. В любом человеческом обществе она признавалась. Любое, даже самое примитивное общество человеческое, оно придерживалось этой заповеди. Или не укради, не лжесвидетельствуй, или не завидуй. То есть любая из 10 заповедей, она носит печать вечности. Она регламентирует какую-то сферу наших нравственных отношений друг с другом и с Богом.
2: Вячеслав Николаевич, кстати, хороший вопрос в связи с этим возникает. А почему вы считаете, что именно то есть соблюдая субботу, мы поклоняемся Творцу? Почему, скажем, не так важны те же заповеди «не убей», «не кради»? Ведь они, на первый взгляд, кажутся более насущными для людей. И мы, соблюдая эти заповеди, тем самым соблюдаем волю Творца. Почему не этими заповедями, допустим, мы можем выразить свое поклонение и почтение Творца? Почему именно заповедь о субботе?
3: Любая заповедь, она важна. Нет неважных заповедей. Когда Христос сказал, ни одна черта и ни одна иота не пропадет из закона, пока существует небо и земля, это вечный, универсальный закон. Имеющий, значит, любая заповедь, она нерушима в законе Божьем, как нерушима наша жизнь перед Богом. Но почему мы не говорим самое главное? Она смыслообразующая заповедь. В этом ее первенство. В том смысле, что она говорит, как началась вообще история, как началось человечество. Первопричина, как возник общество человеческое. Бог сотворил в 6 дней среду обитания человека.
2: А что это так важно сегодня знать? Что обязательно вот знать первопричины, какой-то смысл и так далее? Это вообще является насущным вопросом в наши дни?
3: Я бы хотел обратить ваше внимание.
2: И, скажем так, он, конечно же, сам по себе вопрос актуальный, но насколько насущный он в наши дни сегодня?
3: Да.
2: Действительно ли этому стоит придавать первостепенное значение?
3: Вопрос этот, я сказал бы так просто и определенно, есть положение в Священном Писании, которые являются исходными, базисными, фундаментальными, смыслообразующими. То есть они вообще придают смысл всему остальному. Если Бог является нашим Творцом, а мы Его творением, вот то это первое исходное положение всей истории человечества, всего богопоклонения. Вот. Если люди забывают то, что они являются творением Божьим, или считают, что это какой-то, в общем-то, известный факт, и никаких обязанностей по отношению к Творцу нет, мы поклоняемся. Это не просто кивнуть головой в его сторону. Поклонение – это определенные обязанности, которые сказаны в заповеди. Помни, чтобы хранить, не делай. Вот так поступай и так вот живи. Вот потеря того, вот этой заповеди фактически, которая произошла в ходе истории, с ней произошла потеря исторической памяти нашего происхождения. Это чрезвычайно важные вещи. И поэтому мир в целом, и философский мир Европы, и вообще
2: научный мир
3: современный, они оказались в неком неведении в отношении того, что Бог сотворил.
2: Мир. Как можно быть в неведении?
3: А вот, это пожалуйста, я хочу вам прочитать высказывания видных философов, да? Нашего времени, это не мои слова, это все слова известных философов. Смотрите, я несколько цитат приведу известных греческих мыслителей, что на уровне философском невозможно вскрыть смысл истории, смысл человеческого бытия, если не иметь вот этого откровения божественного о сотворении мира.
2: То есть все изыскания философа, вы хотите сказать, приводили их в тупик?
3: Вот я прочитаю, выводы делайте сами. Конфуций, значит, вы знаете, 551-479 годы, это то есть...
2: Значит, до нашей эры.
3: Да, до нашей эры. Говорит, мы не знаем, что такое жизнь. Можем ли мы знать, что такое смерть? Не раскрывается смысл жизни. Дальше. Сократ, 5 век до нашей эры тоже. И Платон вслед за ним утверждают следующее. Первый говорит, я знаю, что я ничего не знаю. Второй говорит, мы в действительности ничего не знаем. Спустя 2000 лет то же самое повторяют выдающиеся мыслители нового времени. Тут я сделал выписки. Вот что говорит Ницше. Фридрих Вильгельм, это, конечно, 19 век, до конца века он жил, 19-го. В нашей позиции относительно философии новым является то, что мы не обладаем истиной. Теперь высказывание известного немецкого философа Карла Ясперса, очень известный философ Карл Ясперс, уже живет в 20 веке, после Ницше. Никто не может знать, что же действительно старое и что, собственно говоря, будущее. Эпоха не ясна в своей сущности. Поэтому, не понимая ни себя, ни ситуацию, люди борются... быть может, против подлинного смысла. К тому же, нам неизвестен даже окончательный удовлетворительный ответ на вопрос, что такое человек. Исчерпывающий ответ на него мы дать не можем. Мы, собственно говоря, не знаем, что такое человек. И это относится к сущности нашего человеческого бытия. То есть, каждое Карла Ясперса. Смысл и назначение истории. Этот труд его переведен на русский язык. Издан он в 1994 году в Москве. Так что каждый может познакомиться подробнее с этой цитатой. Вслед за этими же известными философами утверждает ту же мысль и виднейший теоретик науки, ученый Поппер Карл Раймунд. Это известный очень.
2: Не слыхал такого.
3: Поппер Карл Раймунд. Это 20 век. Он пишет, достоверное знание нам не дано. Наше знание есть критическое угадывание. Вот. Ну, это очень известный философ тоже в науке. Философ науки. Итог подводит современное издание краткой философской энциклопедии. Тоже наше московское издание российское. Что же там сказано? На последний вопрос, стоящий перед философией истории, имеет ли смысл человеческая история, в настоящее время отвечает в общем отрицательно. То есть на уровне философском эти вопросы остаются закрытыми, неразрешенными. Вот. Поэтому если... Древние мудрецы не могли этот вопрос поднять.
2: И современные.
3: Да. И современные люди, которые очень так добросовестно, честно пишут, что это не под силу. Вот. Можно было бы еще много говорить на эту тему, потому что разные грани есть. То бесспорно существует кризис в философии в этом вопросе. Кризис смыслообразующих истин. Почему они не могут определить смысл истории? Почему невозможно определить смысл человеческого бытия, только что мы читали? Потому что потеряна основная, главная, библейская, смыслообразующая истина о том, что Бог сотворил мир, как об этом говорит Откровение Божественное, Библия. И не только то, что Он есть Творец, но и указан способ, как Он творил, в какое время, сколько Он и какую ответственность в связи с этим он наложил на весь род, на все творение свое. Не зря эта заповедь начинается из слов «помни», чтобы хранить. «Помни, чтобы хранить», так говорят, если предвидят возможность забыть, и кто-то украдет. Бог видит будущее от начала и делает те предостережения, которые настолько будут в будущем актуальны, и которые, над которыми человеческий разум должен бодрствовать на сегодняшний день. Поэтому, когда мы говорим о том, что нужно восстановить это не наша фантазия, какой-то сектантский, так сказать, подход, какой-то реликт старинный, никакого отношения, не имеющий ни к жизни, ни к философии, ни к мировоззрению, ни к Библии. Мы его вытаскиваем и начинаем предлагать людям. Это не архаизация, так сказать, современного мировоззрения. Никоим образом. Это то, о чем говорит вот эта весть Откровения, которую мы сегодня прочитали. «Поклонитесь сотворившему небо и землю, море и источники вод». Не случайно самопоклонение, о котором говорит Господь через ангела, и которое идет в проповеди Евангелия, оно включено в контекст проповеди Евангелия. Там сказано, что ангел говорит о вечном Евангелии. То есть это... Весть, она сопряжена с Евангелием. Спасение невозможно. Спасение – это целостная работа Божья по восстановлению не только грешника сделать праведником, но и творение свое восстановить в основных мировоззренческих основах своих, снова возвратить его на те нравственные основы, которые Бог заложил от начала. Поэтому мы читаем ясно. «Поклонитесь сотворившему небо и землю, море и источники вод, ибо наступил час суда его».
1: Открытая книга.
2: То есть, иными словами, получается, что мы соблюдаем субботу не только для Бога, но и для нас самих прежде всего, наверное, да, чтобы нам самим обрести смысл жизни. Потому что я вспоминаю Ницше, он действительно, он потерял смысл жизни. Для него вселенная была пустая, и, в общем-то, его жизнь, его вообще мировоззрение представляло собой такую довольно мрачную, неприглядную картину.
3: Если бы только его.
2: Ну, я пример привел. Ницше, он, наверное, дальше всех атеистов зашел в своем богоотрицании. Он даже провозгласил свой знаменитый лозунг, что Бог умер.
3: Да.
2: И кстати, вот я хотел спросить вас, является ли это совпадением, по вашему мнению, что за вот этой целой плеядой немецких философов, которые вот заложили прочный фундамент атеизма, последовали две самых кровопролитных войны за всю историю человечества? Это Первая и Вторая мировые войны.
3: Очень уместный вопрос. Я скажу, что ответ дает очень квалифицированный и очень высокопоставленный специалист. Это обвинитель от Франции на Нюрнбергском процессе в Германии в 1945 году. И вот, по-моему, четвертый том обвинения в адрес главарей нацизма, когда шел суд над ними, Он прямо сказал. Он говорит, что как могло случиться, что нация, воспитанная в Европе в традициях христианства и гуманизма Германии, в течение одного поколения превратилась вот в такую, получила такой, значит, факт, как фашизм. Человека ненавистническую систему построила. Не просто репрессивную, как это было в России, предположим, там, или в Советском Союзе в то же время. Вот. А человека ненавистническую систему, которая давила. И он отвечает сам, обвинитель от Франции. Это признано, это все в документ введено, как обвинительный документ против нацизма. И дальше он говорит, именно философы, и он перечисляет их, и даже Гегеля упоминает, вот, который пальму первенства передал, значит, именно этой нации и так дальше, и показал, что это продукт дальнейшего развития, так сказать, идеи, вот это, и так дальше. И вот дальше он упоминает и говорит, что в Mein Kampf Гитлер использовал эволюционную теорию. Он говорил так, природа жестока, в ней побеждает сильнейший. И поэтому и в социальных отношениях между народами должна выжить высшая раса и высшая, так сказать, ну, их, значит, нацистская теория. Вот. И, значит, дальше приводится цитата, как она будет выживать. «Мне надоело слышать хныканье», это слова фюрера. Вот. «Пожалейте слабого». Я говорю, пожалейте сильного и избавьте его от слабого. Вот эти все, так сказать, премудрые в кавычках высказывания, вот, они родились в результате вот такого понимания эволюционной теории как основной философской доктрины естествознания. Потому что эволюционизм – это действительно основная доктрина естествознания. Вот, потому что раз принимается, что так все возникло, вот таким образом все пошло, она отвечает на, как бы, на основной вопрос, как все произошло и каким оно все должно быть. Так что ответ очень конкретный, дала историю. Как могло быть, что одно поколение? Потому что она была воспитана уже в этих человеконенавистнических идеях социального дарвинизма, так называемого.
2: Кстати, тот Нюрнбергский процесс, о котором вы упомянули, является хорошей прелюдией к вопросу, который возникает у читателей книги Откровения. То есть здесь тоже говорится о суде. Вот, в первой вести ангела сказано так. «Ибо наступил час суда его». Вот, и в связи с этим вопрос, о каком суде речь идет?
3: Конечно, здесь? Это не Нюрнбергский суд. Это нечто большее, это суд Божий.
2: Когда этот суд должен состояться? И
3: опять мы можем найти ответ только в Библии. Об этом говорится опять-таки в той же 7 главе книги пророка Даниила, которая описывает общий ход основных империй вплоть до второго пришествия Иисуса Христа. То есть она прочерчивает основное направление всемирно-исторического развития до второго пришествия. Очень кратко, очень такие вехи, да не самые главные. Там говорится, видел я наконец, что поставлены были престолы. То есть взгляд на небо, что перечисляет события на земле. Он говорит, видел я наконец, после того, как выходит четвертая вот эта Римская империя, после того, как возникают вот эти части, на которые она разделилась, то есть возникает европейская цивилизация как наследница Римской империи. Вот, он говорит, после сего я видел, что поставлены были престолы и воссел ветхий днями. Одеяние, значит, его описывается одеяние, ветхи днями, Отец Небесный воссел. Поставлены были престолы. Воссел ветхи днями. Судьи сели и раскрылись книги.
2: То есть это сцена заключительного судного дня, как говорят в народе.
3: Да, это сцена вообще следственного небесного суда. Вот, потому что он идет на небе. И туда никого, кроме жителей мироздания, не приглашают.
2: Даже обвиняемых?
3: Обвиняемых. Христос сказал, значит, что верующие в Бога на суд не приходят.
2: А неверующие попадут на этот суд?
3: Вообще-то все приходят. В том смысле, что дела их вслед за ними идут. Персонального присутствия там нет.
2: Никого не будет.
3: Ну, из жителей земли нет.
2: Вот. То есть им просто объявят приговор, да?
3: Кто... Это потом. Это уже в ходе истории. В Откровении ясно говорится, что будет во время тысяч лет, мы говорили о тысячелетии, и что будет после тысяч лет. То есть этот суд небесный, он имеет определенные фазы. Следственная фаза, вот это показано, когда открылись книги, и судимым, значит, по записям. Вот. И потом, в результате этого суда, вынесен приговор рогу малому, который, значит, столько беды наделал в христианском мире, в конечном счете, все во всем мире. Вот. А потом наказание этой системе всей греховной, тысячелетний суд, следственный суд продолжается над нечестивыми. А потом, значит, приговор приводится в исполнение уже после тысячи лет.
2: Ростислав Николаевич, время нашей программы подходит к концу. И еще такой вопрос. А каким образом сегодня проповедуется весть первого ангела?
3: Весть первого ангела проповедуется, начиная с 1844 года, когда исполнилось пророчество 2300 вечеров и утр, которое в 8 главе Даниила записано. По всему миру проповедуется главные истины библейские. То есть все, что было потеряно в ходе истории, фундаментальные истины, это сотворение мира, нравственный десятисловный закон, его неизменяемость, искупление, которое совершил Иисус Христос, суд небесный в святилище небесном, первосвященное ходатайство Иисуса Христа. То есть все истины восстанавливаются в результате. Такова была воля Божья, чтобы последние поколения людей, люди 19, 20 и 21 века, чтобы они были осведомлены о самых фундаментальных истинах. Потому что это самые, можно сказать, осведомленные поколения людей из всей истории. Вот. И это самое многочисленное человечество. И Господь желает, чтобы люди понимали и смысл своего бытия, и нравственную свою ответственность перед Богом, и воспользовались всей полнотой Божьей любви, данной в Евангелии, искуплением Божьим, которое совершил Господь, чтобы востребовали эту благодать Божью, которую Господь имеет, чтобы они восприняли ее, и чтобы были на суде оправданы. Вот что для какой цели проповедуется эта весть? Она восстанавливает не только мировоззрение, не только библейскую мораль, но она и восстанавливает служение, которое совершает Христос искупительное, в нашем сознании восстанавливает.
2: Время нашей программы подошло к концу. Спасибо большое за интересную беседу. С вами была программа «Открытая книга». Всего вам доброго. До свидания.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Жив Господь и благословен защитник мой.
1: Для вас поет Вадим Кочкарев.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз. Руки, ноги онемели, без движения третий час.
4: Поднимайся, выпрямляйся, сделай шаг.

выдыхаем через рот. Вдохнули еще разок и выдохнули. Следующее упражнение для шеи. Пожалуйста, Ванюша, птичка. И раз, два, и три, и четыре. Молодцы! Пять, шесть, семь, восемь. Упражнение «Маятник». На правое плечо положили голову. И раз, два, раз, два. Хорошо, хорошо. Стараемся коснуться ухом плеча, но плечи не поднимаем. Вот так, молодцы. Упражнение «Сова». Ванюша, сова у нас смотрит вправо и влево. Вправо и влево. Молодцы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Упражнение «Мячик». Положили голову на правое плечо и покатили к левому. Вот так. Хорошо. Умницы. Молодцы. Спина прямая. Угу. Закончили. И движение плечами назад. Раз, два, три, четыре. Полный круг. Пять, Марина. Шесть, семь, восемь. Делай хорошо. Вперед теперь плечи. И, Ванечка, раз вперед. Два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Теперь упражнение с обручем. Итак, упражнение «Лук». Натягиваем лук. За спиной у нас обруч. За спиной. Вытягиваем правую руку. Натягиваем лук. Посмотрели вправо. Хорошо. Теперь стреляем влево. Натянули. Молодцы. Вправо. Влево. Молодцы. И раз. Два. Сгибаем в локте. Три. И четыре. Молодцы. Раз. Смотрим с напряжением. Два. Три. Четыре. Закончили. Следующее упражнение. Деревья у нас растут. Ванюша, обруч у нас внизу. Поднимаемся на носочки, обруч вверх. Раз. Потянулись, опустились. Два. Хорошо. Выросли деревья. Раз. Два. И раз. Посмотрели на обруч. Два на носочки. И раз. Поднимаемся. Два. Опустились. И еще раз. Два. Хорошо. Раз. Поднимаемся. Два. И последний. Раз. И два. Молодцы. Повороты. Обруч перед собой. Поднимаем его прямо перед собой. Направо. Ванюша. Раз. Опустили. Поднимаем. Раз. Налево повернулись. Прямо. Опустили. И раз. Повернулись. Два. Три. И раз. Два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Молодцы. Еще раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Хорошо. Наклоны. Обруч над собой, над головой. Молодцы. Вот так взяли ручками. Хорошо. Наклоняем ноги на ширине плеч. Молодцы. Наклоняемся вправо и левую ногу на носочек. Раз. Не заваливаемся. Встали. Два. Приставили. Влево. Три. Четыре. И раз. Молодцы. Два. Три. Четыре. И раз. Два. Три. Четыре. Прямо стоим. Раз. Два. Три. И четыре. Закончили. Другие наклончики. Обруч у нас за спиной. Взяли его за спину. И наклоны. Пожалуйста, Ваня. И вправо. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Не торопимся. Два. Три. Четыре. И раз. Два. Три. Четыре. Молодцы. Следующее упражнение, Ванюша, пожалуйста, переходы. Мы приседаем и переходим через обруч. И раз, два.

0: вместе и назад. Три, четыре. Марина, и присели. Раз, перешли. И сюда. Два, умницы. Перешли еще. Хорошо. Так. Молодцы, Марина, приседаем, не пропускаем обруч через себя. Молодец. И последний раз закончили. Перемахи. Ванечка, правой ногой. И раз, левой, два, левая, три, правая, четыре. Молодец. И раз, и два, три, и четыре. Правая, раз, и два, и три, Марина, и четыре. Хорошо. Следующее упражнение на полу. Садимся. Короткие, длинные ноги. Пожалуйста, держимся за руль. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре. Молодцы. Пять, шесть, семь, восемь. Опустили обруч за себя. Прогнулись. Хорошо. Упражнение лодочка. Марина, поплывем на лодке. Давай. Ложимся на живот. Попробуем прогнуться. Хорошее упражнение для позвоночника. Так. Ложимся, ложимся. Молодцы. Ложись, Ваня. Цепляем обруч на носки ног и прогибаемся. Хорошо. Умницы. Молодцы. Полежали. Чуть-чуть расслабились. Марина, молодец. И прогнулись. Раз. Умницы. Лежим, лежим, лежим, лежим. Держимся. Опустились. Опустились, отдохнули. И еще разок. Раз. Ульяна, ты молодец. Хорошо. Можно опуститься. Молодцы. Следующее упражнение. Попрыгаем. Мы прыгаем, как зайцы. Обруч у нас на полу. Стоим справа от него. Руки на поясе. На поясе. Зайчики попрыгали вокруг. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Пошагали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В обратную сторону попрыгали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Пошагали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Стоим теперь боком к обручу. Ванюша, прыгаем в обруч. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И пошагали. Раз, два, три, четыре. Восстанавливаем дыхание. Молодцы. И еще разочек. Прыгаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Шагаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Встали в обруч. Приседаем, прыгаем из обруча. И раз, молодцы, повернулись. И два, повернулись. И три, повернулись. Четыре, пять, и шесть, семь, и восемь. Молодцы. Ну, теперь наша любимая. Карусели. Кто любит кататься на карусели? Кто? Марин, любишь?
1: Меня угадь.
0: Ну, меня, в общем, тоже. Ну, вот так вот ничего. Хорошо. Крутим, крутим, крутим, крутим. Смотрим прямо перед собой, Ульяна. Перед собой. Улыбаемся, Ванюша. Закончили. Опустили обруч. Подышали. Повисели. Расслабились. Ну вот и все, дорогие ребята. Я надеюсь, вы ощущаете пользу от нашей зарядки с вами. Давайте ее сделаем завтра вместе. Потому что вместе
2: веселей.
0: Пока.
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные подделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник,
2: руководитель Центра духовного просвещения.
1: Мы продолжаем разговор о Божестве, о Сыне Божьем Иисусе Христе, как второй личности Божества. В книге Откровения в первой главе, в стихах с 12 по 18, описывается Иисус Христос уже в своем постсуществовании. И этот термин «постсуществование» понимается как существование после его миссии на земле, смерти и воскресения. Перед нами картина Иисуса Христа уже в небесном измерении, где у нас есть возможность посмотреть, является ли эта личность Иисуса Христа отдельной от Бога Отца и природа этой личности. Книга Откровений, первая глава, стихи с 12 по 18. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир и по персям опоясанного золотым поясом. Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный». И ноги его подобны халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лице его, как солнце, и когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: «Не бойся, я есмь первый и последний, и живый, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». Итак, перед нами описание Сына Человеческого. Сына Человеческого в небесном измерении, в небесном храме, во святилище. Он представлен здесь как первосвященник. Подир – это длинная одежда первосвященников. Что этот образ и эта картина говорит нам о природе Иисуса Христа, его вознесения на небо по окончанию служения, искупления на земле? Во-первых, очень важно отметить, что в контексте первой главы книги Откровения Сын Человеческий и Бог Отец – это разные фигуры. Например, стихи 1, 2, 5, 6 и 9 говорят так. Откровение, 1 глава, стихи 1, 2. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оно через ангела своего рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Итак, говорится о том, что книга Откровения – это откровение, нисходящее от Бога через Иисуса Христа, через ангела Иоанну, который свидетельствовал Слово Божье и свидетельство Иисуса Христа, и то, что он видел. Перед нами картина нисхождения информации и откровения о будущем земли, где Бог Отец и Иисус Христос представлены как разные личности. Далее, 5 и 6 стих говорят: «И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь». Этот стих снова показывает, что Иисус Христос и Бог Отец – это разные личности, разные сущности. И затем 9 стих: «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царстве и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа». Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа описывают два источника информации, за которые Иоанн был в заключении. Итак, Сын Человеческий и Бог Отец – это разные фигуры по первой главе книги Откровения. Но когда мы смотрим на описание Сына Человеческого, он описывается языком и образами, которые показывают, что он также божественная личность, как и Бог Отец. Иоанн Богослов, описывая Сына Человеческого, пользуется языком и атрибутами которые использовал для описания Бога Отца в Ветхом Завете пророк Даниил. Даниила 7 глава, стихи 9 и 10. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его – пылающий огонь». Позже, в стихах 13 и 14, подходит Сын Человеческий. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел, как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему». Итак, ветхие днями и Сын Человеческий – это две разные фигуры, разные личности. Но самое удивительное – это то, что для описания Сына Человеческого в книге Откровения в первой главе Иоанн Богослов атрибуты и язык, который описывал Бога ветхого днями в Ветхом Завете. То есть сказано, что глава его и волосы белы, как белая волна, как снег. Это в отношении книги Откровения первой главы. То же самое для описания ветхого днями говорил Даниил. «Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна». Далее, сравнивая 14 стих первой главы книги Откровения, мы видим, что очи его, как пламень огненный. И здесь перед нами та же самая картина в 9 стихе 7 главы книги Даниила. То есть, проводя анализ, мы видим, что Иоанн дает очень ясную идею. Сын Человеческий таков же по природе, как и ветхий днями, явленный в книге Даниила. Но в книге Даниила ветхий днями и Сын Человеческий – это разные личности, разные фигуры. Итак, он – это личность, Сын Человеческий, описан божественными картинами, божественными красками, но вместе с тем он Сын Человеческий. Перед нами, таким образом, представлена картина человеческой природы Иисуса Христа. И он говорит о себе в первой главе книги Откровения, что он есть первый и последний, говорит 17 стих. Этот же самый язык используется в книге пророка Исаии в 41 главе, в 4 стихе, Исаия 41:4. «Делал и совершил это тот, кто от начала вызывает роды. Я Господь первый, и в последних я тот же». Первый и последний – это слова, которые использует для описания себя Бог в Ветхом Завете. И эти же самые слова используются для описания Сына Человеческого, явленного в своей божественной природе в книге Откровения. Вот в этом отрывке, в книге Откровения в первой главе, описывается Сын Человеческий, и он описывается так, как Бог Отец в Ветхом Завете. В книге Откровения в 5 главе перед нами еще одна картина, которая показывает постсуществование Сына Божия, показывающими тождественность Сына и Отца. 5 глава вся посвящена этому, и мы обратим внимание на несколько моментов. Во-первых, описывается сидящий на престоле и Агнец, и это разные фигуры. Например, 7 стих говорит: «И он пришел и взял книгу». Он – это Агнец. Агнец подошел к сидящему на престоле и взял книгу. 10 стих говорит: «И соделал нас царями и священниками Богу нашему». Опять описывается действие Агнца. Он соделал нечто для Бога. Далее, стих 13 говорит: «И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них, слышал я, говорил о сидящем на престоле и Агнцу, держава во веки веков». То есть перед нами, во-первых, вновь, как и в первой главе книги Откровения, Бог Отец и Агнец, Иисус Христос – это разные фигуры. Однако Агнец описывается с божественными атрибутами. 8 стих сообщает следующее: «И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиам молитвы святых». Мы видим, что Агнец принимает поклонение, что перед этим принимал сидящий на престоле в 4 главе 8 стих. И 10 стих: «Тогда 24 старца падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков». Та же самая картина в 5 главе 13 стихе показывает, что и сидящий на престоле, и Агнец – поклонение, потому что всякое создание говорило сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь и слава и держава во веки веков. Итак, Библия в Новом Завете, говоря о постсуществовании Иисуса Христа, описывает его как отдельную личность от Отца, но обладающую тем же статусом, той же природой, теми же божественными. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
0: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом.
3: Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
5: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
0: Живой источник.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа об истинном источнике нашего здоровья – физического, эмоционального, духовного. Как у взрослых, так и у детей заболевания уха, горла и носа – достаточно частое явление. Именно уши, горло и нос первыми дают знать, что в организме наступил сбой. Как же их правильно, грамотно лечить? Об этом на нашей сегодняшней встрече с врачом-отоларингологом Натальей Гавриковой. Здравствуйте, Наталья.
3: Здравствуйте, Анна.
2: Сегодня мне бы хотелось, чтобы вы указали нам на ошибки, которые мы порой допускаем при лечении уха, горла, носа, и о том, какой должен быть правильный, грамотный подход.
3: Ну, давайте начнем сверху, начнем с уха. Это моя любимая тема, и здесь мы с вами можем интересные вещи для себя выяснить. Когда болит ухо, помните, мы с вами на первых передачах разобрали, что у уха есть три отдела, и все они болят из-за разных причин и по-разному. И, естественно, по-разному должно к ним относиться. Допустим, если это наружный отит, связанный с воспалением стенок наружного слухового прохода. При этом отите ни в коем случае нельзя капать спиртовые капли.
2: Да,
3: потому что спирт в этот момент он может увеличивать отек и усиливать воспаление в ухе. Точно так же нельзя использовать тепло. Компрессы, допустим, моментально усиливается отек, и боль очень сильно возрастает. Невозможно никакому лекарству проникнуть через отечные стенки, и лечение не достигает своего эффекта. Допустим, если это воспаление среднего уха, пытаются обойтись без антибиотиков, особенно когда высокая температура и гноетечение пошло. Это невозможно сделать. В данном случае необходима антибактериальная терапия. Но надо опять знать, какие антибиотики назначить.
2: То есть самим нельзя назначать антибиотики?
3: Ни в коем случае. Самому нельзя. Вы не знаете ни дозы, ни кратности, ни времени лечения.
2: Ну, если, как сказать, у вас уже это не первый случай, может быть, мы уже приобрели какой-то опыт.
3: Даже если у вас это не первый случай, и даже если этот препарат вам в прошлый раз помог, совершенно не значит, что он поможет вам и в следующий раз. Потому что за то время, которым вы лечились, бактерии уже выработали к нему устойчивость. И в вашем именно случае нужно применить уже другой препарат.
2: То есть, наоборот, как раз наш опыт нам здесь и окажет плохую услугу.
3: Да, то есть вы не думаете, что вы можете сами разобраться в этом процессе? Ну, может быть, конечно, и сможете, но вам здесь нужна будет помощь врача, который немножко больше об этом знает и немножко больше потратил времени, чтобы это все выучить. Недаром его 6 лет этому всему учили. Таким образом, если у вас... Дальше возьмем следующее состояние. Серная пробка. Здесь самостоятельное удаление с помощью острых предметов, крючков различных, тоже может привести к неприятным последствиям. Вы можете ли протолкнуть ее за перешеек, или можете травмировать тонкую кожу наружного слухового прохода, или в крайнем случае вы можете проткнуть барабанную перепонку.
2: А я слышала, вот есть такие свечки, что ли, продаются в аптеках, вставляются в уши, поджигаются, и типа вот как бы, ну, благодаря какой-то разреженности воздуха, как вытягивается оттуда. Но мне всегда становится страшно поджигать что-то около собственного уха.
3: Мне нравится, как отвечают некоторые врачи мудро, говорят, мы не видели результатов удаления. Мы в основном видим те случаи, когда удалить таким способом серные пробки не получилось. Потому что после этого пациенты приходят к нам и просят убрать, но это все уже становится сложнее, потому что слой воска напылен на слуховые проходы, напылен на саму серную пробку, она более сухая становится, а нам, наоборот, нужно, чтобы она была более влажная, более жидкая сера. Это помогает нам проще справиться с этой ситуацией. То есть, если пациент после приходит, после этой процедуры, нам сложнее тогда справляться с ним.
2: То есть вы сталкивались, когда у людей это не получалось, и последствия были, наоборот, плохие?
3: Да.
2: А также вот мы в одной из первых программ о заболеваниях ушей говорили о том, что уши не нужно чистить. Вот давайте здесь еще раз повторим четко, что можно и что нельзя делать.
3: Повторим, что ватные палочки для ушей не предназначены. Они не предназначены для того, чтобы чистить ухо. Нужен всего лишь свой мизинец, теплая вода и мыло. Больше в ухо, в норме, никакими предметами не нужно проникать.
2: Глубже
3: и пытаться...
2: никуда не надо.
3: Никуда не надо. Дальше это уже область специалиста для того, чтобы чистить ушко более глубоко.
2: А что касается детей, которые сами так не делают пальчиком?
3: Детки можно свернуть марлечку уголочком и этим уголочком слегка здесь жидкую серу прочистить.
2: По краешку ушка, да?
3: По краешку ушка.
2: Который, в принципе, практически на поверхность ведь выходит.
3: Да, он фактически выходит на поверхность, и вам не составит здесь труда. А еще я бы хотела сказать, если у вас есть отит, не назначайте сами себе капли. Потому что капли могут быть разными и вызывать разные последствия. Спиртовые капли, если у ребенка, допустим, средний отит и есть уже перфорация, то через эту дырочку он проникнет в полость среднего уха, а там слизистая нежная оболочка, и спиртовые капли вызовут ожог и могут способствовать тому, что эта дырочка, перфорация останется надолго, разовьется хронический отит. Кроме того, некоторые капли содержат, которые можно использовать при наружном отите. При среднем отите их использование недопустимо, потому что они содержат ототоксичные антибиотики.
2: Да, говорили, которые могут привести к снижению слуха, по-моему, да?
3: В принципе, при длительном использовании, при наличии перфорации, они могут привести к снижению слуха. Они не показаны в данном случае. Есть строго ограниченное количество капель, которые можно использовать при среднем отите.
2: И... Не нужно забывать, что мы тонко устроены, и нам нужно пользоваться такими тонкими щадящими методами.
0: Живой источник.
3: Раньше, особенно в нашей стране, мы более широко и экспериментально подходили к лечению и использовали все, что нам казалось логически правильным. На сегодняшний день любое лекарство, которое мы можем использовать, оно проходит огромное количество тестов и исследований для того, чтобы быть и полезным, и оказывать воздействие, и быть безвредным.
2: А что касается заболеваний уже носа, какие здесь можно допустить ошибки?
3: При лечении заболеваний носа мы обычно специалисты. Мы сами знаем, что себе назначать.
2: Ну да, и это первый... же простой насморк.
3: Да, зачем для этого тратить время, высиживать очереди? Мы назначаем себе сосудосуживающее лекарство, капли для носа.
2: Да, дыхание облегчается.
3: Да, и нам становится легче, мы нашли для себя выход. Иногда забываем посмотреть на этикеточку, что там написано 5-7 дней и не более. Потому что частое использование капельки нужно менять. Этот принцип, кстати, многие помнят. Но меняют почти на те же препараты из той же группы. Нафтизин, на солин или там, на другой препарат из той же абсолютной группы. И возникает привыкание к этим каплям, развитие вазомоторного ринита или лекарственного ринита. И мы формируем у себя хроническое заболевание, хроническую заложенность носа.
2: Вы говорили, что сосуды у нас, да, в носу, они уже просто потом практически не реагируют на такие капли.
3: Да, они постоянно находятся в зоне паралитического расширения, набухшая отечная слизистая оболочка, уже совершенно интактная к действию любых капель. И здесь иногда приходится длительное время, если он будет находиться в таком состоянии, то начинается уже разрастание слизистой оболочки.
2: Полипы?
3: Гипертрофия ее. Не совсем еще полипы, но уже так называемый такой вот гипертрофический ринит. Будет уже трудно справиться уже лекарствами с этим заболеванием. Здесь потребуется уже оперативное лечение. То есть мы сами можем себя довести до такого состояния, когда потребуется операция.
2: Чем, кроме капель, мы можем навредить еще своему носу?
3: Своему носу мы можем навредить, если, допустим, спреями можем навредить себе, мы можем навредить себе масляными веществами. Если у нас здоровый нос и нет атрофического ринита, и нет корочек, если мы закапываем масляные какие-то капли, то мы угнетаем функцию специального эпителия, который имеет ворсинки, и он очень эффективно очищает полость носа. То есть масляные капли, они эти ворсинки затрудняют их работу.
2: Также вот я один раз в своей жизни прогреванием носа, так сказать, уже не в той стадии насморка, большие проблемы себе нажила. И для меня было просто открытием, когда мне врач сказал, что этого делать было нельзя при гайморите.
3: Совершенно верно. В острой стадии вы можете увеличить отек полости носа. А здесь есть важные выводные отверстия для гайморовых пазух, для евстахиевых труб. И если вы прогреваете, допустим, в области гайморовой пазухи, увеличиваете отек, затрудняете опорожнение пазухи, будет усиливаться развитие гайморита в острой стадии.
2: Да, действительно, когда человек испытывает боль, он порой готов сделать все, что угодно, чтобы только облегчить как-то свое состояние. А что касается горла, как здесь, какие ошибки могут быть?
3: То же самое. Тоже мы начинаем лечить горло самостоятельно, используем для этого спреи и рассасывающие пастилки. И если это пастилки, которые просто конфеты, содержащие в себе ментол, который облегчает горло ненадолго, его состояние, то он не устраняет полностью заболевание, он не направлен на причину. Кроме того, содержит в себе сахар, который снижает местный иммунитет. Тем самым мы можем усилить здесь данное заболевание, снизить иммунитет, он не справится с этой болезнью. Можем вызвать у себя развитие грибковой инфекции, с которой будем потом бороться.
2: А что можно в таком случае сказать о грамотном подходе к лечению уха, горла и носа? Какие могут быть здесь общие рекомендации? То есть ошибки – это понятно. Не нужно брать на себя роль врача, назначать самим лекарства, потому что здесь мы можем ошибиться. Но ведь порой действительно пойти к врачу – это непросто. И очереди в поликлиниках, и, может быть, холодное время года, которое просто еще усилит наше заболевание. Да и вообще бывает на такие случаи, на самом деле, с инфекцией, да, когда на счет идут часы, нам нужно как можно скорее принимать какие-то меры, да? Что здесь можно сделать самим в домашних условиях?
3: Заболевания разнообразны. Мне вот сразу вам трудно сказать какую-то единую рекомендацию, которая могла бы справиться со всеми этими состояниями.
2: Ну, нет, если дело касается, например, каких-то простудных заболеваний, вирусных, то есть вот то, что происходит с нами чаще всего в холодное время года.
3: Важно сделать то, чтобы не навредить организму. Если это вирусные заболевания, в крови всегда есть токсин. Его нужно вымывать. То есть это будут общие рекомендации, вы должны будете употреблять больше жидкости. Нужно также убрать воспалительный агент, агент, который вызвал воспаление, со своих слизистых, с полости носа. Здесь иногда помогут простые солевые капли.
2: О которых вы уже нам так много говорите.
3: Или простой физиологический раствор. Это 9 грамм или 1 чайная ложка на литр воды. Вы смоете агенты, которые вызывают воспаление за слизистых, и не будет воспаления.
2: Этим раствором закапать нос, прополоскать горло, чтобы просто, так сказать, механически убрать со слизистых оболочек.
0: Живой источник.
3: Если вы где-то находитесь в общественном месте, и у вас нет под руками ни воды,
2: да, полоскать
3: ничего,
2: горло нет возможности.
3: Пусть в вашей сумочке всегда будет таблеточка активированного угля. 2 таблетки
2: очень
3: рассасывания
2: интересно.
3: Активированного угля вы сможете также адсорбировать избыточное количество микроорганизмов и воспалительных элементов со своей слизистой оболочки.
2: Это очень хорошая рекомендация, потому что действительно человек часто, например, почувствовал недомогание в начале рабочего дня. И вот в таком случае единственное, чем можно воспользоваться, действительно какие-то таблетки, да? А активированный уголь, он нам окажет только пользу, не принесет вред. А как часто это нужно делать будет?
3: Это в первые часы заболевания.
2: Две таблетки. В течение дня можно еще повторить, наверное,
3: если вреда еще, не будет. Если вы еще не добрались до медикаментозных средств, то да, можно еще раз повторить.
2: То есть рабочий день еще не кончен, человек продолжает работать.
3: Да. И еще одно средство, которое желательно, чтобы у вас было всегда с собой в сумочке, это небольшой флакончик с спреем физиологического раствора.
2: Который сейчас продается, да?
3: Да, продается. Можно, имеет различные названия, различные фирмы выпускают его фактически. Его без труда можно найти. Вы тем самым и смываете количество аллергена, вы и увлажняете свою слизистую оболочку, если вы работаете в пылевом помещении, где много пыли, или там, где очень сухо в зимний период, когда отопление, батареи радиатора высушивают воздух. Вы увлажняете местное. Утром, если вы встали, вы можете размочить корочки в полости носа. То есть это тоже будет простой метод, который вам поможет справиться с этой болезнью.
2: И главное, что он нам не навредит.
3: Ну, не стремитесь греть. Забудьте, что тепло нужно использовать не для уха, не для гайморовых пазух. Этот метод, к которому не нужно прибегать в первые часы.
2: А вот если у человека есть возможность, например, ножные ванны какие-то горячие сделать, это все-таки может помочь?
3: Это может. Это и облегчит носовое дыхание. Особенно контрастные водные процедуры, тепло для ног вам очень поможет. И ванны, и теплые носочки, и грелка к пяточкам. Это поможет вам справиться и с лихорадкой, и облегчить носовое дыхание.
2: Но это можно делать только в том случае, если нет у человека температуры, да?
3: Если температура не выше 38,3. До этой температуры вы можете пользоваться любыми согревающими процедурами. Выше этой температуры, если вы уже не испытываете озноба, если вам уже жарко,
2: да, тогда
3: не нужно.
2: Коль уж мы заговорили о водных процедурах, мне бы хотелось вот какой вопрос задать. С одной стороны, понятно, человек болеет, выделяются токсины с потом, хочется и, наверное, нужно их как-то смыть, а с другой стороны, страшно когда человек болеет, еще пойдет душ принимать, как бы не навредить. Что здесь правильнее выбрать?
3: Не нужно бояться водных процедур, и вы правильно сказали, что водные процедуры необходимы для удаления избыточного количества токсинов, которые выделяются у нас не только с почками и органами дыхания, но также и через кожу. И как раз вот через кожу мы можем смыть эти токсины из себя. Но здесь важно учитывать, что мы должны осторожными быть. После ванны мы не должны переохлаждаться. Приняв душ, не очень длительный, короткий какой-то, мы можем сразу пойти в постель, укутаться и сохранить тепло. Просятся некоторые пациенты в баню ходить. Но я говорю, если вы при этом будете уверены, что вы ляжете в постели, вы не переохладитесь, то можете, но не слишком горячую баню принять, потому что человек все-таки ослаблен, может быть, падение давления, можно упасть в обморок.
2: И на сердце может быть большая нагрузка.
3: На сердце большая нагрузка. Тут помимо есть еще нагрузка от воспаления, есть токсическая нагрузка на сердце.
2: И, наверное, при этом температура все-таки должна быть близкой к нормальной, да, если человек в ванню собрался идти.
3: Не выше 38,3 градусов.
2: То есть та же самая рекомендация.
3: Та же самая рекомендация.
2: А что касается проветривания, вот тоже ведь с одной стороны воздух надо как-то поменять, да, проветрить помещение, а с другой стороны он холодный может быть на улице зимой.
3: Многие пациенты боятся открывать, они боятся потерять тепло, их и так немножечко морозит, и они считают, что лучше это все время оставаться в тепле. Но на самом деле, пока они болеют, в воздухе образуется высокая концентрация вирусов, которые нужно удалить. Поэтому 10-минутное сквозное проветривание, оно не выстудит слишком комнату и удалит большое количество возбудителя. Можно за это время перейти в другую комнату, сохранить свое тепло, а снова потом вернуться в ту комнату, где вы болеете. Вернее, выздоравливаете. Еще бы я хотела предостеречь в том, что не нужно при первых признаках простуды бежать в аптеку и брать особенно антибиотики, бесконтрольно назначать себе эти лекарства, потому что никакие антибиотики на вирусную инфекцию не действуют. Это будет не только бесполезно, но и вредно, потому что антибиотики все-таки имеют побочные эффекты, они оказывают воздействие на микрофлору кишечника, то есть мы можем навредить себе бесконтрольным и бездумным использованием этих лекарств. Если касаться еще лекарств, то я бы здесь хотела бы отметить использование отхаркивающих средств, которые разжижают мокроту. Ну, а после этого человека часто мучает кашель. И вот если начинает человек использовать два этих лекарства вместе, отхаркивающие и противкашлевые, вот это очень опасно, потому что он может вызвать застой секрета в бронхах и увеличить воспаление в бронхах. Будет развиваться и бронхит, и пневмония.
2: То есть в аптеку идти не стоит?
3: Почему? Стоит, но только за безопасными средствами. И не забывать о простых методах исцеления.
2: Спасибо, Наталья. Желаем вам, дорогие друзья, здоровья и счастья. Божьих вам благословений.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Пророки в Коране. Ведущий – магистр теологии и религиовед Сергей Николаевич Ларионов.
2: Здравствуйте, наши дорогие друзья! Мы рады, что вы снова вместе с нами на нашей программе «Пророки в Коране». Сегодня у нас в гостях снова наш дорогой друг, наш гость Джабир Исмаилович Исхаков. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Джабир Исмаилович является магистром теологии, является религиоведом, является хорошим специалистом в мире Библии, Корана. И сегодня мы рады, что вы снова вместе с нами.
3: Спасибо.
2: Мы говорили о многих пророках вместе с вами, но вот сегодня у меня один вопрос. Есть очень известная личность, особенно в иудейском мире. Иногда такого считают, что вот это особенный иудейский пророк – это Моисей. Именно он вывел израильский народ, именно он был тем, кто буквально создал эту нацию, можно так сказать. Он дал им законы, уставы, повеления. А вот Коран как-то сообщает о истории Моисея?
3: Конечно, конечно. Муса.
2: А, Муса, то есть Моисей – Муса.
3: Муса. Так назван он в Коране, и он в Коране является пророком, и через которого Бог дал Тору.
2: А, то есть...
3: Вот в третьем...
2: Он аяте. Автор именно Таурата, да, Торы, вот этих пять первых книг Священного Писания.
3: Во многих местах Корана написано, что до Корана была ниспослана еще две книги были ниспосланы, даже три книги. Первая книга – это книга Тора, которую Бог дал через Мусу, через Моисея, Муса. Потом Бог дал Забур Давуду и Инджил Исея.
2: Хорошо, Забур Давуду. Что это и кто это?
3: Давуд – это был царь израильского народа.
2: А вот если, скажем так, в нашем христианском произношении, кто такой Давуд?
3: О, Давид.
2: Давид. Все, спасибо. Давид. А Забур тогда?
3: Забур – это псалмы, то есть это
2: поэтическая, книга.
3: Поэтическая книга, это поэзия, так она называется, Забур.
2: Понятно.
3: Ну и Инжил он дал с Исой, поэтому
2: Инжил
3: Муса,
2: это...
3: Инжил – это Евангелие.
2: Евангелие, Иса – Иисус.
3: Иса – это Иисус,
2: спасибо.
3: Да. Поэтому Муса – это автор книги Тора.
2: Угу.
3: Он очень много раз упомянут, и это великий пророк.
2: То есть Коран которого... уважает его и... показывает величие тоже этого пророка.
3: Да.
2: А, следовательно, та книга, которую он дал, она важна для мусульман или не важна? Потому что Тора – это обычная иудейская книга, это для них, или все-таки сегодня мусульмане тоже должны ее читать, поскольку она дана Всевышним?
3: Да. Тора – это Ветхий Завет. Даже сегодня многие христиане считают, что Ветхий Завет не нужен.
2: Угу.
3: Ветхий Завет – это более такая иудейская книга, она для евреев, она для того мира. Но я считаю... Тора – это закон. Бог дал закон через Моисея, через Мусу. И мне кажется, у Бога нет любимой нации. У Бога есть друг, мы говорили.
2: Угу.
3: Ибрагим – это друг. Он был испытан, и он шел прямым путем. И мне кажется, вот то, что было дано Мусе, это закон, который был дан для исполнения всему человечеству.
2: То есть, как Авраам был другом Всевышнего, когда не было еще ни мусульман, ни христиан, ни иудеев, был только он один, и отсюда его постановление для всех, его откровение, которое получил от Аллаха для всех, точно так же откровение Мусы, который был после Авраама, ну и все равно ему Аллах отдавал откровение, это тоже для всех.
3: Да. И что самое интересное, вот вторая сура, третья сура, Аль-Имран. Аль-Имран. Семейство Имрана.
2: Ага, то есть как раз вот...
3: Семейство Имрана – это и есть отец Моисея, которого звали Амрам. И у Амрама было трое детей. Старшая дочь Марьям, потом Аарон, потом вот Моисей.
2: То есть Муса. Все библейские лица, они там...
3: Они все в Коране есть. И вот эта сура, Аль-Имран, она так и называется. «Житие семейства Амрама» или «Имрана». И там очень похожая история, как и записано в Священном Писании, как и в Торе. Это, что он рождается, фараон мы должны помнить, что он рождается в Египте.
2: А как он туда попал? Угу. Ведь все-таки они должны были жить, ну, в палестинской земле.
3: Палестинская земля. Мы буквально вот, на прошлой передаче мы говорили про пророка Юсуфа, это Иосиф, что он был пленен и попал в Египет. И когда он дошел до царского трона, в том месте,

0: для жилья в Египет.
1: Ну, то есть весь Израиль, который на тот момент был, все иудеи, они переселились в Египет, и там они дальше продолжали свое существование и развитие.
0: В Торе, в первой книге Моисея, там так и написано, что в Египет пришли 66 человек.
1: Всего.
0: Не считая невесток, не считая сынов, жен, сыновей Иакова, туда пришли 66 человек и плюс семья Иосифа. И вот эти 70 человек организовали там общину, диаспору, которая занималась пастушеством. Они были все пастухи, к ним присоединились также еще и пастухи, к ним стада египтян и фараона, в частности. И на протяжении 400 лет они жили в Египте. И развились там до 3 миллионов, до 4 миллионов.
1: То есть человек. Так быстро выросли. Такая была демографический взрыв своеобразный.
0: В течение 400 лет они выросли до 3 миллионов, около 3-4 миллиона человек. И вот уже спустя 400 лет после того, как Иосиф был там царем, спустя 400 лет, когда уже про Иосифа забыли, что был такой царь, который спас страну, спас египетскую нацию. Прошло 400 лет, забыли. Рождается в Египте, в стане иудеев, которые пришли из пустыни, рождается в семье Амрама Моисей.
2: Пророки в Коране.
1: Дальше нам повествуют события о том, что он каким-то образом попадает в дом фараона.
0: Да. В Коране эта история описана, что фараон издает указ всех мальчиков до 2 лет ниже убивать.
1: То есть их 3 миллиона, он видит опасность, он видит, что они могут поднять восстание.
0: Воины, воины. Да. Парни – это всегда воины. Девчонок, девочек не трогали, парней фараон издает указ убивать всех мальчиков до 2 лет. Мама Моисея ложит его в корзинку, смолит изнутри, покрывает смолой корзинку и отправляет по реке Нил в надежде, что ребенок куда-то приплывет. И ребенок приплывает
1: просто
0: прям...
1: на волю случая вот так отправили, и все. И...
0: На веру в Аллаха.
1: В неизвестное плавание.
0: Да, я думаю, на веру в Аллаха. И ребенок, и корзинка приплывает прямо во дворец фараона.
1: О, тут вот, смотрите, опять провидение какое. Я как бы, ну, куда река выведет, да, куда течение поведет, какие там крокодилы плавают, неизвестно. Я отправляю своего ребенка. И вдруг мой ребенок пристает не куда-нибудь, а куда?
0: Во дворец фараона.
1: Во дворец фараона. Вот сказать, что, ну, случайность, ветер подул. Или все-таки вот Всевышний руководит всем провидением?
0: Я думаю, конечно, Всевышний как руководил жизнью всех пророков, которых мы перечисляли в наших передачах, и пророки, жизнью в пророке Ноя, мы сказали, мы говорили о Нухе, и Ибрагим, Авраам. Мы в прошлой передаче говорили об Иосифе, Юсуф. И вот сегодня мы будем говорить о Мусе. Я уверен, что Бог руководил жизнью этих пророков, потому что каждый из них имел миссию для своего народа, для того времени и даже до сего дня.
1: Угу, спасибо. Ну вот дальше история нам повествует, что да, он остается во дворце фараона. Он получает блестящее образование, доступное
0: только... Он растет только... как сын фараона.
1: Впереди, перед ним открываются, ну, просто неимоверные перспективы.
0: Да.
1: Фактически он может быть фараоном, он может быть правителем огромной и самой на тот момент мощнейшей державы. Но вдруг он уходит в пустыню. У тебя все есть.
0: Да.
1: И теперь ты вдруг уходишь в какой-то духовный поиск. Тебе не нужен ни трон, ни власть, ни величие, ни деньги. Вот почему Моисей идет на такой, ну, непонятный сегодня шаг для обычного человека?
0: Сергей, вы знаете, вы подняли сейчас не просто пласт такой, да, касательно Моисея. Я думаю, вы коснулись пласт, который всегда был, есть и будет. Это когда человек встречается с Богом. Вот если мы посмотрим на жизнь, историю Ибрагима, он оставил отца и ушел в неизвестном направлении. Если мы посмотрим вот на жизнь Иосифа, он тоже, когда у него была возможность остаться в шоколаде, он ушел и пошел на страдания. Сегодня, когда мы видим жизнь Моисея, он когда узнает, что он не сын фараона, что он, оказывается, Бог спас его, и он, оказывается,

0: Это рожденный из иудейского народа, из израильтян, из евреев. Он понимает это, и он встречается с Богом. Потому что там рассказана ситуация, когда он замешан в убийстве, но не это главное. Главное, что он встречается с Богом, он понимает, что Бог его хранил, оказывается. Угу. И теперь вместо того, чтобы скрыть все это, забыть все это и остаться при деньгах, при богатстве, при власти, он оставляет это и уходит. Это всегда происходит с людьми, которые реально встречаются с Аллахом, реально встречаются со Всевышним. Они оставляют этот мир, потому что они понимают, что этот мир, он все равно, хоть и сотворен Аллахом, но как в исламских традициях звучит, это мир обмана, это мир лжи. Это мир, который называется миражом.
1: Ну да, он приходящий. То есть он
0: и когда будет человек, время, его не когда будет. Человек встречается с величием Бога, он оставляет все это. И так мы видим здесь же Моисей. Оставил трон, оставил дворец, оставил богатство, оставил сытую жизнь и уходит, убегает в пустыню. Он обрекает сам себя на смерть.
1: То есть таким случаем для него прямой путь – это путь отречения, но путь навстречу ко Всевышнему.
0: И даже сказал не просто отречение, путь обречения себя. Потому что он знал, что если он уйдет в пустыню, ну, он не выживет там. Но, видите, человек, который становится на прямой путь, он всегда под охраной Бога. Угу. Бог всегда его хранит. Как хранил всех пророков, которых мы говорили на протяжении наших передач, о которых мы дальше будем говорить. Бог хранил всех своих пророков, Бог хранил всех своих верных, Бог хранил всех своих праведных слуг. Так и здесь. Моисей в пустыне не погиб. Он встретился с людьми, которые помогли ему там, выжить. И мало того, выжить. Они его приютили. И это была семья, которая, вы знаете, она была из другого колена. Она была из колена Измаила.
1: О, братья встретились, скажем так.
0: Родственники
1: да,
0: встретились.
1: Да, да, да.
0: Встретились родственники. Потому что мы помним, что Иосиф, который, благодаря которому пришли все в Египет, он был сыном Иакова. Иаков был сыном Исаака, но сыном Авраама, но через жену, через колено Сары он был сыном Исаака. А уже куда попал Моисей в эту среду, они были мадианитяне, которые были из колена Исмаила.
1: Угу. Можно сказать так, что в данном случае арабы спасают иудея.
0: Да. Я вам больше скажу. Когда Иосиф был продан в Египет, его тоже спасли измаилитяне. Его купили и увезли в Египет, и практически спасли ему жизнь. Это тоже были измаилитяне. И можно сделать из этого вывод, что дети Авраама, их судьбы переплетаются.
1: Да, то есть и они должны не враждовать, они должны помогать друг другу, они должны спасать друг друга.
0: И сегодня получается у детей Исаака одна книга, а у детей Измаила другая книга. И она тоже переплетается. Она переплетается историями, она переплетается какими-то высказываниями, какими-то обетованиями Аллаха и Бога, они переплетаются сегодня между собой.
1: Ну и на Востоке есть такая поговорка, что если в тебя бросили камнем, в ответ брось хлебом.
0: Хлеб, принеси ему
1: да.
0: хлеб.
1: Да, и здесь мы видим, здесь вот, ну, вот в данном случае библейская история, или история Корана повествует нам о том, как эти дети, они не враждуют, они делят с друг другом, они делят друг с другом хлеб. Хлеб физический, хлеб духовный, спасая друг друга. Это очень замечательная история, особенно в контексте вот, ну, таких, может быть, некоторых обостренных национальных сегодня вопросов или религиозных вопросов. Вопросов того, кто прав, кто не прав. Все-таки Священное Писание не показывает нам, что надо дружить, что именно через дружбу решается гораздо больше вопросов, нежели чем вражду.
0: Вот на самом деле, когда я понимаю, что люди сегодня утверждают какие-то истины, которые не имеют основания, на основании на книгах, ни на Библии, ни на Коране. Они строятся на основании каких-то изречений или услышанных каких-то вестей. И они это выдают как за истину. Да вот мы уже несколько передач проводим, и я понимаю, что первым нашим призывом должно быть, чтобы люди начали сами исследовать книги, исследовать Коран, то есть исследовать Библию, исследовать Тору, понимаете? То есть человек, чтобы имел личное исследование и личное мнение, не мнение кого-то, которое он выдает за истину, а что говорит Писание, что говорит Коран. И вот тогда, изучая Коран, человек находит прямой путь и находит Всевышнего.
1: Спасибо. На самом деле очень важно, чтобы не другие нам подсказывали, да, а чтобы мы сами лично знали волю Всевышнего, что Он хочет от каждого из нас. И сегодня его воля, мы знаем, что на открыто есть Священное Писание, которых предостаточно на любом языке. Любой желающий, он может на самом деле узнать, абсолютно, что Всевышний хочет, абсолютно, от него сегодня.
0: Абсолютно.
1: Спасибо, что были вместе с нами. Спасибо за эту передачу. Спасибо за такое интересное повествование о Мусе, о той дружбе, которая должна, оказывается, быть между народами. Дорогие друзья, мы сегодня видели, как, оказывается, важно хранить мир, как важно, чтобы братья по вере помогали и понимали друг друга. Поэтому огромное вам спасибо за ваше внимание, за ваш интерес. Если у вас есть вопросы, пишите, пожалуйста, нам на нашу передачу. Мы с удовольствием готовы ответить. Всего вам доброго. До свидания.
0: До свидания.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Велика милость Господа!

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Денис Кныш.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад встрече с вами в нашей очередной программе «Библия. Люди и судьбы». В прошлый раз мы с вами говорили о человеке по имени Илия. Мы говорили о той важной миссии, которую Господь вложил в сердце этого человека. Мы говорили о тех проблемах, которые так созвучны с нашими сегодняшними трудностями. Я сегодня хотел бы продолжить начатую ранее тему. Итак, пророк Илия совершал свое служение в израильской земле. Несколько столетий до Рождества Христова. Это было так давно, более 2000 лет назад. Илия совершает свое служение. И это служение подходит к концу. И поэтому Бог повелел Илие, что Илия должен подготовиться к своему отшествию с этой земли. И Священное Писание говорит о том, что Илия не увидел смерти. Как бы нам это ни казалось банальным, но Библия доказывает нам и говорит, что Илия был вознесен на небо живым. Но перед тем, как вознестись, Господь говорит о том, что Илия должен подготовить человека, который будет продолжать его важную миссию. Написано, что у этого человека по имени Илии был слуга по имени Елисей. Это был человек, который намного по возрасту был младше Илии. Он искренне всем своим сердцем любил Господа. И когда Илия возносился, тогда Елисей просил и говорит: «Я прошу тебя об одном, господин. Я хочу, чтобы тот дух, который в тебе, был вдвойне на мне. Я хочу продолжать начатое тобою дело». И вот Священное Писание говорит о том, что Илия во славе был вознесен на небо. И теперь человек по имени Елисей должен был продолжать эту начатую и важную работу. Мне очень нравится вера этого человека, человека по имени Елисей. Он был непреклонен ни перед каким тяжким обстоятельством. Он всегда надеялся на Бога. Мне очень нравится эпизод из Священного Писания, где рассказывается о Елисее уже о его преклонных годах. И вот Священное Писание говорит о том, что в это время израильтяне воевали с Сирийской империей. И постоянно сирияне нападали на израильские земли, делая грабеж и опустошение. И вот Библия говорит о том, что Елисей находился в маленьком городке по имени Дафаим. Елисей мирно спал. Когда рано утром его будет его слуга и говорит: «Проснись, господин мой, ты не можешь себе представить, что я вижу. Взгляни в окно, и ты посмотришь». И вот написано, что когда Елисей взглянул в окно, то он увидел. Он увидел огромное количество коней и колесницы, и много войска. Он увидел, что эти войска окружили этот маленький городок Дафаим. И слуга его был в трепете. Он говорит: «Увы, господин мой, что делать мне?» И вот посмотрите, какова была реакция этого престарелого человека, насыщенного днями. Человека, который всегда во всем уповал на Бога и полагал свою жизнь в его руки. Нигде не написано, что он стал метаться и искать выхода с этого города. А написано, что он сделал следующее. 16 стих 6 главы говорит: «И сказал он: не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». О ком же говорил Елисей? На кого он надеялся, на какие войска? Недоумевающий слуга смотрел, что кроме слуги и Елисея никого нет на их стороне. Но о ком же говорил этот престарелый Божий муж? Дорогие друзья, мне хочется сказать, что у каждого из нас в жизни перед лицом любых тяжелых обстоятельств, перед лицом любой проблемы есть помощь. И часто мы не понимаем, что мы обладаем великим преимуществом. Тем преимуществом, которое было у Елисея. Но этого еще не понимал молодой слуга. И поэтому написано, что «И молился Елисей и говорил: Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». Чтобы он понял, на что надеется Елисей. Чтобы он понял, на что действительно можно надеяться. И написано: «И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея». Слуга увидел, что Елисей надеется на небесное воинство, на множество ангелов, которых не видели эти сирийские солдаты. Елисей надеялся на Господа. Дорогие друзья, мне хочется сказать вам о том, что часто мы допускаем ошибку в нашей жизни, когда мы слишком много надежд возлагаем на человека. Священное Писание говорит о том, что человек, который надеется на подобного себе, который возлагает надежды на другого человека, который всю свою надежду, все, что у него есть, влагает в человека, написано, что этот человек неразумен. И Иеремия, может быть, немножечко грубовато пишет, но русский перевод Ветхого Завета говорит: «Проклят человек, который надеется на человека, который плоть делает своей опорой». Друзья, часто мы с вами допускаем многие ошибки, когда мы пытаемся посмотреть на какую-то помощь глазами того самого слуги, слуги Елисея. Мы смотрим, что вокруг нас нет никакой помощи. Мы смотрим на наши стесненные обстоятельства, на наши проблемы и пытаемся найти какую-то поддержку среди людей, среди каких-то реальных обстоятельств. Но, дорогие друзья, не забывайте об опыте Елисея. Елисей помолился, и слуга увидел то, на что можно действительно надеяться. Слуга увидел то, что никогда не подводит. И далее Иеремия пишет в следующих стихах 17 главы. «И напротив, — говорит он, — благословен человек, который надеется на Господа. Этот человек никогда ни в чем не будет иметь никакой нужды, потому что Господь воистину является настоящим помощником». Это ни в коем случае не умаляет роль человеческой помощи. Господь очень хочет, чтобы у нас были хорошие друзья, которые нас никогда не предадут, на которых можем понадеяться, но часто в этой жизни случается наоборот. Нас оставляют близкие друзья, и мы смотрим на этот мир, на окружающую опасность глазами того самого слуги. Слуга увидел огненные колесницы. Он увидел, что действительно с Елисеем и со слугой намного больше, нежели с этими вооруженными сириянами. После этого написано, что Елисей помолился об этих солдатах. И написано, что Господь поразил их слепотой. Елисей отвел их в самый центр Самарии, израильского престольного города, там, где эти солдаты были окружены вооруженными израильскими воинами. И тогда эти солдаты сирийские прозрели. И Елисей сказал: «Не причиняйте им никакого зла. Пусть эти люди поедят хлеба и воды и уходят во свояси». Написано, что этот прекрасный урок послужил им таким примером, что эти солдаты больше никогда не ходили в израильскую землю воевать. Дорогие друзья, посмотрите на мир глазами Елисея, человека Божия. Посмотрите, что с вами намного больше, нежели тех, кто против вас. Пусть благословит вас Господь. Имейте веру и смотрите поверх проблем глазами Елисея.

0: надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Виктория Ицкан.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
2: Чувство вины. Знакомо? Ох, как порой тягостно это чувство. Так и хочется избавиться от него. Но ведь это чувство – не вещь. Если не нужна, выкинул бы. С чувством вины сложнее. Можно ли от этого чувства освободиться? И как? Чувство вины – своего рода индикатор, который показывает, что вы делаете что-то не так, идете вразрез со своими принципами. Чувство вины выступает в роли самоконтроля. Об этом чувстве смотрите наше видео «Чувство вины». Но бывает так, что чувство вины нам навязано кем-то. Мы ничего плохого и предосудительного не сделали, а человек нас в этом винит. Так возникает ложное чувство вины. Об этом смотрите видео «Ложное чувство вины». Сегодня же мы поговорим о том, как освободиться от чувства вины. Для начала нужно понять, как чувство вины появилось, при каких обстоятельствах. Как следует подумайте, есть ли в этой ситуации ваша реальная вина. Или она кем-то навязана, а значит мнимая. Если честно и искренне себе на эти вопросы ответите и поймете, что вины вашей нет, то это тягостное чувство уйдет. А если я виноват, что тогда? В таком случае необходимо признание своей вины. Попросите прощения у человека, которому причинили боль. После того, как вы будете прощены, огромный груз упадет с ваших плеч. Но что делать, если этого человека уже нет в живых? Или он далеко? В такой ситуации можно обратиться к Богу, то есть помолиться. Своими словами, сказать Ему, что вас беспокоит, Он поймет, простит, и вам станет легче. Если вы чувствуете, что не справляетесь сами, и вам очень тяжело разобраться с этой ситуацией, то нужно высказаться, выговориться. Поговорите с близкими, дорогими вам людьми. Скажите им все, что у вас лежит на душе. Ничего не держите в себе. Выразите все эмоции, которые накопились. А что, если не поймут? Да, такое может быть. Можно в таком случае найти психолога или священнослужителя, которые помогут вам разобраться с тягостным чувством. Может быть и другой вариант. Когда не хочется ни с кем это обсуждать. В таком случае можно использовать дневник или чистый лист бумаги. Напишите в подробностях, что вас мучает, почему вы чувствуете вину. Опишите этот случай, из-за которого это чувство возникло. Распишите также, почему вы считаете, что виноваты, и как можно исправить и загладить вину. После того, как вы это все расписали, внимательно прочтите это. Обычно, когда человек начинает делать такую процедуру, он входит в прошлое состояние и начинает раскрываться вот зажатые эмоции, которые в процессе написания выходят. Возвратитесь назад, в мыслях к тому случаю, и найдите причину, почему вы поступили именно так. Что вас вынудило так поступить? Возможно, это было из лучших побуждений, но вы ошиблись, причинили кому-то боль. Ведь невозможно предвидеть последствия всех наших поступков. Вы как бы ищете оправдание своему поступку. В тот момент вы поступили так, как должны были. Никто заранее не знал, что из этого могло получиться. Так уж вышло. Научитесь извлекать уроки из произошедшего. Делайте выводы и старайтесь так больше не поступать. Пусть будет в вашем сердце мир. Храните его.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
2: Для вас поет Пауль Бинефельд.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. В эфире программа «Преодоление».
1: Молодежь всегда стремится отличаться от других. Ирина не была исключением. Желание быть особенной побудило ее попробовать наркотики.
2: У меня была знакомая, она работала фельдшером в обычном здравпункте на заводе. И у них там были такие трехлитровые банки опиумной настойки на спирту. Она называлась «Симплекс». И у меня был свободный к ней доступ. Как бы я пришла к своей подруге и просила налить мне небольшую бутылочку. В этой бутылочке было 20 кубов, то есть 20 миллилитров. Это очень много. И вот с этого как бы и началось. То есть в один день я уколола один куб, на следующий день я уколола полтора. В 19 лет я совершила первое преступление. Я со своим молодым человеком мы ограбили квартиру, потому что к 19 годам у меня уже негде было как бы взять таких денег. У меня уже была такая реальная, скажем, доза. И мы тогда торчали, скажем, таким сленгом, что целыми компаниями. То есть мне не надо было на одну себя, мне надо было на компанию друзей, чтобы быть круче других, там, лучше других, как бы вот... В то время такая вот молодежь как бы была. И вот мы ограбили квартиру, и меня закрыли в тюрьму. Как бы я очень боялась тюрьмы, очень не хотела туда садиться. И, так думала, что первый раз, как бы в таком, овольщении, я сама не лазила в эту квартиру, я как бы стояла там просто на улице. И я думала, что мне, дадут, может быть, условно, тогда как бы можно было поехать на химию. Но вот этот парень, он сказал, что я в глазах его была авторитет, и мне нужны были деньги, а не ему. И мне дали 3 года общего режима. А вот его отпустили как раз на химию. Как бы. И так вот в жизни произошло, что я поняла, что нельзя доверять людям. То есть не было страха перед самой тюрьмой, он прошел сразу, пришло ожесточение такое. Он был все-таки парень, я думала, что он возьмет все на себя. И очень серьезные произошли вещи. Я замкнулась в себе. И отсидев уже, правда, я не до конца досидела, немного раньше, умер Брежнев, и была большая амнистия. И, конечно, я попала под эту амнистию, меня освободили. Но вот я уже освободилась другим человеком. Я не доверяла больше никому. Если делала какие-то дела, то я предпочитала их делать одна. И таким образом я отсидела 3 срока. Последний раз освободилась в 90-м году и познакомилась с Сергеем, вот сейчас он мой муж. То есть такой человек был ужасный. Он никогда не смотрел в глаза вообще, но он очень здорово воровал. А мне, от контакта с людьми нужно было только 2 вещи – деньги и наркотики. Остальное не интересовало. И он меня как бы устраивал. И я так решила, что вот Сергей, он будет воровать, и мне не надо будет сидеть в тюрьме, пусть сидит он. И вот мы стали с ним вместе жить. И неожиданно для себя я на 5-м месяце узнала, что я беременна. То есть я все думала, что я, наверное, у меня очень много колет, меня все время рвет, рвет. И потом мама мне как бы посмотрела и говорит, ты беременна. И вот так я родила дочку. Родила Лизу в таком наркотическом угаре вообще. И как бы я маме обещала, что это, что роды, во время родов обновляется кровь, я и так очень грамотно все это расписывала, ты не переживай, я рожу, у меня обновится кровь, мне не будет ломок, и я перестану колоться, воспитаю себе дочку, а Сергей, бог с ним, с этим Сергеем, как бы, вот так получилось. И на самом деле, когда я родила, за 3 дня до выписки из роддома Сергея закрыли его за грабеж. Он тогда уже к тому времени, у него начались трофические язвы на ногах. Он как бы уже так хорошо воровать он уже не мог. То есть надо было бегать, а его подстрелили на улице. Он сорвал там с женщины цепочку или что-то еще. И мимо шел милиционер, как-то так. Вот, и за 3 дня до того, чтобы забрать меня из роддома, его закрыли. Ну и потом у Сергея была своя площадь. Ему было 12 лет, когда у него умерли родители. И он такой, у него была площадь там у нас в центре города, неплохая квартира, комната в небольшой квартире. И мы решили, я приходила к нему на общее свидание, и мы решили, что мы, продадим ему площадь и купим адвоката, и его там каким-то образом освободят. А у него ноги были в очень таком плачевном состоянии, эти трофические язвы. И как бы на самом деле просто уговорили врача там всякими правдами, неправдами, обещаниями этих сумасшедших денег, которых у нас еще и не было. То есть квартира, она как бы комната это была, но денег не было. И он написал такое заключение, что Сергею лучше лечиться, значит, долечиваться, значит, на свободе. И его отпустили под подписку, и тут как бы покатилось все таким очень стремительно. То есть, ну, естественно, мы продали эту комнату, и мы ее прокололи за месяц. Эти неимоверные деньги, они просто сквозь пальцы, сквозь вены. И мы проснулись однажды, когда у нас не осталось ничего. Ребенок в манеже, которому надо есть, мы сняли квартиру отдельно, ну, жили. И денег нет, и сумасшедшая доза. Доза, я даже не знаю, какая. Надо было колоться с утра до ночи, с ночи до утра. И он еще и оказался в бегах. Потому что мы никуда не ходили, никаких адвокатов мы, значит, не нанимали. Мы все прокололи, и нам надо было прятаться от ментов. Я выглядела как 70-летняя старуха, злой человек. Ко мне никто никогда не подходил на улице и не спрашивал вообще ничего, потому что мне всегда было как бы плохо. Мне было плохо от того, что у нас нет денег, мне было плохо от того, что я не знала, что мне делать с этим ребенком. Мне было плохо от того, что я вообще не знала, зачем я вообще живу. И вот, и мы решили расстаться. Вернее, я ему сказала, катись ты отсюда, потому что мне легче стало добывать наркотики на одну на себя. И меня не волновало, куда он пойдет. Мы же прокололи его площадь, ему идти было некуда. И он жил в подвале.
0: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес 603-028-028. Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Преодоление».
2: И вот я осталась в трехкомнатной квартире, которая превратилась вообще в притон, с маленькой дочкой на руках. К тому времени Лизе было 3 года. Ну, то, что я подохну вот-вот, я это знала как бы четко. Но мне не хотелось, чтобы ребенок, ну, видел разложившийся труп мамы и бегал, орал, как сумасшедший по квартире. И однажды я зашла в комнату и застала ее на такой картине. Она сидит и шариковой ручкой тычет себе в колени. А я кололась, ну, везде, как бы в лицо кололась, в лоб. Вот. И тычет, кряхтит, что вот ей больно. Вот точно так, как делала я, вот мне было больно. И вот это меня поразило. Вот в таком возрасте, как бы в 3 года, в таком ужасе. Потом я заметила, что у меня пропали шприцы. Большие такие десятки, и куда-то они пропали. И однажды нашла их под диваном. Она, оказывается, накачивала диван и водой. Она играла вот в такие игры вообще. У нас была дача. Вот. А потом, конечно, там эта дача стала, когда родители умерли, сестры. Вот, она меня позвала на эту дачу, ну, из-за ребенка. Как бы, приезжайте, может быть, ты переломаешься. Я там шла, как бы, и сломала руку, и такая иду. И мне надо было узнать время, чтобы, значит, и там на автобус, чтобы не опоздать. И женщина одна сидела, я как бы окликнула ее. Я говорю, вы не скажете, сколько времени? Она поворачивается, и просто такие глаза. Она так на меня смотрит, говорит, а с вами давно такое? Обратила внимание, что, ну, у нее в руках, ну, маленький Новый Завет. И она мне стала вдруг рассказывать, что можно молиться, что Бог, он есть на небе, живой. Как бы я знала там про церковь, про иконы. Мы даже перед тем, как пойти там куда-то на особое какое-то такое, куда-то украсть что-нибудь, мы заходили, ставили свечки. И вот с Сергеем. Вот, и как-то так она сказала. И потом она мне сказала, что вот верующие жены, они, значит, во время войны получали своих мужей живыми. Вот так сильно как-то мне это... Потому что я вдруг вспомнила, что у меня у Сергея дистрофия. У него была ужасная дистрофия. У него лопалась кожа на ягодицах. Он не мог сидеть. Ну, кости прорывали кожу. И вообще я вдруг вспомнила об этом. И так, и она мне как бы вдруг позвала меня в гости. Меня в жизни никто не звал ни в какие гости, потому что я воровала. Это вот уже мне было все равно, друзей, не друзей. И она меня позвала в гости. Я, правда, не пошла, потому что мне надо было ехать и кого-то. Вот. Но меня так это очень удивило. И она мне посоветовала, что когда вам будет вот так плохо, читайте 90-й псалом. И показала, где есть молитва «Отче наш». И она мне сказала, что она мне поможет. Ну, а тут так получилось, что, значит, у меня был притон, и у меня был сторожевик на квартире, ко мне участковый приходил каждый день. И он сказал, что, ну, потом пришли опера, сказали, что я надоела им с притоном, они меня жалеют из-за ребенка, но больше они жалеть меня не будут, и я уеду на срок, на следующий. И вот тогда я ему рассказала, что я уезжаю в центр реабилитации и попросила их, ну, как бы, дать мне возможность туда уехать. Вот они мне как бы дали месяц. Я быстренько вот за месяц сдала эти анализы. И в августе месяце, опять же, слава Богу, вообще верующие приехали. Мне было не уехать из квартиры. У меня постоянно были люди. Вот когда мне надо было уезжать, был напичкан наркотиками весь дом. Постоянно были какие-то люди, какие-то варки, парки, жарки, ничего не понятно. И мне не собраться, не уехать. И потом вот эта вот Марина, которая моя подруга, я ей позвонила и сказала, что мне не, ну, я не поеду, наверное, никуда. И она позвонила этим верующим, такая была женщина Люба в нашей церкви. Они приехали, забрали меня просто из дома, никакую вообще. Я на утро проснулась в центре и вообще не поняла, что меня опять посадили дома. Только тут обои какие-то на стенах и ребенок рядом. Они забрали нас и как бы ключи отдали там соседям от квартиры. И вот как дрова меня привезли сюда и привезли вместе с Лизой. Я ничего не понимала. Все радостные, мне было очень плохо. Вот. Но я хотела разобраться, что здесь происходит. А они мне приносили чай там, они за меня молились. Мне было все равно, кто за меня будет молиться, не молиться. Я как бы даже не понимала, что это. Ну, хотят молиться, пусть молятся. И вот потом у нас было воскресное собрание, и как бы в конце собрания, значит, ребята, ну, пастор там, не пастор, а просто проповедник, он приглашал покаяться. А ему, мы сидели на заднем ряду, и вообще я ничего не слышала на этом собрании, я только увидела, что он плакал почему-то. Вот. Невозможно, у меня очень сильно болел желудок, я ничего есть не могла. Вот. И как бы вдруг я повернулась к ней и говорю, я хочу покаяться. Она говорит, тебе надо идти. А я говорю, пойдем. Она говорит, тебе надо идти со мной. Я такая думаю, нет, я не пойду одна. И вот я четко помню, как я ощутила такой толчок как бы в спину. Так, меня кто-то как подтолкнул. Сзади не было никого. Я пошла. Слава Богу, вообще. Потом вдруг мне стало так легко, я даже запела. И это, у меня был очень низкий, прокуренный голос. И я вдруг запела. После вот этого покаяния, и не знаю, было весело что-то. Я не пела никогда в жизни. Кроме там, когда на зоне какую-нибудь гадость. И то, как прикол просто какой-нибудь. А тут я запела. И я в таком шоке была. И мне так было легко и хорошо. Мне подарили Библию. И вот моя старшая, она мне написала там такие слова, что верующий на суд не приходит, а перешел из смерти в жизнь.
1: Сейчас Ирина вместе с мужем Сергеем и дочерью Лизой живут в Санкт-Петербурге. Совсем недавно у них родился сын. Они очень благодарны Богу за то спасение от наркотиков, которое получили. А свою жизнь они решили посвятить помощи таким же наркоманам, какими были некогда сами. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
3: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: почему в ней не может быть противоречий. Сегодня мы продолжаем наше путешествие по Евангелию, и у нас в гостях богослов, священнослужитель Вениамин Владимирович Дашкевич. Здравствуйте, Вениамин.
1: Здравствуйте.
0: Ну вот, как относиться к такому утверждению, что в Библии не может быть противоречий?
1: Сами вы находили какие-то вот несостыковочки?
0: Конечно, находил, и потому, собственно, я и задаю такой вопрос, потому что я часто сталкиваюсь с подобными утверждениями.
1: Как объяснить, да.
0: Да, потому что, когда возникают вопросы, вот я нашел несостыковки, что в одном тексте говорится одно, в другом тексте вроде бы о тех же самых событиях говорится по-другому. И где правда?
1: Да, действительно, это интересный вопрос и довольно-таки большой вопрос, большая тема. Мы должны здесь как бы немножко ее сузить, ограничить. Мы не будем разбирать весь вопрос инспирации, богодухновенности. Да, мы как бы возьмем вот одну сторону этого вопроса. Насколько мы способны понимать Священное Писание? Насколько мы можем все объяснить? То есть наша способность вот понять, объяснить, все сопоставить. Вот это вот тоже очень важный фактор, который, он либо позволяет нам все состыковать, либо у нас вот что-то не получается понять, не получается все сопоставить. То есть вот такие вот противоречия. Иногда мы видим, действительно, авторы по-разному описывают. Иногда мы просто что-то не понимаем, как это сопоставить, и нам кажется, что вот они говорят противоположное друг другу. А может быть, это разные грани одного и того же. То есть должны ли мы все понимать в Священном Писании? Вот такой вот вопрос. Можем ли мы все понимать? Вот это вопрос, он как раз-таки противоречит. Да? Вот встречаются, и, вы знаете, мы будем разочарованы, если мы думаем, что вера – это понимание библейской истины. То есть в какой-то момент в жизни наступит такое как бы состояние, мы придем к выводу, что мы как бы все поняли, и вдруг все сопоставили, все разложили по полочкам, и вдруг какое-то новое понимание. Кто-то другой что-то там говорит, и уже многие начали говорить, и оно не согласуется с нашим устоявшимся мнением. То есть если для нас вера – это знание истины библейской, то мы здесь ошибаемся и сами себе ставим подножку, потому что вера – это доверие Богу. Доверие Богу.
0: Ну, мне представляется, да? Что знание и вера – это несколько просто разные категории, которые друг друга, в общем-то, подменять не должны. То есть вера, ну, вот как вы говорите, это доверие Богу, это как бы одна грань, одна ступень, а знание — это то, что мы можем как-то,
1: использовать для веры.
0: Не только использовать, мы можем как-то это проверить, вообще говоря, сопоставить.
1: И в вопросах веры знание библейское, оно нам помогает, но вера не должна зависеть от этого. Когда мы говорим, что мы все знаем, о чем это свидетельствует? Это говорит о том, что на самом деле у нас в сознании какая-то вот иллюзорная картина. То есть на самом деле мы не можем все знать. И если мы убеждены, что мы, допустим, вот наше представление о вере, что это вот понимание истины, то мы будем, скажем так, в какой-то момент разочарованы, потому что что-то не будет сопоставлено.
0: Ну, то есть наша модель, которая построена, она не всегда работает. Или она не всегда можно получить результат такой, какой мы себе запланировали, представили и так далее.
1: Почему мы не можем все понимать? Почему мы должны доверять, вот именно вера как доверие, доверять даже когда мы не можем что-то объяснить? Это очень важный момент. Мы действительно не можем все понимать. То есть, здесь, во-первых, нужно сказать, что мы ограничены в знаниях, да? Мы не можем знать всего. Ну вот представьте, допустим, мои знания

0: в виде такой вот точки, известный пример, точка, и все, что я знаю, это вот умещается в размер точки, то, что я не знаю, это вокруг нее, все точки вокруг нее. Сколько можно точек нарисовать вокруг? Ну, допустим, 100 точек. Кто-то уместит 100 точек. Это 100 вопросов, которые я не знаю ответ. Вот знаю то, что умещается в точке, 100 не знаю. Но если я узнаю чуть больше, то сколько будет вопросов вокруг того, что, я не знаю, увеличивается? То есть модель, нельзя знать всего.
1: Модель такая тоже не полна.
0: Да.
1: Потому
0: конечно.
1: Что тогда, когда у нас будет ну, очень широкий круг наших знаний, проблема в том, что то, что внутри круга, мы тоже не знаем полностью.
0: Да, это субъективность. Вот здесь вот как бы второй момент, которым я тоже хотел сказать, почему мы не можем утверждать, что мы все знаем или все можем знать. Есть некая небесная реальность. То есть есть то небесное, которое Бог нам открывает. Он знает это. И вот об этом говорит Священное Писание. Давайте прочитаем книгу Второзакония, 29 глава, 29 стих. «Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а открытое нам». Вот что здесь говорит нам Священное Писание. И еще один текст я хочу сразу же прочитать. Это из Нового Завета. Второе послание Петра, 1 глава, 21 стих. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». То есть откровение небесного какого-то знания небесной истины. И вы знаете, есть в богословии такое понятие – прогрессирующее откровение. Это значит, что Господь нам открывает все больше и больше. По мере того, сколько мы смогли усвоить, если мы предыдущее смогли понять, усвоить, то нам уже будет и новое открыто. Вот это вот такое вот прогрессирующее откровение.
1: Но тут есть еще один момент. А не устаревает ли то, что открыто раньше?
0: Да, устаревает. Ну, вот здесь мы должны учитывать как раз вот объективность и субъективное знание. То есть, наши знания, они не объективны, они субъективны. Поэтому приходится переосмысливать то, что когда-то уже было понято. Там, в науке, в природе. И в том числе в понимании Священного Писания, в понимании вот, воли Божией, с учетом того, что меняется наша культура, и люди раньше мыслили по-другому в контексте своего мировосприятия, а мы сегодня уже как бы немножко по-другому воспринимаем. Вот. И здесь вот наше субъективное восприятие – это сколько мы можем учесть переменных вокруг нас, вот, событий, обстоятельств, сколько мы учитываем переменных, вот столько мы и можем понять. Это вот как бы третий момент, который мы должны учитывать. И четвертое, что можно сказать, почему мы не можем знать всего или утверждать, что мы знаем. Потому что если я утверждаю, если я говорю, я знаю, это говорит о том, что мой мозг стареет. Я просто старею. Особенность молодого мозга, он открыт к новому знанию, он открыт к познанию окружающего мира, к познанию всего нового. Но когда мы настраиваем себя в каком-то смысле, или не хотим, или настраиваем себя, что мне уже все понятно, мозг перестает развиваться. Он ищет легких путей, чтобы не работать. Ну, легче, не тратить энергию, потому что мозг – это самый энергозатратный наш орган. То есть, когда мы даем себе такую установку, говоря, я все знаю, на самом деле плохо. Мы настраиваем себя, что нам не обязательно что-то новое учитывать. У меня есть ответ готовый.
1: Ну, тут есть, как мне кажется, есть еще такая ловушка, что если я все равно не могу знать всего, то зачем мне вообще знать? Все равно мое знание, да. Оно очень относительно, ловушка. Оно субъективно, оно конечно.
0: Это такая экзистенциальная позиция безнадежности всего существования всего мира. Но Священное Писание, сам Иисус Христос призывает познавать Господа, познавать для чего? Для вечной жизни. То есть, когда мы опускаем руки, это тоже, можно сказать, позиция, когда мы начинаем умирать в эмоциональном, в интеллектуальном и в духовном плане. Поэтому стоит задуматься. Ну и вот, в принципе, это те причины, на которые я хотел обратить внимание, почему мы не можем утверждать, что мы все знаем. Мы не можем знать всего. В Священном Писании встречаются и противоречия. Да? Вот.
1: Хорошо. Ну, Может быть, мы тогда перейдем к одному из, ну, таких известных противоречий. Коль скоро мы путешествуем по Евангелию, то в начале Евангелий, ну, в частности, вот в начале Евангелия от Матфея есть такой документ, родословная Иисуса Христа. Вот здесь она изложена определенным совершенно образом, и когда мы ее читаем, в общем-то, возникают вопросы.
0: Вопросы-то почему возникают? Потому что в Евангелии мы находим еще одну родословную. В Евангелии от Луки в 3 главе есть родословие Иисуса Христа. И вот, например, у меня всегда был такой вопрос. Там, может быть, еще какие-то вопросы по родословной именно у Матфея есть. Но вот у меня был такой вопрос. А две разные родословные? Ну, это что, они не договорились между собой? Как понять, почему там разные имена? Вот, и вроде бы обе родословные ведут к Иосифу.
1: Собственно, вот в контексте противоречия.
0: Поговорим об этом.
1: Если формально к этому относиться и предполагать, что Матфей изложил полную родословную, и Лука изложил полную родословную, то почему они не соответствуют?
0: Да. Есть действительно интересный момент, который мы узнаем, изучая контекст, культуру, историю и мышление евреев. Матфей был еврей, греков, Лука – грек. То есть он писал для язычников, чтобы им было понятно, сделать акценты на своем. Поэтому разное повествование. Я на что хотел бы обратить внимание, на несколько моментов родословной. Смотрите, Матфей, у него родословная от Авраама, и идет к Иисусу Христу. У Луки родословная идет к самому Адаму. От Адама она начинается, или туда, к Адаму она продолжается, идет от Иисуса Христа в обратном порядке. То есть, что хотел показать Лука в этом моменте? То, что родословие Иисуса Христа Спасителя говорит нам о том, что Христос соединяет в себе все человечество. Он спаситель всего человечества, всех детей Адама. Угу. Наш, скажем так, прародитель, первый человек на земле, Адам. Вот. И от него родословное идет. Кроме того, есть разные имена встречаются в этих двух родословных. Потому что после Соломона Матфей ведет родословную по царской линии. После Соломона там идет по царской линии. А Лука ведет родословную по Нафану. И потом эти родословные идут по разным именам, но они потом снова встречаются. Mm-hmm. Снова встречаются, когда там уже там, Вавилонский плен и дальше. То есть уже идет... Но вот снова различие. Почему? Матфей хочет показать именно царскую линию Иисуса Христа. Потому что, как мы уже изучали, в Евангелии от Матфея показан Иисус как Мессия-царь. Вот он, Мессия-царь. Это исполнение. Он пришел для своего народа, поэтому от Авраама, поэтому по царской линии. У Луки он спаситель для всех. И то, и другое вроде бы правильно. Он и для своего народа царь, но он и собирает всех людей для спасения. Он для всех пришел, а не только для своего народа. И еще один момент. Заканчивается родословное. Вроде бы кажется, что Иосиф, да? Но это разные Иосифы. Разный Иосиф у Матфея и у Луки. Вот давайте прочитаем Матфея 1 глава, 16 стих. «Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которого родился Иисус, от которой родился Иисус, называемый Христос». То есть родословная Матфея ведет к Иосифу, мужу Марии. Да, вот, то есть тут вот такой вот момент. А у Луки родословно ведет к другому Иосифу. Почему? Потому что там другой отец у Иосифа. У Матфея говорится об Иосифе, муже Марии, и отец этого Иосифа Иаков. А у Луки отец Иосифа Илия. То есть совершенно разные люди. То есть вот этот вот Иосиф, который у Луки, это на самом деле отец Марии. У Матфея муж Марии, Иосиф. У Луки это отец Марии. И заканчивается на Иосифе. Почему? Уже Мария не упоминается, потому что в родословной только мужчины. так сказать, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, да, то есть только мужчины. В Ветхом Завете все предписывал, все заслуги, как говорится, даже рождение все, отец, глава семейства рождал, так записывалось. Уже женщина не записывалась. Поэтому вот разные такие вот даже окончания. Как бы мы разобрали, да, получается, что здесь нет противоречия. У одного родословное идет к Иосифу, у другого евангелиста, у Луки, идет родословное к Марии. Но вы знаете, какой еще интересный вопрос здесь возникает? Зачем нам родословное Иосифа?
1: Ну да.
0: А почему это?
1: Ну, если Иисус родился от Святого Духа, и, в общем-то, Иосиф тут вообще ни при чем.
0: Вот именно,
1: то есть он приемный отец.
0: Да.
1: Получается.
0: Он вообще никакого, скажем так, участия в рождении Христа, в самом рождении, зачатие он не принимал. Потому что об этом говорит нам Священное Писание, Евангелие. Мы доверяем библейскому тексту. И вот давайте прочитаем. Лука, 1 глава, 34-35 тексты. «Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Если мы, кто-то, если сомневается, вот возможно ли такое, то тогда можно сомневаться вообще во всем. Но если мы верим, если у нас есть вера в Бога, Спасителя, если мы осознаем вот этот вот духовный элемент в себе, если у нас открыто, вот это вот, открыты глаза веры, открыто вот духовное понимание, то мы уже как бы, ну, не сомневаемся, что действительно это возможно. Бог воплотился в человека. А что здесь такого сложного? Он сотворил однажды человека, потом сам взял и воплотился в человека. То есть вот это как бы не проблема. Но Матфей говорит, 1 глава, 1 стих, родословие Иисуса Христа. Почему родословие Иисуса Христа, если Иосиф у него? Это родословное Иосифа. Зачем тогда? А вот здесь вот очень интересный момент. Очень интересный момент. Что это за слово используется? Родословие. То есть Евангелие написано было на греческом языке, и используется здесь греческое слово «генезис». Происхождение.
1: Угу.
0: То есть, ну, вот происхождение. Ну, какое это имеет отношение к родословному? Это вот происхождение, история. А вы знаете, что то же самое понятие, по крайней мере, близкое, еврейское слово, «толедот», используется, знаете где? В книге «Бытие» при сотворении земли.
1: Угу.
0: «Бытие», 2 глава, 4 стих. «Вот происхождение неба и земли при сотворении их». И можно вот так вот уже переводя, как бы, ну, септуагинта, да, там перевод на греческий язык, вот родословие неба и земли, можно так сказать. А можно сказать, что у Матфея вот происхождение, и как мы уже, ну, происхождение Иисуса Христа. И как мы уже отметили, что евреи, они поступают вот в расположении своего материала, вот этого библейского материала, очень интересным образом. Им главное не хронологию показать, в том числе и вот имен хронологию, да, то есть, ну, как бы вот в нашем обычном мышлении, сформированном на греческой философии, скажем так, да, вот. Нам главное увидеть хронологию, вот, вот имена. А у них своя идея показать происхождение, сотворение Мессии, расположить материал так, чтобы была видна какая-то интересная задумка исполнения вот пророчеств. И что здесь важно? Вот это вот все указывает у Матфея, 1 глава, 22-23 тексты, указывает на то, что исполнилось пророчество. Давайте прочитаем эти стихи. «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «с нами Бог». Вот исполнилось пророчество Исаии. Как вы с этим знакомы, согласны с этим? Слышали об этом что-то?
1: Ну, что значит «слышал»? Я, конечно, читал это непосредственно у Матфея, где он ссылается на Исаию, И, конечно, я читал тексты, тексты в эссе, и у меня тоже возникали вопросы относительно этих текстов.
0: Про кого говорит Исаия?
1: Ну,
0: говорит,
1: да,
0: про своего сына или про...
1: Да, то есть очевидно, что на тот момент, когда Исаия это писал, очевидно, что, ну, в общем-то, он был в своих обстоятельствах, в своем времени, и, собственно, говорил к царю.
0: Он обращался к царю Ахазу.
1: Тому, который в это время жил.
0: Да. Он обращался к царю Ахазу для того, чтобы передать ему обетование Божие, обещание о помощи Божьей. Но царь Ахаз отверг это, отверг помощь Божию и не захотел. Говорит, не надо мне никакого обещания, никакого мне не надо. То есть он отверг это обетование, это знамение, которое Исаия предлагает. И знаете, что тогда делает Исаия? Он говорит в ответ на это возражение царя, непослушного Богу, противящегося Богу царя, он говорит: «Слушай же дом Давидов». Это Исаия 7 глава, 13-14 тексты. Исаия обращается ко всему теперь уже дому Давида. «Тогда сказал Исаия: слушай же дом Давидов, и так сам Господь даст вам знамение. Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему, имя ему Эммануил». Мы, конечно, можем здесь увидеть, что вот как бы идет речь и о сыне пророка Исаии, но все равно, если Матфей говорит, что исполнилось пророчество, здесь основное исполнение в Иисусе Христе. И Исаия обращается уже не к царю Ахазу, обращается к дому Давиду. Теперь уже, раз Ахаз отказался получать это благословение, это знамение, это обетование Божьего присутствия, помощи Божьей, то теперь уже это обетование получит дом Давидов. И вот, говорит Матфей, исполнилось это в Иосифе. Вот когда родословную он показывает, вот Иосиф, и он говорит, исполнилось это, что исполнилось? Обещанное дому Давидову. Иосиф по царской линии, Матфей показывает именно царскую линию, Иосиф, муж Марии, по царской линии получает это обетование. Он получает, понимаете, не просто, он не просто как бы, ну, приемный сын у него, да, вот он как бы не отец, отец, не отец. Получается, что он принимает Иисуса Христа, младенца, как обетование, данное дому Давида. Он должен был его принять как это Божий знак, как Божье благословение для всего израильского народа и как спасение для всей земли.
1: Получается, что противоречие, которое мы видим, оно, ну, как сказать, формально действительно является противоречием.
0: Формально,
1: да? Формально эти вещи действительно...
0: Видимым противоречием.
1: Да, видимым. То есть формально эти вещи действительно несопоставимые. Ну, то есть одно родословие и второе родословие. Но... проблема в том, что мы еще и не понимаем логику, исходя из которой, собственно, пишут авторы. А логика, она сильно отличается от нашего стиля мышления.
0: Да. Разные культуры, у разных авторов разные культуры, разное мышление, и тот ссылается на пророчество, этот просто хронологию показывает. То есть совершенно разный подход. И что здесь важно нам, какой вот мы можем сделать вывод? Смотрите, что родословная Иисуса Христа. В нее включены все, от Адама. Даже Матфей, когда пишет родословную, он упоминает там и женщин, грешниц, блудниц, и тех, кто согрешил, был неверен Богу. Тем не менее, все включены в родословную Иисуса Христа. Так, а у Луки вообще до Адама все включены, мы все получаемся наследниками Царства Небесного, благодаря тому, что Христос пришел и собрал нас всех в свою родословную. Он объединил в себе весь род человеческий. Вот это как бы намек такой, что родословная дает нам понять, не просто вот проследите имена и убедитесь, да, а это намек на то, что мы, с одной стороны, мы объединены Богом в одну семью, в Его Царство Небесное, а с другой стороны, мы, подобно Иосифу, получатели Божьих благословений. Вот он, ему был дан дар вот этот вот. Вот тебе младенец, да, ты не рождал, но вот ты самый счастливый мужчина на свете, получается. Мы получатели Божьих благословений. И зачастую нам как бы вот несостыковочка происходит в нашей голове. Мы не всегда можем понять это благословение или не благословение. Mm-hmm. И не всегда мы готовы принять то или иное благословение, потому что оно кажется нам противоречащим нашим ожиданиям, да? И из-за этого мы какие-то упускаем моменты, что может быть для нас благословением.
1: Возвращаясь, собственно, к первому вопросу. Угу. Как нам относиться к видимым нами противоречиям? Ну вот в частности, в Евангелиях.
0: Да, все-таки как нам относиться к противоречиям? Но мы должны понимать, что мы не все знаем. Угу. Мы должны быть всегда готовы, открыты к пониманию нового, прогрессирующее откровение, новое угу. понимание. Мы должны учитывать, что понимание небесной реальности дается свыше. Нужно всегда в молитве подходить и учитывать, что мы все равно не можем все понять, но действие Духа Святого нам в помощь. Да? Мы молимся об этом. И очень важный момент. Лучше все-таки говорить не «я знаю», вот «я уже знаю», да? Это признак старения нашего мозга все-таки, или какой-то закрытости, неготовности, как бы нежелания мозга дальше продолжать работать. Лучше говорить не «я знаю», а «я пытаюсь понять этот вопрос» или «я изучаю этот вопрос». Да, мне этот вопрос интересен. То есть мы сами себя настраиваем, мозг, своему мозгу даем задание, программу продолжать развиваться, продолжать познавать. И это очень важно.
1: Угу. Спасибо большое, Вениамин, за Спасибо. Такую интересную беседу. Дорогие друзья, благодарим вас, что это время вы были вместе с нами. Вы смотрели программу «Слово на сей час. Путешествие по Евангелию». Если вы смотрели нас на YouTube, канале «Три ангела», подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы рады любой обратной связи. Всего вам доброго. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
2: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий Вадим Трусюк.
2: Привет, друзья! Мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». На программе, где мы иначе смотрим на те вопросы, которые сегодня волнуют общество, а особенно молодежь. Давайте мы с вами сегодня поговорим о самооценке. Все вокруг говорят, что хорошая самооценка – это ключ к устойчивости и счастью, а заниженная самооценка – это, наоборот, источник множества проблем. Давайте спросим об этом у священнослужителя, директора благотворительного центра, блогера и специалиста по вопросам здорового образа жизни у Антона Байкова. Антон, привет.
3: Приветствую вас.
2: Антон, давай начнем с такого вопроса, что многие люди сегодня вообще в принципе не могут понять, какая у него самооценка. Вот сегодня, допустим, девушка смотрит в зеркало, она считает себя красивой, завтра она считает себя самой несчастной. Сегодня она, у нее все хорошо, а завтра она полнейшая неудачница. Какой вообще критерий самооценки и как вообще найти себя?
3: Хороший вопрос. И знаете, я думаю, что это даже чаще происходит, чем раз в день.
2: Может быть.
3: Да, любые жизненные обстоятельства, они перед нами ставят этот вопрос. Например, нам что-то неприятное сказали в общественном транспорте, или как-то не так отреагировали, либо на нас как-то странно посмотрели, и порой люди начинают действительно переживать, что не так со мной. И принято сейчас уже, когда речь идет о самооценке, говорить не о заниженной и не о завышенной самооценке, а говорить о стабильной и нестабильной самооценке. Да? Потому что я сам вспоминаю себя, у меня тоже всегда был этот вопрос, особенно вот где-то в возрасте подростковом или там ближе к 17-18 годам. Я тоже задался вопросом, ну а все-таки у меня какая самооценка? Потому что порой...
2: Да, потому что завышенная и заниженная — это как-то уже выше нормы и ниже нормы, да?
3: Да, потому что кажется порой, что если завышенная, это значит, что ты всегда... должен себя вести вот уверенно, там как-то, да, ну, либо хотя бы нормально.
2: Ну, это даже, по-моему, как-то негативно больше, как у него замышленная самооценка, это уже какой-то негатив вызывает.
3: Ну, или, допустим, нормально, что ты вроде никогда не должен поэтому переживать о своей внешности, там, потом. А в жизни постоянно же какие-то возникают ситуации, у меня тоже. То есть, с одной стороны, вроде бы, ну, ты только что купил какую-нибудь себе новую вещь, либо ты там в школу или в университет пришел там, с новым телефоном, тебе кажется, что у тебя нормальная самооценка, да, а стоило тебе что-то сказать кому-то, или отметить, может быть, какой-то недостаток в тебе, или, не дай бог, даже покритиковать тебя, то ты вдруг думаешь, да я неудачник. Да, и когда ты так размышляешь, то, естественно, у тебя приходит такое понимание, что, наверное, у меня заниженная самооценка. Все-таки какая она? Поэтому чаще всего сейчас психологи все-таки говорят о стабильной и нестабильной самооценке. То есть как отличить, например, как понять, я человек со стабильной или нестабильной самооценкой? То есть признаки человека с нестабильной самооценкой. Ну, это его реакция на внешние обстоятельства, на людей и так далее. То есть если, допустим, у него что-то происходит, то чаще всего человек с нестабильной самооценкой принимает все это на свой счет. Ну, например, ну, девушка расстается с молодым человеком. Он, допустим, как бы нашел себе другую. Человек с нестабильной самооценкой, конечно, это неприятный момент, да, но человек с нестабильной самооценкой начинает винить полностью себя в том, что произошло. Да, что я некрасивая, я страшная, или я глупая, неинтересная, я не такая обеспеченная, не могу себе позволить так внешне выглядеть, там, и так далее, и тому подобное. Или, например, человека уволили с работы. То же самое, он начинает, если он даже это вслух не высказывает, то он идет и думает, это потому что я неудачник, это потому что я не такой, как кто-то, я и так далее. То есть, и, ну, можно рисовать много таких жизненных ситуаций. В принципе, человек с нестабильной самооценкой, он проявляется даже тогда, когда в его жизни все хорошо происходит. Например, наоборот, его взяли на какую-то хорошую работу. И что делает человек с нестабильной самооценкой?
2: Я все провалю.
3: Я значимый, я молодец, я крутой, я... То есть и он может начать гордиться считая, что ну, это только его заслуга, угу. и он такой молодец, он выше, чем другие и так далее. Хотя, конечно, да, такой эффект тоже может быть, когда у человека нестабильная самооценка, он может постоянно бояться и переживать, а справлюсь ли я с этой задачей, да, смогу ли я и так далее. Человек со стабильной самооценкой, он иначе реагирует, то есть намного, скажем, спокойнее на те или иные жизненные обстоятельства, угу. потому что он знает свою ценность, он знает, кто он есть на самом деле. И поэтому он, встречаясь с удачами либо неудачами в своей жизни, он сначала их пропускает через определенный фильтр, который у него есть, то есть его жизненного мировоззрения. И, соответственно, уже то есть он не реагирует, может быть, так спонтанно на какие-то случаи, потому что ну, у него есть адекватная оценка самого себя и обстоятельств. То есть он независим эмоционально, своим настроением или своим мнением о самом себе просто в зависимости от того, как вокруг складываются обстоятельства. То есть он не просто пассивная жертва. Человек со стабильной самооценкой оценивает, и его могут, допустим, уволить, и он со своей стороны может... Может быть, конечно, это неприятно, да, но он может думать более позитивно. Например, ничего, значит, будет что-то...
4: Найду лучше себя.
3: Ну, да? Найду что-то лучшее. Он не думает о себе как о самом плохом работнике. Хотя он может проанализировать себя и, допустим, понять, да, конечно, есть те сферы, я понял, что вот на этом месте были определенные сферы, ну, которые просто не мои. Угу. То есть они ну, не лежат мне.
4: Но все же получается, что самооценка зависит от темперамента человека? Потому что взять, например, меланхолика, вот он такой всегда удрученный, и, естественно, любая неудача будет ему близко к сердцу, он будет себя во всем винить. Взять противоположность, это холерик там, или сангвиник, у него всегда все хорошо, и у него самооценка соответствующая. Угу. Или все же может быть меланхолик с нормальной самооценкой, либо сангвиник тот же самый с заниженной.
3: Да, то есть у меня есть такие знакомые, да, потому что, конечно, порой, допустим, кто скажет, ну, Антон, тебе легко говорить, ты там... Условно говоря, сангвиник, например, да, у тебя вообще все хорошо, mm-hmm. все позитивно и так далее. Но у меня есть друзья, которые, я знаю, что они ну, по темпераменту больше меланхолики. Mm-hmm. Но при этом я вижу, как они реагируют на различные жизненные обстоятельства, и я вижу, я осознаю, что у них стабильная самооценка. Да, то есть им, возможно, больше свойственно пофилософствовать, побыть в одиночестве, да, там, вряд ли меланхолик выйдет с такой работы, скажет, а, классно, mm-hmm. ну, точно что-то лучше сейчас будет, у меня новый этап моей жизни. Нет, конечно, он будет об этом размышлять, он будет анализировать, ему нужно побыть одному, переосмыслить все это, да, но он не будет заниматься самоедством mm-hmm. или вот каким-то образом не впадет в затяжную депрессию, например, от того, что это произошло. Да, потому что он взвесит адекватно, оценит ситуацию и поймет, ну, значит, нужно искать.
4: Хорошо, вот. Самооценка и любовь к себе — это одно и то же?
3: Самооценка и любовь к себе —
4: ну, нормальная самооценка и любовь к себе.
3: Да. Вообще, я хочу так сказать, что вообще само даже понятие самооценка непростое. Хотя есть, конечно, классическое определение, что самооценка — это то, вот, как себя ощущает, да, осознает, оценивает человек. Но некоторые эффекты, которые в психологии, показывают, что на самом деле ну, порой... не сам человек себя осознает, да, а он строит мнение о себе, основываясь ну, все-таки на каких-то внешних факторах. Mm-hmm. Но по сути самооценка — это, я бы добавил следующее, это адекватная любовь к себе. То есть ну, не просто такая любовь, что, знаете...
4: Не понимаю, кто я, вот посмотрите на
3: вот,
4: меня. Да?
3: Ну да, то есть мне абсолютно все равно... Я вот люблю себя такой, какой я есть. Мне все равно на мнение людей, мне все равно, что обо мне думают и так далее. Я хочу жить только ради себя. И так, ну, тут все-таки я больше вижу признак не совсем адекватной самооценки. А адекватная самооценка — это когда человек, опять же говорю, понимает и осознает свою ценность, а каждый человек, он ценен сам по себе. Вот. И тем более, если мы как христиане верим, что Бог сотворил нас, mm. и верим тому, что написано, например, в Библии, то вообще христианину, не знаю, в сотни раз легче иметь стабильную самооценку, чем человеку, отрицающего духовное, Бога и так далее. Да? Потому что если человек считает себя результатом случайности, mm-hmm. и все, что происходит вокруг него тоже, то я даже затрудняюсь представить, на самом деле, сейчас, как иметь стабильную самооценку. Хотя, конечно, можно, наверное, основываться просто...
4: Можно просто об этом не думать, и все.
3: Нет, каждый человек об этом думает. Каждый человек думает об этом, поэтому этот вопрос настолько интересен. Просто, наверное, может быть, человек без Бога, все равно он веру принимает, как бы факт определенный, что ну, он ценный, он ценность. То есть если человека это получилось сделать, то ну, это хорошо, у него стабильная будет самооценка. Но, конечно, христианину легче, да, потому что у нас есть конкретно да, понимание того, что Бог сотворил нас, и мы ценность просто априори по факту нашего сотворения. То есть Бог любит нас, да, Он послал Сына Своего, как мы читаем, чтобы Он умер за нас, чтобы мы имели надежду, жизнь вечную. Бог принимает нас, и в Библии мы видим множество текстов, где сказано «Придите ко мне, если будут грехи ваши», да, и так далее. То есть «Я возлюбил тебя прежде». То есть все эти тексты говорят о том, что Бог нас любит, несмотря ни на что. Угу. Мы ценны просто по факту нашего существования.
4: Ты затронул такой аспект, что многие люди строят свою самооценку, основываясь на мнениях ну, других, так как мы живем в обществе. Вообще это нормально постоянно сравнивать себя с другими? Нет. Ну, нам это свойственно, потому что мы живем в обычном материальном мире. И сравнивать себя с кем-то, это как-то, ну, все так делают. Но да. Это нормально? Либо ты должен на всех не смотреть, и вот я сам по себе.
3: Ну, хочу так сказать, что да, сравнивать себя с другими, оно естественно для нас. Мы это делаем. Вопрос, конечно, для чего и что мы в этот момент думаем, о чем думаем, точнее, да? Для чего мы это делаем и сравниваем? Это также, знаете, как, ну, не знаю, с конкуренцией. Конкуренция — это хорошо или плохо? С одной стороны, конкуренция хорошо. То есть она дает возможность ну, сделать что-то большее, чем ты мог бы сделать. Но при этом есть обратная сторона конкуренции. Да? Когда ты начинаешь оценивать себя в зависимости от того, насколько ты лучше, чем другой человек, сколько ты круче его и так далее. Поэтому сравнивать можно. Но если ты сравниваешь, то просто нужно понять, что сравнивая это не для того, чтобы оценить, лучше ты этого человека да, в чем-то или хуже ты этого человека в чем-то. А оценивая этого человека, допустим, его какие-то достижения, успехи, либо вот что-то, что тебе нравится, что он делает, но у тебя этого нет, к примеру, ты просто должен адекватно взвесить. А вот то, что вот мне в нем нравится.
4: Например. Ну, что ты можешь перенять на себя.
3: Да, то есть вот то, что мне в нем нравится. А, я действительно этого хочу. Ну, вот чтобы у меня было это в жизни. А, б, действительно ли это... Ну, мое. То есть оно соответствует ну, тем моим дарам, талантам, которые у меня есть и так далее. Да, то есть или иначе, какая цена, какую цену я готов заплатить за то, чтобы вот иметь то, что есть у этого человека. И третий момент, то есть это когда ты что-то увидел и понял, да, я хочу, как у этого человека, например, что-то, то поставь себе конкретные цели и, в общем, и опять же, сравнивать себя не с ним, а с самим собой. Вот какой я на данный момент и каким я хочу ну, стать через какое-то время. Но при этом нужно понимать, здесь очень важный момент, что все люди разные. И мы начинаем что-то делать в нашей жизни, совершенно имея ну, разную жизнь, разный опыт, говорю, таланты, возможности и так далее. Поэтому всегда надо это учитывать, что все начинают с разной ступеньки. Поэтому, когда мы смотрим на кого-то и видим, ничего себе, вот это он, и наша такая самооценка падает, ну вот, а я неудачник там, а он чего добился. И надо понять, что, во-первых, ну, вы люди разные. То есть у него, возможно, на старте было больше возможностей, к примеру. А, либо... Да он просто старше тебя объективно. Допустим, на 20 лет, а ты уже переживаешь об этом. Да, он 20 лет потратил на то, чтобы, допустим, добиться либо достичь чего-то. Поэтому посмотрел, увидел, если захотел, поставил цель, и начинаешь работать с собой.
4: Хорошо.
3: Но еще, кстати, вот здесь тоже важный момент, на чем я себя ловлю, когда я вижу людей, которые ну, в каких-то сферах более успешны, И, допустим, я знаю этих людей. Это не просто какие-то там Илон Маск, либо еще кто-то, да? Uh-huh. А я знаю этих людей, мы, может, даже в одной сфере где-то развиваемся, двигаемся. То я понимаю, что, анализируя их успехи, что нужно радоваться за них. То есть не давать возможности твоей самооценке вновь стать нестабильной. Да? То есть, возможно, такое может быть, что человек, имея стабильную самооценку, но однажды поддавшись на какие-то желания, эмоции и так далее, может вновь ее привести в нестабильное просто состояние. Поэтому здесь как бы я себя торможу и говорю как бы внутри себя, да, что порадуйся за этого человека. То есть, а лучше прямо ему скажи, какой ты молодец, что ну, у тебя это получается, что ты этого достиг. То есть, и делая это, ну, твоя самооценка, она ну, сохраняется в таком нормальном, стабильном состоянии.
4: Мы поговорили о самооценке и любви к себе. Давай вернемся к термину самооценка, ну, высокая самооценка и высокомерие. В чем между ними разница? Где грань вот этого вот адекватного отношения к себе? Ну, то есть у тебя, скажем так, ну, не нормальная, а хорошо, у тебя высокая самооценка, возьмем это как бы старый термин, и высокомерие. Как не перейти эту грань?
3: Ну, я думаю, что эти два понятия могут быть и не связаны друг с другом, потому что все-таки высокомерие...
4: Как не перейти из грани высокой самооценки к высокомерию? Потому что ты себя хорошо поставил, ты себя там, ну, уверенно чувствуешь, ты такой сам весь из себя, у тебя хорошая самооценка, ты меня там заводила и так далее. Как не перейти вот эту грань, когда ты из такого позитива, из такого, ну, себя вот, ты себя высоко чувствуешь, не перейти к высокомерию?
3: Ну, я все-таки как бы сейчас все оцениваю вот этим пониманием стабильная и нестабильная самооценка. Почему? Потому что порой нам может казаться, что у человека завышенная самооценка из того, как он себя ведет. В том числе, по сути, высокомерие — это именно ну, внешняя форма поведения. То есть как мы можем понять, что человек высокомерный? Ну, потому что он ведет себя по отношению к другим людям определенным образом.
4: Я понимаю, что высокомерие порой чаще это маска, чтобы скрыть свое...
3: Да, то есть вполне вероятно, и скорее всего это именно так, что именно нестабильная самооценка приводит человека к высокомерию. Потому что высокомерие — это когда человек начинает чувствовать свою ценность в том, что он выше, лучше, или у него ну, что-то больше, чем у другого человека. По мне, это признак нестабильной самооценки. Да, когда человек начинает оценивать свою ценность своими достижениями, успехом, своей внешностью и так далее. То есть пока у него это есть, да, он ну, как бы считает себя на коне, и он может проявлять это высокомерие. Но в конечном итоге, если он однажды в один момент это все потеряет, а так как у него нестабильная самооценка здесь, то ну, он впадет либо в депрессию. Почему бывают очень многие звезды, например, да, кого-то приводят, вот говорят, у человека завышенная самооценка, он всегда вел себя так высокомерно, уверенно там, и так далее. А потом в определенный момент он, допустим, заканчивает жизнь самоубийством. Почему? Да потому что в какой-то момент он оказался, может быть, либо невостребованным, да, либо еще что-то в его жизни произошло. А так как у него самооценка нестабильная, то все. Поэтому я бы сказал, что высокомерие — признак нестабильной самооценки. То есть именно, еще раз повторю эту мысль, человек убежден, что его ценность, она определяется его достижениями.
4: Ну, может, все-таки вот нас Бог создал такие, какие мы есть. Может, не стоит пытаться себя поменять?
3: Да, на самом деле суть в том, что мы не должны себя менять. Мы просто должны прийти, либо вернуться, или прийти в то состояние, для которого нас Бог сотворил. То есть потому что, опять же говорю, в этом мире свойственно, начиная с самого детства, делать так, чтобы у человека была нестабильная самооценка. Вообще очень удобно иметь вокруг себя людей с нестабильной самооценкой. К примеру.
4: Почему?
3: Ну, объясню. Ну, удобно кому-то, у кого есть какие-то корыстные мотивы.
4: Ну, да, потому что
3: управлять
4: этими... Потому что общаться с такими людьми, мне кажется, долго...
3: Да, то есть управлять этими людьми проще. Да, потому что эти люди с нестабильной самооценкой, они очень хорошо подаются на всякие маркетинговые ходы. Например, ты будешь чувствовать себя нормально, с хорошей самооценкой, если ты купишь последнюю модель этого телефона.
4: Это да? Мы сейчас говорим про тип нестабильной самооценки. Опять перейдем к типам личности, к меланхоличным типам личности. Mm-hmm. Есть люди с нестабильной самооценкой, которые, наоборот, о которых мы говорили, которые высокомерны, которые ведут себя вызывающе, которые за счет унижения других пытаются поднять свою самооценку. И вот с такими людьми управлять гораздо тяжелее, чем просто с человеком с нестабильной самооценкой, который тихонечко там себе сидит в углу.
3: Ну, может быть. Но, опять же, тоже намного легче, чем человеком со стабильной самооценкой.
4: Ну,
3: потому
4: да,
3: что просто нужно подобрать нужный ключик. То есть этому человеку нужно почет и уважение, чтобы его немножко превознесли. Uh-huh. А дальше как бы за это он сделает все, что хочешь. Да, поэтому с детства, увы, мы воспитываемся именно вот в этой культуре нестабильной самооценки. Начиная со школы, еще где-то, когда твоя ценность определяется, допустим, твоей успеваемостью в школе. Да, или когда твоя ценность определяется тем, насколько ты успешен в спорте, либо еще в чем-то. Или когда родители постоянно с детства тебя с кем-то сравнивают. И говорят, вот посмотри на Петю. Вот Петя какой молодец, вот Петя хороший мальчик. Да, вот он и в музыкальной школе учится, вот он и в школе отличник и так далее. А ты у меня, в общем, лоботряс растешь. Да, поэтому человек с детства начинает думать и привыкает к тому, что его ценность определяется тем, что он достиг, его достижениями. И мы видим, что, по сути, практически весь мир-то на этом построен. Да, на вот достижении чего-то. Олимпийские рекорды, кто-то в спорте, кто-то еще в чем-то, чтобы... Но сделать что-то лучше, чем другой. И чаще всего за этим кроется не просто любовь к этому, а кроется нестабильная самооценка.
4: Но мы вот получается, что мы между двух огней. С одной стороны, мы все вокруг говорят, что мы должны повышать свою самооценку, мы должны расти. С другой стороны, другой лагерь говорит, что принимай себя таким, какой ты есть. Тебя, и даже с точки зрения христианства, тебя Бог создал таким, какой ты есть. И тут между двух огней. С одной стороны, вроде надо меняться, а с другой стороны, будь собой, не меняй себя.
3: Да, то есть ситуация в чем? Что первое, о чем мы сказали, да, несколько таких важных принципов, и они как раз, я думаю, будут ответом на этот вопрос. Первая основа вообще, на чем строится фундамент стабильной самооценки, это осознание и вера, и принятие того, что я огромная ценность. Ценность, я ценен в глазах Бога, в первую очередь, потому что я не всегда могу быть ценен в глазах людей. Угу. Иногда даже бесценен, иногда мне могут даже говорить, что ты вообще там ничего не стоишь, ты неудачник там, и так далее. Кстати, тоже надо понимать, конечно, это, наверное, легче воспринять человека со стабильной самооценкой, что когда тебе кто-то пытается вот таким образом вывести тебя вот из твоего состояния, или тебя кто-то тянет вниз, говоря о том, что ты неудачник, ты ничего не достиг, посмотри на это и так далее, для меня это первый признак, что у человека проблема самооценка, то, о чем мы говорили. Да? То есть он пытается либо сам как бы самоутвердиться за счет тебя, либо просто у него серьезные какие-то внутренние проблемы. Потому что человек со стабильной самооценкой никогда не будет стараться унизить другого человека, да, или сказать, что он ни на что не способен, и так далее. Он, подобно Богу, воспринимает любого другого человека как ценного, как ценность по факту сотворения, по тому факту, что Бог любит каждого человека. Это первое, что важно понимать. И тут без разницы, меланхолик ты, холерик, сангвиник, да, или флегматик. Следующий момент — это здравая или адекватная оценка самого себя. Вот это очень важно. Да, оно как раз помогает тебе потом уйти от этого постоянного сравнения тебя с кем-то. Потому что каждый из нас индивидуален. Каждый из нас рождается с определенным набором там, генов и так далее. Но кроме этого, каждый из нас уникален по факту нашего жизненного опыта. Да, никто не проживал мою жизнь вплоть вот до, до каждой секунды. Поэтому я уникален, у меня есть определенный путь, у меня есть определенный набор, как вот иллюстрация такая, чемодан, когда мы куда-то собираемся. Допустим, если я еду куда-то на юга, естественно, я не буду брать с собой там лыжи, валенки, либо еще что-то. Да? Если я там на Северный полюс покорять, то, естественно, у меня будет другой гардероб. Так и Бог, создавая каждого человека, да, он вложил определенный набор качеств, свойств и так далее. И то, что ты меланхолик, например, это не делает тебя хуже сангвиника. Или, например, ты холерик, и значит, ты хуже флегматика. То есть нет, мы все разные. Разные по темпераменту, разные по набору даров и талантов. Поэтому ты должен просто принять себя, проанализировать и понять, какие мои сильные стороны. Например, ну, ты анализировал себя и понял, что моя сильная сторона — это действие. То есть я человек дела, я люблю действие, я не люблю слишком много говорить. Это вообще не моя сильная сторона. Да? Когда ты это осознал, адекватно принял себя таким, ты не будешь постоянно переживать или на кого-то завистью смотреть, как он общается с людьми, вот, а я так не могу, я неудачник и так далее. Нет, ты будешь понимать, да, то есть Бог ему дал талант, дар, он может хорошо общаться с людьми, но зато он может хорошо общаться с людьми, но он не сможет сделать то, что можешь сделать ты, потому что ты умеешь концентрироваться на какой-то одной задаче, ты можешь ее качественно выполнять, и все, кто видит результат твоей работы, говорят, вау, это классно. Поэтому просто надо проанализировать себя. Вот и все. И еще есть важный момент, то есть принять себя, какой ты есть, но при этом это не оправдание своих слабостей. То есть я принимаю себя, Бог меня таким создал. Поэтому Он меня, наверное, создал ленивым, и я буду лентяем. Да нет. То есть если что-то можно изменить, то ты должен это менять. Понятное дело, что бывает что-то, что ты, возможно, уже не можешь изменить. Может быть, это что-то связано с твоей внешностью, либо действительно вот, ну, неспособностью в каких-то сферах. Но если это возможно изменить, тебя не устраивает, например, твоя физическая форма. Ну, Бог меня таким создал, да, да ничего подобного. То есть если есть возможность изменить, то смотри, был такой человек, вот он подтянулся, он стал заниматься там спортом, фитнесом, и вот он теперь нормально выглядит здоровым человеком. Пожалуйста, меняй.
4: Но как нам, христианам, сегодня вот эту грань разделить между здоровой самооценкой и факторами его, ну, окружающими? Потому что, ну, есть такой стереотип, что если у тебя здоровая самооценка, ты не дашь себя унижать. Тебя будут унижать. А Библия учит другому. Смотря на жизнь Христа, когда он был здесь, ну, может быть, такой вот вопрос, какая у него была самооценка, потому что он был кроток, смирен, и нас Библия к этому призывает быть кроткими и смиренными. Как, где вот на эту грань найти, чтобы понимать, что да, у меня высокая самооценка, и в то же время поставить левую щеку или другую щеку?
3: Как раз пример Христа показывает нам пример самой адекватной самооценки. Потому что Христос никогда не получал удовольствия от того, что его унижают и так далее. Он говорит, ну вот меня унижают, я так от этого...
4: Но его самооценка позволяла это делать с ним.
3: Да, но его адекватная самооценка позволяла понимать, что человек, который тебя унижает, сам глубоко несчастен. И потом как можно... То есть он, условно, больной.

0: Попадал в депрессию после этого, не пропадал где-то, да, на год, выпадая из служения. Нет, он это слышал, но он понимал, и у него было подтверждение, что отец любит его, что он нашел в Боге благоволение. И поэтому это помогло ему, в принципе, пройти весь тот путь, который ему был отмерен.
1: Спасибо большое, Антон, за эту беседу. К сожалению, наша программа ограничена, но спасибо тебе за то, что мы смогли разобрать довольно-таки много вопросов, которые волнуют сегодня людей. Спасибо и вам, друзья, что были это время с нами. Помните, что Господь любит каждого из нас, что каждый из вас ценен в глазах Бога. Спасибо, что смотрели эту программу. Всего вам доброго. До свидания.
2: Вы слушали программу «Иначе говоря».
3: Начало мудрости – страх Господень.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет группа «Эдем».

0: познавая истину. Ведущий, священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Лучше быть светом мира, чем его проклятием. Жила-была любовь, и творила любовь целые миры. Много живых существ благодарили любовь за то, что они есть и могут жить. Но любви было одиноко творить миры, и решила она сотворить себе в помощнике ум, который бы ей помогал. Так она и сделала. Сотворила она такой ум, который помогал ей. Она общалась с этим умом, и ей было теперь не одиноко. Так прошло много времени, и вот как-то раз этот ум подумал, а почему бы ему самому не сотворить себе свой мир, который принадлежал бы только ему самому, и быть в этом мире любовью и господином? А то все творит эта любовь, а ум ничего не творит, а так вот как бы в подмастерьях у любви. Так получалось. И если он, например, этот ум кого-то любит, то автором этой любви является не он, а та любовь, которая все сотворила, весь мир. Ну, и его самого. А что ж получается, значит, ее и надо слушаться. Всякий раз, когда ум старался создать что-то свое, получалось, что своего-то он создать ничего не может, а только всего лишь портил что-то такое, что сотворила любовь. Ну, своего у него ничего не получалось. Ведь он не творец, а творение. Доброта у него превращалась во вседозволенность, справедливость в жестокость, прием пищи, ну, там, завтрак, обед и ужин, в обжорство. Супружеские взаимоотношения либо рушились вовсе, либо становились, ну, гомосексуализмом, лесбиянством, проституцией. Да и без абортов никак не обойтись. Надо же! Вот вера стала фанатизмом, забота о себе – жадностью. Никак не получалось у него стать господином. А подмастерьем у любви он больше быть не хотел. И порядком стала бесить его эта зависимость от любви. Во всем только она и она. Так сколько же это может быть? Но проходило время, а ничего нового не происходило. Своего ничего ум создать так и не смог. И сколько раз ум не пытался стать господином чего-то своего, у него ничего не получалось и не получалось. А потому что своего-то у него ничего не было. И он все больше и больше ненавидел своего Творца. И со временем он не смог справиться со своей завистью, и появилось у этого ума такое качество – неправда. Черное называлось белым, хорошее – плохим, и наоборот. Все становилось не таким, каким создала любовь. И уже не знали, что с ним делать. Ну, с этим умом злой, любви непослушный. И как-то раз этот ум предложил людям жить не так, как учит любовь, а так, как им захочется. И людям это понравилось. Теперь у ума был свой мир, в котором было все не так, как учит любовь. Конечно же, вы поняли, что речь идет о Боге и дьяволе. Да, я сам придумал эту притчу. Мне хотелось выразить, что на самом деле происходит. Показать, в каком мире мы живем и что им управляет. Да, этим миром управляет завистливый ум князя мира сего. Есть Творец, который говорит: «Я создал все», и есть зависть, которая говорит: «Я все взяла у Творца и все перевернула по-своему на зло Творцу». Вот только как результат теперь все люди умирают, а жизнь у них полна болезней, слез и тому подобного. лучше быть светом мира, чем его проклятием. Потому что здесь все не так. Не так, как замыслил Бог. Но по-другому же не может быть. Ведь здесь все не так. Все по-другому. Если здесь, на земле, все построить так, как Бог сотворил, тогда и он станет Богом этого мира. Бог, а не сатана. Вот почему у нас здесь все хорошее считается плохим и плохое хорошим. Почитаются обман, убийство. Здесь мудрость превращается в хитрость. Все наоборот. Обман выглядит как средство достижения материального состояния для проживания. Слово «любовь» тут понимается по-разному. От сексуальных извращений до любви к пирожкам с повидлом все называется словом «любовь». Все, что угодно, только не то, что надо. Здесь проблемы решаются не так, как надо их решать. А зачастую их решают при помощи разных средств. Спиртных напитков, например, от которых голова становится не совсем нормальной. Здесь почитаются не слуги, а господа. Здесь правит балом не тот, кто справедлив, а тот, кто сильнее и хитрее. И подменяются вот эти два понятия – ум и хитрость. Об этом даже в детских песенках поются. Помните, пока живут на свете дураки, обманывать нам стало бы с руки. Пока на свете жадины живут, добычи мы не выпустим из рук. И так далее. Помните эту знаменитую песенку? Здесь все не так. Здесь на суде чаще побеждает тот, кто больше заплатил. Здесь добро побеждает зло чаще всего только в сказках. И даже Божий народ в свое время перестал творить правду. И вот Божий вердикт на этот счет. Только послушайте, это книга Исаии, 5 глава. «Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом. Тьму почитают светом, и свет тьмою. Горькое почитают сладким, и сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою. Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного. За то, как огонь съедает солому, и пламя истребляет сено, так истлеет корень их, и цвет их разнесется, как прах. Потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово святого Израилева». Можно представить, что ожидает землю. Давайте назовем это извращением сознания. Как же выйти на свет Божий? У кого найти правду, как не у Творца? Лучше быть светом этого мира, чем его проклятием. Можно сказать, что здесь, на земле, идет борьба за власть между любовью и неправдой, между двумя господами, за власть над человеком. И, конечно же, вы понимаете, что является ареной борьбы между этими властями. Это сердце человека. Два господина. У одного основанием стремления к власти является любовь и право Творца, а у другого – зависть. Два рупора говорят и призывают, куда нужно идти человеку и что ему выбрать. Давайте прочитаем, как в свое время праматерь рода человеческого Ева сделала выбор. Что на этот выбор повлияло? Это книга «Бытие», 3 глава. Там написано. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Ну вот посмотрите на это. Что вы видите? Вот тут есть три кнопки, на которые нажал искуситель, искушая Еву. Сегодня ничего не изменилось. Давайте рассмотрим поподробнее. Итак, Ева увидела, что дерево хорошо для пищи. Ну, значит, этот плод представлялся Еве как, ну, нечто такое, что если от него не откусить кусочек, то никогда не узнаешь, какой это чудесный вкус. О, как же после этого жить, если не отведать его? Как назвать можно это искушение? Желание попробовать на вкус. Желание поесть, утолить голод. Да, но извините, дело происходит в Едемском саду, где просто изобилие всяких плодов. Бог дал целый сад. Но неужели никак нельзя обойтись без какого-то определенного плода, про который, кстати, ничего хорошего не сказано? Получается, что это желание вкусить не совсем адекватное. Оно ненормальное, это желание. Такое желание называется похотью. Итак, ненормальное желание плоти, то есть похоть плоти. Дальше. Ева увидела, что дерево приятно для глаз. Красивое дерево. Да, но за спиной целый сад. Простите, это райский сад. Это не просто какая-нибудь дача, куда мы едем обычно в воскресенье. И Ева много раз ходила мимо этого дерева, и ее к нему ничего не привлекало, пока не появился змей и не расписал это дерево в самых прекрасных тонах. И теперь все видится как, ну, не так, как до сих пор. Теперь, ну, как бы жить без этого красивого дерева невозможно, оно просто замечательно. Вот что это такое? Вот это нездоровое желание удовлетворить взор очей. Как это назвать? Назовем это похоть очей. Похоть очей. Дальше. Третье. Ева увидела, что дерево дает знание. Да, но до сих пор люди общались с Богом. Не он ли истинный источник знания? Причем знание без всякой корысти, знание, которое дается самой любовью. Но змей так представил, что у этого плода особое знание. Как же жить без него? Ведь Бог не сказал, что это не простое знание, а то самое знание, которое уподобляет Богу – быть как Бог. Само желание сводит с ума. Желание получить знание Бога и стать выше, лучше, умнее всех. Еве стало любопытно изведать это знание, ведь до сих пор она не имела представления, что такое зло. А теперь ей представился случай. И Ева решила, как сказал великий комбинатор из 12 стульев, что любопытство не порок, а источник информации. Ненормальное желание возвыситься над другими. Как мы это назовем? Гордость житейская. Вот они три кнопки, на которые надавил сатана, искушая Еву. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Именно о них говорит Писание, как о самом пагубном, что может быть. И, к сожалению, эти три управляют этим миром. Первое послание Иоанна, 2 глава, говорит об этом. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его. А исполняющий волю Божию пребывает вовек». Скажите, не лучше ли быть светом мира, чем его проклятием? Как-то раз я ожидал в поликлинике очередь на прием к врачу. Ждать приходилось долго. Ну, я сидел в кресле, и передо мной на столике лежали разные журналы, в которых было много рекламы. Делать было нечего, уж несколько раз подряд прочитал бумаги, которые дали в регистратуре. Нужно же было что-то делать, а ждать еще долго. И я взял один из журналов, но вот что было интересно. Там был журнал, в котором была реклама автомобильных аксессуаров и каких-то запчастей. Там всякие насосы, трубки, домкраты и прочее. Но вот что интересно. Все это на фотографиях держали в руках полуобнаженные девушки. Но я подумал, какая же связь у насосов, извините, с полуобнаженными красавицами, представлявшими на показ свои, все свои привлекательные части тела. Связь есть, но не с насосами, а с желаниями мужчин посмотреть на кое-что привлекательное. Вы меня поняли? Ведь надо привлечь внимание шоферов к продаваемой продукции. Когда я посмотрел, мне показалось, что меня хотели использовать в каких-то своих интересах, что мне, извините, не понравилось. Редакторы журнала использовали моделей для того, чтобы повлиять на мужчин, но для того, чтобы привлечь внимание мужчин к продаваемой продукции. Они надавливали на кнопки под названием «похоть плоти». Я думаю, вам приходилось посещать гипермаркет. Вот смотрите, допустим, вы пришли в магазин и хотите купить хлеб, молоко и яйца. И при этом вы знаете, что до зарплаты еще довольно много дней, и растянуть нужно деньги, ну, чтобы их хватило. И эти мысли как-то вертятся у вас в голове, и вы, конечно, смотрите на цены, пытаясь найти подешевле. И вот, как только вы вошли в магазин, вы сразу слышите легкую музыку. Ля-ля-ля-ля, на-на-на-на, музыку, которая говорит о том, что все в порядке, что у вас на все хватит денег, вы не переживайте, не думайте, симфония Чайковского или второй концерт Рахманинова для фортепиано с оркестром там играть никогда не будет. Там будет играть что-то такое, что настраивает на мысль, не думай о деньгах, у тебя все в порядке. Вы идете туда, где полка с яйцами, и видите, что там теперь консервы. Продукты в этих магазинах часто перекладывают с одной полки на другую, и причем подальше. Думаю, с умыслом. Но где же яйца-то? Гипермаркет вообще-то огромный, и чтобы поискать, нужно пройти через многие торговые ряды с товарами. Конечно же, это напрягает, но музыка говорит, не переживай, все хорошо. И пока вы ищете яйца, со всех сторон на вас влияют разные запахи. Тут режут колбасу, тут готовят гриль. И как-то так получалось, что пока вы искали яйца, то все это ощущали, все эти запахи. И вот вы выходите из магазина с двумя огромными кошелками, наполненными продуктами. И когда вы приходите домой, вы просто в недоумении. Но ведь вы же хотели сэкономить деньги. Вам нужны были только хлеб, молоко и яйца. Как же так вышло, что вы потратили кучу денег и купили много всякой всячины? Вам не кажется, что вами попользовались, надавили все на те же кнопки? Похоть плоти, похоть очей. Можно говорить и о телефонных звонках, когда предлагают всякие кредиты, рекламируют товары, приглашают в магазины, в клиники, в салоны красоты, на массаж или обещают подарить фотоаппарат, если вы только придете в турагентство, чтобы только поинтересоваться, какие путевки можно приобрести на этой неделе. И ведь надо поторопиться, ведь акция действует всего 3 дня. Я очень часто ощущаю свой кошелек в кармане, в котором не так много денег. Господи, но сколько же людей хотят ими завладеть! Немыслимо! Порой становится не по себе в мире так много ловушек и всякие постоянные попытки повлиять на похоть очей, похоть плоти и на житейскую гордость. Вам звонят из банка с целью навязать кредит и говорят что-то вроде того: «Ну, вам же уже 52 года. Неужели вы в таком возрасте не можете сейчас вот за 5 минут разговора принять простое решение?» И вы на миг думаете: «Да я все могу, я уже готов. К чему? Взять кредит? Да вам надавили на кнопку под названием «гордость». Как быть? Надо вести с ними борьбу. Мы все люди грешные. Вот если посмотреть на все искушения, согрешения, описанные в Священном Писании, вы увидите, причины всегда выйдут на первый план вот эти три: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Какую историю не прочитай, например, Иосиф в Египте, когда его продали в рабство Потифару, там к нему пристает жена хозяина, искушает его, простите, переспать с ней. На что расчет? Правильно, похоть плоти и похоть очей, да. А когда царь Давид вышел на крыло своего дворца и увидел купающуюся красавицу, приказал привести ее к нему, при этом, конечно, забыв, что она замужем. То же самое. Бог взывает к фараону: «Отпусти народ мой». А что отвечает фараон? «А кто такой Бог, чтобы я отпустил народ твой?» То же самое. Гордость и больше ничего. Екклесиаст 7:20 говорится: «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы». Эти три кнопки, на которые стремится надавить искуситель, будут актуальными до самого конца мира. Они превращают правду в неправду со всеми вытекающими обстоятельствами. Самое неприятное, что вот эти три кнопки, ну раз уж я их так назвал для простоты выражения, они находятся внутри каждого из нас. Это наша природа. У человека есть физическая потребность в пище, в воздухе, в воде, в движении, физиологическая, простите, потребность мужчины в женщине и наоборот, и так дальше. На земле, изуродованной грехом, сатана прилагает все усилия, чтобы навязать эти естественные потребности в их извращенной форме. Нормальный аппетит начинает служить пороку чревоугодия, потребность в движении обращается в танцы, шокирующие своей непристойностью. Сексуальное чувство обращается в половую вседозволенность и разврат. Иначе быть не может, иначе сатана перестанет тут быть господином. Это суть правления его царством. Тут выбор, какому царю поклониться. В послании к Колоссянам в 3 главе есть увещание. Апостол Павел пишет: «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы призваны в одном теле. И будьте дружелюбны. Апостол Павел призывает умертвить все то, что приходит, когда внутри каждого из нас начинают говорить вот эти три дьявольские химеры, три похоти. Павел говорит, умертвите их. Это похоти, то есть извращенные желания. Лучше быть светом мира, чем его проклятием. Но я, конечно, понимаю, речь идет о том, что надо делать не то, что хочется, ну, а то, что надо. Как апостол Павел написал, совлекшись ветхого человека и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу сотворившего его. Апостол Павел призывает вернуться назад к тому образу мыслей, который создан Богом. Описан другой человек с другими желаниями. Ну как? Облекитесь в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, любовь, которая есть совокупность совершенства. И вот что важно, да владычествует в сердцах ваших мир Божий. И будьте дружелюбны. Призыв апостола Павла прост. Он призывает принять образ Божий, принцип соответствия тем стандартам, по которым Бог создал нас с вами. Он призывает выдернуть с потрохами вот эти три похоти, очей, плоть и гордость житейскую, выдрать их и выбросить как можно подальше от себя, а затем сдуть пыль с кнопки под названием «любовь» и почаще пользоваться ей. И отсюда появляется все то, к чему мы не привыкли, но что приносит благо, милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение. Тогда в душе будет мир Божий, мир, который превыше всякого ума. Ну, правда, нам эти вот три качества любви непривычны. Они ведь требуют понимания. Любовь сильно меняет человека, он становится другим. А самое главное, у этого человека меняется господин и меняется царство. Теперь вы не в царстве неправды и завистливого ума, который все извращает. А теперь вы в царстве любви, где все так, как должно быть. Знаете, как Господь называет таких людей? Это Евангелие от Матфея, 5 глава. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, а на подсвечнике – и светит всем в доме. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Свет мира и соль земли. Так чем лучше быть? Светом мира или его проклятием? Каждый день приносит все новые и новые заботы. Чем накормить, во что одеть, как заработать и многое другое. Заботясь о насущном, важно не пропустить главного. И Иисус однажды сказал, «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Очень важно не пройти мимо главного. Бог приготовил вам Царство. Начать думать об этом никогда не поздно. Для того, чтобы каждый день узнавать, что Господь хочет сказать вам, необходимо иметь Слово Божие, Библию. Если у вас ее нет, мы поможем вам, но мы не хотим брать денег. Мы ценим ваше святое желание. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Радуйтесь всегда в Господе.

0: Счастливый день. Рассказывает Яна Скурихина.
1: Я у своих родителей единственный ребенок, единственная дочка. А мой папа, он всю жизнь мечтал о сыне. Он мечтал, как будет строить с ним дом, как будет ходить на рыбалку. Мой папа и дед, они рыбаки. Вот они всегда хотели ходить вместе с моим папой и с его будущим сыном на рыбалку. Но появилась я, и постоянно мне рассказывали о том, как рыбачат, о том, как это романтично сидеть на берегу реки и смотреть, как клюет рыба. И втайне я всегда мечтала поехать вместе с папой и с дедом на рыбалку. И однажды папа пригласил меня и маму с ночевкой. Это было невероятно для меня. Всегда моей спутницей в детстве лет до 10 была моя кукла. Я везде ее носила с собой и решила, что в это путешествие она тоже отправится с нами. Мы сели в моторную лодку и поплыли все вместе. Папа, мама и я со своей куклой. Брызги в лицо, и от этого сердце наполнялось огромным счастьем. Мы приплыли на остров, там нас ждал дед. Он приготовил шашлыки, арбуз разрезал, и я чувствовала, что мы в каком-то диком племени, потому что этот шалаш он построил сам из каких-то веток и протянул навес, и вокруг везде вода, и только этот остров, и наша лодка. Тогда я наплавалась вдоволь, мы поплыли с папой и с дедом бросать сети. Я чувствовала, что как будто бы я тот самый сынишка, о котором они тогда мечтали. Много прыгали с этой лодки. Смотрели на рыб, вода была прозрачная. Это был такой незабываемый момент, ярчайшие впечатления, и мне бы хотелось, чтобы каждый человек пережил подобное в своей жизни.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Триангела» желает вам душевного мира и здоровья.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: «Радость жизни во Христе». Ведущий Роман Земцов.
1: Одним из самых главных вопросов во Вселенной, послужившим началом великого противостояния между Богом и падшим ангелом Люцифером, является вопрос, каков характер Божий. И наибольшую актуальность этот вопрос приобрел на нашей планете, где уже 6000 лет человечество пытается найти ответ на этот вопрос. Сегодня мы рассмотрим историю человека, который решил напрямую обратиться к Богу, чтобы получить ответ на этот вопрос. Мы откроем с вами 33 главу книги «Исход». Здесь рассказывается о времени вывода Моисеем народа израильского из Египта. Под руководством Божьим Моисей вел народ в землю, о которой Господь клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: «Потомству твоему дам ее». Но во время этого путешествия разразился глубокий кризис в стане израильском. Это был не экономический кризис, не экологический и даже не политический. Это был кризис богопознания. Господь обратился к Моисею со следующими словами. Пятый текст 33 главы. «Ибо Господь сказал Моисею: скажи сынам Израилевым: вы народ жестоковыйный. Если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас. Итак, снимите с себя украшения свои, я посмотрю, что мне делать с вами». Сыны Израилевы сняли с себя украшения свои у горы Харива. Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его скинию собрания. И каждый, ищущий Господа, приходил в скинию собрания, находившуюся вне стана. Причиной этого кризиса стало отступление народа от заповедей Божьих. И Моисей становится ходатаем и посредником. Он общается с Богом лицом к лицу. «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. И он возвращался в стан. А служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии. Моисей сказал Господу: вот ты говоришь мне: веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною, хотя ты сказал: я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих, и помысли, что сии люди твой народ». Господь отвечает Моисею: «Сам я пойду и веду тебя в покой». Моисей сказал ему: «Если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда. Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами, тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле». Удивительная вера этого человека. «Господи, я верю, что в той земле текут молоко и мед. Я верю, что это прекрасная земля, но без тебя это место будет хуже пустыни. Оно превратится в социальный ад. Поэтому лучше здесь, в пустыне, под палящим солнцем, но с тобою». Как сказал псалмопевец в 72-м псалме: «Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле». И тогда в смирении сердца Моисей обращается к Господу со следующими словами: «Покажи мне славу твою». «И сказал Господь: я проведу пред тобою всю славу мою, и провозглашу имя Иеговы пред тобою, и кого помиловать помилую, кого пожалеть пожалею». И потом сказал он: «Лица моего не можно тебе увидеть, поэтому, что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Дорогие друзья, в этом тексте, 20-м тексте 33 главы, сконцентрирована великая трагедия между Богом и человеком. Мы видим с вами человека, возвращающегося в Божий Отчий дом. Мы видим с вами Небесного Отца, который распростер свои объятия. И мы видим с вами огромную пропасть между Богом и человеком, пропасть, которую воздвиг грех. Однажды мне пришлось видеть такую картину, которая называлась «Неразделенная любовь». На ней был изображен мифический персонаж, кентавр, который склонился у глади озера, откуда на него глядела русалка. В их глазах была тоска, потому что они любили друг друга, но в силу объективных причин они не могли быть вместе. И здесь мы видим ту же самую трагедию, ту же самую неразделенную любовь между Богом и человеком. Наша падшая природа не позволяет возможности общаться с Господом напрямую. Но слава нашему Господу, слава нашему Творцу, что у Него есть выход из этой, казалось бы, безысходной ситуации. «И сказал Господь, вот место у Меня, стань на этой скале. Когда же будет проходить слава Моя, Я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою Моею, доколе не пройду. И когда сниму руку Мою, ты увидишь Меня сзади, а лицо Мое не будет видимо». На следующее утро, когда солнце еще не поднялось над горными хребтами, Моисей отправился на встречу с Господом. Те, кто из вас бывали в горах, например, Кавказа или Крыма, могут представить себе эту величественную картину. «И сказал Господь Моисею, вытяжи себе две скрижали каменные, подобные с прежним, и я напишу на них слова, какие были на прежних скрижалях, которые ты разбил. И будь готов к утру, и взойди утром на гору Синай, и предстань предо мною там, на вершине горы. Но никто не должен восходить с тобою, и никто не должен показываться на всей горе. Даже скот, мелкий, крупный, не должен пастись близ горы сей. И вытесил Моисей две скрижали каменные, подобные прежним. И, встав рано поутру, взошел на гору Синай, как повелел ему Господь, и взял в руки свои две скрижали каменные». Представьте себе звездный небосвод, очертания величественных гор. И вот на фоне этой прекрасной картины поднимается вверх маленький человек, маленькая частичка Вселенной, ее маленькая пылинка. И на этом фоне этой маленькой частички должен показать свою славу тот, кто сотворил все окружающее. Когда задумываешься над этой историей, то хочется вместе с псалмопевцем воскликнуть: «Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем, и сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень». Дорогие друзья, задумайтесь, какова же должна быть глубина Божьей любви к человеку, чтобы открыть ему свою славу. «И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и истинный, сохраняющий милость тысячу родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу. Когда я впервые читал эту историю, я был сильно разочарован. Я ожидал увидеть описание Бога. Но в действительности для нас важно не то, как выглядит Бог. Для нас важно, каков Его характер. Потому что слава Божья сокрыта в Его характере. Важно для нас не то, как Он выглядит, а то, как Он к нам относится. И здесь мы видим с вами, что та последовательность, с которой Бог открывает себя Моисею, не случайно. Здесь мы с вами видим, что вначале Бог открывает себя как Бога человеколюбивого. Действительно, если мы Представим себе, что Бог откроет сначала себя как Бог истины, то для грешного человека дальнейшее общение представляется невозможным. Поэтому Господь открывает себя вначале как Бога человеколюбивого. И в седьмом тексте мы видим с вами, что Бог на контрасте показывает свою милость, что если Он наказывает до третьего рода и четвертого, то прощает вину и преступление в 1000 родов. Бог желает больше миловать, чем наказывать, потому что Бог есть Бог человеколюбивый. С той поры минуло не одно столетие, и постепенно тот свет, который был открыт Моисею, угасал. Планета погружалась в мрак невежества. И, как говорит апостол Павел в послании к Галатам, «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего. Он был светом истинным и великим». Приступив к своему служению, Иисус обнаружил, что вопрос «каков Бог?» стал на этой планете еще более актуальным и жизненным. В Евангелии рассказывается, что однажды Филипп обратился к Иисусу с таким вопросом. «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Согласитесь, что это желание очень схоже с тем, о чем просил Моисей. Где увидеть Отца? Каков характер Божий? На что Христос отвечает Филиппу? «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня». Где же мог увидеть Филипп Бога? Ведь Христос сказал: «Видевший меня, видел Отца». Где мог Филипп увидеть славу Божью? В Евангелии есть история о том, как Христос открывает свою славу на горе Преображения, но там не было

17 главе об этом говорит так. «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». И именно здесь, будучи распятым на кресте, Иисус открывает миру, что Его Отец, Бог человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и истинный. Бог есть Бог человеколюбивый. Отец так возлюбил падшее человечество, что отдал своего единородного Сына на смерть ради нас. Бог есть милосердный. И Иисус готов был подарить свою вечную жизнь грешным и неблагодарным жителям планеты Земля. Бог есть долготерпеливый. И Иисус молился за распинающих и хулящих Его. Бог есть многомилостивый. И Иисус простил разбойника на кресте, открыв тому путь в небесное царство. Бог есть истины. Ценою своей жизни Иисус открыл человечеству истину о том, что разрыв с Богом, грех, влечет за собой страшное наказание, вечную смерть. Так была явлена слава Божия на кресте. Дорогие друзья, Христос – это та самая ладонь Бога, которая защищает нас и которая дает нам жизнь вечную. В Иисусе Христе мы наказаны за грехи наши. В Иисусе Христе мы умерли для этого мира. В Иисусе Христе мы воскресаем для праведной жизни здесь на земле. И в Иисусе Христе мы завершаем наш земной путь. Но это еще не все. В Иисусе Христе мы будем воскрешены для вечности. Вы помните, что сказал Господь Моисею? «У меня есть место, и тебе необходимо встать на него». Есть только одно место, где можно открыть славу Божью и остаться в живых. Это место Голгофа. Ее нельзя обойти на пути к Богу. Необходимо прийти к Иисусу Христу. Он есть истинный путь. И также важно самостоятельно сделать такой выбор, принять такое решение, быть с Богом, быть с Иисусом. Сегодня Господь обращается с вестью каждому человеку, живущему на земле. Эта весть похожа на лучи заходящего солнца. Возможно, это последняя возможность для человечества принять спасение. И я хотел бы от всего сердца пожелать вам выйти, когда стемнеет, на улицу, посмотреть на звездное небо и тихонечко попросить у Бога: «Покажи мне славу Твою».

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Простите, у вас тут зарплата раз в месяц или раз в два месяца?
3: Вообще-то раз в неделю.
2: Что? Да я ведь уже 6 недель тут впахиваюсь и ни рубля не получил.
3: Да вы что? Так вам надо с начальником поговорить.
2: Видите ли, у меня нет начальника.
3: Как это нет начальника?
2: Ну, я просто прихожу сюда каждый день и работаю. И пока что никто не заплатил мне ни рубля. Что за вшивая фирма?
3: Слушайте, вы не можете просто так вот приходить и работать здесь.
2: А в чем проблема? Я профессионал. Я делаю все правильно. Почему они просто не могут мне платить?
3: Вы должны заключить контракт. Почему бы вам не заполнить анкету в отделе кадров?
2: Да, но ведь тогда мне придется слушаться начальника и нести ответственность за свои действия. Нет уж, если они хотят, чтобы я здесь работал, пусть соглашаются на мои условия.
4: Пытаетесь ли вы попасть в рай на своих условиях, стараясь быть хорошим или супердуховным? Согласно Библии, есть только один путь на небо. Христос сказал: «Я есть путь, истина и жизнь».
5: Произведено на радио «Новая жизнь», Москва.
0: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Белла Березина.

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом.
1: Наш мир сегодня находится в депрессии, в несчастье только лишь из-за того, что люди хотят продемонстрировать свои планы, вместо того, чтобы стараться понять, в чем заключается план Божий о них. Христос сделал то же самое со своими учениками. Ведь апостолы пришли ко Христу посмотреть, что они могут иметь от общения со Христом. Знаете ли вы, какая главная причина спора всегда была между учениками? Они все были уверены в том, что Христос однажды восстановит или установит, создаст свое царство. И вот когда это произойдет, ну кто же займет наилучшие, более почетные места в этом царстве? Петр, который был самым таким смелым, как у нас говорят, самым говорливым в группе учеников, однажды он не выдержал, уже подошел ко Христу. Помните, там в 9 главе Евангелия от Матфея он говорит, подошел ко Христу и говорит: «Иисус, мы оставили все. Вот 3,5 года мы ходим за Тобой. Скажи, пожалуйста, вот так, давай поговорим на чистовую, откровенно. Что нам за это будет?» Другими словами, «Иисус, мы делаем все это как будто бы для Тебя, но в сущности мы это делаем для себя. Мы говорим, что Ты наш Господь, мы говорим, что мы любим Тебя, и мы совершаем служение, помогайте, Тебе». А на самом деле это немножечко по 2-му. Вы помните, 2 ученика Иисуса Христа, Иаков и Иоанн, однажды пришли ко Христу и говорят: «Нам бы нужно с тобой поговорить наедине». Наверное, они отвели его в сторону и говорят: «Вот слушай, скоро ты устанавливаешь свое царство, и мы думаем, что это было бы нормально, если бы один из нас сел по правую сторону, другой по левую сторону». То есть у них был свой конструктивный план. Трудно было, странно было Христу смотреть на них. И Христос с Его невероятным терпением не сказал им в тот момент: «Знаете, мне, наверное, придется избрать других 12 учеников, потому что вы, мужики, так ничего и не поняли». Христос так не сказал. И вот то интересно, когда мы изучаем жизнь учеников Иисуса Христа, когда они продолжали следовать за Иисусом, изумительные изменения происходили в их жизни. То, к чему я вас сегодня хотел бы пригласить. Если мы терпеливо, с доверием начинаем следовать за Христом, шаг за шагом происходят удивительные изменения в нас и вокруг нас. Потому что мы не идем просто за человеком, мы не совершаем чью-то волю, мы следуем за самим Богом. И вот эти мужчины в течение 3,5 лет один за другим оставили свои личные планы и приняли ту перспективу их жизни, которую предложил им их учитель. Нам сегодня, наверное, тоже непросто отказаться от своих амбиций, от своих хорошо продуманных планов и сказать: «Господи, я доверяю полностью Тебе. Единственное, что я хочу в моей жизни – видеть Твой образ впереди себя, слышать Твой голос и день за днем следовать за Тобой, куда бы ты ни пошел». И вот пришло то время, когда Иисус смотрел на Своих учеников и говорит им: «Теперь я вижу, что вы готовы, чтобы я вам поручил самую главную, самую ответственную задачу, которая когда-либо вообще в истории человечества была поручена людям. Я доверяю вам свое Евангелие, благую весть. Потому что теперь, после вашего следования за мной, вы готовы для этого. Я знаю, что сейчас, говорит Христос, вы готовы быть моими свидетелями. И сейчас каждый из учеников Христа был готов пожертвовать, послушайте внимательно, свои личные планы, кроме одного ученика. Это был Иуда Искариот. Какую миссию Христос поручил своей церкви? В в последней главе Евангелия от Матфея мы читаем в 19 стихе: «Итак, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». И второе поручение – это чтобы мы проповедовали Евангелие, закончили дело Божие на этой земле. Пусть Господь благословит каждого из нас в этом. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
1: Для вас поет Светлана.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Ой, беда-то какая. Ой, что же теперь? Что же теперь? Ни туда, ни сюда. Что ж теперь делать-то? Ой.
5: Здравствуйте, ребята. Вы знаете, мне кажется, наш почтальон не на шутку расстроился. Нужно пойти спросить, что случилось.
4: Да, ни сюда, никуда не успеешь.
5: Ой, извините, Ильич, у вас беда какая-то случилась?
4: Да не беда у меня. Жизненная трагедия.
5: Что такое?
4: Да велосипед где-то потерял с этой почты, совсем замотался.
5: А
4: я ведь без него никуда.
5: Ну, велосипед, конечно, это не самое главное, но...
4: А вы его не видели?
5: Нет, не видел.
4: Нет. Ну, если вдруг что-то узнаете, скажите.
5: Разумеется, я при первой же возможности.
4: Пойду еще туда поищу что-то. Авось найду.
5: Ну, конечно. До свидания.
4: До свидания, до свидания.
5: Ну, вы не расстраивайтесь. Я думаю, что найдется.
4: Что расстраиваться-то?
5: Подождите, может, он еще найдется.
6: Ой, я никак не могу, неудобно, мне сейчас упасть.
7: Руль прямо держи.
6: Ой, ты что ж ты? Ой, да я никак не могу, мне получается сейчас
5: задрать. Здравствуйте, ребята.
6: Здравствуйте.
5: Вам что, купили велосипед?
8: Нет, мы его нашли, только вот эта Танечка кататься никак не может.
6: Да это ты на меня все время кричишь, вот мне не получается.
9: Правда, он красивый, дядя Афанасий?
6: Я сейчас приеду.
5: Вы знаете, я, кажется, где-то видел этот велосипед. А где вы его, говорите, нашли?
6: Возле булочной.
5: Я знаю, чей это велосипед.
6: Да!
5: Это велосипед почтальона Посылкина. Он потерял его сегодня утром. Да-да.
6: Понятно, почему он так охает и ахает.
5: Надо вернуть его. То-то он обрадуется.
8: А давайте его ему попозже вернем. Он помучается немного. А когда совсем надежду потеряет, мы ему вернем его.
6: Да, пускай пока поищет.
5: А это не жестоко?
6: Нет, очень даже весело.
5: И вам его нисколечки не жалко?
6: Нет, а что?
5: Вы мне напомнили одну историю, как раз про этот случай, которую мне нужно вам сейчас рассказать. Садитесь-ка сюда. Я думаю, что эта история вам кое-что откроет. Однажды Иисус шел в город Наин. С ним были его ученики и множество народа. Когда Иисус подходил к городским воротам, то увидел людей, несущих хоронить юношу. Этот юноша был сыном одной бедной вдовы. Она осталась совсем одна, и горе ее было велико. Иисус увидел эту несчастную женщину, и ему стало очень жаль ее. Он подошел к ней и сказал: «Не плачь». Затем он подошел к несущим мертвого юношу, они остановились, и Иисус сказал: «Юноша, тебе говорю, встань!» И сын бедной вдовы, открыв глаза, сел и стал говорить. Люди были очень удивлены и напуганы этим чудом, ведь Иисус Христос сделал невозможное – воскресил мертвого человека. Бедная вдова была очень благодарна Иисусу и все люди славили Бога. Вот видите, Иисус не стал ждать, пока бедная вдова посидеет от горя. Он сразу воскресил ее сына и не дал ей страдать ни одной минуты.
8: Бедная вдова. Хорошо, что Иисус ее сына исцелил.
5: Конечно.
1: Понятно, надо срочно вернуть Посылкину его велосипед, пока он не посидел от горя.
8: Точно, я его позову.
5: Вот молодцы.
4: Ну, наконец-то нашелся. Ну, где ж ты был, мой хороший? Как же я без тебя-то? Ну, спасибо вам огромное. То есть я никак без него, а вы меня выручили.
8: Это не мы, это наш друг.
4: Это кто?
5: Всегда рад.
4: Спасибо, спасибо. Ну, я поеду, а то люди без писем-то не могут. А я им нужен. Ну, все, поехал.
8: До свидания.
4: До свидания.
5: Валера, Таня, вы вправду считаете меня своим другом?
8: Да, дядя Афанасий.
5: И вы мои друзья. И вы наши друзья, дорогие. Пожалуйста, пишите, присылайте ваши рисунки и вопросы. Мы с удовольствием на них ответим. Всего вам доброго. До свидания.
8: Пока.
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес – 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните. Код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22. Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес – 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните. Код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
10: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
11: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
12: Для вас поет Маша Смирнова.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: Будьте братолюбивы друг другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте.
2: Братолюбие. Любовь христианина к единоверцам, которых он воспринимает как духовных братьев и сестер. В Ветхом Завете братьями назывались соплеменники-израильтяне, представители народа Божьего. Господь устами пророка повелевает: «Оказывайте милость и сострадание каждый брату своему, зла друг против друга не мыслите». Поскольку в Новом Завете христианская церковь понимается как духовный Израиль, то братьями называются единоверцы-христиане независимо от национальности. Идея братства указывает на близкие и доверительные отношения внутри христианской общины. Братство христиан основывается на единстве веры и на равенстве верующих. Иисус убеждает учеников не стремиться к тому, чтобы их называли господами или учителями, ибо один у вас учитель — Христос, все же вы братья. В своем учении Господь задает высокий стандарт братской любви. Прежде чем прийти на поклонение к Богу, надо примириться с братом. Следует прощать согрешения брата не до 7 раз, как это было принято у иудеев, но до 70 раз. В то же время евангельское послание любви выходит за рамки сообщества веры. На горной проповеди Иисус повелевает любить не только ближних, но и врагов.
1: «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев».

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка. Ведущая Ирина Кириченко.
3: Продолжаем изучать этикетки. Это необходимо делать для пользы здоровья и кошелька. В начале 20 века известный русский биолог Мечников исследовал в Парижском институте вопросы старения. Он провел исследование, которое выявило, что самое большое количество долгожителей живет в Болгарии. Так как он изучал кишечную флору, он связал это с болгарским кислым молоком, йогуртом. Он считается традиционным болгарским напитком, входящим в состав многих первых и вторых блюд.
2: Полезная минутка.
3: Единственное несовершенство натурального йогурта – недостаток сладкого вкуса. И многие люди предпочитают йогурты фруктовые или сладкие. Только вот для нашего организма они бесполезны. Ведь даже если в йогурт добавляют настоящие фрукты, они не свежие, а подвергшиеся предварительной обработке. Так что все витамины из них улетучились. К тому же, если живые бактерии, находящиеся в йогурте, сталкиваются с сахаром из фруктов, они быстренько переключаются с лактозы на фруктозу и начинают сбраживать фруктовые кусочки, а не ферментировать молоко. Так что производителям йогурта приходится добавлять специальные химикаты, которые препятствуют процессу сбраживания, что, естественно, не прибавляет йогурту полезности. При производстве йогуртов широко используются такие виды стабилизаторов, как каррагенин, желатин, пектин и крахмал. Пектин хорошо известен своими лечебно-профилактическими свойствами, способностью выводить ядовитые вещества из организма, а также регулировать пищеварительные процессы. Чего не скажешь о желатине или крахмале. Йогуртные продукты, содержащие ароматизаторы или химические красители, лучше не давать детям или беременным женщинам. Химические добавки могут плохо повлиять на здоровье малыша. Вот несколько советов, касающихся выбора йогурта в магазине. Обязательно обращайте внимание на срок хранения и дату изготовления. Йогурты в магазине должны лежать в холодильнике, так как температура их хранения от плюс 4 до плюс 6 градусов. Что касается йогуртных продуктов, то они могут храниться и на обычных полках. Живой йогурт, сквашенный болгарской палочкой, может храниться только в холодильнике при температуре от 4 до 6 градусов в течение нескольких дней. Живые йогурты содержат молочно-кислые микроорганизмы, что, в свою очередь, должно быть написано на упаковке. Если же таковые в продукте отсутствуют, то обязательно указывается «продукт йогуртный термизированный». Посмотрите, что еще написано на упаковке. Сахар, загустители, желатин, красители, ароматизаторы и крахмал. У вас в руках всего лишь вкусный десерт. Кроме того, сейчас по закону йогуртом нельзя назвать продукт, прошедший термическую обработку. Поэтому, если вы видите на упаковке надпись «йогурт», то это действительно он. Хотя многие производители идут на хитрости, добавляя несколько букв к этому названию или видоизменяя его. Например, йогуртовый продукт, йогуртер и так далее. Тем самым сразу же уходя из-под действия закона. Так что прежде чем оплачивать товар, обязательно изучите информацию на этикетке. Будьте внимательны и здоровы!
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Французский ученый и философ Блез Паскаль писал: «Бог не желает, чтобы мы верили в Него без рассуждения. Он путем убедительных доказательств желает ясно обнаружить нам свои божественные признаки, которые убедили бы нас в Его существовании». Сегодня мы продолжаем разговор с Еленой Тихоновной Титовой. Елена Тихоновна – кандидат биологических наук и работает в Академии наук Белоруссии. Елена Тихоновна, мы говорим с вами о зарождении жизни. В 70-х годах прошлого столетия ученые выдвинули так называемый антропный принцип. От греческого слова «антропос» – «человек». Это учение о Вселенной как едином целом. Антропный принцип устанавливает зависимость существования человека от физических параметров Вселенной, то есть от скорости света, массы протона, электрона и так далее. Да? Иными словами, наш мир оказался так удачно устроен, что на Земле смогла зародиться жизнь. Мы в прошлых передачах уже немало привели доказательств в пользу учения о сотворении. И как антропный принцип согласуется вот с концепцией творения?
3: Да, действительно, люди задаются вопросом, почему наш мир таков? Почему он устроен так, а не иначе, и подчиняется определенным законам? Существование объективных законов, мы уже говорили об этом, говорит о том, что мир создан на разумных началах. Но ведь кто-то же подал именно такие идеи в организации материи, в организации мироздания, которые обеспечивают его порядок, сложность и гармонию. Кто-то же подал это. Поэтому креационная модель находится в полном согласии с антропным принципом. Вселенная создана по замыслу и силой всемогущего Творца.
2: Да, ну для верующего человека, например, не возникает сомнений, что вот все создано Творцом. Но тем не менее, как мы можем это доказать на основе антропного принципа?
3: Прежде всего, на основе того, что числовые значения так называемых фундаментальных констант или мировых констант, или по-другому постоянные.
2: То есть константа — это неизменная величина, да?
3: Да, константа в переводе — это постоянная. Числовые значения их критичны для устойчивого существования физических объектов. К этим константам относятся скорость света, постоянная планка, масса электрона, протона, нейтрона, ну и многие другие. Также к ним относятся константы связи физических взаимодействий. Их всего четыре. Это гравитационная, слабая, электромагнитная и сильная, или ядерная. Каждое из этих взаимодействий описывается своей математической формулой, куда входит вот числовое значение вот этого коэффициента, константы связи. Константа связи характеризует или отображает интенсивность этого физического взаимодействия. Ну, например, константа связи гравитационного взаимодействия меньше константы связи электромагнитного взаимодействия в число единица с 39 нулями.
2: И что нам говорит это?
3: Это говорит о том, что гравитационное взаимодействие слабее электромагнитного вот в это немыслимое число. Единица и 39 нулей.
2: И какое значение это имеет для жизни, для нормальной жизни на Земле?
3: Мы по ходу потом будем говорить об этих конкретных константах. Константы электромагнитного взаимодействия меньше константы сильного взаимодействия в 137 раз. То есть эти константы совершенно определенные и критичны в очень узком диапазоне. Если бы какие-то изменения в ту или в другую сторону, то уже мир не смог бы существовать в его нынешнем виде.
2: Что было бы, если бы какие-то числовые значения были бы другими? То есть константы имеют определенное значение. И приведите, пожалуйста, примеры изменения вот констант. И что было бы?
3: Не возникли бы не только сложные высокоорганизованные структуры, но даже атомарные и даже ядерные не возникли бы. Я еще хочу сказать, говоря о константах, что если бы даже хотя бы для одной из констант вот это было иное значение числовое, то мир бы не смог существовать. Mm-hmm. И ученые считают, что вероятность иметь нужное значение только для одной из констант составляет один шанс из числа единица с 40 нулями.
2: То есть это очень маленький.
3: Это невероятно, чтобы случайным образом установилось вот это нужное значение.
2: Чтобы
3: константы.
2: Мы попали вот в
3: да,
2: это.
3: Вот, как-то это
2: неожиданно
3: определенное
2: для себя.
3: Значение константы. Угу. Это событие невероятное. А некоторые ученые даже считают, что не с 40 нулями, а со 100 нулями.
2: Это немыслимое.
3: Это
2: цифра, да?
3: Невероятно. Да, это невероятное событие.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
3: Теперь, что касается конкретных примеров, что бы произошло, если бы константа, какая-то из констант имела другое значение. Вот такой пример. Атом водорода – это самый распространенный и самый простой атом во Вселенной.
2: Необходимый для жизни, да?
3: И для жизни обязательно, да. Водород входит и в состав молекулы воды, и в состав органических соединений. Водород состоит, атом водорода состоит из протона, обозначается P, это протон, положительно заряженная частица, и электрона, отрицательно заряженная частица. В обычных нормальных условиях атом водорода устойчив, то есть он существует. Реакция между протоном и электроном в обычных условиях не идет. Если бы она шла, значит, образовалась бы частица другая элементарная, нейтрон. Эта реакция не идет в обычных условиях. Чтобы запустить ее, нужна колоссальная энергия. Это достигается или на ускорителях, или при колоссальных температурах в недрах звезд. То есть реакция не идет в обычных условиях. И атом водорода существует. Почему так происходит? Не идет эта реакция? Потому что масса нейтрона больше, чем суммарная масса протона и электрона. Вот так установились вот эти константы, их числовые значения, что масса нейтрона больше суммарной массы протона и электрона.
2: А если бы масса протона и электрона была другой, и суммарно они бы, допустим, равнялись массе нейтрона, что бы произошло?
3: Да, если бы масса протона и масса электрона в сумме составили бы массу нейтрона, то тогда бы вот этот барьер для этой реакции был бы преодолен, и эта реакция бы пошла легко.

0: конкретным значением вот
1: постоянных этих
0: постоянных вот массы этих вот элементарных частиц.
1: А какие еще мы можем привести примеры?
0: Можно привести еще такой пример. Тяжелый водород дейтерий является горючим для звезд. Дейтерий – это тяжелый водород, имеет ядро, оно называется дейтрон, и состоит из протона и нейтрона. Вот символом D обозначается дейтрон, ядро тяжелого водорода. Если простой водород имеет только протон один в своем ядре, вот мы об этом говорили, то в дейтерии, это изотоп водорода, тяжелый изотоп, ядро содержит еще, кроме протона, еще содержит и нейтрон. В этой реакции взаимодействие двух дейтронов, ядер дейтерия, это называется реакция термоядерного синтеза. В результате ее образуется ядро гелия, изотопа гелия, который содержит два протона и нейтрон. Вот три элементарные частицы, и это символ легкого изотопа гелия. И выделяется частица нейтрон. Эта реакция термоядерного синтеза сопровождается выделением колоссального количества энергии. Но чтобы сблизить вот эти ядра, дейтроны, и начали действовать ядерные силы, нужна колоссальная температура. Поэтому реакция термоядерного синтеза предшествует обычно ядерная реакция, которая и создает вот эту вот колоссальную температуру для реакции. Теперь, если посмотреть на значение констант связи ядерного взаимодействия, если бы ядерные силы были больше, чем они есть на самом деле, то тогда бы легко шла реакция взаимодействия двух протонов. Ну, ядерные силы были бы сильнее, значит, два протона.
1: И какое было бы следствие?
0: Вследствие этого два протона дали бы ядро гелия.
1: Так.
0: Ядро гелия. То есть что это означает? Водорода бы во Вселенной не существовало. Потому что все протоны бы прореагировали друг с другом, и образовалось бы ядро гелия, вот из двух протонов. Это если бы ядерные силы были больше, чем они есть на самом деле. И обратный вариант. Если бы ядерные силы были меньше, чем они есть на самом деле, слабее они были бы, то тогда бы не шла реакция между протоном и нейтроном, вот эта реакция, и не образовывался бы дейтрон, то есть ядро тяжелого водорода. А что это значит? Это значит, если бы не было бы дейтерия, не было бы горючего для звезд. Все небесные тела, звезды были бы холодными, в том числе и наше Солнце. А это значит,
1: то есть не было бы света.
0: Не было бы света, не было бы тепла, и поэтому жизнь на Земле была бы невозможной.
2: В эфире программа «Тайна жизни».
0: По электромагнитному взаимодействию. То есть это между протоном и электроном взаимодействие. Если бы электромагнитное взаимодействие было больше, константа была больше, то есть эти силы были бы большими, то тогда электрон приклеился бы к ядру. Просто бы прилип. Но если бы силы больше, значит, с большим, с большей силой взаимодействуют электрон и протон. Электрон приклеивается к ядру, прилипает на него.
1: Так, и что бы произошло?
0: Что бы произошло? Никакие молекулы бы не смогли образоваться. И наоборот, если бы константа электромагнитного взаимодействия была бы слабее, меньше, чем она есть на самом деле, то есть сила взаимодействия электрона и протона была бы меньше, то тогда электроны не смогли бы закрепиться на своих орбитах вокруг ядра. Они бы просто рассеялись в пространстве.
1: То есть не было никаких бы связей?
0: Нет, не было бы орбит электрона, вообще атомов бы не существовало. Тогда бы был только ядерный уровень организации материи. Голые ядра, без электронов. То есть атомов бы не существовало. Электронов бы...
1: То есть и материя не могла бы должным образом организоваться,
0: конечно,
1: вот так, как она есть,
0: конечно,
1: сейчас.
0: Конечно.
1: Еще есть у нас примеры, или мы перейдем уже к следующему моменту?
0: Ну, можно еще сказать о константе гравитационного взаимодействия. Только при нынешнем ее значении возможны устойчивые системы существования устойчивых систем планет,

0: звезд, если бы эта константа гравитационного взаимодействия была меньше, то есть они слабее, то вещество просто бы распылилось по Вселенной, и никакого бы твердого вещества, вероятно, бы и не было.
1: Итак, о трехмерности, да, мира нашего мы поговорим. Мы знаем, что наш мир, у него есть длина, высота и ширина, то есть наш мир трехмерен. Если бы были бы другие размеры, что бы было бы тогда?
0: Да, трехмерность нашего пространства — это его
1: тоже,
0: ведь, фундаментальное
1: это тоже свойство. Константа, да?
0: Да, это его фундаментальное свойство Вселенной. И только при трехмерности пространства возможны устойчивые орбиты движений в макромире и в микромире. То есть в макромире — это небесные тела, а в микромире — это электроны вокруг ядра. Если бы было двухмерное или четырехмерное, то эти бы орбиты не могли существовать. Не было бы движения тел физических, не было устойчивых бы орбит этих физических тел.
1: Эволюционная теория основывается на том, что существует множество миров, и причем в этих мирах сочетаются различные комбинации констант и физических законов. Вот что вы сможете сказать об этом объяснении антропного принципа?
0: Да, эволюционисты считают, что случайным образом происходит вот образование эти вот пузырьки Вселенной, как они называют, в которых идет вот это сочетание самых разных значений констант и законов, мыслимых и немыслимых. И вот в какой-то из Вселенной...
1: Из каких-то вариантов вдруг сошлись?
0: Из каких-то вариантов вот слепилась вот наша Вселенная. Ну, это вариант, в который поверить совершенно невозможно. Но в самом деле, на каком основании мы можем предполагать, что где-то там идет образование этих констант, формирование этих констант с какими-то определенными значениями, и идет создание этих законов? Ну, спрашивается,
1: то есть оно само по себе
0: создает,
1: там...
0: кто задает эти числовые значения констант?
1: То есть само по себе это образовываться никаким образом не может?
0: Ну, что они сами себя задают? Какие, спрашиваются, причины этого? Какие причины, что идет вот это вот варьирование мыслимых и немыслимых сочетаний констант? Кроме того, это нарушение принципа Оккама в научной. В научном поиске. То есть
1: какого принципа? Извините?
0: Принцип Оккама.
1: Это что такое?
0: Он гласит, что не умножай количество сущностей, понятий сверх необходимого. Ну, а эволюционисты тут нагромоздили массу возможностей.
1: И сами усложнили себе жизнь, да?
0: Сами усложнили
1: и проблемы
0: себе
1: создали. Надо же что-то решать. Поэтому нужно создавать эти вопросы и проблемы.
0: Ну да, потому что эволюционистам, атеистам нужно обязательно притянуть за уши материалистическое объяснение возникновения Вселенной, исключить из этого процесса Бога и сверхъестественное.
1: А каким же образом все-таки эволюционная теория объясняет неизменность законов природы? Что вот каким образом поддерживается и сохраняется этот удивительный миропорядок? Если вот достаточно все вот так зыбко, так подвижное.
0: Ну, я думаю, что мы не дождемся ответа эволюционистов.
1: А с позиции концепции творения, как мы можем объяснить?
0: А с позиции творения здесь все абсолютно разумно и логично, и правдоподобно. Вселенная создана с определенными значениями этих констант, с определенными законами природы, которые описываются определенными математическими формулами. Это создано.
1: И кем-то это когда-то установлено, придумано. Не то, что придумано, оно продумано, да?
0: Оно продумано.
1: Логично,
0: это план, преднамеренное проектирование.
1: И без этого разумного, вот то, что об этих константах мы с вами говорили, невозможно было бы, чтобы это было так, как оно есть, так?
0: Конечно.
1: Лена Тихоновна, спасибо большое за объяснение таких сложных вопросов. Спасибо за беседу. Мы продолжим наш разговор в следующей передаче. Английский ученый Исаак Ньютон говорил, что такое изящнейшее соединение Солнца, планет и комет не могло произойти иначе, как по намерению и по власти могущественного и премудрого существа. Сей управляет всем, как властитель Вселенной. Благодарим вас за внимание, и в следующих программах мы продолжим разговор о тайне жизни. Всего вам доброго, до свидания.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.
2: В какой-то степени судьба человека складывается и из судеб окружающих его людей. При пересечении жизненных дорог каждый выбирает для себя пройти мимо друг друга или, сопереживая, принять участие в судьбе другого человека. Если видишь, что человеку нелегко, то разделить с ним ношу – не в этом ли поэзия христианской души? Наталья Щеглова, кроме поэтического дара, обладает еще одним, не менее ценным – дарить свое тепло и участие тем людям, которые в ней нуждаются. Когда умеешь делиться, получаешь взамен неизмеримо больше. Вот говорят, если тебе плохо, найди того, кому еще хуже, помоги ему, и тебе станет легче. Наташа считает, что жизнь слишком коротка, чтобы думать о себе. Важно мерить порывы своей души иной меркой, высшим смыслом бытия. И ей важно побывать в интернате, в доме, согревающем обделенных судьбой детей, и поделиться с ними любовью и хлебом насущным. Или поехать вместе со своими студентами духовной семинарии, где она преподает, в деревню, в глубинку, в боль, нищету и страдания, где наши великие труженицы, простые женщины, несут свой крест смиренно и терпеливо.
3: Я думаю, если мы спросим их относительно того, видели они что-либо светлое в жизни или нет, они скажут, что они видели много радости в своей жизни. Они называют себя счастливыми, наши русские женщины, в деревнях нашего времени. Хотя не всегда у них есть хлеб, хотя не всегда у них есть деньги, и справедливее сказать, у них нет денег. У них нет возможности купить лекарства. У них нет возможности по распутице в церковь сходить, потому что обуви нет. И все-таки они называют себя счастливыми. То есть подвиг духа и подвиг смирения, он присущ русским людям, можно сказать, потому что испокон веков их матери, их бабушки учились терпению. Они учились уповать на Христа и считать страдания почетным. С тех пор, как Господь пришел к человеку, разделил с ним самое нищенское существование, разделил болезни, голод, страдания и, в конце концов, смерть, после этого люди, истинно Божьи, считают страдания почетным. Они приобщаются к Господу, испытывая страдания. И, может быть, те женщины, о которых мы говорим, наши современницы в преклонных летах, русские женщины, они не сумели вычеркнуть в своих душах, несмотря на долгие десятилетия коммунистического прошлого, они не сумели зачеркнуть вот это отношение к страданиям. И, возможно, это и есть истинные высоты духа.
2: Как мало на самом деле человеку надо. Собраться вместе, угостить от души, чем Бог послал, попеть любимые песни, поддержать добрым словом, расслышать душу другого человека, увидеть луч участия в чужих внимательных глазах, и человек счастлив. Он нужен.
3: Я имела в течение этого года возможность соприкасаться с людьми, судьбы которых страшным образом сломаны. И когда знакомишься с ними, а просто со студентами нашей духовной академии, мы идем в эти деревни и через лес в распутицу приходим в грязных сапогах, стучишь в эти избы и входишь. Ты видишь в глазах горе, ты видишь даже вражду. И вот они, эти пожилые люди, они первые минуты смотрят на наших ребят отчужденно, и ты видишь в этих глазах несчастье и боль. Это читается. Но вторая, третья встреча, последующие встречи, они привыкают, они слушают, как ребята поют, они задают вопросы, ребята рассказывают о своих матерях, рассказывают о своих деревнях, где-то там на Украине, в жутком безденежье, тоже в грязи.

0: начинают говорить о своих болях. Они начинают рассказывать о том, что пережито, о том, что наболело, о том, что душит, о том, что не дает видеть просвета, лишает надежды и веры. И вдруг вот это разделенное несчастье, вот эта беда, которую как хлеб разломили, которую поделились, она обращается в счастье.
1: Не постичь благодать в нелюбви, в нетревоге, надежды и жажды, в недоверие встречному каждому, в нестремлении душу отдать, в непотребности вместе страдать, вне всего, что живет и болит, не постичь благодать в нелюбви. И когда ты отдал все, что есть, спел для страждущих лучшую песнь, сжег себя в сострадание костре, сораспят на Голгофской горе, ощущаешь усталость и боль, и тоску, и безмерный покой. Вот он, в сердце сияющий блик благодати, святой ореол. Все равно ты ее не постиг, не постиг, не постиг, но обрел.

0: Господь позволил мне служить этим детям. Я не знаю, я недостойна просто этого счастья вместе с ними искать Господа, правда, на самом деле. И вместе с ними благовествовать бабушкам в деревне. И вместе с ними и с этими бабушками молиться Господу. Вот если есть в моей жизни счастье, то это оно.
1: Теперь впечатлений хватит надолго. В деревне эти ценные минуты общения берегут в душе особо. Нет, они не одиноки. И Наташа вместе со своими ребятами-студентами обязательно приедут еще. Навестят их, выполнят просьбы, привезут гостинцев из города. И, конечно, радость общения. Пересеклись судьбы, наполнились сопереживанием. Значит, теперь вместе легче будет любая ноша. А Наташа, становясь причастной к этим судьбам, творит свою. Ее жизнь – это жизнь и каждой из этих женщин. Ее поэзия – это и поэзия судеб окружающих людей. Редкое счастье на грешной земле – верить друг другу. Редкое счастье на этой земле – понимать, душу расслышать сквозь бури и вьюги, взглядом озябшее сердце обнять. И не случайен в путях провидения этот немыслимый случай – вдруг ощутить прикосновение и осознать созвучие.

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
1: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Продолжаем наше исследование. И согласно теме «Кризис в Коринфе», очень важно, чтобы вопрос прозвучал каждому из нас. Кто мы и кому уподобляем себя, если ставим свои интересы и желания выше желаний и интересов нашего Господа в Его Церкви? Никто из нас не имеет права думать о Церкви Христа как о своей личной Церкви и устанавливать в ней свои правила и порядки. Если ты пришел в мою церковь, поступай и думай так, как я. Церковь не может принадлежать никому, кроме Христа. Это является основанием единства церкви и нашей общей обязанностью подчиняться только Господу Иисусу Христу. Что же происходило в Коринфе? Читаем 1 Коринфянам 1 главу 12 стих. «Я разумею то, что у вас говорят, я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, а я Христов». Так в церкви появилось четыре группы, возникновение которых никому и в голову не пришло бы назвать расколом. Прежде всего, там были преданные Павлу христиане. Мы Павловы. Он организовал нашу церковь. Мы начали жить во Христе благодаря Его проповедям. Нам не нужны другие проповедники. Вне всякого сомнения, там была большая группа последователей учения Павла и его сторонников. Наверное, нет пасторов, которые, придя в церковь, не обнаружили бы в ней, например, приверженцев партии Павла. То есть люди, которые есть люди, и они возвеличивают не Господа, а человека, вспоминая старые добрые времена. Радовался ли апостол Павел этому? Не то же ли делали язычники в Листре? Когда мы вспоминаем эту историю, записанную в Деяниях апостолов в 14 главе, то читаем с 11 стиха. «Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски, «Боги в образе человеческом сошли к нам и называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием, потому что он начальствовал в слове. Жрец же идола Зевса, находившегося перед их городом, приведя к воротам валов и принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. Но апостолы Варнава и Павел, услышав о сём, разодрали свои одежды и, бросившись, народ громогласно говорили, «Мужи, что вы это делаете? И мы, подобные вам, человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них». Но были в Коринфской церкви и стилисты, опьяненные красноречием Аполлоса. Из книги «Деяния апостолов» мы узнаем, что Аполлос был выдающимся оратором. И это являлось немаловажным фактором для людей, воспитанных в эллинской культуре. Аполлос был оратором, обладающим способностью на примерах различных аллегорий учить писанием Ветхого Завета. И, возможно, многие в Коринфе говорили, «О, я люблю слушать только Аполлоса». Это великий проповедник, который оживил писание Ветхого Завета. Была еще одна группа традиционных христиан, которые могли сказать, мы ничего не знаем ни о Павле, ни об Аполлосе. Вернемся к истокам. Мы за Петра. Возможно, Петр и был в Коринфе и проповедовал там. И вот они говорят, когда Петр был здесь, мы почувствовали себя на твердом основании. Кроме того, разве не он был среди первых учеников, которых призвал Господь? Так проводили они свое время в перебранках, указывая один другому на достоинство учителей ранней церкви. Но была еще одна группа, и, как это ни странно звучит, худшая из всех, потому что это была группа, которая называла себя «Мы Христовы». Ее члены не признавали никаких церковных авторитетов. Они говорили: вы можете принадлежать Петру, Павлу, Аполлосу, а мы принадлежим только Христу. Мы будем слушать только то, что он говорит, а не Павел, Петр или еще кто-либо другой. Если бы это было так на самом деле, они слушали бы тех, кого Христос послал в мир проповедовать Евангелие. Но дух собственной праведности и самодовольства отделил их от вестников Божьих. Фактически, отказывая слушать посланников Христовых, они слушали самих себя. И хотя разделение было проблемой христианской церкви во все века, что явилось причиной данного деления в Коринфе? Разные точки зрения и нетерпимость к мнению друг друга. С одной стороны, эмоциональная привязанность к различным христианским лидерам и готовность слушать только их одних, с другой стороны. Это можно наблюдать и в наши дни. Многие христиане читают книги только одного автора и слушают проповеди только одного проповедника. Таков современный нам христианский мир. Но этого не должно быть в нашей церкви. Христианская теология делится на кальвинистов, арминиан, ариан, диспенсационалистов и многие другие течения. Даже в нашей церкви существуют различные мнения о природе Христа, о служении Христа в святилище. Есть сторонники легализма, законничества, и есть сторонники дешевой благодати, вседозволенности. Таким образом, в жизни церкви наблюдается опасность предпочтения в избрании любимых проповедников, когда члены готовы слушать и следовать только за теми, кто им нравится. Я думаю, что Павел в Писании умоляет и нас быть едиными в одном духе и в одних мыслях. И хотя все доводы апостола против разобщения были сфокусированы на Иисусе Христе, надо сразу же отметить, что как тогда в Коринфе, так и сегодня разделение и разобщение возникает в силу того, что взоры христиан устремляются куда угодно, только не на Иисуса Христа. В царстве растений наблюдается явление, которое называется гелиотропизмом. Способность многих растений постоянно поворачиваться к солнцу. Как нам недостает этой обращенности ко Христу и постоянного искания Его лица? Псалмопевец Давид стремился обладать этим свойством. Мы читаем 26-й псалом, 8 стих. «Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего, Господи». Искание лица нашего Господа Иисуса Христа – это и есть гелиотропизм наших сердец. Одним из самых печальных заблуждений человека является суетное самодовольство своим нравственным совершенством. Мы любуемся собой, подобно фарисею в евангельской притче, и не раз повторяем: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди». Возможно, этому способствует то обстоятельство, что мы бываем окружены не лучшими образцами человеческого рода и не замечаем своего духовного уродства. Но представьте себе величайший нравственно положительный образ божественного любителя, учителя любви и праведности, и впечатление вашей внутренней самооценки тотчас резко изменится. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Павел приводит серьезные аргументы, чтобы показать всю бессмысленность разделения в церкви. Мы читаем 13 стих. «Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Разве вы не знаете, что, следуя за каким-либо человеком и наделяя его, вашего лидера, высокими качествами самого апостола Павла, нельзя не обожествлять человека, не приписывать ему совершенство Христа? Потому что в славной истории Церкви есть только единственный драгоценный дар – Господь наш Иисус Христос и Спаситель. Вот почему ни один из учеников-евангелистов, которые ходили с Господом, не мог изложить в имеющихся 4 Евангелиях в совершенстве его учения. Необходимы были 4 точки зрения на земную жизнь и служение и Спасителя. И все они важны для нас. Таким образом, Бог постановил быть в церкви многим учителям, многим проповедникам, а также допустил различия мнений. В церкви всегда и будет множество служителей, которые будут содействовать нашему пониманию Христа. Если вы ограничитесь одним проповедником и будете насыщаемы только им, то не получите полного познания Иисуса Христа. Вы обедняете самих себя, потому что получите только частичное представление о Нем, и ваше познание Христа будет недостаточным. Когда христианина или группу христиан занимает лишь один аспект истины, причем настолько, что они перестают замечать всю ее полноту, какая она есть в Иисусе, принимая ее выборочно или вообще отвергая, тогда ситуация принимает опасный поворот. Именно тогда выбор может оказаться ересью. Разве Павел распялся за вас? Павел показывает, что проблема расколов в придании чрезмерной важности человеческим лидерам. Таким образом, мы делаем нашего лидера соперником самому Иисусу Христу. Люди ожидают от такого человека того, чего он не может им дать. Вы можете сегодня увидеть множество продвинутых лидеров, которые создают свои церкви, приравнивая себя тем самым к Господу, единственно которому принадлежит право создания церкви. Мы склонны к обожествлению людей, наделяя их полнотой знания истины и безошибочностью мнений, и ожидаем от них ответа на любой вопрос, опираясь на них. Мы теряем из виду того, кто был распят за нас. И Павел верно рассматривает эту проблему. Разве Павел распялся за вас? Нет такого христианского учителя из всех живущих в этом мире, который мог бы исцелить израненное и сокрушенное сердце. Или наделить достаточной силой кого-либо, кто чувствует свою бесполезность и беспомощность в жизни общества. Такого учителя никогда не было, который бы мог открыть ум, глаза и сердце человека к видению славы Божьей, потому что это работа Божья, а не человека. Он, который избирает людей быть каналами совершения его дела, доверяет своим избранным сосудам глаголы вечной жизни. Павел уверен, что Господь не только наделил духовными дарованиями свою церковь в Коринфе, но что и в будущем он их не оставит. С чем бы церкви не пришлось столкнуться, апостол не сомневается в верности Божьей. Он призывает членов церкви в общение Божьего Сына, который и утвердит их до конца. Мы показываем нашу духовную незрелость, когда настаиваем на том, что люди, которых мы слушаем, могут благословить и сделать наши жизни сильными. Ни один человек не может быть нашим спасителем. Ни один человек не может сделать нас свободными, кроме Христа, Господа нашего. Многие могут быть учителями, но лишь Господь Бог один наш драгоценный учитель. Он сам сказал в Евангелие от Матфея, 23 главе, читаем 8 стих. «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель – Христос, все же вы братья». Вот почему апостол говорит, «Или во имя Павла вы крестились?» Быть крещенным во имя кого-либо значило отдать свою жизнь этому лицу, повиноваться и служить ему полностью без остатка. Павел со всей очевидностью показывает, что приняв крещение, коринфяне стали собственностью Иисуса Христа и ничьей более. Здесь апостол ясно указывает на тенденцию среди христиан искажать значение символов. В данном случае они брали невинное учение о крещении и превращали его в опознавательный знак. Как это будет выглядеть, если мы будем ходить с бэджами, на которых будет написано «Меня крестил Иванов, а тебя кто?» Когда христиане заявляют о своей приверженности к одаренному проповеднику, они опять-таки смотрят на человека, а не на Христа, что неизбежно приводит к разобщению. Лишь вознесенный от земли на крест Иисус может всех объединить. Перед крестом все равны. Нам никогда не уйти от Голгофского креста. Уклоняясь от Господа, мы покидаем место примирения с Богом и людьми. Колоссянам 1 глава, 19 стиха читаем. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством его примирить с собою все, умиротворив через него кровью Христа его и земное, и небесное». «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред собою. Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем». Дух разобщения может быть проблемой и наших дней. Каким может быть лекарство от подобного разделения? Мы читаем 17 стих. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». В этих величайших по значению словах Священного Писания показано различие между мудростью человеческой и мудростью Божьей. Павел дает понять верующим в Коринфе, что невозможно излечиться от разделения с помощью опознавательных знаков. Он говорит, Христос не послал меня собирать скальпы и делать метку на прикладе ружья, чтобы подсчитывать количество обращенных через меня людей. Он не говорит, что крещение не нужно, потому что и сам крестил. Он не говорил о прекращении этого обряда как причины возникновения проблемы. Он говорит, что не для совершения этого обряда он был послан Христом, но для благовествования Евангелия. Только Евангелие Христа может освободить нас, и в частности, слово о кресте. Крест Христа – это единственное средство исцеления от дробления христиан, где бы они ни находились. Если мы проникнуты значением креста, исчезнет всякое разделение, подобно утреннему туману. Чтобы в церкви не было разделения, нужно обратиться к Господу Иисусу Христу и Его кресту всем сердцем и не следовать за человеком. Крест Христов лишает ценности все человеческие системы. Он устраняет мелкие препятствия, которые люди создают между собой. Крест развеивает все человеческие иллюзии и повергает человеческую гордость в прах, если она возвышается над мудростью Божьей. Павел приступает к описанию этой радикальной силы, с которой ничто не может сравниться в этом мире. Ни один человек не может предусмотреть для себя крест. Это радикальный принцип Божий, который нам необходимо понимать, потому что понимание значения креста не оставляет места никакому разделению. Что сегодня необходимо, чтобы быть приготовленным к служению пастора? Многие считают, что пастор не может совершать служение в современной церкви без богословской степени. Люди не будут слушать человека, не имеющего магистерской или докторской степени. Когда я слышу это, я мысленно возвращаюсь в древний мир, Коринф, в котором так любили человеческую мудрость и возвышали человеческую философию, что и стало причиной разделения споров в их среде. Христиане в Коринфе ссорились и разделились, в конце концов, по причине любви к премудрости слова, оказывая настолько отрицательное влияние на город, что первоначальный триумф евангельской вести стал постепенно ослабевать. И Павел принимает решение вылечить церковь от ран лучшим лекарством – Евангелием Христа. Мы обычно думаем, что Евангелие не обязательно слушать христианам, но в Новом Завете ясно сказано, что именно Евангелие является силой Божьей ко спасению всякому верующему. И христиане в первую очередь нуждаются в слушании Евангелия. Евангелие не только делает нас христианами, но и освобождает от всякого рода разделения и разногласий, которым приходит похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И сердцем Евангелия является крест Христов, потому что оно указывает на Спасителя, который сам был послушен даже до смерти и смерти крестной. Голгофский крест стал великим символом христианской церкви. И Павел обращает внимание христиан на то, как крест воздействует на умы людей и образ их жизни. Много веков ему поклоняются и носят сегодня как украшение на шее и в ушах, используют как декорации в различных местах. Все настолько привыкли к этому образному кресту в том смысле, что совершенно забыли, как к нему относились люди в первом столетии. Для ранних христиан и язычников тогдашнего мира это был ужасный символ, который приводил всех в содрогание. Этот символ позора не носили на себе как украшение и не поклонялись ему. Могут ли современные христиане поклоняться виселице или электрическому стулу? Могут ли они украшать свое тело этими ужасными символами? А чем крест лучше этих орудий казни? Могли бы мы заменить крест на электрический стул с его ремнями и атмосферой смерти и позора? Как выглядели бы христианские церкви, если бы на их куполах красовались символы виселицы или какого-либо другого орудия казни? Для людей первого столетия крест не был символом гордости. Вечное Евангелие – это и крест Христов, являющийся величайшим достоянием христианства и величайшим аспектом познания христианина. Это и славное воскресение Господа Иисуса Христа. Некоторые христиане делают неверные выводы из этого послания, потому что Павел говорит, что когда он пришел в Коринф, то решил ни о чем более не проповедовать, кроме креста. Но в этом послании апостол Павел значительное внимание уделяет и воскресению Христа, что также является неотъемлемой и важной частью Евангелия. Без воскресения проповедь о кресте лишена здравого смысла. Но весть о кресте была крайне необходима именно в Коринфе, потому что слово о кресте было тем лекарством, которое могло удалить дух разногласия. С чего начинает Павел? Он обращает внимание коринфских христиан на удивительную силу креста. Читаем 18-19 стихи. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Слово о кресте, аргумент креста, вот он, Иоанна 12:32. «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Какое-то историческое событие должно было заставить нас поверить в высшую реальность, в глубокую закономерность и конечное торжество благости Божьей, невзирая на ход истории. Человеческий рассудок не в состоянии оправдать Бога в нашем мире хаоса. Только продемонстрировав любовь в конкретном историческом событии, Бог мог бы быть оправданным нами. И эта демонстрация состоялась на Голгофском кресте, на котором Бог позволил своему Сыну стать грехом за нас и понести наказание за нарушенный закон. Галатам 3 глава, 13 стих. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвой, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе». Именно на кресте Бог во Христе, отняв силы у начальства и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Крест Христов продемонстрировал вселенной любовь Бога и крах сатаны в его ненависти к Богу. Именно на кресте Христовом встретились любовь Божья и сатанинский эгоизм. Помните, как Иоанн говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единственного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Крест Христов имеет необыкновенно важное значение в христианстве, потому что он приводит в действие бушующие стихии жизненных конфликтов. Это то, что имеет в виду Павел. Крест повергает в прах все наши поверхностные попытки поисков компромисса и удаляет все различия человеческого несогласия. Как только вы противостоите кресту и его значению, то неизбежно придете к своему концу, потеряв ту необходимую рассудительность, которая предохранит от заблуждения. Нам очень важно понимать то, что Павел подразумевает под словом о кресте. Прежде всего, слово о кресте возвещает о распятии Иисуса. Крест – это исторический факт. Каждый, кто увлекается вероисповеданиями и современными философскими направлениями, определяющими медитацию в качестве научного анализа, должен знать, что это имеет отношение к воздействию на человеческое восприятие. Существует целая палитра религиозных направлений, которые основаны на различных философских концепциях. Но получить желаемое утешение, исцелиться душой можно только у ног Христа. Одним из таинственных фактов является воплощение Иисуса, совершившееся при сверхъестественных обстоятельствах, тайна Его рождения и жизни среди людей. В первом послании к Тимофею, в 3 главе, мы читаем 16 стих. «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Другим величайшим фактом для нашей веры является смерть Христа, Его распятие. Он был пригвожден ко кресту. Это произошло в определенный период истории человечества и не может быть проигнорировано. Слово о кресте является частью Евангелия, возвещающего миру о том, что произошло с Иисусом из Назарета. Он умер смертью, которой не заслуживал, и был приговорен к ней римскими и иудейскими властями за преступление, которого не совершал. Нужно помнить, что примирение и единение христиан – это плод искупительной жертвы Христа на Голгофе, и что, следовательно, святое причастие к телу и крови Христа – это действие, посредством которого мы начинаем проявлять это единство. Участие в трапезе Господней делает нас равными пред Богом. Мы все приступаем к ней как грешники, искупленные кровью Христа, и признаем, что в результате наших грехов и вины возникло разобщение, а затем благодарно и радостно празднуем наше единство в прощении и очищении. Нет истины более красноречивой,

0: можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Яковлева.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, руководитель социальных проектов «За здоровый образ жизни» Сергей Смирнов.
2: Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим о том и сделаем, наверное, выводы из многих программ. Ну и те, кто смотрит нас впервые, они тоже почерпнут очень много хорошего и позитивного для себя и полезного. Итак, сегодня мы поговорим о выходе из алкогольной интоксикации и сделаем определенные выводы. Давайте мы подведем итоги. Если у вас под рукой есть ручка, есть блокнотик, где вы можете законспектировать какие-то нужные полезные вещи, это будет здорово, и вы об этом не пожалеете. Итак, важные рекомендации, которые необходимы при выходе из интоксикации алкоголизмом, а также они будут полезны для любого человека, который хочет стать победителем своей жизни. Первое. Серьезно отнеситесь к рекомендациям вашего врача, если вы выбираете медикаментозное лечение и восстановление от алкоголя. Не лечитесь самостоятельно или по совету знакомых. Многообразие применяемых лекарственных средств длительностью и интенсивностью курса реабилитации может существенно отличаться в каждом конкретном случае. Многие могут использовать простые принципы здорового образа жизни, и им не понадобится медикаментозное лечение. Многие лекарства, они дают, как вы знаете, очень много побочных эффектов. Поэтому, если вы выбираете лекарство, консультируйтесь, пожалуйста, с врачом. Продумайте свое свободное время. Это второй пункт, это очень важный пункт. Старайтесь с максимальной эффективностью употреблять его, так как леность может легко подтолкнуть к самопопустительству. И отказ от зависимости еще более затруднится. Найдите время для ежедневной физической активности. Составьте свой распорядок дня. И помните, пусть распорядок висит у вас в каком-то наглядном месте. Свободное время будет заполнено. Напишите, что для вас в вашей жизни планы на год, планы на месяц. Что на этой неделе вам нужно сделать первое, главное. Второе, что вам надо сделать важное. Третье, что вам нужно сделать разное. Когда у вас приходит свободное время, в вашем пункте разное, стоит какие-то пункты саморазвития. То есть, к примеру, вы пишете «научиться», приведу пример, «я хочу научиться лучше петь, поэтому у меня стоит развивать вокал». Также я начал уже целый месяц, учу английский язык, там у меня стоит «изучать английский». Я так и хотел бы научиться электросварке, поэтому у меня тоже там написано, но это планы будут через несколько месяцев. Прописывайте, чего вы хотели достичь, о чем мечтали. Может быть, вы мечтали научиться играть на гитаре или на каком-нибудь другом музыкальном инструменте. Кстати, музыка благотворно влияет на характер. Развивайтесь, пойте хорошие песни, читайте хорошие книги, слушайте спокойную музыку. Иногда даже сам факт письменного описания этого процесса будет источником удовлетворения и дополнительного стимула. Вы увидите, ага, здесь я это сделал, поставлю галочку. И это я сделал, поставлю галочку. Можете какие-то торжества или победы запечатлевать на фото и вешать на стену, когда вы просыпаетесь, и вы видите, что каких побед вы достигли, это будет вас стимулировать, особенно первое время. Не позволяйте неудачам сбить вас с намеченного курса. Но в то же время не следует быть излишне самоуверенным. Четвертый пункт – это строго контролируйте свой повседневный рацион питания, поскольку он может стать существенным фактором, помогающим преодолеть тягу к спиртному. Продумывайте свой режим, распорядок питания. Что вы будете употреблять на завтрак? Пусть на завтрак у вас будет обязательно каша. Это сложный углевод, который будет давать вам силу и энергию. Обязательно пусть у вас будут фрукты, овощи. Употребляйте немного количества орехов. Можно выбирать недорогие орехи, такие как арахис или семечки, уже, может быть, очищенные, подсушенные, они будут не только полезны, но еще и вкусные. Избегайте еды, которая у вас связана с ритуалом употреблением спиртного. Не употребляйте черный и зеленый чай, а также кофе и другие кофеиносодержащие напитки. Употребление таких напитков очень часто сопровождается сахарным пристрастием. Избегайте употребления сахара в любой форме. Лучше заменяйте небольшим количеством меда или фруктами, в которых уже содержится натуральная глюкоза. Выберите напитки для здоровья. Каркаде, ройбос, цикорий, травяные чаи. вода с лимоном, вода с ягодами и другое. Пейте по 6-8 стаканов воды в день. Не путайте. Травяные напитки, соки, они служат как дополнение. А вода есть вода. Пусть в вашем рационе будет 6-8 стаканов теплой воды. Старайтесь не пить холодную воду и не пейте горячую воду. Она будет обжигать пищевод и раздражать слизистую. А вот, к примеру, в какие-то праздники, выходные вы можете побаловать себя свежевыжатыми соками. Раньше ведь вы тратили огромное количество денег для того, чтобы купить какую-то бутылку с какой-то отравой, для того, чтобы отравить свой организм. Почему бы не поощрить себя и не купить себе килограмм апельсинов и сделать из него апельсиновый сок или что-то подобное? Дарите себе подарки. Они полезны, то, что вас обогащают. Раньше ведь вы вкладывали деньги в то, что разрушает, а теперь вы будете действовать наоборот. Не жалейте денег для здоровья. Один раз в день принимайте теплую ванну в течение 20 минут. Это поможет вам успокоить ваши нервы. Замените ритуал. У лиц, употребляющих алкоголь, в течение длительного периода времени вырабатывается своеобразно нейромышечная потребность. Поэтому следует все время иметь под рукой, по крайней мере первое время, стакан воды или травяного чая. Высыпайтесь, это следующий пункт, хорошо спите не менее 8 часов в день. Если вы ощущаете сонливость, примите контрастный душ или разотрите себя полотенцем. Следующий пункт, не бойтесь неврологических симптомов отмены. Когда ведь вы разбираетесь и в своей комнате наводите порядок, вы можете протирать пыль, но от этой вы пыли вы можете что сделать? Правильно, вы можете чихнуть. Но если вы начали чихать при уборке, вы же не принимаете решение, все, теперь порядок в своей комнате наводить не буду. Да, но чихнули вы пару раз, но ничего с вами страшного не случилось. То же самое произойдет и с абстинентным синдромом. Да, какие-то симптомы будут проявляться, да, что-то будет создавать какой-то дискомфорт. Но зато через некоторое время подумайте, как в вашей комнате станет чисто и красиво, так весь ваш организм настроится на самовосстановление, будет очищаться, и вы будете чувствовать заметные перемены, начиная с внешнего вида, заканчивая внутренним состоянием. Вы можете испытать какие-то болезненные последствия. У вас может появиться головокружение, боли в спине, расстройство зрения и другие неприятные побочные эффекты. Не следует, однако, тревожиться и впадать в панику. Эти симптомы постепенно исчезнут в течение нескольких дней. Необходимо проявить настойчивость, чтобы преодолеть эту зависимость. Для того, чтобы мозг стал работать над самовосстановлением, вам потребуется не притрагиваться к спиртному минимум 2 недели. А спустя 4 недели, с момента, как вы перестали отравлять себя алкогольным ядом, наконец-то мозг покинет все продукты распада алкоголя. У вас улучшится психоэмоциональное состояние, восстановится работа репродуктивной системы. Чтобы почки стали функционировать, как раньше, вашему организму может понадобиться около 8 недель. Используя эти несложные шаги и принципы, множество людей во всем мире стали свободны навсегда и ведут трезвый, здоровый образ жизни. И я один из них. Вот уже на протяжении более чем 15 лет я не выпил ни одного грамма алкогольного яда. И я и мои близкие все торжества и праздники уже встречаем трезво. А моя дочка, находясь в подростковом возрасте, для своих сверстников и более старшей молодежи уже проводит семинары о трезвом и здоровом образе жизни. Мы снимаем некоторые видео, выкладываем их на нашем личном YouTube-канале, который называется «Вдохновитель». Приглашаем вас. Множество моих друзей не только преодолели алкогольную зависимость, но и открыли реабилитационные центры, в которых помогают людям вернуться к нормальной, трезвой жизни. Найдите друзей, которые разделят также ваше решение вести трезвый, здоровый образ жизни. Помогите найти надежду тем, кто ее потерял. И дайте ее тем, кто ее не имеет. Обратитесь к Богу в молитве и доверьте Ему свою, уверен, интересную, полноценную и насыщенную жизнь. Я верю, что мы станем трудиться, делая одно дело. И я уверен, у нас все получится. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас споет Людмила Мишарова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано. Тора. Первые 5 книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
2: Итак, мы продолжаем наше изучение Торы, пророков и Писаний. И недельная глава, которую мы будем разбирать сегодня, называется «Микец», или «По прошествию», и она записана у нас, начинается с 41 главы книги Бытия, 1 стиха, где написано: «По прошествию 2 лет фараону снилось». Мы перешли в область снов. Удивительно, со снами происходит и у Иосифа. Сначала Иосиф видит сны, а затем, когда он сближается с Богом, он толкует чужие сны. Вы заметили эту разницу? Пока Иосиф был любимчиком у своего папы и скрывался в сени его ласк и лицеприятия, ему снилось много снов. И именно эти сны разозлили его братьев. Но когда Иосиф возрос, повзрослел, пришел через все те испытания, которые он прошел в период своей духовной зрелости, ему уже сны лично, наверное, были не нужны, а вот истолковывать сны ему пришлось. Именно то, что Бог, причем он осознавал, кто дает истолкование, конечно же, и то, что Господь давал ему истолкование снов, которые сбывались, и вывели его в ранг самого ближайшего советника фараона. Что же сделал такое Иосиф, что для фараона явилось таким важным и существенным? Почему этот сон, где фараон видел 7 тощих коров и 7 полных коров, 7 тощих колосьев и 7 налитых колосьев, почему в этом сне была такая важность, что Иосиф стал правителем Египта благодаря истолкованию этого сна? Ну, естественно, самое важное, что может происходить в экономике страны, это умение предсказать все ее циклы. А любая экономика, она определенным образом циклична. Цены то повышаются, то падают. Советский Союз проиграл холодную войну, и Горбачев вынужден был заключать соглашение с Рейганом, потому что в 80-е годы цены на нефть упали ужасно низко. И Советский Союз был просто не готов справиться с таким падением цен на нефть. Именно поэтому Россия в 90-е годы была в таком ужасном экономическом состоянии, потому что цены на нефть были настолько низкими, что привело, в общем-то, к дефолту 1998 года. А экономика – это важнейший фактор государства и залог стабильности государственной власти. В чем проблема в экономике Египта была? Египет действительно это была очень благословенная страна. В каком плане? Основа тогдашней экономики заключалась в крепости сельского хозяйства. Это был самый основной продукт. Как говорится, не покушаешь, не накормишь народ, будут проблемы. От этого все зависит. Мы изучали с вами в предыдущих недельных главах, что Бог повелел Аврааму не овладеть Междуречьем, где две реки, Тигр и Ефрат, создавали практически бесперебойный источник воды, не завладеть Египтом, где Нил является бесперебойным источником воды за счет того, что в своих верховьях он тоже разделяется на две реки. Белый Нил и Голубой Нил, которые исходят из двух разных мест в Центральной Африке, в районе Кении. И поэтому, если, например, на озере Виктория нет достаточно дождей и озеро сухое, то в горах Килиманджаро начинается таяние снегов, и тогда другой приток воды за счет этого таяния становится полноводным, и в результате Нил продолжает нести свой плодородный ил и, разливаясь, удобрять свою дельту, и в результате в Египте всегда есть продукт. В частности, пшеница, которая сегодня является одним из самых важных элементов продовольственной корзины, она, в общем-то, имеет свое происхождение из Египта. Но экономика Египта, она очень интересна. Интересна она прежде всего тем, что ею управляют определенные круги, в частности, представители жреческой касты, для того, чтобы достигать своих целей. И у нас сохранились записи древнеегипетские на могильных плитах, в частности, где, например, умерший на могильной плите, которая принадлежит умершему египетскому вельможе, написано: «Вот как бывает, тот, кто был рабом твоим, становится твоим господином». Действительно, периодически в экономике Египта искусственно создавались проблемы для того, чтобы создать условия для государственного переворота, в результате которого все менялось. Именно поэтому, когда греческий историк Менефон создавал хронологию Египта, он заметил, что в Египте было как минимум несколько десятков династий фараоновых сменилось. Что происходит в это время? У нас 16 век до нашей эры, когда Иосиф находится в Египте. Египтом правит иностранная династия, о чем пишет, в частности, как Менефон, так и Геродот, называя их по-гречески «гиксос». Сегодняшние археологические документы и открытия показывают, что гиксосы – это были аравийские кочевники. Возможно, потомки сыновей Авраама от Хитуры, кто-то из них, завоевав Северный или Нижний Египет, в частности Мемфис, пришли к власти. Но эта ситуация немножко отличается, например, от современной ситуации, так, например, как Второй мировой войны, когда гитлеровская Германия, например, оккупировала Францию, оккупировала Голландию, Бельгию. Эти кочевые племена, они не были многочисленными. И поэтому они не могли тогда, не владели достаточной средствами и способностями, чтобы просто оккупировать страну. Недостаточно было в этих племенах и населения, чтобы, заполонив Египет, вытеснить коренное население или ассимилировать его. Так, например, произошло с Египтом при арабском завоевании, когда арабы пришли с Аравийского полуострова, и фактически коренное население Египта, приняв ислам в большинстве своем, оно фактически ассимилировалось. Остались только копты-христиане, которые являются, можно так сказать, генетически потомками древних египтян. Здесь этого не происходит. Здесь фактически гиксосы захватывают, побеждая египетскую армию, захватывают ключевые посты в государстве. Вот почему мы говорили в предыдущей недельной главе о том, что Потифар, а имя это не египетское, а семитское. Поэтому и ученые предполагают, что гиксосы – это были люди не семиты. Египтяне – это хамиты или афроазиаты, как их сегодня называют. То есть имя Потифар, оно семитского происхождения, и поэтому историки и исследователи предполагают, что когда Иосиф был у Потифара, то Потифар, как говорится, питал к нему теплые чувства намного теплее, нежели к своей жене египтянке, на которой, скорее всего, он женился по расчету. Для того же, это что же, был определенный способ держать в руках государственную власть. Вот почему для фараона информация о том, что Египет ожидает 7 лет экономического процветания, которые сменятся на 7 лет экономического кризиса, эта информация была очень-очень существенной. Потому что если бы в стране развился экономический кризис, то небольшой группе вот этой гиксосовской элите, которая управляла государством, просто у этой элиты не было бы абсолютно никаких сил, никаких возможностей сдержать народное возмущение. Вот почему, когда фараон узнает истолкование сна, он начинает серьезно беспокоиться. А Иосиф дает ему совет в 33 тексте. «Ныне да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого, и да поставит его над землей египетской, и да повелит на фараон поставить над землей надзирателей и собирать в 7 лет изобилия пятую часть земли египетской». Видите, что предлагает? Иосиф не просто себе дает истолкование сна, но он дает очень конкретно важный экономический совет. Поставьте налог, 1/5, это в годы экономического процветания хороший налог, не занимайтесь расточительством, а давайте за 7 лет соберем достаточный стабилизационный фонд. Законы экономики не изменяются. Если государство заботится о том, чтобы пережить эпоху кризиса, то оно имеет какие-то запасы. Основным искушением в годы экономического процветания является набирание долгов. Почему очень часто многие крупные компании оказываются банкротами сегодня? А потому что, когда идет экономическое процветание, компания от жадности пытается поглотить своих конкурентов. А, как говорится, рот-то широко не раскроешь. Нужно одолжить деньги, чтобы приобрести этого конкурента. Ну а что? Экономическое процветание. Посмотрите, какие у меня прибыли. Приходят совет директоров компании, банку и говорят, посмотрите, какие мы хорошие. А какой у нас кредитный рейтинг хороший. Давайте, одалживайте нам 50 миллиардов долларов. И мы приобретем эту компанию, и благодаря нашего конкурента, и благодаря этому мы сможем еще большую прибыль приносить и, соответственно, делать выплаты по нашей суде. Привлекательный проект, привлекательный бизнес-план, но как только экономическая ситуация разворачивается на 180 градусов, платить по суде оказывается нечем. Вот почему Иосиф советует фараону не роскошествовать, а наоборот за 7 лет хорошо подготовиться к экономическим неудачам. Потому что египетская верхушка, она все равно остается нетронутой. И несмотря на то, что в какой-то момент, когда-то, египетский фараон оказался настолько слаб, что Гиксосам удалось победить и завоевать власть, Египет – это такая страна, в которой основную погоду – делают исключительно жрецы. А жрецы обладают особым статусом, и в следующих недельных главах мы увидим, как этот статус работает. Но история Египта такова, что практически за всеми переворотами династий стоят группы жрецов, которые в храмах своих собирают достаточно богатства, чтобы иметь возможность управлять экономическими рычагами. Мы не знаем, что в этот раз было причиной экономических неурядиц. Обычно они возникали в Египте именно искусственно. Но в этот раз мы увидим, это происходит явно не случайно. Что-то явно происходит на уровне климата на Земле, потому что в обоих истоках Нила не выпадают дожди, и что является очень редко. Для того, чтобы это произошло, сначала должна быть засуха на Килиманджаро, чтобы ледники подтаяли и их запасы, а потом уровень воды в озере Виктория должен упасть. Если происходит это, то, соответственно, из озера Виктории подпитки не дается, а на горах Килиманджаро тоже сухо. Но проблема была явно глобальная, потому что климатические поведение климата, например, в центре Африки и в Восточном Средиземноморье совершенно разные. И что ощущает Яков с его стадами, почему он посылает в Египет? Почему голод пришел к ним? У них другая причина. Точно так же, как у Авраама, когда он пришел в Ханаанскую землю, не выпадали дожди. Точно так же и сейчас в земле Ханаанской в это время перестали выпадать дожди. И точно так же мы видим здесь параллель. Авраам в свое время направляется в Египет, и там, в Египте, он имеет проблему. Его обман с Сарой фараон узнает и выдворяет Авраама вон с позором. Происходит это во времена Авраама в очень плохое время, потому что 18-19 век до нашей эры – это лишь только начало строительства египетских пирамид и культа мертвых. Авраам бы своей верой мог оказать огромнейшее влияние на египетскую религию, но этого не произошло. Сегодня у Иосифа представляется оказать влияние на Египет, и Иосиф этот шанс использует. Посмотрите, как реагирует на то, что советует Иосиф фараон. 38 по 40 текст 41 главы мы читаем. «И сказал фараон слугам своим, найдем ли мы такого человека, как он, в котором был бы Дух Божий?» Вы видите, что осознает фараон? Фараон осознает, что Иосиф имеет особое помазание, особые способности, благодаря тому, что он водим Духом Божьим. Извините, но будучи пастухом, Иосиф мог бы, может быть, и разбирался в каких-то законах животноводства. Но выучиться экономике Иосифу явно не было никакой возможности и ниоткуда. Но, во-первых, Иосиф смог немножко выучить экономику, когда был у Потифара и управлял его домом. И здесь он полностью сейчас подготовлен к управлению целым огромным государством. И не маленьким государством. Даже на сегодняшний день население Египта является самым крупным населением среди арабских стран. Эта дельта очень населена. И фараон говорит Иосифу дальше, Так как Бог открыл тебе это во сне, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом буду я больше тебя». Фараон принимает Иосифа как посланника Бога. Вот почему мудрецы, подбирая Гафтару к этим отрывкам истории, видят в Иосифе аналогию с Соломоном. Третья глава третьей книги Царств повествует нам о том, как Соломон попросил у Бога мудрости. В 28 стихе мы видим как констатацию факта о том, что услышал весь Израиль о суде, как рассудил царь, и стали бояться царя, ибо увидели, что мудрость Божья в нем, чтобы производить суд. Соломон, может быть, имел больше образования, нежели Иосиф, но насколько он действительно был подготовлен иметь дело с вопросами психологии человека, это еще вопрос. В Соломоне увидели правителя, уникального правителя. Отличие от отца своего Давида, который был славен, который был человеком по сердцу Божьему, который был воин. Соломон обладал качеством Божьей мудрости. Что такое мудрость? Зачастую эта проблема обсуждается часто, ибо на греческом языке слово «мудрость» – это «софия». Отсюда философия. То, что зачастую воспринимает как проявление мудрости человека, если он умеет философствовать. Но Библия говорит о другой мудрости. В первом послании Коринфянам, 2 главе, которую мы рекомендуем с вами, вам читать в связке с этой отрывком Торы и Гафтары, в 5 и 4 тексте написано: «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах, не в человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера наша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Именно такой мудростью обладал Иосиф, благодаря тому, что он выбрал путь познания Бога.

Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.

0: Для вас поет группа «Эдем».
1: Вот услышал зов Христа, он тебя зовет. Не пройди

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет. Ты знаешь, чем грозят тебе плохие мысли? А ты умеешь распознавать манипулирование по отношению к себе? А хотел бы научиться это распознавать? Ты знаешь, что у твоей успешности есть враги? Во-первых, это твое собственное негативное мышление. Во-вторых, это окружающие люди, связь с которыми ограничивает, а не обогащает тебя. Хочешь быть успешным, но не знаешь как? Оставайся с нами, и мы подскажем тебе. Мы продолжаем съемки третьего сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы приветствуем всех вас, кто находится сегодня здесь, в нашей студии. А также мы рады всем вам, кто смотрит нас в прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. Также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Сегодня мы будем говорить с вами на тему позитивного мышления. Мы поговорим о том, как образ мыслей может разрушать наше будущее, а также научимся видеть, когда тобой манипулируют, и этому противостоять. Для этого я приглашаю на эту сцену священнослужителя, молодежного лидера Вениамина Дашкевича. Встречайте.
2: Всем привет.
1: Привет, Вениамин. Привет. Действительно, позитивное мышление – это залог успеха?
2: Несомненно, да.
1: Тогда что сегодня мешает нашему позитивному мышлению?
2: О, это очень хороший вопрос. Позитивному мышлению могут мешать, например, различные конфликтные ситуации. Всякие вредные люди, дяденьки и тетеньки, которые пытаются вывести нас из себя. Осознанно или нет иногда.
1: Давай эту тему сегодня тогда мы разберем. Друзья, мы ждем ваших вопросов. Пишите нам в чате на YouTube или в комментариях к видео в соцсетях. А после лекции мы в прямом эфире все эти вопросы нашему специалисту зададим и постараемся на них ответить. Вениамин, я передаю тебе слово.
2: Спасибо большое.
1: Всех вас приветствую на нашей территории реальности.
2: Еще раз всех приветствую. Как вести себя в сложных конфликтных ситуациях? А что насчет людей, которые пытаются вывести нас из себя, которые пытаются манипулировать? Мы их называем токсичные люди, токсичные отношения. Как распознать эти манипуляции, как предотвратить их и как вести себя, чтобы не поддаваться на провокации? Успех — это комплексное состояние, которое начинается внутри нас. Начинается с наших эмоций, с мышления, правильного мышления. Умение вести себя, в том числе в сложных конфликтных ситуациях, не поддаваясь на различные провокации. Как мы говорили, это преодоление страхов, неуверенности. Это изменение искаженного мышления. А сегодня мы будем говорить об освобождении от негативных связей с токсичными людьми. И иллюстрацией для этого служит в Священном Писании история исхода из рабства египетского. Исход из Египта – это великое событие в Библии. Это символ спасения для людей, которые совершил Господь Бог. Символ спасения, которое совершает Иисус Христос. Но также исход в моей личной жизни, в жизни каждого человека – это освобождение от всего того, что держит нас в оковах, в зависимости, в рабстве, в состоянии неуспеха. Это освобождение и путь в личную землю обетованную, в землю благословения. Итак, в прошлой теме мы говорили, что Моисей поднялся на гору Синай и находился там 40 дней. Это было нужно для формирования новых привычек. Но что произошло за то время, когда

из Египта. К израильскому народу присоединилось много иноплеменников и даже египтян, которые поняли, кто действительно управляет всеми стихиями мира, всеми стихиями природы, кто является истинным Богом и самым сильным над всеми богами. И они захотели, те, кто присоединились к этому исходу, они захотели, чтобы вот этот вот сильный, могущественный Бог Яхве, Творец неба и земли, чтобы он был и их Богом. И они последовали вместе с народом израильским, вышли из Египта. Проблема была в том, что методы решения сложных ситуаций, сложных жизненных ситуаций, методы реакции, как вести себя в той или иной ситуации во время проблемы, как у израильтян, так и у иноплеменников, все было одинаково. Все это старые методы, старые искаженное мышление и методы решения проблемных ситуаций. Ну, кто их воспитывал в Египте? У кого они учились? Моисея тогда не было рядом с ними. Где он находился? Он был во дворце фараона. Он там получал образование. А народ, вот где он жил, так он и воспринял. Там он и воспринял мышление общества. И давайте мы прочитаем следующий текст. Исход 32 глава с 3 по 4 стихи. Рабство оставалось в их головах, хотя они вышли из Египта, но технология изготовления идолов была им хорошо известна. Народ так и сделал. Собрал все золотые серьги свои, принес их к Аарону. Тот взял все, что ему дали, и тут же начал переплавлять золото. Так он сделал тельца, обложив золотом деревянное резное изваяние его. Народ восторженно кричал: «Вот божество твое, Израиль! Вот кто вывел тебя из Египта!» Случайности не случайны. Все, что происходит в жизни, оказывается либо результатом нашего опыта, либо результатом нашего выбора, либо необходимыми обстоятельствами для извлечения урока. Можно сказать, что то, что с ними произошло, вот они поклонились идолу, хотя вот был Бог на горе, все, это было нарушение заповеди, это было по отношению к Богу Яхве, выведшему их, по отношению к Творцу, это было предательством даже. То, что они сделали, это было попыткой как-то вот спасти себя в этой ситуации. И это было, может быть, даже необходимо. Это было результатом их внутреннего состояния, зависимости от их вот неправильного мышления. Что нужно было им, чтобы выйти из рабства? Нужно было не только покинуть землю египетскую, да? Им нужно было еще вот здесь, вот в голове, освободиться от этого рабства. А чтобы освободиться, нужно увидеть, как мы говорили, нужно увидеть свое состояние. То есть вот эта ситуация, она нужна была, чтобы народ увидел себя, проявил себя, да, и увидел себя, как бы вот результат. Дальше мы читаем 6 и 7 тексты. После того они устроили праздничное пиршество, ели и пили, а потом по языческому обычаю предались разврату. Господь тогда сказал Моисею: «Возвращайся скорее назад, ибо растлился твой народ, который ты из Египта вывел». Смотрите, Бог не останавливает эту ситуацию. Он уже Моисею говорит после того, как это произошло. Цель не в том, чтобы предотвратить очередной неправильный поступок, а цель в том, чтобы сначала показать неправильное мышление, причину этих неправильных поступков, а потом уже разобрать эту ситуацию и научить народ правильному мышлению. Да? Почему они поклонились идолу? Языческие традиции, древние традиции. Но чем они сопровождались, вот эти обряды идолопоклонства? Они сопровождались всегда такими вот сексуальным развратом, церемонии, связанные с развратом. Это была обычной практикой языческого поклонения тех времен. Именно поэтому Господь повелел впоследствии своему народу

0: уничтожить все племена, жившие в земле обетованной. Это был перекресток караванных путей. И весь этот разврат, который там процветал, он распространялся с путешественниками, распространялся по всей земле. В эту землю обетованную Господь запланировал поселить свой народ. Они должны были истребить все развращенные племена, которые настолько развратились, что уже невозможно было, как написано, земле терпеть их грехи. Вот. То есть из-за полной нравственной деградации и влияния на окружающих народов. Почему в нашей жизни могут повторяться неприятные ситуации и как их остановить? Трудности вот, происходят в нашей жизни, как произошла проблемная ситуация у народа, вышедшего из Египта. Трудности происходят у нас, но трудности предназначены для великих людей. Нет ни одного великого человека, у которого бы жизнь не была полна проблем, переживаний, трудностей. Именно благодаря трудностям люди и становятся великими, достигают большего. Они повторяются для того, чтобы мы научились извлекать урок. И вы, может быть, замечали, если мы не справились с какой-то ситуацией, она через время что? Повторится в том или другом виде, может быть, с другими людьми, но она повторится. Снова, может быть, мы выйдем из себя, снова будем раздражаться или огорчаться, расстраиваться и так далее, неправильно реагировать, но это повторится, чтобы мы научились вести себя с разными людьми, правильно реагировать, правильно принимать решения. У кого мы списываем домашнее задание? Мы смотрим на великих людей, да, они прошли свои трудности, и они сегодня говорят, как, что нужно делать. И мы порой пытаемся копировать чужие опыты, читаем книги, повторяем то, что они делают, но это не всегда срабатывает, просто вот теоретическое знание. Жизнь и ситуация у каждого уникальна. И поэтому нам необходимо, проходя вот свои какие-то вот переживания, свои собственные, понять то, что у тебя происходит. Не просто моделировать то, что там в книге какой-то знаменитый автор написал, вот как бы, ну, у себя в жизни это сопоставить, вот все, я вот так же буду поступать, да? Все прекрасно, хорошо. Но когда ситуация случается, почему-то так не получается поступить, потому что у тебя есть свое мышление, у каждого из нас есть свой опыт, и программа мышления заставляет нас поступать по привычке. Нам нужно научиться реагировать, поступать в разных ситуациях. Вот скажите, над вами в школе смеялись? Ну, хотя бы иногда подшучивали над каждым подшучивали, но есть те, над которыми больше шутят, есть те, над которыми меньше шутят. Как здесь быть в этой ситуации? Если вы все время обижаетесь, то над вами прикольно подшучивать. Но если вы начинаете смеяться вместе со всеми и не реагируете вот обидой, то над вами уже неинтересно шутить. Все, вы освободились от этой зависимости, от этого состояния, когда вами манипулируют, чтобы вы раздражались. Вот чего добивается. Ну, это же прикольно, да, дети, подростки, молодежь, это же прикольно. И друг друга, скажем так, подцепляют, чтобы вывести из себя. Если мы научились смеяться, мы выходим из этого состояния зависимости, и нужно не горевать, а извлекать урок. Мы можем находиться во власти своих привычек, своих обид, шаблонов поведения, вот как мы привыкли. Но нужно проанализировать и, может быть, что-то поменять. И мы можем даже находиться во власти других людей. Вроде бы как бы, ну, какое? Сегодня нету рабства, да? Но, тем не менее, на эмоциональном уровне оно есть. На уровне отношений частенько практикуется. И мы называем это токсичные отношения, да? Вот. Манипуляции. Есть манипуляции, ну, как бы такие нормальные, такие добрые. Вот. Мы друг друга, может быть, мотивируем. Но есть злые манипуляции, которые нам не нравятся, и мы хотим их пресекать, но не всегда можем это сделать. Необходимо осознать свою зависимость И то, как мы привыкли реагировать, страхи, привязанности, чувство вины, вот все это нужно заметить, понять в себе, осознать это. Что делает Моисей, чтобы помочь народу? Вот ситуация произошла, да? Они они испугались, значит, сделали вот этого идола, чтобы как-то задобрить Бога, которого они привыкли, что нужно видеть Бога. Да? Они что-то пытаются делать, все это неправильно, они возвращаются на свое искаженное мышление. Моисей приходит, весь такой расстроенный, в гневе, и что он делает? Разбивает скрижали заповеди закона Божьего, который Бог ему дает. В гневе ярости спускается к народу, и как он им помогает избавиться от своей неправильной программы поведения, программы мышления. Да как он? Никак ему не помогает. Он их наказывает, просто берет и наказывает. Давайте прочитаем об этом. Исход 32 глава, 19-20 тексты. «И в самом деле, когда Моисей приблизился к стану, он увидел тельца и буйные пляски. Гнев охватил его. Он разбил скрижали о камни, бросив их у горы, схватил тельца, коего они изваяли, в огне сжег его, оставшееся стер в порошок». Порошок этот в воду высыпал Моисей и заставил всех израильтян пить ее. Итак, мы видим, что Моисей в гневе, гневается. Это возможно, но нельзя все, как говорится, держать в себе. Да? Но когда он гневается, то, знаете, даже Господь может наш гнев терпеть. Это нормально, да? Мы можем высказать Богу все в молитве. «Пожалуйста, придите ко мне, — говорит Иисус, — все мне расскажите, гневайтесь, если нужно, но не друг на друга, не надо друг друга бить. Вот скрижали даже ты можешь взять и разбить их, бросить, да, но...» И мы иногда что делаем? Мы запрещаем даже выражать эмоции свои. Нужно учить, наоборот, не запрещать, а учить. Ну, я имею в виду детей, там, например. Да, гневаться можно. Ну, предмет какой-то там пинуть, пожалуйста. То есть не нужно запрещать выражать эмоции и обговорить, что испытываешь ты. Да, но нельзя выражать вот свой гнев по отношению к человеку. Что делает Моисей? Кажется, что он выражает свой гнев не только на предметы, но и на народ свой, на людей. Но дело в том, что нам нужно понять эту ситуацию. Что же он делает вот с этим вот золотом и с этим вот порошком золотым? Переводит, так сказать, золото вообще в никуда. Да? Дело в том, что была в то время известная египетская пытка. Пытка золотом, порошком золотым, растворенным в воде. Те, кто провинились, им давали пить вот эту вот воду с золотым порошком. Знаете, что это вызывало? Это вызывало страшные рвотные рефлексы. Человек испытывал страшное обезвоживание из-за вот этих вот постоянных рвотных рефлексов. Если происходит такое, если человек испытывает вот это вот страшное обезвоживание, то даже может терять сознание и даже может стираться вот память за какое-то вот прошедшее время из-за страшного обезвоживания, постоянных рвотных рефлексов. Это была такая практика, и Моисей напоминает им. Да? То есть жестоко поступил. Для нас кажется, что, ну да, современной точки зрения, это он очень поступил как бы, ну, негуманно, да, мы скажем, негуманно. Но дело в том, что они не знали даже такого слова в то время. Они знали другие слова. Врага убей, иначе ты, ну, ничего не стоишь. Сильный Бог – это тот, который убивает всех врагов. Вот что они как мыслили, как понимали. То есть в мышлении того общества, мышление рабов, тем более, это было нормально. И что делает Моисей? Моисей помогает им избавиться от этой зависимости даже на физическом уровне, чтобы вот память как бы немножко даже стерлась. И на психологическом уровне, чтобы это вызывало отторжение, их поступок греховный. Да. Второе, что добивается Моисей, это понимание последствий. Ну вот мышление рабов. Мышление рабов. Мы должны понимать, с кем он разговаривает, с кем он работает, с каким обществом. Это рабы, которые вот можно-нельзя, можно-нельзя. Если мы мыслим категориями можно-нельзя, то мы недалеко ушли от того вот состояния, которым был народ. Если мы уже подходим к состоянию свободы, то мы сами знаем, что нам нужно и в чем благословение или проклятие того или иного выбора, поступка. И мы выбираем, уже понимая, к чему приводит. Да? То есть не просто можно, нельзя. А обществу рабов необходимо было показать, что за всякий проступок будет последствия. На себе ты их будешь испытывать. И третье, что напоминает Моисей, а они часто потом: вот, вернемся в Египет, там нам было хорошо. Хорошо вам там было, а вы забыли пытки, которым вас подвергали за всякое непослушание. Вы забыли все наказания, которые были там. Вот напоминание, да, о том, что было не только там как бы порядок, вот работа, вот еда, все. Да? Но были и серьезные проблемы, да, серьезные издевательства над народом. Вот. Когда они совершили это идолопоклонство, они не просто сделали грех. Что они сделали? Они восстановили те нейронные связи поклонения идолам, что делать в сложной ситуации, которые Бог пытался разрушить и сформировать новые привычки, новые нейронные связи. Они их восстановили, они укрепили вот эту связь с идолом, связь с ложным поклонением, с неправильной реакцией благодаря вот своему поступку. Как увидеть нам с вами? Как увидеть нам с вами, что кто-то или что-то вредит нам, держит нас вот в зависимости, высасывает из нас все силы, в токсичной зависимости держит нас? И как нам вести себя с такими людьми, которые пытаются чувством вины, страхом, осуждением, гневом держать нас в таком состоянии, чтобы нами легче было управлять, чтобы мы делали то, что им нужно? Вот эта вот зависимость – это то состояние эмоционального рабства, в котором иногда мы находимся, люди ввергают друг друга в такое состояние, чтобы управлять легче было. И как мы реагируем? Как мы реагируем? Как привыкли в этом состоянии вот такого вот рабства эмоционального? Негативными реакциями. Мы можем агрессировать в ответ, раздражаться или испытывать чувство вины, оправдываться, быть неуверенными в себе или же грубостью отвечать, да, как-то вот. Но когда мы отвечаем грубостью, мы становимся такими же. Все это не выход. Это вот невидимая связь, даже когда мы обижаемся. Человек все, излил на нас негодование и ушел. А мы обижаемся. Вот эта вот невидимая связь с этой токсичной обстановкой, ситуацией, токсичным человеком, она сохраняется в нашем сознании, поддерживается и укрепляется, когда мы это все прорабатываем, вот эту вот обиду пережевываем в себе, что нам сказали, как мы среагировали. Мы повторяем снова и снова и укрепляем эту токсичную связь с неправильным, вот с этой вот неправильной, ненужной ситуацией. Таким образом, вот подобно, как бы вот израильский народ принес жертву, да, они восстановили вот эту связь с Египтом в своем сознании. Да? Что мы делаем, когда нами пытаются вот так вот манипулировать, ругать, негодовать, обвинять в чем-то, критиковать? Мы отдаем свои эмоциональные силы, если поддаемся на эти провокации, если испытываем чувство вины, если мы начинаем в ответ гневаться или даже оправдываться, эта связь укрепляется. И мы фактически оказываемся в зависимости от таких людей. В зависимости. Да? Что же нам нужно делать? Ну, сегодня мы как раз-таки поговорим об этом. Практически, да. Например, ну, сначала как бы хочется привести пример. Мы контактируем с разными людьми, но бывают такие ситуации, когда приходится вам по работе встречаться, контактировать с неприятными людьми. Может быть, вы продавец в магазине в каком-то, приходят разные люди, кто-то доброжелательно, а кто-то вот вас обвиняет в том, что ну, его не устраивает, там, нету нужных ему вещей или продуктов, а вы продавец, и вас обвиняют во всех бедах магазина, да? В том, что он не нашел нужного. И то, что, вот, может быть, вы не делаете лично ему персональную скидку, потому что он такой красивый и молодец. Ну, или еще что-то. Вы, может быть, работаете врачом. Там постоянно люди приходят, и врачи как говорят, ну, жалуйтесь, да, жалуйтесь. Люди приходят в больницу, особенно вот пожилые люди, может быть, даже не столько, чтобы вылечиться. Вот просто приходит, потому что нужно кому-то что-то рассказать, излить свое, вот, как бы, вот, свои проблемы врачу, да, рассказать, и ходит как на работу. Вот. Или же кто-то, может быть, привез вам пиццу, роллы, что вы заказали. И вот как бы в разговоре он сказал простую какую-то фразу, но при этом этой фразой вы почувствовали, что вас унизили. Это может быть разная ситуация. Он просто пытался, как бы, может быть, себя возвысить, но при этом унизил вас. Бывают разные ситуации, мол, что вы проверяете сдачу, что вы проверяете чеки, что вы проверяете, да, вы что, не доверяете мне? То есть все, пошла агрессия, пошло такое негодование, и что мы делаем? Мы начинаем оправдываться, начинаем как-то либо в ответ отвечать что-то. Вот. Но все это не способствует нашему внутреннему миру, не способствует освобождению, не способствует свободе от этих токсичных людей. Нам приходится иногда с ними контактировать, это не избежать, но нужно уметь эту связь разрывать, прерывать, потому что исход – это освобождение, это свобода от того, что не дает тебе внутреннего успеха, гармонии души, покоя. Именно с этого начинается весь дальнейший рост, успех и благословение. Эмоции в нашей голове. Сколько мы продолжаем обижаться потом, сколько времени, душевных сил мы тратим на все это, чтобы продумать, досадуя или даже проклиная того человека, молясь, Господи, ты ему воздай. Все это мы укрепляем эту связь с Египтом. Да? Что же нам делать, чтобы разрушить эту зависимость? Есть четыре простых вопроса, которые мы можем задать себе. Но прежде всего, не нужно торопиться отвечать. Нужно выждать время. Отстраниться как бы. Подобно Моисею, подняться на гору и посмотреть на ситуацию со стороны. Как только мы отвечаем сразу, быстро, мы незаметно можем, не замечая, оказываемся внутри этой ситуации конфликтной. Как вести себя в конфликтной ситуации? Сначала нужно отстраниться, увидеть эту ситуацию и не позволить себя втянуть вот в это вот противостояние. Мы можем начать сразу оправдываться, защищаться, все, мы уже внутри этой конфликтной ситуации. Нами уже управляет. Если мы чувствуем вину, нами уже управляет. То есть через состояние вот вины. Выждать время. Поднимитесь над этой ситуацией. Посмотрите. Особенно нужно быть аккуратными тем, кто любит отправлять голосовые сообщения. Да? То есть кто-то текст пишет, да. Кто-то голосовое сообщение набрал, а что там? А там кроме текста, там еще ваши эмоции, которые слышны. И если ситуация неприятная, вы набираете голосовые сообщения, все слышно. Поэтому нужно быть предельно осторожными, чтобы вот не торопиться реагировать. Подумать сначала, отстраниться от этой ситуации. И, конечно же, вот четыре вопроса, которые мы можем задать для нашей внутренней защиты. Эти вопросы, которые мы задаем сами себе, внутри себя, для нашей внутренней защиты от токсичной среды, от токсичных людей, защиты от манипуляций. Первый вопрос. То негативное, что вам говорят, в чем вас обвиняют, критикуют, изливают на вас какое-то негодование, все то негативное, что вам говорят по отношению к вам, это вас как-нибудь характеризует или нет? То, что человек у себя в голове думает о вас. На самом деле, если разобраться, это вас никак не характеризует. Это никак нас не характеризует, потому что то, что человек думает, это его мысли, это его мнение, это его личный взгляд на ситуацию. Субъективная оценка всего лишь. К тому же неверная. Неверная, да? Почему неверная? А потому что даже если этот человек знает вас и хорошо знает вас, то он знает вас, того вас, который был вчера, позавчера, но мы каждый день меняемся. Мы каждый день растем, развиваемся. И, может быть, вчера у меня было не то как бы настроение, сегодня я уже другой. Сегодня я уже извлек уроки, проанализировал, я уже другой. Но мы видим что? Мы видим не людей. Мы видим образы. Образы людей в своей голове. И мы общаемся с этими образами. Все, этот плохой, этот хороший, этот злой. Мы навесили ярлыки, люди навешивают ярлыки, так легче взаимодействовать. А реальных нас не видят. Поэтому то негативное, что на нас изливают, это не соответствует действительности. Это нас никак не характеризует. Второй вопрос. А кого это характеризует? Кого это характеризует? Ну, то, что вот о вас плохое говорят. Естественно, того, кто это говорит. Того, кто это вот из себя весь этот вот гнев, негодование изливает, жалуется на вас. Вот это вот его характеризует. К вам это никак не относится. Это лишь его реакция на обстоятельства. Его оценка этой ситуации. Его чувства. Да. Третий вопрос, который мы можем задать, и как это его характеризует. Как это его характеризует? Ну, самое простое, безобидное, что мы можем здесь как бы предположить, что у человека может быть просто плохое настроение, он расстроен из-за чего-то, может быть, что-то у него болит, и поэтому он кусает всех вокруг себя. Вот. Но это самое безобидное. Вот. Еще хуже, если это у человека привычка так жить, так думать, так мыслить. Таких людей вообще лучше избегать. Да, потому что они создают вокруг себя такое сплошное тяжелое состояние и лишают, скажем так, сил эмоциональных тех людей, которые рядом с ними находятся. И четвертый вопрос. И как относиться? Вот если это его характеризует, как его это характеризует, мы поняли, да? Каким образом, да? И как относиться к такому человеку, да? Ну, проявить самое, как бы, опять же таки, возьму самое безобидное, да? Проявить понимание. Может быть, спросить, что случилось. Может быть, как бы, сочувствие проявить, да? Да, я вас понимаю. То есть не пытаться как-то оправдываться, да? Вот. В некоторых случаях вообще избегать и никак не отвечать, не реагировать, отстраниться, выстроить вокруг вот себя стену эмоциональной защиты. Не подпитывать эту негативную связь, когда вас пытаются ввергнуть в состояние вины, чтобы вы сделали то, что нужно вот человеку, чтобы, манипулируя вами, добиться от вас того, что он хочет. Он не просит вас. Он просто пытается грубо надавить на вас через состояние вины там, или еще что-то, заставить вас делать так, как ему хочется. А иногда просто, смотря на нашу реакцию, как в детстве, люди получают удовольствие, даже если мы не делаем то, что им нужно, они просто получают удовольствие от того, что мы вышли из себя. И они подпитываются этим эмоционально. А мы тратим силы, мы тратим душевное свое равновесие. Четыре вопроса. Это четыре стены защиты. Это наша защита. Вы оградили себя, обезопасили свой дом. Четыре стены – это ваш дом эмоциональной защиты. Скажите, устоит ли дом, если всего одна стена есть? Характеризует это меня как-то? Ну нет, не характеризует. И все. А что дальше? Нужно, чтобы хотя бы две стены стояли. Но они недолго простоят, если у дома всего две стены. Да? А кого это характеризует? Второй вопрос. Ну, его характеризует. Но дальше-то нужно, дальше. Третий вопрос. И как это его характеризует? Поймите, наконец, что из себя представляет тот агрессор, тот человек, который вот так вот ведет себя по отношению к вам. Что? Сделайте вывод, признайте это. И, может быть, остановить, да, нужно вот эти вот отношения иногда. Не всегда, правда, это возможно. И четвертый вопрос, как относиться? Вот, да, нужно понять, как в этой ситуации относиться. Когда ты понял, что это человек, ну, самое безобидное, это пожалеть. Это все. Вы уже вышли из этого состояния зависимости. Как поступал Иисус Христос? Вот давайте посмотрим. Велся ли Он на провокации? Много ли было провокаций в его, вот, во время его служения, в его жизни? Его постоянно пытались в чем-то обвинить, что он не то говорит, не тому учит. Лидеры народа израильского всегда пытались найти, в чем обвинить Иисуса Христа, потому что он забирал внимание людей на себя, потому что он учил не тому, чему учили вот эти вот книжники, фарисеи, саддукеи. Они пытались управлять народом через страх, через обряды, полное подчинение и отсутствие настоящей духовной жизни. Иисус пришел и дал людям свободу, по крайней мере, начал говорить. Это разрушало всякую вот зависимость от тех, кто пытался управлять, манипулировать людьми, не давая, не допуская их к живым отношениям с Богом. Постоянно обвиняли Иисуса Христа. Но он не поддавался на эти провокации, не оправдывался. Что он делал? Чаще всего отвечал вопросом на вопрос. Зачем он это делал? Давайте прочитаем один текст. Евангелие от Матфея, 21 глава, с 23 по 27 текст, вот этот вот отрывок. «Когда пришел он, Иисус Христос, в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали: какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть? Иисус сказал ему ответ: спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу. Какую властью это делаю? Крещение Иоанна. Откуда было? С небес или от человеков? Они же рассуждали между собой. Если скажем «с небес», он скажет нам: почему же вы не поверили ему? А если сказать «от человеков», боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка. И сказали в ответ Иисусу: не знаем. Сказал и он им: и я вам не скажу, какой властью это делаю. Во-первых, Иисус Христос не торопился. Он анализировал, кто ему говорит и почему он это говорит. Чего добиваются те или иные люди, чего добиваются от него. А добивались они повода к осуждению. Не узнать, как правильно, не узнать истину. Добивались повода. Поэтому Иисус анализирует. Он не торопится порой отвечать. Во-вторых, Иисус действительно вот не реагирует, не торопится. Он действует с мудростью Божией. И здесь нам тоже необходима мудрость Иисуса Христа, которую мы можем в молитве просить. И в-третьих, Иисус не поддается на провокации. Он отправляет вопрос обратно к тем, которые вот «а вы как?», да, то есть для того, чтобы не оправдываться, а для того, чтобы показать проблему, ситуацию, для того, чтобы показать причину, он отправляет вопрос обратно им. Иисус Христос пришел, чтобы освободить. Он пришел в этот мир и умер за людей, чтобы освободить, разрушить всякую греховную, всякую негативную связь, удерживающую нас в рабстве. Своей смертью Он освобождает нас от проклятия состояния вины. Вспомните четыре вопроса защиты, внутренней защиты. Действуйте с мудростью, да, освобождаясь от всякой негативной зависимости. Потому что истинный успех начинается с внутреннего состояния свободы. И это не только вина перед Богом за грехи. Это постоянная вина, которую люди возлагают друг на друга, вот это вот состояние вины, осуждения, обвинения, в котором вот в этом состоянии люди пытаются держать, чтобы легче управлять. Иисус освобождает нас от любой вины, снимает всякую вину, помогая нам освободиться, выйти. И оказывается гораздо сложнее для нас с вами освободиться вот именно вот от этой вины. Бог нас все прощает, всех простил, все уже простил, помолился, все простил. Да? А вот как освободиться от вины, на которую на тебя налагают люди, вот это вот токсичных отношений, постоянного осуждения, уметь выходить из этого состояния. Иисус помогает нам, выводит и научает, учит состоянию свободы. Будьте успешны. Я хочу вам пожелать действительно быть свободными от вины и осуждения. И будьте благословенны во всем.
1: Ответы на вопросы.
2: Вениамин, спасибо большое за эту тему. У нас даже есть тут некоторые отзывы. Поучительная информация. Благодарю вас.
0: Спасибо.
2: Давай перейдем к вопросам, которые к нам пришли. Итак, как избавиться от негативных мыслей, когда в жизни происходят серьезные проблемы со здоровьем?
0: Как избавиться от негативных мыслей? Ну, я могу посоветовать, будучи священнослужителем, я могу посоветовать самое лучшее – это молитва. Потому что действительно в нашей жизни много происходит того, что мы не можем контролировать. Мы не можем управлять этим. Мы не властны над жизнью и смертью. Мы не властны над здоровьем своим порой. Да, мы стараемся что-то делать, какие-то принципы здоровья соблюдать, но иногда это выше наших сил. Но есть Господь Бог, который заботится о нас. И мы должны понимать, что жизнь здесь, на земле, это только начало вечной жизни, о которой говорит Бог, потому что освобождение, свобода, вот, которой мы учимся здесь, это начало вечной жизни. Поэтому, доверяя Господу, в молитве, иногда действительно Господь отвечает и помогает. Иногда Он просто дает внутренний мир, когда мы понимаем, что на самом деле Иисус Христос принес нам.
2: Как долго можно продержаться в токсичных отношениях, если ты научился контролировать влияние манипулятора?
0: Как долго можно продержаться? Ну, это зависит от вашей выдержки, силы воли. Да. Вообще можно держаться по-разному. Находясь в токсичных отношениях, можно точно так же вести себя и продержаться довольно-таки долго. Но в кого вы превратитесь? Да? В кого мы превратимся? И сколько сил мы растратим эмоционального здоровья, физического здоровья, потому что все взаимосвязано, да, растратим. Поэтому продержаться, ну, можно. Иногда это, ну, как бы мы вынуждены, да, это делать, потому что люди разные. Работа, допустим, нравится, вот, но люди разные, хорошие, плохие. Бывает такое, что это постоянно связано, может быть, с руководителем на работе, да, то есть здесь, ну, приходится уже выбирать. Либо ты постоянно будешь вот в этой вот, в состоянии, когда тебя критикуют, обвиняют, унижают, либо ты поменяешь место работы. Если это связано со случайными людьми, здесь просто легче научиться, и даже нужно научиться сохранять вот эту вот, как бы, вот эмоциональную дистанцию, понимая, что мнение человека, эмоции человека, они тебя никак не касаются. И когда это уже автоматически, интуитивно происходит в твоем вот подсознании, когда вот эта вот привычка, вот это вот мышление, оно уже выработано, да, сформировалась вот эта вот привычка вот так вот мыслить, то ты видишь человека, ты видишь, как бы, может быть, даже какие-то переживания, может быть, даже сам себе придумал, какие у него там переживания, из-за чего он вот такой вот, да, потому что мы, ну, не знаем, но можем предположить, что у человека там, может быть, его кто-то обидел, и теперь он обижает других. То есть, как бы, ну, и становится иногда смешно, иногда, как бы, просто жалко человека, ну, как бы, вот.
2: Вы затронули тему работы, вот как раз на следующий вопрос. Если начальник манипулятор, нужно ли менять место работы? Я нахожусь в состоянии эмоционального рабства, при этом и уйти страшно. Кажется, что ничего не найду. Валерия пишет.
0: Бывают такие случаи. Знакомые тоже мне рассказывали. Я задавал этот вопрос, выяснял, узнавал. Да, люди оставляют работу, находят лучше, потому что если Господь тебя ведет по пути освобождения, Он помогает не только научиться вот в такой среде жить, да? Но если это возможно, почему бы нет? Попроси лучшую работу. Потому что, мы уже говорили про такой пример, в одной из тем я приводил, что зарплата везде хорошая, да, но одна среда токсичная, а другая хорошая. Да, что мы выберем? То есть эти возможности. Это потенциальные возможности. И вот это вот состояние внутреннего, состояние готовности к успеху, видение этих возможностей, мышление возможностей, не данности, куда мне деваться. Да? То есть это неправильное мышление, негативное мышление. Нужно все-таки, я не могу советовать никому конкретно, что, как поступить, как сделать, но я думаю, что не нужно бояться. Потому что и я сам был в состоянии какой-то депрессии иногда из-за людей, из-за чего-то, из-за каких-то обстоятельств. Всякое бывает. Но все проходит, все меняется. И плохое тоже проходит.
2: Еще один отзыв. Спасибо за полезную информацию. Так, следующий вопрос. Мой коллега очень сильно подвергается издевательствам со стороны начальства. У него уже начались проблемы со здоровьем. Как ему в этом помочь?
0: Как помочь? То есть со стороны мы видим, что кто-то... Во-первых, это поддержка. Поддержка, да. То есть человек не может принять решение. Должен понимать. У него нету, может быть, не видит эту ситуацию, не видит себя. Нужно с ним, если он хочет, нужно с ним как бы обговорить. Mm-hmm. Да? Не просто убедить, а поддержка нужна. Нужно понимание, да? И если вы уж решили поддерживать человека, то будьте с ним до конца в этот период переживания. Mm-hmm. Потому что так происходит, что мы сказали, тебе нужно решить эту проблему, давай, действуй, да, и все, и отстранились. И смотрим со стороны, как человек пытается бороться, а у него не хватает ни эмоциональных сил, ни понимания ситуации, ни, может быть, силы воли у нас иногда тоже не хватает. Нужна поддержка.
2: Что делать, если меня оскорбляют? Ведь нужно быть смиренным с христианской точки зрения, но и в обиду давать себя не хочется.
0: Мы говорили о том, что такое состояние смирения с точки зрения Библии. Это совсем не то, что сегодня обозначает слово «смирение». То есть мы можем уже библейское понятие смирения уже просто не использовать, а понять, что оно обозначает, и говорить о позиции уважения. Это позиция уважения к людям, как к детям Божьим, и позиция уважения к высшей силе, которая руководит жизнью твоей. То есть понимание и принятие этой высшей силы. И вопрос у нас в чем заключался? Как вести себя?
2: То есть если меня оскорбляют. С христианской точки зрения, ведь в обиду себе давать не хочется.
0: Да. Здесь нужно, понимаете, что происходит? Человек может оскорблять, потому что у него нету каких-то нравственных принципов. Мы понимаем, что так делать нельзя, так говорить нельзя, обижать нельзя. У нас потому что есть какие-то нравственные принципы, которым мы стараемся следовать. Но если люди, у них нету таких нравственных принципов, как у нас, да, как они себя будут вести? Они ведут себя совсем по другой схеме. Они проверяют границы, твои личные границы, и действуют в соответствии с твоими границами. То есть если ты позволяешь, то тогда все нормально. Он ничего не нарушает. Как только ты обозначил границы, дал отпор, человеку понятно. То есть с его точки зрения он тебя не оскорблял, потому что он действовал в соответствии с теми границами, которые ему обозначили. Понимаете, происходит мышление у человека, который не имеет нравственных базы, нравственного закона. Да?
2: То есть важно ему поставить какие-то границы.
0: Нужно обозначить, где можно, а где нельзя. Как с тобой можно общаться, а как нельзя. Дать отпор. Это очень важно. Обозначить границы, закон, как с тобой можно общаться, как нельзя.
2: Спасибо большое. Еще вопрос. Можно ли сказать, что манипулятор недостоин Царства Божьего? Если снова и снова повторяя свои претензии, он унижает достоинство других людей?
0: Знаете, когда мы говорим, ты манипулируешь мною, то что мы делаем? Мы сами манипулируем. Потому что мы человека обвиняем, и это уже вот состояние осуждения, да, то есть это состояние, когда человека мы обвиняем, осуждаем, это тоже не совсем правильно. Поэтому, если вы хотите здоровых отношений, первое, что нужно сделать, отказаться от слова «ты меня манипулируешь». То есть ты меня используешь, ты мною манипулируешь. Отказаться от этого выражения. Понять, что человек хочет. Значит, он чего-то добивается, у него есть какая-то потребность по отношению к тебе. И он вот умеет только вот так. Ну, не хочет он просить, да, не умеет, может быть, не научили его именно просить, может, считает это унизительным. Поэтому нужно понять, да, ага, он вот этого хочет, и поговорить с ним. Да, поговорить, ты хочешь вот этого, да, давай, я буду вот проявлять к тебе вот уважение там или что-то, ты не будешь вот так вот делать. То есть обозначить. Но говорить, что манипулятор недостоин там, спасения, Царства Божия, но дело в том, что мы все манипуляторы. Мы все живем вот в греховном обществе, греховном мышлении, искаженное мышление. Ну нет ни одного человека. Понимаете, мы можем сравнивать себя с обществом вот, людей, которые жили несколько тысячелетий назад, да, и говорить, о, какие у них были проблемы. Да они вообще не знали ни мира, ни законов природы, ни Бога не понимали. Но знаете, то, что мы сегодня знаем, по сравнению с теми людьми, да, это, конечно, уровень. Но если сравнить это с какими-то, вот, может быть, ангелами, небожителями, то мы вообще тоже ничего не знаем, ничего не понимаем. Поэтому точно так же используем неправильные методики общения друг с другом. Если бы мы все знали, мы бы все были счастливы. Вот Царствие Божие бы уже давно наступило. Поэтому мы все недостойны Царствия. Мы все недостойны. Поэтому, что говорит Иисус в Евангелии? Царствие по благодати всем дается. Всем, кто поверил. Всем, кто принял, всем, кто откликнулся. Просто по благодати, все.
2: Как победить привычную реакцию над трудностями?
0: Привычную реакцию над трудностями. Ну, здесь нужно знать, какие именно трудности, что за ситуация. Но привычная реакция, она как бы всегда дает о себе знать то, что мы как привыкли реагировать. Ну, разберем какой-нибудь вот практический пример, да, то есть нам что-то говорят неприятное, и мы сразу в ответ говорим, а ты сам такой, или на себя посмотри. Вот привычка, да, вот так вот отвечать. На себя посмотри, сам ты такой, да ты не лучше меня. То есть, ну, например, да, понимаете, когда, если мы хотим что-то поменять, что нужно сделать? Нужно немножко отстраниться и посмотреть на себя со стороны. Если у вас получится это сделать, сейчас я не буду подробно вот эту методику объяснять, но суть такова, что если вам получится увидеть себя со стороны, как вы вот среагировали, да, как вы среагировали в ответ, или как вы обиделись, да, то вам просто будет смешно. Именно то, как вы повели себя, потому что вы увидели себя со стороны. Вам будет смешно один раз, второй раз, третий раз вы уже не захотите так реагировать. То есть я говорю чисто практически, что реально работает, по крайней мере, вот, в моей жизни. Угу. Все остальное, вот надо, должно, оно на самом деле не срабатывает. Не срабатывает, да? Вот, нам надо по-другому мыслить. Лозунги, они не работают. Работают какие-то практические шаги, связанные с пониманием ситуации. Когда мы поняли другого человека, не просто вот как бы вот, ну, а понятно, что, да, а вот поняли его переживания, приняли, да, тогда мы способны простить себя, увидели, поняли, да, со стороны, все, мы освободились.
2: Вот как раз о лозунгах. Сейчас все вокруг твердят, о позитивном мышлении. Иногда мне кажется, что уже перебор информации. Я постоянно думаю, а я позитивно мыслю? И если нет, то настроение портится еще больше. Появляется чувство вины. Получается, что этот принцип мыслить позитивно постоянно мне не помогает, мешает.
0: Вредит даже, да? Да. Вредит, да. Вот я не мыслю позитивно. Надо мыслить позитивно. То есть вот даже вот эта вот фраза, которую я себе говорю, надо мыслить позитивно, она меня уже обвиняет. Да? Это такое вот состояние, когда мы сами себя виним. Да? Вот в чем наша вина? Да? В том, что мы виним друг друга и виним сами себя. А Бог уже нас простил. Вот. То есть, ну, понимаете, Бог нас простил, это значит, что в принципе не важно. В тот момент, когда ты захотел мыслить позитивно, мысли позитивно. Ну, не получилось у тебя в прошлом, вот 5 минут назад, 10 минут назад, не получилось. Ну и ничего страшного. Ты мыслил как обычно. Вот сейчас вот ты захотел как-то с другой стороны. Вот попробуй. Понимаете, что здесь неважно зацикливаться на своих ошибках. Не надо анализировать себя слишком вот как бы много, копаться в своих ошибках. Понять, что неправильно, и все, и отпустить. Да? Отпустить, отдать Богу. Да? И уже вот если сейчас ты видишь, ага, так, надо исправить. Все, действуй.
2: Спасибо большое, Вениамин, за эту тему. Угу. Спасибо за те ответы, которые вы дали на вопросы, которые к нам пришли.
0: Спасибо всем, кто задал вопросы. Спасибо вам.
2: Одно из важных составляющих успеха – умение контролировать влияние извне. Так ты сможешь сохранить позитивное мышление и достигать успех во всех сферах жизни. Друзья, наша передача подошла к концу. Спасибо, что вы были это время с нами. Пишите нам, звоните, оставляйте комментарии к видео на YouTube и в соцсетях, и мы ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Можно ли жить вечно? Может быть, да? А что для этого нужно? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады вновь приветствовать вас. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Концевич, я Юлия Ефимовна Уткина. Продолжаем наши беседы, посвященные 30-летию телекомпании «Три ангела», на которых мы рассматриваем Евангелие от Луки. И мы на данный момент, Коля, находимся в 9 главе.
2: Да, где-то в районе 41-43 текстов вот здесь, на этой истории.
1: И вот именно эту тему и хотим сегодня поднять, рисуя общую картину того, что есть Евангелие. А может ли человек жить вечно? Можем ли мы жить вечно? Можете ли вы, дорогие друзья, жить вечно? А, может быть, кто-то предлагает очень такие заоблачные решения этого вопроса, а мы будем искать ответ на него в Священном Писании, и оно нам ответ на этот вопрос дает, да?
2: Оно дает, конечно. Может быть, отчасти в этих текстах, которые мы будем читать, потому что Иисус здесь перед этим незадолго показал Царство Божие своим ученикам, а здесь Он показывает...
1: Он Царство Божие в каком виде показал? Что это было?
2: Ну,
1: такое?
2: В миниатюре, да. Он их возвел на гору помолиться, троих учеников, и там...
1: На гору Преображения.
2: Непонятно, какое название, да, но называют гора Преображения, да, чтобы было понятно, что там происходило. Он там преобразился, и к нему снизошли два существа, два бывших, может быть, не бывших, два человека, которые являются до сих пор и будут являться жителями Царства Небес. То есть людям туда вход открыт.
1: Угу. Эти два человека
2: – это
1: Моисей
2: и Илия.
1: Да. И пророк Илия.
3: Да, да.
2: Угу. Вот они там имели с Христом беседу и говорили об исходе его, о его жертве, о его кресте, о его страданиях в присутствии учеников.
1: То есть это подтверждение того, что Царство Божье есть, что там есть люди, вот в том числе Моисей и Илия.
2: Да. То есть это никакие не вымыслы, не сказки, не фантазии. Это реальные события, описанные одним из древних журналистов Лукой. Он, потому что как журналист все это пишет? Собирает свидетельства и записывает их. Получилась такая книга «Евангелие от Луки». Вот мы с вами остановились на том, что к Иисусу подошел человек, у которого сын был одержим бесом, никто не мог его излечить, даже ученики, и боясь, что его отца неверие может послужить помехой, преградой к исцелению, он воскликнул вот эти знаменательные слова: «Верую, Господи, помоги моему неверию», и Иисус исцеляет этого мальчика. И написано, что все удивились величию Божию после этого. И когда все дивились всему, что творит Иисус, Он сказал ученикам Своим. Вот уже здесь Он говорит про достаточно странные для учеников слова.

0: представление о Царстве Божьем, наше представление о Христе,
1: наши планы на свое собственное будущее.
0: Наши планы, да, наше министерство рушится у нас на глазах. Не хотим этого принимать, и поэтому, ну, они пропускали мимо ушей все вот эти слова, когда Иисус говорил о своей смерти, о своих страданиях. К сожалению. И пришла им мысль, кто из них был больше. Вот после того, как Иисус им говорит, что он будет предан в руки человеческие, к ним... Она до этого пришла мысль это. Кто из них был... Она их вновь посещает. Кто из нас больший?
2: Она их не покидала.
0: Она их не покидает, да, почему-то. Несмотря ни на что. Что это такое вот?
1: Ну, это, по-моему, всем нам свойственно. Ну, вот да. Наши мысли постоянно к чему-то возвращаются. Это, в принципе, для каждого человека характерно. И вот хорошо, если они постоянно возвращаются к Богу. Это лучшая зависимость, которую мы можем иметь. Вообще, единственная верная зависимость. А так мы постоянно в своих мыслях возвращаемся к чему-то тому, что, ну, делает нас рабами.
2: Ну, о чем мы беспокоимся?
1: Да.
2: Чего мы хотим особым
1: вот.
2: Образом?
1: И вот это вот и было, то есть потому это и повторилось, и дважды вот на протяжении короткого промежутка времени ученики говорят, а кто же из нас больше, да? То есть это главное, что их волновало, то, к чему возвращались их мысли. Да.
0: Ну, они, очевидно, считали, что они уже там, в царстве, уже все, вопрос их не должен волновать. А вот теперь вопрос, как мы там распределимся, какие обязанности у кого будут, и кто над нами будет стоять. Наибольший.
1: И то, что им не вписывалось вот в эту картину, то, что Иисус сказал, что ему должно быть вернуто в руки человеческие и погибнуть от них, все они это просто отметали. Это тоже, кстати, признак зависимости, да? Когда человек вот...
2: Реальность
1: да.
2: того, что ему говорят, а он говорит, да нет, не будет.
0: И
2: да.
0: Все будет хорошо.
2: Да. Петр говорил, да не будет с тобой, Господи, этого.
0: Да.
2: Не хотим мы этого. И это самое главное, что мы не хотим.
0: Ну вот после этого Иисус дает им вот еще один урок вот такого смирения и разрушает их все вот эти вот иллюзии, что ли. 47 стих. Иисус же, видя помышление сердца, взяв дитя, поставил его перед собой и сказал им, кто примет сие дитя во имя мое, тот меня принимает. А кто примет меня, тот принимает пославшего меня, ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик.
1: Угу. Я все-таки хочу возвратиться к той теме, которую мы обозначили в самом начале. Может ли человек жить вечно? Вот какая связь? Как мы выстраиваем сейчас вот ответ на этот вопрос? А как относится вот этот эпизод к этой теме?
0: Ну, в Царстве Божьем ожидают не высокомерных гордецов, а скромных, смиренных, людей, признающих свои недостатки, людей, раскаивающихся в них, и людей, уповающих полностью на Бога. То есть я, Господи, своими силами, своими там достижениями, заслугами никогда не попадаю в Царство Божие. Вот это должен человек
1: даже
0: думать
1: об этом.
0: Даже
1: если я очень хороший человек, если я очень благотворитель большой, жертвую свое время, жертвую свои средства, свои ресурсы, если я вообще очень добрый, если я помогаю всем, кому только могу, все равно не будет этот человек в Царстве Небесном.
0: Если он не наладит связь с Христом, отношения с Христом, то, скорее всего, нет. Как это не прискорбно звучит и не парадоксально. Здесь я как бы уповаю на свои заслуги. И если что-то происходит в моей жизни негативно, где-то кого-то я обижаю, то я это как бы списываю, говорю, что нет, все-таки я больше добра делаю, все-таки я хороший все равно. И, ну да, бывают там какие-то... Но за каждый грех, даже маленький, Христос расплатился на кресте. Он не зря подчеркивает все вот это все время ученикам, что я буду предан, я буду распят, я буду убит. Я буду страдать, жертва это. То есть другого пути нет. Через жертву только в Царство Небесное можно войти. А жертва с нашей стороны – это дух сокрушенный.
1: Да.
0: Сердце сокрушенное смиренно, ты не презришь Божие. А какое он отвергнет сердце? А вот он говорил – высокомерное, лживое, лукавое, злобное. То есть вот все вот это вот. И даже малейшее зло, которое гнездится в моем сознание и все время меня терзает, оно меня просто погубит. я не смогу попасть в Царство.

0: А как, вот будьте как дети, то есть как это нам помогает? Вот мне кажется, что ты, Коля, начал как-то вот, ну, шаги нам обозначать, а как все-таки сделать так, чтобы оказаться, чтобы жить вечно, да?
1: Вот Иисус говорит, кто примет сие дитя во имя Мое, тот меня принимает. То есть, по сути дела, он говорит, что в Царстве Божьем попадает вот подобное вот этому ребенку. А что, давайте посмотрим тогда на ребенка, как это Иисус, ну, что он хочет нам показать через этого ребенка. А, наверное, когда вот он этого ребенка из толпы приглашал к себе там, или там нашел, как-то подводил к ученикам, он, скорее всего, тут вот, как мы взрослые делаем, он с ним присел вот так, наверное, чтобы его держать. И вот,
0: Чтобы глаза в
1: и
0: глаза,
1: вот,
0: да?
1: да, на уровень него вот так вот опустился, и теперь снизу смотрит на учеников. Вот видите, я смотрю на вас, вот ребенок смотрит на вас вот так, как на взрослых, снизу вверх. Вы на него смотрите сверху вниз. Да, а вот теперь попробуйте на людей смотреть не вот так, как вы делаете сейчас с ребенком, а вот так вот. Что, как вот Павел даже писал, старайтесь, чтобы как-то вы выше, ну,
0: Почитайте каждого
1: почитайте каждый
0: другого
1: выше
0: выше
1: себя.
0: себя.
1: Да, вот этот текст.
0: Почитайте
1: Друг
0: каждый другого
1: выше себя.
0: высшим себя.
1: То есть выше. Он буквально говорит, вот ребенок, он маленький, а он вот на вас смотрит вот так.
0: Причем так интересно, каждый другого, ну или я должна почитать каждого другого, вот вообще независимо от того, какой это человек.
1: Во всяком случае, жизнь ценить этого человека, потому что она бесценна. Если что-то отравляет с моей стороны жизнь этого человека, то мне нужно как-то, ну, усмирять себя в этих проявлениях и стараться, чтобы этот человек не чувствовал во мне какую-то или угрозу, или там, не знаю, еще что.
0: Презрение.
1: Ну да, чтобы ему было со мной комфортно все-таки. И у нас были с ним добрые отношения, а не какие-то вот, как здесь, сверху вниз. А вот лучше смотреть, говорит, снизу вверх. Вот будьте как... Он сказал, да, дальше что он сказал. Кто из вас меньше всех, тот будет велик. В Царстве Небесном все великие.
2: Ну, в общем, вот этот акцент очень хорошо ты сказал, Коль, в отношении того, что все-таки смотреть на людей снизу вверх, а не наоборот. И это как раз как-то ставит нас всех на место и помогает вот как раз именно в почтении другого высшим себя. Вот как-то для меня сейчас эти вот слова прозвучали более, потому что когда, ну, я слышала, что Царствие Небесное, вот детей, да, что они наследуют Царствие Небесное, дети, да, ну, казалось бы, там другие,
1: Ибо их есть Царство Небесное.
2: да, другие какие-то представления, да, но что у меня как бы нет какой-то зашоренности или там
0: Я
2: какого-то
0: непосредственно,
2: мировоззрения,
0: да.
2: да, или, ну, такого уже сложившегося, а оно у меня непосредственное. Вот, а все-таки вот это вот мне как-то оно по-другому это вот увиделось,
1: Тут еще есть один урок
2: раскрыл.
1: вот в этом ребенке. Дети, они ведь зависимы. Они зависимы от взрослых полностью. То есть взрослые их обеспечивают и пищей, и там заботятся о их здоровье, и жизни даже. Они их кормят, одевают. Ну, то есть полностью. Ребенок, он ни в чем, по сути, не нуждается, если у него есть родители такие заботливые. И вот эту беспомощность Иисус тоже как бы подчеркнул. Ребенок нуждается в заботе взрослых. Так вот, примите это как в отношении к каждому человеку, что каждый человек нуждается в какой-то заботе, в каком-то понимании, в какой-то, ну, не опеке, если то хотя бы, ну, не знаю, в общении, что ли, или в помощи тоже. То есть если вот мы так будем еще подходить к людям, то тогда вы будете великими, Иисус говорит. Вы примете, вот, по сути дела, ребенка под свою опеку, под свою заботу. Вот.
0: А не к Богу это относится, что вот будьте как дети, а вот у меня внук сейчас младший как раз вот такой, что он просто безоговорочно верит, он доверяет, он... Ну, то есть взрослые мы для него непререкаемый авторитет. У него даже сомнений нет никаких, что взрослый может быть в чем-то неправ. Он просто это принимает. То есть он, ну, настолько вот пластичный, он просто вот впитывает
1: Да,
0: в себя. Вот, может быть, Про это тут речь, что будьте как дети, что...
1: И про это тоже, да. Это многоплановый такой, многослойный такой урок, что ли, ученикам. Можно вот к ребенку подходить вот с разных сторон, что нам показывает ребенок, почему Иисус так его в пример ставит. И находить действительно такие вот откровения, уроки, как же мы можем учиться многому у детей. Хотя они тоже грешники и проявляют и разные... черты характера негативные.
0: Но доверие взрослым, так же, как у нас должно быть доверие Богу. То есть, вот мы говорим сегодня о том, может ли человек жить вечно, оказаться в Царстве Небесном. Ну, мы верим в это, что в Царстве Небесном. Но вопрос поставили так в общем. Может ли человек жить вечно? Если человек относится к Богу как вот ребенок ко взрослому, это путь к жизни вечной. Правильно я понимаю?
1: Ну, скорее всего, да. Именно это. И это тоже хотел сказать Иисус. Что будьте как дети, это в другом месте записано. Вот, наверное, вот все то, что мы с вами говорили, еще многое, наверное, другое, что можно подчеркнуть в ребенке и для себя отметить. Да, как дети. Иисус принимает детей, Он не принимает родителей. И там старик, бабушек, дедушек. Он принимает всех. Мы все дети.
0: И родителей, бабушки, и бабушек, и дедушек он принимает нас всех как детей.
1: Как детей.
0: А мы отец. Такие и есть?
1: Ну, во всяком случае, мы должны вести себя как дети, а не как родители по отношению к Богу, во всяком случае. Что да, Господи, ты есть там, но ты как бы сам себе, я сам знаю лучше, и что мне надо, что не надо.
0: Это очень интересное утверждение. Мы не должны вести себя по отношению к Богу как родители. Да.
1: Хотя Иисус был мальчиком, хотя он был тоже ребенком, нуждался в заботе и опеке со стороны людей. Но относиться к Богу как к ребенку, извините, это что-то из ряда вон.
0: Да. А это проявляется в том, что я знаю лучше. Я, Господи, знаю лучше.
1: Это самонадеянность.
0: Лучше, чем ты. Да. Вот это вот и есть относиться к Богу, ну так, свысока.
1: Ну, это мое такое определение. Я вот только что вот его сейчас придумал. Не знаю, может, я не прав. Да. Но мне кажется, в этом что-то есть такое. Ученики подумали, что они поняли Иисуса Христа. Вот после этих слов, после этой иллюстрации с ребенком. И Иисус слышит от Иоанна такие слова: «Наставник, мы видели человека именем Твоим, изгоняющим бесов, и запретили ему, потому что не ходит с нами». Вот в их понимании теперь, ага, ребенок, он всегда должен с родителями, он всегда там где-то рядом. И вот мы должны за наставником, за Иисусом Христом и в Царство Небесное попадают те, кто ходит с Христом, как ребенок. Неотвязно, неразлучно, вот с ним, доверяясь ему, держать за руку, вот как вот ребенок, за ручку мы его держим, и вот мы тоже так же за Христом должны идти. Ага, а вот этот там? Нет, он не ходит с нами, а бес изгоняет. Откуда он узнал Иоанн, вот кто ему там сказал об этом человеке? Непонятно. Но вот узнал как-то. И даже не то, что узнал, он с ним, видать, познакомился, и еще даже больше того, он даже запретил, хватит заниматься этой ерундой, ты не Божье дело делаешь, потому что ты с нами не ходишь. Мы запретили. Два
0: то
1: брата.
0: То есть можно прям далеко идущий вывод сделать, что другая деноминация, другая религия. Человек искренне идет за Богом таким, как он представлен в той религии. И мы не можем говорить, что запрещать ему этого, да?
1: Ну да, мы просто, если мы думаем, что мы одни ученики Христа на земле, вот такие вот такая вот церковь или такое направление в христианстве, или вообще все христианство, то Иисус нам как бы так отрезвляюще, вот эти вот слова действуют. Он что сказал? «Не запрещайте ему, ибо кто не против вас, тот за вас». Кто не против вас?
0: Кто не против вас, ну вот как верующих людей, да? Это очень тоже важный критерий. То есть тот, кто принимает ваши убеждения, тот, кто уважает ваши убеждения, он не против вас, он не пытается вас переделать, тот за вас.
1: Да, и он даже вот, когда ученики ходили по домам, вот где предыдущая вот история, то есть где, в какой дом примет вас, такой входите. То есть они как бы уже наши люди. То есть, ну,
0: если принимают.
1: Наследники царства даже, может быть. То есть они близки к этому. И они вас принимают. Неважно, какие они там, кто, во что верят, во что не верят. Они вас приняли. Они вам оказали милость, они вас накормили, напоили, укрыли в доме. Они, значит, наши. Потому что вы говорили о Христе, вы именем Христа изгоняли бесов, и эти люди, видя, слыша это, они вас все-таки приняли. Это значит, люди достойны Царства Небес.
0: Вот я эти люди тоже будут вечность. Вот такие люди тоже будут вечность.
1: Кто не против вас, тот за вас. А за вас, значит, вы в среде вашей, по сути, это одно, как вот в Маугли, вы одной крови, мы с тобой одной крови, ты и я. То есть вы однородные, они вашего же духа.
0: Вы верующие.
1: Вы верующие. И они, вот эти люди, которые вроде бы не члены церкви, может быть, не ходят в нее, ну, не знаю, живут праведной, благочестивой жизнью, добрые, отзывчивые.
0: Ну, знают Бога.
1: Да, но они же именем Христа изгоняют бесов-то тоже.
0: Да.
1: То есть они о Христе знают, они знают, что Он изгоняет, что Он исцеляет, что Он воскрешает мертвых, что Он делает добро людям, что Он, в общем-то, спаситель мира даже. И делают Его именем то же самое.
2: Но все-таки вот как-то вот опасно, да, понимать, потому что, ну, и ранее бытовало такое мнение, что и силой Вельзевула можно изгонять бесов, да? И мы видим с вами, что тоже враг человека творит чудеса. И вот как не попасть под влияние вот именно ложных каких-то спиритических влияний. То есть тут вот тоже очень опасно. Как-то нужно быть очень чуткими к воздействию Духа Святого, чтобы отличать добро от зла, чтобы понимать, что есть добро, и тем более, ну, Господь особо предупреждал, что в последнее время восстанет много лжехристов и лжепророков, которые именем Его будут.
0: Ну, наверное, все-таки критерием тут будет Священное Писание. То
2: ну,
0: есть
2: да,
0: вот
2: да.
0: Проверяйте все по слову.
2: Если
0: да?
2: они не говорят, как это слово, да. Да, то нет в них истины.
1: Вот. Ну вот этот человек, он делал несомненную пользу.
2: Ну, Иисус-то знал точно, да. Здесь-то Иисус точно знал.
1: О конкретном
2: знал.
1: Человеке, ну да. Но тем не менее, это все равно был урок для учеников, что вот нельзя так относиться и там запрещать тем более что-то кому-то делать.
2: Ну, то есть это в какой-то мере, да, не судите,
1: кто
2: да
1: не
2: судим,
1: вас?
2: Не судимы будете, да. Угу. То есть все равно вы видите только внешнюю сторону. Вот он не ходит с нами, да.
1: Да? И только один критерий. Да, он не ходит
2: да,
1: с нами,
2: он
1: все.
2: Он не ходит
1: он
2: с
1: уже...
2: нами. Да, и тут поэтому нужно быть, ну, более, ну, что ли, рассудительным, чтобы понимать, угу. что есть истина, а что есть ложь. Но Священное Писание, ну, только это. Ведь Господь всегда говорил, так написано, да, поэтому мы, и это для нас является самым основным критерием, что так
1: это
2: написано.
1: Правильно.
2: Но это еще понимать надо,
1: это
2: как
1: очень,
2: написано.
1: Очень хорошее замечание, да, вот это правильно очень ты говоришь. Но Иисус здесь учеников учит смирению все-таки.
2: Он да, видит, то есть он что, через это все-таки...
1: Он видит,
2: да.
1: что ученикам вот это мешает верить. Вот их высокомерие, их вот,
2: ну,
1: вот
2: да,
1: эти фарисейские
2: да.
1: взгляды.
2: Здесь у них все-таки кто бы из них был больше.
0: То есть продолжение все
2: да,
0: тех же
2: да,
0: у
2: да,
0: них
2: да.
0: вот мысли и чувства.
1: Он их учит смирению здесь. Mm-hmm. Вот им не хватало вот этого сейчас. Вот mm-hmm. от гордости избавиться, от этого эгоизма, от тщеславия.
0: То есть гордый, эгоистичный, тщеславный не будет жить вечно.
1: Бог гордым противится.
2: Да.
1: Он не дает, смиренно он дает благодать. То есть, ну, нельзя человеку, вот, гордецу высокомерному, который ставит позу праведника перед тем, кто с ним не ходит, там, например, или кто другой с ним веры, и у Бога масса людей на земле, которые не ходят никуда, но он считает своих их своими детьми, достойными царства, как вот этого ребенка, вот их царство Божие.
2: Действительно, мы очень ограниченно видим, и поэтому нельзя нам брать на себя право судить других людей. Вот все-таки Господь говорит, не судите, не судимы будете, потому что каким судом судите, тем и осуждены будете.
1: Ну, и опять же, принцип он выводит. Кто не против вас, тот за вас. Это же принцип у него.
2: Ну, да.
1: Такой основательный, фундаментальный, что ли. Mm-hmm. Нельзя вот так вот относиться к людям, если они за вас. Mm-hmm. Изгонять их там, запрещать им что-то. Mm-hmm. Они совсем не против вашей веры, вашего исповедания. они готовы, может быть, даже помогать вам. Поэтому нельзя вот так вот с людьми обращаться. Как вот они обратились с этим несчастным человеком, который изгонял бесов.
0: Понятно. Значит, вот у нас был «Будьте как дети». Следующий принцип. Кто
1: не против вас,
0: кто не против вас, тот с вами. Это то, что ведет нас вот к тому, чтобы жить вечно.
1: Ну, еще дальше идет случай. Хотя этот случай, как мы с вами подошли, знаете, к какому моменту? Мы с вами подошли к великой вставке Луки.
0: Вот ты то, упоминал, о чем мы говорили. Да, об этом давай еще раз тогда вспомним.
1: Вот 9 глава, она уникальная. Она отличается тем, что Лука здесь делает он так вот пишет очень интересно. Он сначала убирает одну информацию, которая есть в других Евангелиях, а потом в эту же главу вставляет информацию, которой нет нигде, ни в каких других Евангелиях. Он так вот решил компенсировать тот пробел, который он сделал в 9 главе в начале. А вот теперь 51 стих и далее. Идет описание аж до 18 главы, которое уникально в Библии, в Евангелиях. Нет ни у кого из других евангелистов вот то, что пишет нам Лука здесь. Угу. Поэтому вот
0: интересно
1: это Евангелие вот этим еще. И вот 51
0: стих. Еще раз,
1: откуда
0: начинается эта вставка?
1: С 51 стиха 9 главы.
0: И завершается где?
1: И завершается 18 глава 15 текстом. Это практически 9 глав. Вот такая вставка здесь. Угу.
0: И у других евангелистов...
1: Третье Евангелие.
0: Это не... события не описываются.
1: Нет, да. Угу. Вот 51 стих. Нам говорит, когда приближались дни взять его от мира, он восхотел идти в Иерусалим.
0: Это как раз вот то, о чем он говорил, что возьмут его, что он будет предан в руки человеческие и будет убит.
1: Вот, по сути дела, здесь, отсюда мы начинаем наблюдать его последний путь в Иерусалим. Вот напряжение до конца Евангелия теперь. Он идет в Иерусалим. Вот, на пути в Иерусалим как бы все происходит.
0: И сколько он идет в Иерусалим? По времени?
1: В районе года где-то, может быть, даже меньше. Угу. Он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников перед лицом своим. И они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Угу. Как вы думаете, кто были эти вестники? Вестники эти,
0: ученики,
1: вот те самые Иоанн
2: Яков.
1: И Яков, которые отличались, да. Своим нравом таким.
0: То есть опять он их посылал.
1: А вот он их посылает, да.
0: Ведь он знал, почему он их посылает. То есть у него было понимание, что именно так надо поступить.
1: И он посылал именно туда, где их не приняли. Тоже. Как следующий текст говорит. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим.
0: Ну, то есть самаряне, они были против иудеев, да? И поэтому они не приняли учеников.
1: Никогда они не любили друг друга, не иудеи, самаряне, иудеев. И все время у них какая-то там вражда на религиозной почве в том числе. В общем, нехорошие отношения. Угу. И вот, соответственно...
0: Не божественные отношения. Не такие, как Бог заповедал.
1: Ну, не дружественные, да. Угу. Хотя соседи, вот, провинции рядом. Угу. Там не приняли, потому что имел вид. И вот 54 стих говорит, что ученики его, Яков и Иоанн, сказали, «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илья сделал?»
0: Угу. То есть они были уверены, что они смогли бы это сделать, да? Низвести огонь с неба?
1: Ну, да, они поняли, что все дары дает Иисус, дает Святой Дух. И если Он нас наделил дарами исцеления, дарами изгнания бесов, дарами проповеди Евангелия, и эту проповедь нас не послушали, нас выгнали оттуда, то сейчас мы можем попросить у Иисуса дар огня
0: с
1: неба. Он же, помните, сказал им даже, вы дайте им есть. Угу. Не я, а вы. Вот толпа стоит, 5000 только мужчин, и он говорит им, вы дайте им есть. То есть я понял, значит, надо было попросить Иисуса или Отца Небесного, Господи, надели меня этим даром, я сейчас всех накормлю. И что-то подобное, может быть, они подумали и здесь. Ага, сейчас не приняли нас. Сейчас я, Господи, хочешь, дай нам этот дар, по сути. И мы сейчас их тут попалим всех, потому что они тебя так ценят низко. Угу. Вот.
0: И были ведь уверены, что правильно поступают, да? Угу. То есть у них не было сомнения или там смущения, или страха какого-то. Иисус об этом попросил.
1: Да, они думали, что это так и надо. То есть, ну, Иисус, может быть, даже... Вот они думали, что они этому научились у Иисуса. Угу. Вот у его духа вот так вот себя вести, как Илья. Они там, да, Илья так поступал. Когда он так поступал?
2: На горе, когда были попалены пророки.
1: Да, Баала. Вот эти нет, в другой раз. Это когда он действительно был на горе, и за ним послал царь взять его, сначала 50 человек. Они подошли к нему, Илья, сойди, там царь требует тебя. Он, пусть огонь сойдет с неба и вас. И раз попалил 50. Этот пятидесяток. Следующий пятидесяток идет. И он и того попалил. То есть, ну, вот этот случай упоминается здесь, скорее всего.
0: То есть ученики имели в виду именно
2: то, когда был это на горе?
1: Илья не палил народ на горе, кормил. Он, да, он попросил огонь, жертву принять, вот эту. Ага. Но там людей не сжигал огонь.
2: А сжигал огонь случае,
1: вот,
2: да?
1: Вот тут Илья уже, есть. Он пользовался этим даром. И Господь ему ответил, да, он его защитил таким вот образом. И они подумали, да, надо Христа тоже так же защитить от этих вот злостных неверующих самарян, злобных, которые отвергают. Их надо полить огнем. Вот.
2: А здесь Господь опять запрещает им, да? Но он, да. Обратившись к ним, запретил им и сказал, не знаете, какого вы духа. Они думали, что они духа Христа, а он говорит, не знаете, какого вы духа.
0: Ну, то есть, как раз противоположного, да, потому что нет других вариантов. Да.
1: А вот дальше объяснил он, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. Угу. Мы не для этого здесь. Тем более, мы идем-то куда с вами? Мы идем с вами в Иерусалим, последний путь. Идем, я иду на крест. Вы вот почему-то не хотите этого признавать, принимать этого не хотите, но я иду на крест. И несколько раз я вам об этом говорил. Вы все какие-то у вас фантазии, вот огонь какой-то с неба, да. Кому-то что-то запрещать.
0: Я иду на крест, чтобы спасти и вас от ваших грехов, чтобы спасти и этих самарян от их грехов, чтобы спасти все человечество. То есть эту мысль он до них доносил. Да,
1: да, то есть вход в Царствие Божие через распятие, через жертву. И все, кто хочет войти туда, они должны тоже какую-то жертву приносить. А мы с вами говорили уже, да, про жертву, что мне нужно жертвовать своими недобрыми качествами характера, своими там желаниями какими-то, не знаю, ну, неправильными, что ли, похотями своими. Вот это тоже жертва с моей стороны. И она должна состояться.
0: Да, возвращаясь к нашей теме сегодняшней, то есть кто будет жить вечно? Жить вечно будет тот, кто вот распинает себя, то есть вот эти вот свои плотские какие-то, он их различить, во-первых, должен, он их должен понять, что вот даже про любовь могу сказать, про доброту могу сказать. Надо ведь подумать, а от Бога ли это любовь? А от Бога ли это доброта? Или же она от противоположной силы тоже может быть? Вот. И тогда ее надо распять, потому что она ничего хорошего не принесет ни вам, ни того, кого вы любите, или того, кому вы добры. Таким вот, ну, нечистым, что ли, образом.
1: Да.
2: Ну, вот мотивы, наверное, да? То есть, вот говоря, не того вы духа, да? То есть, не тот мотив у вас. То есть, не тем вы движимы духом. Ищите все-таки своего, а не Божьего. Вот опять да. Поиск все-таки человеческих амбиций, а не Божьего пути.
1: То есть Иисус хотел сказать, что дух-то совсем у меня другой. И я не пришел сюда судить. Потом осталось время немного, меньше года, может быть, полгода уже. И вот время очень быстро идет. Нужно многое сказать еще, многому научить и вас, и окружающих людей. И в Иерусалиме у него там служение было.
0: А вы хотите их лишить жизни, чтобы все, они бы уже потеряли возможность узнать истину.
1: И да? Потом, что скажут обо мне, когда узнают, что меня распяли на кресте, эти люди, которые видели вот то, что вы делали там с огнем, это Иисус там идет всех палить там. Он не для этого. Мы же так не спасешь, так погубишь, наоборот. А к людям нужно по-другому относиться. И вот что хотел сказать, наверное, этим ученикам Христос. Но они, обратившись, ибо Сын Человеческий пришел не губить души, а спасать, и пошли они в другое селение. То есть Иисус прошел мимо просто, Он не стал ничего делать, Он прошел мимо. Узнают в свое время, да. Сейчас они не готовы это принять еще. Но услышат обо мне, о моей смерти, и тогда они задумаются, и тогда, может быть, поймут, что Бог вот такой вот, Он не пришел карать, Он пришел спасать.
0: Да. То есть вот те самаряне, которых Его ученики хотели погубить, попалить огнем, а Иисус знал, кто из них, ну или что они все, может быть, мы не знаем, как.
1: Да.
0: Будут спасены.
2: Придут к покаянию.
0: Да, придут к покаянию.
1: Ну, дальше вот есть несколько историй, случаев, когда к Иисусу подходили люди и говорили о том, что они хотят быть Его учениками. Вот, может быть, благодаря тому, что видели Его милосердие, и что Он никого не, во-первых, не унижает, не уничижает и никого не губит, а наоборот, исцеляет, спасает. «Я пойду с тобой, куда бы ни пошел», — сказал ему один из них. А Иисус ему в ответ: «Лисицы имеют норы, птицы небесные, гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». Вот получил такой, как бы, ну, немножко отрезвляющий ответ. Почему так Иисус ему сказал?
2: Ну, он видел сердце его, что его все-таки корыстные цели. То есть он думал, что он будет таким же, как и он. Исцелять, повелевать, да. И поэтому он сказал: да ты видишь не то. Ты вот, я тебе сейчас скажу, расскажу о себе гораздо больше.
1: Ищешь,
2: да?
1: Ищешь не того.
2: Да, что я-то вообще ничего не имею в этом мире, и это не мое. Это все принадлежит этому миру. А я иду в другом направлении.
0: Для спасения.
2: Да, да, да, да.
1: Ну вот у Матфея с кожей описание, так вот, и те же почти слова мы можем прочитать, но сказано в другое время. У Матфея он говорит до призвания учеников вот эти слова, а здесь уже как бы в преддверии своей смерти. Это говорит о том, что Иисус многое повторял. Из того, чему он учил в одном месте, он повторяет и в другом. Некоторые истины, и слова его даже один в один бывают, вот, повторяются. Угу. То есть это другой случай. Дальше мы можем прочитать еще. Другому сказал: следуй за мной. Вот этому человеку наоборот говорит. Угу. То есть не сам человек подошел, а к нему обратился Иисус. А тот сказал: Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему: предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царство Божие. Угу. Вот, казалось, причина такая уважительная — похоронить отца. В чем здесь проблема?
2: Ну, он видит потенциал этого человека, и он говорит: вот сейчас время для тебя, ты должен идти за мной. А уже то, что это, ну, ты будешь делать в свое время. Отец, ты же еще не умер, это же, они же хоронят в этот же день, нет тут какого-то отложить. Это явно идет речь не о том, что похоронить ему сейчас ему нужно, а Иисус говорит: да нет, не хорони, пойдем. Это явно не...
1: Предоставь мертвым, да, погребать своих мертвых. Вот это тоже интересное выражение. Долго над ним думал, что же это могло значить. Погребать мертвым своих мертвецов. То есть, ну, если когда-нибудь твой отец будет похоронен, да, действительно, он был жив еще в то время, то, ну, ты должен сначала, прежде всего, отцу сказать Евангелие.
2: Да, о Царстве Божьем.
1: О Царстве Божьем. Потом уже пойти дальше. А то, что происходит с мертвыми, ну, они идут в свое место, то есть туда, где масса мертвецов уже лежит. То есть как бы они друг на друга, ну, вот так вот, как бы слой за слоем, что ли. То есть хоронят друг друга, что ли, мертвецы над мертвецами. Ну, и им уже Царство Божие, ну, не скажешь ничего, они ничего не услышат. А вот если ты будешь говорить живым, вот тогда, да, тогда будет эффект от твоей проповеди.
0: Давайте подведем вот итог. Может ли человек жить вечно? И что для этого нужно? То, что может, да, мы об этом на всех наших встречах говорим, что Господь Христос умер за наши грехи. Он понес их, Он взял их на себя. Значит, мы годны для вечности его праведностью, да? А все-таки что нужно из того отрывка, который мы исследовали сегодня? Вот что именно нужно для этого?
1: Вот если обобщить все случаи, которые мы тут описаны в этой главе, то можно сделать такой вывод. Две заповеди. Возлюби Господа Бога и возлюби ближнего, как самого себя. Вот этому прежде всего учил Христос. Если мы будем пропитаны, что ли, Его любовью, то мы никогда не погибнем. Потому что в Царствие Божие войдут те люди, которые умеют любить.
2: Да, любовь творит чудеса. Она изменяет наши сердца, делает нас пригодными для Царствия Божия. Это благость и милость Божия.
0: То есть можно сказать, что жить вечно, жить в вечности будут те, кто полны Божьей любовью?
2: Да.
0: Можно так сказать?
2: Да. Бог есть любовь, и она распространяется вокруг.
0: Дорогие друзья, не это ли совершенно чудесное ободрение нам сегодня и завершение нашей беседы? Когда мы полны Божьей любовью, когда мы к этому стремимся, когда мы наполняемся Словом Божьим, которое ведет нас к этому, когда мы применяем его на практике, взаимодействуя друг с другом, обращаясь к Богу, вот тогда мы кандидаты на Царство Небесное, и тогда мы будем жить вечно. И встретимся там с вами, и узнаем друг друга. Узнаем лично. Ну что ж, спасибо огромное, что вы были с нами это время. Спасибо огромное, Лена Валентиновна, Николай Генрихович. И ждем следующей встречи с вами, где будем продолжать исследовать Евангелие от Луки.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
2: Для вас поет группа «Южный Крест».
3: Хоть крест мой был

0: лицом к лицу.
1: Библия, религия – это темы, которые свободно и открыто обсуждаются сейчас в нашем обществе. Более того, это стало даже модно. Модно ездить по святым местам, модно ходить в храм, модно обсуждать молитвы, которые исцеляют. Но наполнено ли все это смыслом лично для нас? Это более сложный вопрос. И сегодня у нас в студии гость, который поделится своим уникальным опытом, как он стал христианином. Здравствуйте, Виталий. Расскажите, пожалуйста, как вы стали христианином?
2: Я был атеистом и противником. Я не верил в Бога. И даже когда заходили такие разговоры, то готов был доказывать, что все это неправда. Что нет никакого Бога, что теория эволюции – это действительно настоящая доказанная теория. И не просто теория, а уже истина как бы. А постепенно были какие-то искания смысла жизни, что ли. Я не знаю даже, как это назвать сейчас.
1: И в каком возрасте вы стали искать?
2: В зрелом, можно сказать, возрасте. Это где-то после 25, наверное, лет. Они какие-то были такие незначительные сначала шаги. А потом, когда стало все открыто, все новое, вот это так называемая перестройка у нас в стране началась, стали храмы открывать, можно стало говорить обо всем, появилась какая-то литература. Однажды я увидел у родителей, у отца Евангелие, кто-то подарил ему. Ну, начал читать, сначала ничего не понимал. А вообще-то первое Евангелие подарил мне мой прадед.
1: Я тогда то еще... есть корни были верующими людьми.
2: Да, как я потом узнал, что он был глубоко верующим человеком. Но я об этом раньше ты не думал совершенно. Ну и вот тогда, читая даже то Евангелие, еще 13-го года издания, там не все страницы даже были, вот он мне подарил это Евангелие, ну, прочитал, все вылетало куда-то. А однажды я купил в аэропорту книгу Александра Меня «Православное богослужение». И меня, в общем-то, она захватила. Но больше всего понравились его проповеди. А не то, как он там описывает какие-то истории или служения, как в церкви происходит. Это меня не интересовало. Но постепенно вот стал искать больше информации. Другая какая-то книга мне попалась, и мне стало интересно, что же дальше. Прочитал как-то, был такой, сейчас еще есть журнал «Наука и жизнь». Там... прочитал я библейскую историю исхода. Мне понравилось это, как там написано. Просто как вот историческое какое-то свидетельство, но я это не воспринимал, что это вот действительно было. Это как легенда воспринималось. Ну а почему я стал верить, вот, что Бог живой, не что-то такое, какая-то идея просто, я даже не могу сказать, это, откуда это пришло. Как-то постепенно это стало овладевать.
1: А вот скажите, почему вот одни люди становятся христианинами, другие нет? А что, какой-то есть какая-то предрасположенность к этому? Или же у всех одинаковые шансы?
2: Я думаю, что шансы у всех одинаковые. Но вот как сейчас я, вот с позиции того, что я уже знаю из Библии, я это сравниваю с тем, как вот люди, допустим, относились к Ною перед потопом. Ведь жило очень много людей. А только 8 человек спаслось. Он 120 лет проповедовал. И это... представляю, что люди приходили, смотрели на этот ковчег, который он строит, спрашивали его, он рассказывал им о том, что вот ему Бог открыл, будет потоп. Но они смотрели друг на друга. Они подумают ли обо мне, что я ненормальный, что я тоже такой же фанатик, как и вот этот Ной со своим семейством. А подождем. Сейчас многие тоже так вот смотрят, наверное, на соседей, на родственников. Когда я стал ходить в эту церковь, в которой я узнал Бога как личность, как своего, так сказать, ну, Отца Небесного, с которым можно общаться, разговаривать, получать от Него ответы, задавать Ему вопросы, вот, то мне стали говорить, что а зачем тебе это нужно, мол? Ну, а что тебе ты вот эта церковь? Вот что тебе зачем это нужно? Вникать во что-то? Было такое непонимание, да и сейчас оно остается. Непонимание, это часто, обычно это с родственниками происходит. На работе у меня были разные такие же вот опыты. Причем, интересно, я как-то отследил это. Я даже не знаю почему, но я воспринял это так, как будто бы меня дьявол искушает оставить все. Сначала товарищ, значит, говорит, зачем тебе это надо? Живи ты как Вот это его слова. «Живи, как все нормальные люди». В другой раз был небольшой конфликт на работе. Там меня как бы обвинили, что я обидел человека. И было мне сказано, что, мол, вот ты ходишь, проповедуешь, ты язык-то попридержи. То есть вот как бы требование такое – замолчать. Угу. И ничего не говорить ни о Боге, ни о Библии, ни о Христе, ни о чем. А вот как был, так и оставайся раньше, как раньше. И были угрозы даже. Один знакомый, тоже подвыпивший, пришел на работу там к моему товарищу, коллеге. И как-то он мешал. Такой вот суета его, это пьяный разговор там что-то. Я его попросил, выйди и подожди там на улице. Видишь, тут люди пришли, мы работаем. Ладно, ладно, ладно, все, вышел. Тут же буквально обратно заходит, и опять то же самое продолжается. Ну, я стал требовать. Как бы, ну, так настойчиво попросил. Не то, что требовать, а попросил настойчиво, выйди. И тут он вдруг мне говорит, а если ты еще слово скажешь, я тебя убью. Глаза пустые, такое страшное лицо. Угу. Как будто вот сам дьявол там стоит. Ну, тут его товарищ, к которому пришел, его вытолкал отсюда. Ну, и были другие такие же вот моменты, когда ну, не понимают, зачем мне это все вообще-то нужно. А люди воспринимают Бога иногда даже странно. Вроде бы говорят о Боге. Да, Бог есть, нужно молиться, надо верить. Когда начинаешь ему задавать вопрос, а как ты его представляешь себе? Ну, что значит верить? Сразу разговор как-то переходит на другое. Ну, это какая-то сила. И вот иногда думаешь, вот люди, эти ученые, что-то находят. Может быть, действительно Бога нет?
1: Угу.
2: Такое вот, бывают такие сомнения. Но потом думаешь, нет, ну ведь есть другие доказательства. И это пересиливает как бы. А часто люди забывают вот то, что они, какой-то у них был опыт, допустим, с Богом. А тут вдруг что-то случается не так. И забывается все старое. Угу. И возвращаются на прежнее, прежнем своем состоянии, скажем так. И вот я воспринимаю, что это как вот отец. Вот у меня есть отец. Он живет далеко. И вроде бы его сейчас нет рядом со мной. И я живу сам по себе.
1: Угу.
2: А может, его и нету, правда? Моего земного отца-то. Нет, вдруг телефонный звонок. Привет. Все-таки есть.
1: Угу.
2: И также Бог. Его не видно. Вот нет его рядом со мной так вот, чтобы я посмотрел на него, потрогал. Но я знаю, как он ко мне относится, как он действует в моей жизни, как он отвечает на молитвы мои, как он помогает разрешить какие-то проблемы. Вот как любящий, заботливый отец. И я еще воспринимаю его как... То есть вот творец, отец и спаситель.
1: Угу.
2: Вот что интересно вот про спасителя. Вот спрашиваешь, кто такой Христос, допустим. Говорят, спаситель. А чего он спас? Люди мало об этом думают. Даже не задумываются об этом. Ну, слышали, ладно.
1: Угу.
2: А вот в Библии я нашел, что он, оказывается, предлагает нам вечную жизнь. Вот мы все знаем, что вот прожили там 60, 70, 80, 100 лет, и все, и наша жизнь закончилась. Что дальше?
1: Угу.
2: Ничего. Пустота. А из Библии я узнал, что Бог, оказывается, предложил нам вечную жизнь. Но это когда произойдет? Мы не знаем, когда это будет дано. И вот из Библии я узнал, что Бог сам стал человеком 2000 лет назад. Пришел как человек. И взял на себя вину за наши преступления, за наши грехи, за все, что мы совершаем в своей жизни. Мы много ведь зла совершаем, вот даже неосознанно бывает. Угу. Потом сожалеем об этом. А глядишь, того человека уже нет, которого я обидел. Или еще что-то. И к кому обращаться? Где найти вот покой, покой для души своей? А вот, оказывается, есть Бог. Он говорит, я взял на себя твою вину. И я тебе предлагаю совсем другую жизнь. Даже вот сейчас уже. Более того, когда ты умрешь, я тебя не забуду. Наступит время, когда я тебя воскрешу из мертвых. Угу. И ты будешь жить вечно.
1: Виталий, а вот ваша жизнь изменилась как-то вот после того, как вы стали верующим человеком? Как, да, вы стали, очень... как вам стали относиться ваши друзья, родственники?
2: Знаете, я даже иногда замечаю, что ко мне относятся совсем не так, как раньше. Я могу рассказать такой пример, историю. У нас был товарищ один, он был наркоманом, к сожалению, и погиб он от наркотиков. И когда его похоронили, то на поминках, вот, которые устраивают обычно, я думал, что будут сказать людям об этом. Но я уже продумал, я помолился, я продумал, что я буду говорить. Но как вот предложить сказать, я не знал. И когда я пришел вот туда на поминки, мы ждали своей очереди, там несколько очередей, так сказать, было. Ко мне подошел главный врач поликлиники, где я работаю, и сказал мне: «Виталий Николаевич, ты, я знаю, умеешь говорить». Не знаю, откуда он знает, что я умею говорить. Вот когда мы сядем, ты встань и от нашего стола скажи несколько слов. Вот. Ну ладно, думаю. И когда мы сели за стол, я думаю, я говорю этому человеку: ну а как вот я сейчас вот выйду просто так вот? А другой товарищ говорит: а я сейчас вот скажу, там распорядитель была, и тебе предоставят слово. И встал и пошел, даже не спрашивая мое согласие. И тут, значит, выходит там женщина, Марья Федоровна ее зовут, и говорит: сейчас вам вот Виталия, и не знает, как меня по отчеству. В общем, он вам несколько слов скажет. Ну и собравшись, тоже там, кто меня знает, давай, выходи вот сюда, выходи сюда и давай говори. Ну, я вышел, немножко что-то сказал. Сказал, что каким этот был человек. А потом я сказал: пусть это будет для каждого из нас таким печальным примером, что каждый, всякий раз, когда вам захочется напиться, обкуриться, обколоться, вспомните его. Вот для этого вас матери родили. Представьте себе, как вот она когда-то радовалась, как вы были маленькие, пузыри пускали, улыбались, в школу пошли. И вот, говорю, вам она ведро уже подставляет, чтобы вы могли изблевать из себя все, что ваш организм отказывается принимать. Я смотрю на людей, которые сидели, они уже все потупили взоры свои. Кто-то слезы вытирает. Дочка его встала, убежала, вся в слезах. И в довесок ко всему я такую вещь сказал. Как бы это был протест мой против вот того, как он умер. И теперь говорю: давайте возьмем вот эту вот рюмку, вот с этим наркотиком, и выльем его. И не прикоснемся к нему, потому что он его убил. Двое человек последовали моему примеру. А этот человек, который вот предложил мне это говорить, вообще выступить, он сказал: ну, я выливать не буду, но пить не стану. Хотя вот я знаю, что он любитель был. Ну, тут встал один из его друзей покойного, сказал, что у них есть традиция. Ну, и дальше не нужно было ничего продолжать. Я думал потом, мне на следующий день сказали, что я настроил всех против себя, что тебе теперь тут проходу не дадут, ты многих обидел, что здесь пришли выпить, а ты такую вещь предложил. Я сначала думал, как я теперь буду ко всем разговаривать с теми, кого я знаю, кто там был, присутствовал. Я приехал в церковь, я рассказал об этом. Я думал, меня скажут: ну, не надо было этого делать. Мне сказали: какой ты молодец. Надо же, смелый такой. А я никогда не решался на такие вот какие-то смелые поступки общественные. Это тут сложно было сделать. И я ничего не стал делать, никому не говорить ничего. И когда я ехал домой, я вдруг вспомнил один момент из этой истории, изо всей. Бог меня предупредил сначала. Как бы сказал, что вот я знаю тебя, я о тебе забочусь, иди и говори. У нас была перед этим как раз ночь, когда погиб этот мой товарищ, кража на работе. И со всех рабочих столов что-то было украдено. А мой стол оказался нетронутым совершенно. И одна из знакомых сказала: он сразу, говорит, видно, кого Боженька любит. И я вот вспомнил это, и я успокоился совершенно. И потом, когда я встречался с теми людьми, которые были тогда на поминках, я видел, как они смотрели совсем по-другому на меня.
1: Ну вот на самом деле, вот наша жизнь очень короткая, и хочется ее прожить ярко, красиво. А ведь согласитесь, что христианство это, ну, дает достаточно много это запретов, ограничений. Вот как быть с этим? Может ли... Где найти вот ту свободу, ту гармонию в жизни?
2: Ограничений каких? Чего? Вот когда я крестился, и был тоже такой вопрос. Одно из условий крещения – отказ от употребления алкоголя, наркотиков, сигарет и прочее. Ну, курить я не курил, наркотики не принимал. Но алкоголь там на праздник где-то, на день рождения... Я подумал: это что же, я теперь никогда ни на какой праздник нигде ни с кем не выпью. Это было как бы вот ограничение для меня.
1: Ну, тяжело было с этим смириться, согласитесь, да?
2: Да.
1: И как вы
2: Но
1: с этим
2: я решил...
1: справились?
2: Нет. Вот Бог предложил мне другую жизнь. Более такую осмысленную, наполненную смыслом. а не просто вот прожил это, получил то удовольствие или еще что-то, и все, исчез. И он мне предложил вечную жизнь. Только ради этого стоит, наверное, отказаться. И через какое-то время, когда уже прошло год там или два, подумал, я же обхожусь без этого совершенно.
1: То есть вы не испытывали такой тяги к этому?
2: Нет, у меня вообще не было никогда такой тяги. Даже вот когда предлагали мне выпить, у меня какой-то был внутренний такой дискомфорт. Зачем? Ну, опять вот напьешься. И бывало напивался. Но вот нежелание как бы показаться не таким, как все, что, мол, все тут, значит, напились, а я какой-то странный какой-то. Ну, поддавался. Думал, ну, немножко, я себя проконтролирую. Но проконтролировать никогда не удается. Контроль теряется. А Бог предложил всегда себя контролировать. Вот Иисус говорит, я пришел, чтобы имели жизнь, имели ее с избытком. Что тебе это алкоголь? Или что тебе курение? Или там погулять где-то? Ведь посмотри, чем это заканчивается. Да. Ты хочешь такую жизнь?
1: Он дал нам намного больше.
2: Я вам дам больше. Я тебе вечную жизнь дам, бывает.
1: Это самое главное. Виталий, благодарим за то, что вы пришли к нам на программу. Наше время завершается, и хочется прочитать один библейский текст. «И буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом». Это только один из множества библейских текстов, в котором говорится о том, что Господь нас любит, заботится и всегда готов нам помогать. Дорогие друзья, хотите ли, чтобы вашим другом, вашим отцом был сам Господь, тот, кто создал всю Вселенную? Пусть Господь благословит вас.
0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Синодальный перевод всегда был и остается так называемым национальным переводом.
4: Библия – это жизнь, это не информация.
5: Христианин, не читающий Библию, это трагедия.
6: Многие воспринимают ее как некий богослужебный справочник.
7: Абсолютно живая книга для меня на сегодняшний день.
1: В этой программе «Синодальный перевод и церковная практика». Новые переводы Библии. Представление о Библии. Значение чтения Библии.
6: Есть Библия и есть представление о Библии. И сама Библия не соответствует представлению о Библии. Вот. Популярное представление о Библии, что это такая церковная книга, малопонятная, таинственное, возвышенное. Обращаться к Библии нужно под руководством церкви. И Библия должна звучать на том языке, на котором проводится богослужение. Вот эта установка, она всегда господствовала у переводчиков Библии.
3: А когда мы говорим о русском переводе, то, конечно, мы сразу вспоминаем синодальный перевод. Почему? Кстати, синодальным он называется исключительно, это как ирония судьбы, насмешка такая, потому что синод как раз противился изданию этого перевода, а когда он все-таки вышел, они в последний, что называется, год дали свою санкцию, его благословили.

0: Вот, поэтому стал называться синодальным изданием, хотя на самом деле никакого отношения к синоду не имеет. Это труд энтузиастов скорее, под предводительством Филарета Дроздова. В 1917 году перед церковью встала проблема о том, что синодальный перевод не удовлетворяет нуждам и чаяниям церкви, его нужно заменить. Синодальный перевод требует пересмотра или даже лучше полнейшей замены, пишет Иван Евсеевич Евсеев. Но в 17 году перед церковью стали другие проблемы. И вопрос стоял уже не о переводе Библии, а о выживании церкви. До 90-х годов вопрос о новом переводе просто не стоял. Вот в начале 90-х годов этот вопрос снова был поднят. Были отправлены ученые, которые учились иностранным языкам, учились языкам библейского перевода и практике библейского перевода. Вот. И в институт перевода Библии был создан в 93-м году. То есть началась новая эпоха. Мы говорим, что это эра новых переводов, то есть которые пока только встают на ноги, которые пока только заявляют о себе.
1: Мы, конечно, надеемся, что те переводы, которые мы читаем, это, допустим, русский синодальный перевод или вот перевод, который был подготовлен в Институте перевода Библии в Заокском, я тоже в нем участвовал в ветхозаветной части, что это хорошие, верные переводы, что переводчики старались. Про Заокский перевод я точно могу сказать, потому что я в этом участвовал. Старались передать смысл оригинала без искажений, в полноте, в точности. Но смотрите, ведь нас отделяют от этих событий, от этих текстов около 2000 лет в Новом Завете, больше 2000 лет в Ветхом Завете. Жизнь меняется, меняются значения слов, меняется значение русских слов. Что такое, например, прелесть? Чистейшие прелести, чистейший образец у Пушкина – это что-то хорошее, правда? Но в языке старорусском и у того же Пушкина есть следы. Слово «прелесть» означало что-то плохое, когда человека прельщают, когда его заставляют сбиться с пути. Например, в «Капитанской дочке» рассказывалось о том, как мятежники, пугачевцы подкидывали прелестные письма. Это что значит? Очень изящные, красивые письма? Нет, письма, в которых они призывали солдат не повиноваться, бунтовать против их офицеров. Так что меняется слово «искушение», например. В современной рекламе что такое искушение? Что-то хорошее. Вкусное какое-то, приятное, желанное. Но в языке Библии искушение – это однозначно испытание. Что-то такое, что человеку предлагается, но ему надо от этого и отказаться. Так что мы не можем быть уверены в основном в своем понимании, не столько в русском тексте перевода или в любом другом, но зачастую в своем понимании. И поэтому переводов много. Поэтому сейчас уже на русском языке существует не только одна синодальная Библия, не только Библия, подготовленная в Заокском. Есть Библия Российского библейского общества, которая вот сейчас тоже в эти дни буквально вышла в виде учебного издания. Есть и другие переводы. Я сам, например, делаю переводы посланий, новозаветных посланий, потому что ни один из существующих переводов, ну, меня не устраивает. Вот что-то, мне кажется, здесь слишком сложно, как в синодальном, очень трудно понять смысл. Здесь слишком, наоборот, просто, местами вульгарно, как в переводе Российского библейского общества.
2: Сейчас из того, что происходит, я бы, наверное, выделил вот перевод посланий Андрея Сергеевича Десницкого. Мне кажется, что он очень важный принцип выбрал для своей работы. Он, собственно, делает 3 перевода каждого текста. Начал с посланий, наиболее сложные новозаветные тексты для восприятия, особенно Павел. Но Евангелие у нас как-то там худо-бедно есть переводы, и оно проще по языку там, и более нам известно уже. А вот с посланиями положение более тяжелое. Он исходит из того, что один перевод не может решить всех задач. Поэтому он делает 3 столбца в каждом переводе. Один – это такой литературный, смысловой. Второй – похожий на него, но сделанный не с критического текста, ну, то, что касается Нового Завета. А третий перевод, он еще более такой консервативный, именно для литургического использования. Вот он более близко к синодальному, может быть, оказаться там. То есть он может использоваться именно за богослужением, там вся терминология. К сожалению, это усилия отдельных людей на данный момент. То есть нет какого-то большого проекта. Вот эти 2 проекта Библейского общества и Кулаков, они осуществились, слава Богу. Усилия многих людей, объединенных вот этой идеей.
1: Его божественная сила даровала нам все потребное для жизни и благочестия. Открыла нам славу и добродетель того, кто нас призвал и наделил нас величайшими и драгоценными обещаниями. Так что теперь мы можем быть причастны божественной природе и избежать гибели, к которой влекут этот мир его стремления. Так что теперь уж вы сами проявите усердие. К вере вашей добавьте добродетель, к добродетели познание, к познанию воздержание, к воздержанию стойкость, к стойкости благочестие, к благочестию дружелюбие, а к дружелюбию – любовь. Если все это среди вас живет и возрастает, оно не даст вам остаться бездеятельными и бесплодными на пути познания Господа нашего Иисуса Христа.
2: Многие священнослужители, в том числе и протестанты, они относятся очень настороженно к новым переводам Священного Писания. Именно потому, что они привыкли к тому, что есть, что это все сложилось, что это все звучит привычно, что не возникает никаких вопросов, ничто не противоречит общепринятым каким-то вот доктринам, представлениям, все гладко, все чинно. А Библия не такая. То есть сама Библия, она отличается от представлений, от Библии. Библия – это тяжелое чтение. Это книга, которая не гладит, а которая ставит тебе перед вызовом.
3: Для меня Библия однозначно – это источник вдохновения. Что я как человек творческий, для меня очень важен какой-то стимул. И важно знать, что я на правильном пути, и знать, куда мне идти дальше, двигаться, и что-то новое, и поддержка. Я нуждаюсь в поддержке, я думаю, как и каждый. И в Библии я нахожу все это вместе взятое. Как-то так получается, что когда открываю Библию, то я читаю ее по графику, по плану. И что самое интересное, то когда ты открываешь эту книгу и просто читаешь ту главу, которая тебе положена сегодня, Бог тебе обязательно ответит на тот вопрос, который у тебя есть, именно через эту главу. Ты там это увидишь. Если я разочарован или подавлен, то там я нахожу для себя утешение. Если мне нужна какая-то, скажем, доза вдохновения, надежды, видения на будущее, то там я вижу это видение в этом тексте. Абсолютно живая книга для меня на сегодняшний день.
4: Мы сейчас, и это большое невезение для Библии, что мы сейчас живем в эпоху картинки. Мы сейчас живем в эпоху сплющенного, плоского мировосприятия и сознания, которое стало таким из-за воздействия, в том числе тех самых технологий, которыми мы сейчас пользуемся для того, чтобы записать нашу беседу. То есть, как правильно сказал Маклюин, что средство сообщения и есть сообщение. И вот когда люди, образно говоря, подсели на картинку, телевизионную картинку, цифровую картинку, когда она стала интерактивной, интернет, соцсети и так далее, все это приобрело очень такой архаично-научный характер. Ну, архаично в том плане, что как вот в древности люди игрались, так вот сейчас играются, только благодаря вот этим точным, высоким коммуникационным, информационным технологиям. Библию постигло большое невезение, потому что она требует сосредоточенности и глубины. Она требует усидчивости и очень интенсивной интеллектуальной работы. А как раз на это самый большой дефицит сегодня. Библия, с одной стороны, и, скажем, такое среднестатистическое сознание – это совершенно неравноценные и не очень подходящие друг другу категории и вещи. Поэтому мне очень жаль Библии, честно говоря. Очень я сочувствую ее судьбе в нашу эпоху. Поэтому ее превращают в мультики, ее превращают в комиксы, ее превращают в какие-то там золотые изречения – ее превращают в какие-то бегущие строчки, какие-то вырванные фразы, какие-то, может быть, поверхностные, художественные такие интерпретации, и выдают их, чтобы хотя бы так удержать внимание, придают сомнительный фон библейским рассказам, в частности, это делается с помощью сексуализации, методов удержания внимания для того, чтобы... Ну, потому что иначе нельзя, иначе неинтересно, потому что уже такое сознание, людям это нужно. И происходит совмещение несовместимого. И никакого чувства конфликта между вот этими вещами. Вот все это и объясняет тот тезис, который я произнес чуть ранее, сказав, что Библии не повезло.
2: Христианин, не читающий Библию, это трагедия. На самом деле, потому что все ошибки, которые происходят в христианской жизни и вообще в жизни, наверное, от незнания Библии. Потому что живая традиция любой церкви, она связана с Библией. Не зная Библии, мы не понимаем всего остального. Мы не понимаем молитв. Мы не понимаем, почему мы просим этого, а не того. Почему мы обращаемся к Богу теми или иными именами, но не другими. Почему, не знаю, мы не называем Бога буддийским именем каким-нибудь там или еще. Почему для нас Бог личен? Откуда берется все наше богословие? Троица, откуда все вот эти вещи, которые на слуху у людей, ходящих в церковь, но при этом не знание вот центра, ядра, вряд ли поможет нам в духовной жизни. Мы просто где-то, наверное, останавливаемся в своем развитии духовном.
5: И сказал Мардохей в ответ Есфире: «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского». И сказала Есфирь в ответ Мардохею: «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью. И я со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это и против закона. Если погибнуть, погибну». И пошел Мардохей, и сделал, как приказала ему Есфирь. И молился он Господу, воспоминая все дела Господни. И все израильтяне взывали всеми силами своими, потому что смерть их была пред глазами их. И царица Есфирь прибегла к Господу, объятая смертную горестью. И, сняв одежды славы своей, облеклась в одежды скорби и сетования. И вместо многоценных мастей пеплом и прахом посыпала голову свою. И весьма изнурила тело свое, и всякое место, украшаемое в веселье ее, покрыла распущенными волосами своими, и молилась Господу Богу Израилеву: «Боже, имеющий силу над всеми, услышь голос безнадежных и спаси нас от руки злоумышляющих, и избавь меня от страха моего».
6: К большому сожалению, синодальный перевод в основном используется как некий богословский справочник, как источник богослужебных цитат. То есть он не воспринимается как некий связанный текст. Из него извлекаются какие-то цитаты, афоризмы, для того, чтобы подкрепить богословские тезисы, использовать их в проповеди. Библия, к сожалению, все меньше и меньше воспринимается и читается как связанный текст, как история взаимоотношения Бога и человека.
0: Я не только читаю эту книгу, да, я эту книгу для себя еще и перевожу. То есть я какие-то вещи хочу рассказать таким языком, который был бы понятен, например, моим детям. Вот, и я хотел бы с ними поделиться той верой, которая у меня есть. И, естественно, наше желание, чтобы, если мы ощущаем присутствие Божие в нашей жизни, чтобы наши дети ощущали это присутствие, чтобы они находились под Его защитой, под Его благословениями. То направление, которое в нашей жизни возникает, оно возникает благодаря чтению Священного Писания.
7: Рожденные на Востоке и одетая в восточные формы и образы, Библия проходит по всему миру обычными шагами и входит страну за страной, чтобы всюду найти своих. Она научилась говорить к сердцу человека на сотнях языков, Дети слушают ее рассказы с удивлением и удовольствием, а мудрецы размышляют о них, как о притчах жизни. Лукавые и гордые страшатся ее предупреждений, а к израненным сердцам и кающимся она говорит языком матери. Она вплетается в наши драгоценнейшие мечты для того, чтобы любовь, дружба, сочувствие, преданность, воспоминания и надежда были украшением на одеяние ее драгоценной речи. Никто не должен считать себя бедным и одиноким, кто обогатил себя этим богатством. Когда небосвод начинает темнеть, и испуганный странник подходит к долине смертной тени, он не страшится войти в нее. Он берет в свои руки жезл и посох священного писания и говорит другу и спутнику: «До свидания, мы встретимся опять». Поддержанный этой надеждой, он идет пустынной тропинкой, пробиваясь из тьмы к свету.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали,

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение. Принято считать.
1: Здравствуйте! Депрессия становится наиболее распространенным недугом нашего времени. Одни считают, что это болезнь, требующая медикаментозного лечения. Другие полагают, что депрессия – это просто проявление плохого характера и эгоизма. Что же такое депрессия на самом деле и как с ней справиться? Сегодня мы говорим об этом со священнослужителем Русланом Флорисовичем Фазлеевым. Руслан Флорисович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: По данным разных исследователей, до 20% населения развитых стран страдают депрессией. Что такое депрессия?
2: Депрессия – это продолжительный стресс. Стресс – это реакция организма человека, его разума, эмоций на любое давление, на дискомфорт, который каким-то образом выбивает человека из равновесия и приводит его в состояние тревоги и иногда апатии. Стресс может вызвать все, что угодно. Стресс может быть положительный, отрицательный, но организм различает его именно как стресс. То есть реакция как на положительный стресс, так и на отрицательный одинакова. У человека усиливается сердцебиение, подается кровь, давление увеличивается. И это могут быть разные причины. К примеру, вас не удовлетворяет ваша работа, вы с кем-то поссорились, у вас очень тяжелая травма какая-то. То есть стрессы могут быть очень разные. Если человек находится в стрессе долгое время, у него появляется депрессия. Проявляется это по-разному. У некоторых упадок сил, нежелание что-то делать, теряется интерес к жизни. У некоторых, наоборот, это проявляется в какой-то активной деятельности, которая потом полностью и приводит к измождению человека. И тут действительно иногда бывает необходима медицинская помощь, медикаментозная помощь, когда это уже патологии. Но чаще всего стресс можно и нужно предотвращать, если знать причины. Они могут быть физиологически. Человек устает на работе, экология плохая, он употребляет не очень здоровую пищу, вода не совсем качественная. Это может быть психологическая причина, когда у человека работа его, деятельность его или жизнь его связана с каким-то эмоциональным переживанием частным. Это может быть социальная причина, когда есть сложности в семье, есть сложности во взаимоотношениях на работе, с друзьями напряжение. И последнее – это духовное, и я считаю, что самая главная причина, потому что когда Бог создал человека, Он вложил в человека желание духовно развиваться. И все остальные процессы, которые важны для человека – это его работа, это его взаимоотношения с людьми, то, что мы перечислили ранее. Это очень напрямую связано с его духовными переживаниями, с духовным поиском. Мы часто находим, к примеру, в Библии, в псалмах, в молитвах, когда человек в своих словах как раз выражает состояние стресса из-за болезни, из-за того, что его кто-то преследует, из-за частых войн. Это, кстати,
1: состояние стресса или состояние депрессии?
2: Стресс, как я уже говорил, он предшествует депрессии. Угу. То есть, когда, грубо говоря, много стресса, это и есть депрессия. То есть во временном промежутке это продолжается длительное время, это приводит к депрессии. И в зависимости от того, насколько человек восприимчив к стрессам, депрессия может начаться раньше или позже.
1: Но депрессия непременно начнется, если человек испытывает постоянные стрессы. Или вовсе не обязательно, что это закончится депрессией?
2: Да, не обязательно. Дело в том, что и сам стресс, Хотя это реакция организма, и она запускается независимо от того, хочет этого человек или нет. Тем не менее, стрессом можно управлять. А это значит, ну я приведу пример, чтобы было понятно. Простая ситуация, казалось бы. Званый ужин. Вечер, надо приготовить на 15-20 человек стол, надо приготовить какую-то программу. И для кого-то это настолько интересно, настолько приятно, что он находится в состоянии даже подъема. Потому что вот это событие и сама подготовка к нему для некоторых людей привычна. Им это приятно. А кто-то, пригласив домой в гости к себе 2-3 человека, 4, испытывают такое перенапряжение, потому что для них это не очень обычно. Для них это такое сильное напряжение, что они несколько дней находятся в состоянии жуткого дискомфорта. Uh-huh. То есть отношение наше к тем или иным событиям, к тем или иным происшествиям определяет, какой у нас будет стресс и будет ли он вообще.
1: То есть все зависит от человека, от того, как он воспринимает окружающий мир, да, может быть, от его самооценки.
2: Да, и от этого тоже. Во-первых, от эмоциональности человека, потому что есть люди, которые более спокойные, есть люди, которые более эмоциональны. С этим, ну, уже ничего сделать нельзя. Но наш настрой на ситуацию. Вот два человека одинаково эмоционально одну и ту же ситуацию могут воспринимать по-разному, реагировать на нее. Почему? Все зависит от того, как человек готов к этой ситуации, как он умственно, и я здесь хочу подчеркнуть, и духовно приготовлен к встрече с какими-то сложностями, неприятностями. Поэтому вот этот четвертый аспект, духовный, который многими людьми пренебрегается вообще, потому что для некоторых духовность это, ну, музыка, прочитать хорошую книгу, но это я отношусь все-таки к сфере эмоциональной, потому что духовность в самом правильном, прямом понимании этого слова, это все-таки взаимоотношения человека и Бога. Вот эта подготовка, вот это состояние духовное человека, когда оно сильно, помогает ему преодолеть многие-многие трудности.
0: Принято считать.
1: Можно сказать, что верующим людям в таком случае легче противостоять стрессам и последствиям стресса, депрессии?
2: Вот все зависит от того, что мы вкладываем в понятие «верующий». Потому что для некоторых людей ходить в церковь, читать Библию, совершать какой-то обряд религиозный является верой. Но это не совсем так. Поэтому и верующие люди испытывают стрессы, при этом они винят себя за это, потому что они думают, что если ты веришь в Бога, ты должен всегда радоваться, в Библии есть такие тексты, ты должен жизнь воспринимать по-другому, ты должен быть оптимистом. А если у тебя стресс, если у тебя депрессия, значит, ты, ну, у тебя есть какие-то проблемы духовные, тебе надо решать их обязательно. Больше молиться, человек начинает больше молиться. Тебе нужно служить людям, начинает служить людям. А проблема не решается, потому что человек просто не знает, откуда она пришла. Он, может, устает сильно, ему нужен отдых. Кто-то, конкретный пример, у нас есть знакомая, которая очень много молилась, читала Священное Писание, была активна в церкви, но люди, которые окружали, родственники, видели ее мягкость и, ну, как это в народе говорят, садились ей просто на шею. Она была безотказна. И чувствовала вину свою, если у нее что-то не получалось, и она не успевала. Потом, когда мы немножко разобрались с этой ситуацией, моя Эмма, а не подруги, моя жена Эмма, много с ней говорила об этом. Она пересмотрела свои взгляды, и она научилась говорить «нет», когда это нужно. Она научилась чужие проблемы, которые на нее пытались навесить, научилась от них отстраняться и показывать, что это не ее проблема, это проблема их, и им нужно их решать. Сразу изменились отношения. Во-первых, в семье, с родными изменились отношения. И она совсем изменилась. Она стала радостной. У нее пришел мир в ее сердце. Хотя все так называемые религиозные уровни у нее были хороши, но она не разобралась в проблеме. Когда она увидела ее вот глазами человека, который понимает, что не только религиозный уровень, не только религиозные какие-то действия нужны для решения проблем, но и просто человечески надо увидеть, что у меня не так. А это тоже, кстати, это библейский аспект. Когда с Иисусом ходили ученики, они часто сталкивались с болями, переживаниями людей. И видя их перенапряжение, Иисус так ему говорил: «Пойдите, и вы отдохните немного». Он тоже видел нужду человека. Или наоборот, он говорил: «Вам нужно сейчас поесть, и нужно накормить этих людей». И Иисус решал бытовые вопросы, и они, как ни странно, влияли на духовное состояние человека, эмоциональное состояние человека.
1: Угу. Вот. Так, значит, давайте суммируем все и более четко определим, что же нужно для того, чтобы преодолеть депрессию, что поможет и что поможет скорее всего, чтобы мы точно знали действенные средства.
2: Если мы говорим, что самое главное – это все-таки проблема духовности, то человеку нужно иметь мир с Богом.
1: Что это значит?
2: Это значит, что он должен задать себе и Богу вопросы, что у него не так в жизни, какие грани его отношений с Богом. Молитва – это беседа с Богом. Священное Писание – это когда Бог начинает открывать какие-то важные мысли, аспекты, которые помогут ему в жизни. Если у него в этом направлении есть сложности, он должен их пересмотреть. Если его молитвы формальны, изучение Священного Писания, исследование находится только на уровне прочитывания текста, а не размышления над ним, то это тоже проблема. Надо пересмотреть свои отношения с окружающими людьми. Если с кем-то есть ссоры, если есть негодование на кого-то, не может простить обиду, это нужно сделать. Потому что я вот тут статистику немножко хотел бы зачитать. Оказывается, стресс и вот это состояние злобы, обиды, огорчения на 50% увеличивают факторы, которые проявляются потом в таких заболеваниях, как инсульты, инфаркты. Это все влияет на наше здоровье. Наши эмоции, наши чувства, наши мысли влияют на наше здоровье напрямую. Если мы примиряемся с Богом, примиряемся с человеком, в сердце поселяется мир, и у людей, у которых спокойное отношение к жизни, к людям, к окружающим. Это не об эмоциях мы сейчас говорим, а именно о внутреннем убеждении, что нужно примиряться, нужно по-другому жить.
1: Угу. Вот, то есть нужно иногда просто заставлять себя, да? В какой-то степени вот, ну, успокоиться, да. Быть уравновешенным, совершенно дисциплинировать
2: верно.
1: Себя.
2: Да, нужно говорить: да, это плохо, но я могу это преодолеть. Я могу примириться с человеком. Если это физиологические проблемы, физические проблемы, надо пересмотреть образ жизни, свои привычки. Надо заняться своим здоровьем. Если психологически, ну, конечно, тут очень важно обратить внимание на какие-то хобби свои, посмотреть на то, что я могу от жизни получить приятного для себя. Это тоже нормально, когда-то это нужно делать. Если это социальное, и, ну, мы немножко уже их коснулись, если у меня сложности в семье, на работе с людьми, со своими друзьями, мне нужно каким-то образом поговорить, просто поговорить, что не устраивает. Иногда простой разговор решает многие-многие вопросы. Многие снимают проблемы напряжения. Поэтому все это в совокупности поможет преодолевать стрессы, потому что они будут в любом случае, но преодолевать их, побеждать их и избегать самой депрессии. Депрессия – это то, что, в принципе, лечится. Лечится естественными способами. То есть как депрессия пришла, так она может и уйти. Все зависит от человека, все зависит от состояния ума и сердца. И в этом нам очень поможет, конечно же, общение с Богом, сам Бог как личность. Ну и, конечно, помощь друзей тоже, я думаю, будет очень полезна.
1: То есть можно сказать, не бойтесь обращаться, да, к Богу за, конечно, помощью, конечно, и к ближним.
2: Совершенно верно.
1: Руслан Флорисович, благодарю вас за беседу, спасибо. Это была программа «Принято считать». Всего доброго, до свидания.
3: Бог милует и спасает.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Как отличить истинное Евангелие от подложного или апокрифического?
4: Мы либо воспринимаем Писание через призму предания, либо предание через призму Писания.
1: В этой программе «Предание в Библии». Что такое священное предание? Соотношение Писания и предания.
3: Предание упоминается в Священном Писании несколько раз, как в позитивном смысле, так и в негативном смысле.
1: Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием нашим. Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное».
3: Если посмотреть на это слово, скажем, в Священном Писании, греческое «парадосис», вот, оно означает «весть, которая передается», и сам процесс передачи той или иной вести. Существуют разные традиции в понимании предания, что есть предание.
1: Священное предание в трех основных направлениях христианства. Католицизм. Священное предание – это один из источников вероучительной истины наряду со Священным Писанием. Православие. Священное предание – это совокупный опыт Церкви, содержащий всю полноту Божьего откровения в истории спасения. Священное Писание понимается лишь как часть этого опыта. Протестантизм. Принцип «сола скриптура» – только Писание. Утверждает авторитет Писания над преданием.
3: Само это слово «предание» даже в одной традиции, христианской традиции, скажем, взять восточную церковь, ортодоксальное христианство или православие, в течение истории это слово тоже претерпевало определенную эволюцию. Оно наполнялось новым содержанием, новым смыслом. Например, взять определение «предания», которое дает известный православный богослов 20-го столетия Владимир Лосский. «Предание – это вся жизнь Церкви во Святом Духе». Смотрите, какое широкое определение преданию, священному преданию. Под преданием понимается вся жизнь Церкви во Святом Духе. Тут трудно определить границы, где вот начинается, где заканчивается священное предание. Хотя традиционно принято считать под преданием труды отцов церкви, скажем, решения вселенских соборов, символы веры, которые утверждались на вселенских соборах, акты мучеников, то есть то, что произносили мученики за Иисуса Христа, священная история первых ранних авторов христианской церкви, древние литургии и так далее, и так далее.
4: С точки зрения традиционного христианства, это предание, то есть именно то, как апостолы толковали Священное Писание, оно передавалось устно от апостолов их ученикам и было затем зафиксировано их учениками, учениками их учеников, учениками учеников, учеников их учеников. И именно это предание, то есть учение апостолов, оно постепенно фиксировалось церковью в течение веков и сформировало то, что мы как раз и называем святоотеческое предание. Есть два совершенно разных взгляда. Первый взгляд – это то, что церковь, водима Святым Духом, все, что в церкви формируется под влиянием Святого Духа, оно богодухновенно. Церковь решает, что богодухновенно, что правильно, и церковь формирует Писание. Второй взгляд – это то, что Святой Дух в церкви, да, действуя через церковь, он сформировал Писание, и все остальное, что церковь производит, что она говорит, что она решает, должно уже оцениваться через Писание, которое сформировано Святым Духом. То есть понимаем ли мы, что церковь, что бы она ни делала, она ведома Святым Духом, она делает это правильно. Или же Святой Дух сформировал в церкви, но Святой Дух сформировал Писание, и теперь мы через Писание воспринимаем все остальное. Это две разные позиции, которые, ну, на самом деле, непримиримы друг с другом. То есть мы либо воспринимаем Писание через призму предания, либо предание через призму Писания.
3: Как нам выстраивать вот эту модель соотношения священного Писания и священного предания? Конечно же, мы не можем вот этот принцип, известный протестантский принцип «сола скриптура», Библии, только Библии, мы не можем его понимать как полный отказ от предания или пренебрежения преданием. И, конечно же, мы понимаем, что весть, которая передавалась Богом во все века, во все времена, она не может быть ограничена рамками одной книги, даже вот такой емкой по содержанию, как Библия. То есть нельзя всю полноту Божьего откровения в истории спасения вместить в рамки одной книги. Библия не заключает в себе вот эту историческую полноту. Потому что она, скажем, самая древняя книга, она когда-то была написана. Считается, что Моисей является автором самых первых, самых древних книг Священного Писания. Но это не означает того, что до этого, на протяжении тысячелетий, Бог не передавал свою волю, Бог не открывал себя человеку.
1: Фарисеи и несколько книжников, пришедших из Иерусалима, собрались как-то вокруг Иисуса. И увидели они, что некоторые из учеников его едят пищу нечистыми, то есть неомытыми руками. Фарисеи и книжники спросили его: «Почему ученики твои не поступают по преданию отцов, а едят пищу нечистыми руками?» Он же ответил: «Верно пророчествовал о вас лицемерах Исаия, когда писал: „Народ этот чтит меня лишь устами, но сердцем своим далек он от меня. Тщетно их богопочитание. Человеческим заповедям учат они, как моим“». И вновь, подозвав к себе народ, сказал: «Слушайте меня все и поймите. Ничто из того, что входит в человека извне, не может его осквернить, но исходящее из человека оскверняет его». Когда Иисус, оставив народ, вошел в дом, ученики стали спрашивать его о значении сказанного им. И он ответил им: «Неужели и вы столь же непонятливые, как и прочие? Разве не знаете, что все, входящее в человека извне, осквернить его не может? Проникает-то оно не в сердце его, а в чрево, и потом выходит наружу». Тем самым он пояснил, что вся пища сама по себе чиста.

0: апостол Иоанн заканчивает свое Евангелие такими словами. «Много и других чудес совершил Иисус, но если бы писать о том подробно, самому миру не вместить бы написанного». То есть вот эти слова однозначно указывают на то, что записано в Священном Писании о жизни и служении Иисуса Христа, это лишь маленькая часть того, что было на самом деле.
1: Мы либо воспринимаем Писание через призму предания, либо предание через призму Писания. Это базовая предпосылка. Это вопрос веры. Поэтому я здесь не могу сказать, что какой-то взгляд, он однозначно вот правильный, и Священное Писание нам об этом говорит. Потому что, да, Священное Писание говорит о Писании, которое богодухновенно полезно для научения, изучения и наставления. С другой стороны, Писание само упоминает о том, что были какие-то вещи, которые передавались от апостолов верующим в Коринфе и другим ученикам. Мы прекрасно знаем, что апостол Павел, он записал только малую часть своего богословия, своих речей по конкретным поводам, конкретным церквам. Что он знал, что он проповедовал, чему он учил, вот весь этот комплекс, он нам неизвестен.
0: И, конечно же, мы говорим о последней книге в Библии, да, которая вошла в канон Священного Писания Нового Завета, и в христианской церкви существует такое понятие, как закрытие канона. В общей сложности в Библии мы имеем 66 канонических книг. Вот 39 в Ветхом Завете и 27 в Новом Завете. И, конечно же, мы должны признать, что эти 66 книг не могут содержать в себе всю полноту Божьего откровения, которое имеет место в истории спасения. Мы это признаем. Поэтому где-то оправдана вот именно позиция Восточной Церкви, что предание является общим, а Писание – частью вот этого общего.
1: Мы должны понимать, что те люди, которых вот называют святые отцы, очень часто это действительно были, я бы даже сказал, чаще всего, это были действительно посвященные, глубоко верующие люди. Многие из них приняли мученическую смерть за веру во Христа. Они отказались от многого в своей жизни ради служения Христу. Для нас сегодня их вера может служить примером. И поэтому сказать, что эти люди не были ведомы Богом, я не могу. И я понимаю, что они, во-первых, конечно же, были намного ближе, на там, 1500 и больше лет ближе к учению апостолов. И я понимаю, что эти люди очень часто были посвященными, глубоко верующими. Но в то же время это были люди. Это были люди, которые ошибались. И даже если вы, допустим, ну, посмотрите вот, восприятие предания в традиционных христианских церквах, в православной, католической, армянской, эфиопской, сирийской, у них достаточно сложное восприятие предания, потому что в предании есть очень много вещей, которые друг другу противоречат. И с одной стороны, да, они понимают, что эти люди, они были ведомы Святым Духом, они сформировали очень здравое учение, передали то восприятие Писания, в том числе, которое было у апостолов. С другой стороны, каждый из них в чем-то ошибался. И достаточно сложный вопрос, в чем, и кто, и как. И это вопросы, которые они не решены. И вряд ли они могут быть решены как-то вот глобально, всеобще. Тем не менее, как бы мы ни относились к тому, ведомы ли они были Святым Духом, правду ли они говорили, ну, действительно ли они вот передавали учение апостолов, скажем так, многие их труды, они очень полезны для какого-то духовно-нравственного назидания, полезны для более глубокого толкования, понимания Священного Писания.
0: Предание, будучи таким вот, знаете, ну, безграничным, если можно так сказать, оно не может служить критерием или мерилом, которым мы бы оценивали Священное Писание. То есть с точки зрения, скажем, Восточной Церкви, именно во свете предания мы должны смотреть на Писание. Писание следует истолковывать в контексте предания, потому что предание шире, глубже, древнее. Предание – это общее, Писание – часть. Вот. Почему, скажем, в протестантской традиции все-таки приоритет в этом плане отдается Писанию? Писание первично. Писанием проверяется все остальное, в том числе и предание. Вот. Дело в том,

0: пишет, нет. То есть здесь нужно быть аккуратным. И то же самое касается всех остальных отцов церкви и реформаторов в том числе. Мы точно так же не можем сказать, что Мартин Лютер все, что написал, оно верное.
1: Кстати, когда стоял вопрос еще в ранней церкви об истинности священного предания, вот с чем сравнивать его многочисленные рукописи, которые ходили в ранних общинах, вот, и которые, скажем, даже которые считались принадлежащими апостолам, ученикам Иисуса Христа. Возьмите Евангелие от Иакова, Евангелие от Фомы, Евангелие от Иуды. Как отличить истинное Евангелие от подложного или апокрифического, вот, подлинность которого сомнительна? Как? Чем руководствоваться? Вот. И вот здесь, конечно же, очень важно иметь в виду вот эту концепцию канона.
0: Все нужно проверять Писанием. И самое главное, что мне кажется, когда мы изучаем Писание, когда мы читаем тексты других христианских авторов, самое главное, что должно быть, это смирение. Потому что если в изучении Писания у нас нет смирения, если мы считаем, что у нас полнота истины, самое правильное понимание Священного Писания, что мы умнее там, Августина и всех остальных, в нас нет главного, у нас нет смирения, потому что это Слово Божье, и Бог, Он желает, чтобы мы подходили к Его Слову со смирением. И, возможно, даже само то, что есть так много толкований, есть так много мнений, так это все может быть сложно, оно должно учить нас смирению. Потому что другому человеку Бог открывается по-другому, не так, как мне, и это нормально.
2: Глубокое размышление извлекло из тайных пропастей и собрала перед очами сердца моего всю нищету мою. И страшная буря во мне разразилась ливнем слез. Не помню, как упал я под какой-то смоковницей и дал волю слезам. Они потоками лились из глаз моих. Угодная жертва тебе. Не этими словами говорил я тебе, но такова была мысль моя. Господи, доколе, Господи, гнев Твой, не поминай старых грехов наших. Я чувствовал, что я в плену у них, и жаловался, и вопил, опять и опять, завтра, почему не сейчас, почему этот час не покончит с мерзостью моей? Так говорил я и плакал в горьком сердечном сокрушении. И вот слышу я голос соседнего дома. Не знаю, будто мальчика или девочки, повторяющий нараспев. Возьми, читай. Возьми, читай. Я изменился в лице и стал напряженно думать. Подавив рыдание, я встал, истолковывая эти слова, как божественное веление мне открыть книгу и прочесть первую главу, которая мне попадется. Не в пирах и в пьянстве, не в спальнях и в распутстве, не в ссорах и в зависти. Облекитесь в Господа Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти. Я не захотел читать дальше, да и не нужно было. После этого текста сердце мое залили свет и покой. Исчез мрак моих сомнений.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Всегда радуйтесь!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят, с целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
0: Здравствуйте, мои драгоценные друзья! Я рад приветствовать вас на очередном уроке в веселой школе здоровья. Я профессор Бодрячок и моя чудесная племянница и помощница.
4: А я не Филинка. Одна. Со мной мои друзья. Садитесь.
0: Да, проходите. Матвей и да. Настенька.
4: Да,
0: мы вам очень-очень рады.
4: Да. У меня вчера был самый радостный день.
0: Что же такое случилось?
5: Да.
0: Ну, Веселинка, расскажи нам, что такое, что произошло у тебя?
4: Мне вчера купили...
0: Так, ну что?
4: Новенький компьютер. Он у меня стоит на столе, такой красивый.
0: Компьютер?
4: Ах, да.
0: Ну, это событие.
4: Да.
0: Компьютер – это очень-очень здорово. Вообще, честно сказать... Сегодня трудно представить свою жизнь без компьютера или
4: телефона.
0: Да, планшета или смартфона.
4: Да.
0: Вы знаете, компьютер изобрели давно-давно, когда наши бабушки и дедушки были малышками.
4: Это было так давно?
0: Да, так давно.
4: Бабушки маленькие.
0: Да, вы знаете, зачем придумали компьютер?
4: Зачем?
5: Чтобы общаться?
4: Общаться. А еще зачем?
0: Да, при помощи компьютера общаются.
4: Я иногда рисую в компьютере.
0: Можно и рисовать.
4: Да.
5: Можно играть в компьютере.
4: Да. Компьютер нам нужен для того, чтобы там посмотреть что-то интересненькое.
0: Вот. Можно и посмотреть. Вы знаете, вы правы. При помощи компьютера можно и посмотреть что-нибудь интересное,
4: да.
0: И поиграть во что-нибудь. Можно написать письмо или отправить сообщение. Вы абсолютно все правильно говорите. Но компьютер придумали не для этого.
4: А для чего же?
0: А вот его придумали для того, чтобы не тратить огромную гору бумаги, а хранить информацию непосредственно в нем одном. А еще для того, чтобы очень быстро и правильно считать.
5: Еще писать.
0: Да? Писать.
4: Это получается, что мой телефон – это маленький компьютер. Смотрите, он у меня умеет даже считать. Вот смотрите, я могу прибавить одно число, плюсик, второе число, нажимаю «равно», все. Он показывает правильный ответ. Вот он такой маленький и умненький. Да,
0: да, однако это, Веселинка, он сейчас у тебя маленький. Но первый компьютер был размером с большой дом.
4: Он бы тогда не вместился в мою сумочку. Это хорошо, что он сейчас маленький, да?
0: Да, но важно уметь им пользоваться.
4: А что тут пользоваться? Вот, нажимаешь пальчиком. Нажимаешь кнопочку, вот и все. Вот.
0: А вы умеете пользоваться, дети, компьютером?
5: Ну, я умею. Вот. Я тоже, только это надо... Это надо только смотреть на экран и нажимать разные кнопочки.
4: Точно. И я тоже так.
5: И мышкой управлять еще.
4: Вот, еще и мышка у нас.
0: Конечно, конечно. Но не только это, мои дорогие. Есть еще очень много чего важного, что мы можем узнать. как пользоваться компьютером. И для этого я приглашаю вас на нашу полянку.
4: Побежали на нашу веселую поляночку. А где же тут компьютеры, профессор Бодрячок?
5: А зачем нам компьютеры?
0: Вот компьютер нам сегодня и не понадобится. Зато здесь
5: почему
0: есть...
5: Почему это?
0: А я приготовил для вас специальные вот такие странные цветы.
4: Да.
0: На одном три лепестка, на другом два. Но если вы присмотритесь, то вы увидите, что на каждом цветке
5: что-то
0: есть...
5: Что-то написано!
0: Да, вопрос!
4: Точно, что-то написано.
0: А на лепестках ответы, но только один из них правильный.
4: Давайте я возьму.
0: Да, мы выберем с вами верный ответ, приставим его вот к этому цветку, и у нас получится цветок правильный.
4: Давайте
0: ответ.
4: Прочитаем первый вопрос.
0: Так, читайте.
4: Когда можно
5: включать компьютер?
4: Компьютер.
0: Да.
5: Вот. Днем. Днем.
0: Днем или ночью? Но вы правильно ответили.
5: Днем.
0: Конечно же, днем. Ведь ночью надо спать.
5: Да. Да.
1: А и ночью компьютер не работает.
4: Точно.
0: Ну, на самом деле, компьютер-то, может быть, и работает, но ночью нужно спать. Компьютер включать ночью нельзя.
4: Так.
0: Правильно.
4: Молодцы.
0: Следующий вопрос.
4: Следующий вопрос прочитаем. Так, профессор Бодрячок, это вам.
0: Так, так.
4: Это нам. Угу. Что будет, если долго сидеть за компьютером?
0: Да, ведь что-то же будет.
5: Плохие сны будут сняться.
4: Вот, плохие сны будут
0: сняться. Да-да, я что-то не подумал об этом. А ведь действительно. Но три ответа — станешь самым умным. Один из них.
4: А может быть.
0: Второй ответ — заболят глаза. И третий ответ — заболит спина.
4: Ух ты.
0: Вот.
4: А может, мы станем самыми
5: глаза.
4: Умными?
5: Заболят глаза.
0: Да? Вот глаза-то правильно, говорит Настенька. Глаза-то заболят. А вот самыми умными вряд ли мы станем. Ведь кто-то же все равно будет умнее нас.
4: Да.
0: Да, но я бы выбрал бы два ответа, потому что спина тоже заболит.
4: Да, если это долго-долго сидеть за компьютером.
0: Долго-предолго.
5: Потому что скрючишься.
0: Да.
4: Вот так можно скрючиться.
0: Да, правильно, Матвей. Совершенно верно. Давай приставим этот лепесток. Так. Вот такой красивый у нас получается
4: цветочек. Я сейчас принесу еще один вопрос. Держите.
0: Так, так.
4: А мы его прочитаем.
0: Так.
4: Так. Кто решает, когда нужно выключать компьютер?
0: Да, кто и решает? У нас есть три ответа. Домашнее животное, ребенок, мама и папа.
1: Через 30 минут.
5: Мама и папа. Можно.
4: Через 30 минут можно.
5: Мама
4: это
5: и
4: что
5: папа.
4: Можно выключать?
0: Правильно,
1: компьютер.
0: Матвей.
1: Компьютер.
0: Совершенно верно, умничка. Конечно же, домашнее животное никак не может выключить компьютер. Да и ребенок тоже не будет знать, когда. А вот мама и папа вовремя подскажут, что слишком долго сидеть за компьютером не нужно.
4: А я всегда доверяю своим маме, маме и папе.
0: Совершенно верно, умница.
5: Остался один.
0: Так, у нас есть еще один.
4: Еще один. Сейчас мы его тоже прочитаем. Так, профессор Бодрячок, вам ответы, нам вопрос. Сколько мультфильмов можно смотреть в течение дня?
0: Да, и сколько? Несколько ответов.
1: Минимум
0: ни одного.
1: Два.
4: Минимум два.
0: Много и несколько.
5: Несколько.
0: Слушайте, много. Вы меня поражаете.
4: Много.
5: Несколько.
4: А мы считаем много.
0: Да, но если
5: несколько.
0: Если вы будете смотреть много мультфильмов, то тогда полчаса-то, я боюсь, будет мало.
4: У меня иногда очень болят глазки, когда долго сижу за компьютером.
1: А несколько – это бесконечно.
0: Нет, несколько – это два, три, ну или один большой.
4: Или один большой,
0: да?
4: Или два-три маленьких.
0: Или два-три маленьких.
4: Да.
0: Совершенно верно. Ну что же, я очень рад.
4: Смотрите, какой у нас красивый цветок получился.
0: Вот такой у нас получился цветок правильных ответов.
4: Какие
0: Но
4: вы молодцы.
0: Меня очень порадовали. Вы действительно знаете, как пользоваться компьютером. И я очень за вас рад, мои драгоценные друзья. Ну а сейчас мы проведем один
4: эксперимент.
0: Совершенно верно.
4: Я угадала.
0: Давайте пойдем
4: побежали,
0: за наш стол.
4: Побежали проводить.
0: Давайте, дорогие мои, представим себе, что вот все, что мы смотрим в компьютере, имеет свой цвет. Например, желтый цвет – это будет у нас добрый мультик. Вот смотрим мы какие-то добрые мультфильмы. Вот, вот это значит желтый цвет.
4: Я люблю добрые мультики.
0: Или, например, если мы смотрим какую-нибудь передачу про животных или про растения, про природу, да, то это зеленый цвет. Ну, деревья же зеленые.
5: Или, например, и трава зеленая.
0: И трава зеленая, правильно?
5: И кусты зеленые,
0: да.
5: И цветочки.
0: Да, да, да, да.
5: И
0: да.
5: Цветов
0: да. Поэтому мы ее в зеленый цвет и покрасим.
5: А, и крапива зеленая.
0: Бывают программы, которые нас чему-то могут научить. Готовить, например,
4: строить. Делать поделки.
0: Делать поделки, да. Что угодно. Это будет у нас красный цвет.
4: Да.
0: А бывает, ну, кто-нибудь сидит и смотрит стрелялки, играет в игру такую, стрелялки.
5: Фиолетовый. Вот
0: мы это изобразим черным цветом.
4: Да,
0: и вот черный. Один мальчик решил посмотреть мультик.
4: Добрый мультик.
0: Добрый мультик, да.
4: Добрый.
0: И вот он смотрит мультик. Но мы же договорились, что это у нас будет желтый цвет. И вот этот мальчик смотрел мультик. Ну и посмотрел. Вот. А другой мальчик смотрел программу про растения и животных. Какой это у нас цвет?
5: Зеленый.
0: Да,
5: зеленый.
0: У нас зеленый цвет.
4: Зеленый.
0: Вот он смотрел. Вы любите программы про животных?
5: Я люблю.
6: Я тоже.
4: Я особенно про кенгуру люблю. Я очень люблю кенгуру.
0: Да, ведь некоторые животные живут не в нашей стране. И мы их никогда не видим. Мы можем увидеть их только в зоопарке. Или в какой-нибудь хорошей программе. А другой мальчик...
4: Или девочка.
0: Да. Вот Веселинка, ты любишь что-нибудь делать?
4: Да.
0: Вот. Вот Веселинка чему-то научилась, когда смотрела какую-нибудь программу. Например, поделку.
4: Да.
0: Да. Вот она училась и смотрела. Мы же договорились, что такие программы у нас...
5: Красненькие.
4: А я очень люблю красный цвет.
0: Да.
4: Это, наверное, я.
0: Совершенно верно. А знаете, почему я выбрал красный цвет? Потому что красный цвет – это красивый цвет. Вот. И когда мы что-то делаем, на самом деле... Мы делаем что-то красивое.
4: Прекрасное.
0: Да, прекрасное.
5: Красное, прекрасное.
4: Да.
0: Совершенно верно. Да. Вот. Но у нас еще один мальчик есть, который в стрелялки играл. А стрелялки у нас какой цвет?
5: Черные.
0: Да, сейчас мы посмотрим, что у нас получится. Вот у нас черный цвет. Угу. В черном цвете есть что-то не очень приятное. Ну, потому что в стрелялках есть что-то не очень хорошее, правда же?
4: И что-то злое даже.
0: Совершенно верно. Именно это я и хочу сказать. Посмотрите, что произошло с мальчиком, который смотрел мультик. Он взял и...
4: Подобрел.
0: Да. Пожелтел. Но это значит, что он посмотрел ведь добрый мультик. И он стал тоже добрым. Совершенно верно. А мальчик, который смотрел программу про животных и про растения, стал вот таким вот.
4: Зелененьким.
0: Зеленым. Но, на самом деле, конечно, не зеленым. Просто ну, он стал добрым.
4: И
0: потому что да,
4: умным,
0: он многому научился.
4: Да.
0: И умным, совершенно верно. А Веселинка научилась делать поделки и стала...
5: Красной.
0: Вот такой вот прекрасной. Да. Да, да. А мальчик, который играл в стрелялки, вы видите, какой он стал?
5: Злой.
0: Ну, черт, может быть, и не злой.
4: Да.
0: Но вы абсолютно правильно все сказали. В стрелялках есть что-то нехорошее. А когда человек делает что-то нехорошее или злое, он и сам становится...
5: Таким же.
0: Да, у него на душе становится темно. Вот. А для тех людей, которые делают доброе, у них на душе только доброе. Об этом даже Бог сказал. Да.
4: А я вот, например, никогда не играю в стрелялки. Вот.
5: Я тоже.
4: Вот.
0: Молодец.
5: Я тоже.
0: Молодцы, мои дорогие друзья.
4: А я вот сейчас, например, предлагаю вам сделать одну прекрасную добрую подделку.
0: Ну что же, Веселинка, ты у нас самая-самая прекрасная, научилась делать поделки.
4: Да.
0: И мы с радостью сделаем ее вместе с тобой.
4: Я сегодня предлагаю вам сделать одну добрую поделку. Это будет подставка под чашечку вашей любимой мамы.
0: Да?
4: Вот смотрите.
0: Маме на день рождения или на 8 марта.
4: Или просто так.
0: Или просто так.
4: Если вы хотите сделать доброе дело.
0: Да.
4: Смотрите, выбирайте картон того цвета, который любит мама. Вот у меня мама, например, любит желтый цвет. И я взяла сегодня картон желтого цвета. Держите.
5: Взяла.
4: Чтобы сделать подставку, я вам приготовила вот такие блюдца.
5: Зелененькие.
4: Тебе зелененькие. Хорошо, вам желтенькие. Мы их перевернем. Смотрите.
5: И нарисую так, да?
4: Да, правильно, молодец.
5: Цветочки, цветочки.
4: И обведем наше блюдце аккуратненько. Умеете обводить? Отлично. Давай я там проведу. Я тебе помогу. Давай, я с этой стороны. Вот как у нас получилось. Отлично. Смотрите, какие красивые у нас кружочки получились. Сейчас мы эти кружочки вырежем. Отлично. Умеешь вырезать? Вот.
0: Аккуратненько. Поворачиваю.
5: У нас все зеленое.
4: Да. Вот так. Так. И вот так. Молодцы. Мы вырезали. Смотрите, что делать. Вот смотрите. Это основа нашей подставки. И чтобы у нас подставка была красивая, чтобы мама обрадовалась и улыбнулась.
5: Цветочках она будет.
4: Да, я приготовила вам вот такие цветочки из цветной бумаги. Смотрите.
0: Да, их можно несложно сделать. Если
4: да, мы их приклеим, вот так вот приклеим.
5: Нет,
4: вокруг.
5: Оранженький.
4: Оранженький. Вот я тебе здесь приготовила. Мы их приклеим вокруг.
5: А можно уже клеить?
4: Да, можно, конечно, открывай.
5: А кисточки?
4: А мы без кисточек.
5: Ой.
4: У нас есть кончик. Вот смотри, как кончик.
0: Ой,
4: я тебя сейчас
0: привет.
4: Научу.
5: Я колобок.
4: Раз, раз, раз,
5: я
4: раз. Давай. Тоненько-тоненько. Ой, а что-то мы не то приклеили с тобой.
0: Серый.
4: Не с той стороны. Серый. Это я тебе показала, как надо клеить. На самом деле, мы не здесь будем клеить. Вот здесь мы будем клеить.
0: Все.
4: Смотри, капай на цветочек. Отлично.
0: Да?
4: Молодец.
0: Да?
4: Вот. Тут нам клей хватит еще хватит, другой цветочек.
0: Он сейчас вылезет.
4: Приклеивай.
5: Он не вылезет.
4: Нет, на краешек.
0: Против.
4: Вот. Да. По краям нашей подставки мы приклеим цветочки.
0: Вот.
4: Так. Держи. В серединке мы сделаем кое-что другое. И в серединке
5: рисуем.
4: Будет... Да. И тем более в серединке будет стоять горячая чашка мамы с чаем, с молоком. Так. Отлично. И еще последний цветочек приклеим.
5: Мы уже все сделали.
4: Все сделали. И мы сделали. Смотрите, какая красивая подставка. Мама улыбнется. А кто умеет писать, можно в серединке написать маме.
0: Или дорогой маме.
4: Да. Или просто нарисовать ее портрет. Вот, давай напишем. Умеешь писать? Или нарисуешь? Что ты хочешь?
5: Я нарисую.
4: Ты нарисуешь. Отлично. Вот какая. У нас вот такая получилась подставка с Матвеем. Сердцем в середине, с красным.
0: А вот такая у нас получилась поделочка. Посмотрите, здесь даже мама нарисована.
4: Красивая?
0: Ага. Ребята, обязательно сделайте такую поделку. Маме будет очень приятно. А еще сфотографируйте и пришлите нам. Нам же тоже интересно посмотреть. И мы ваши поделки покажем другим ребятам в нашей программе. Вот, но сам подарок-то вы маме подарите, а нам пришлите только фотографию. Вот. Ну, а сейчас нам пора прощаться. Дорогие друзья, всего вам доброго. Мы ждем вас на следующих наших занятиях. До свидания.
4: До свидания, ребята. Делайте все прекрасные дела.
5: Пока.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром. В эфире радиоканал «Три ангела». Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Маша Смирнова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Алексей Дедов.
2: Бог воюет за тебя. Библия говорит о том, что Бог является воином, который защищает людей и отвоевывает у неблагоприятных обстоятельств, либо недобрых людей. История, которой я хотел бы сегодня поделиться, записана в книге пророка Иеремии, в 20 главе, 11 стихе. «Но со мной Господь – сильный воин, поэтому гонители мои споткнутся и сильно посрамятся, потому что поступали неразумно. Посрамление будет вечное, никогда не забудется». Эти слова Иеремия произнес в присутствии людей, которые были его врагами, которые преследовали его, сажали в тюрьму, сажали в глубокую яму, где была одна грязь, которые публично унижали его, избивали и пытались даже убить. Но Господь все это время, на протяжении 30 лет, защищал Иеремию. И эта история говорит о том, что Иеремия, заявив это публично, хотел сказать, что у вас не получится одолеть меня, потому что Бог воюет за меня. И действительно так и произошло. В 586 году Иеремия и весь народ был в окружении Вавилонской армии. И все дело в том, что весть, которую нес Иеремия, говорила о том, все эти 30 лет, о том, что им нужно сдаться в плен к царю Вавилонскому. И его за это ненавидели, за это его гнали, осуждали. Это была крайне непопулярная весть. А другие люди с другой лагеря говорили о том, что наоборот, мы победим царя Вавилонского и так далее. И вот Иеремия говорил, что посмотрите, что правда будет на моей стороне. Так и произошло. В том 586 году армия Вавилона окружила Иерусалим и взяла в осаду. И пришел тот день, когда они проломили стену, ворвались в город, и там было страшное побоище. Они разрушили храм, разрушили город и разрушили стены. Всех оставшихся в живых, включая Иеремию пророка, его друзей, их согнали в город Раму. И там, в присутствии всех этих плененных иудеев, Навузардан, телохранитель царя Вавилонского, вывел Иеремию и Варуха и при всех вручил им охранные грамоты, вручил им подарки, деньги и сказал, что вы свободны, а эти люди идут в плен. Вот так проявилась правда, которую Иеремия тогда еще за 20 лет до этого сказал о том, что Бог воюет за меня. И вы не сможете одолеть меня. Хотел бы рассказать историю, которая иллюстрирует в нашем современном мире, в нашей жизни, что Бог сегодня продолжает воевать за людей. Эта история произошла с моей знакомой, которая в 90-е годы потеряла квартиру. Бандиты подделали документы, подписи и лишили ее квартиры. То есть документы были уже у них, они пришли к ней домой, она думала, что это какие-то коммунальные службы. Они пришли и сказали, что посмотрите теперь документы на нас, вам нужно выехать из этой квартиры. Конечно, она не выехала, и тогда они силовым путем полностью собрали ее вещи в какие-то мешки, выкинули их через балкон, а ее просто выставили насильным образом из квартиры. Было три суда. Как и в случае с Иеремией, Бог очень много лет пытался через него достичь умов людей, чтобы они передумали, покаялись и приняли правильное решение в жизни. То же самое и здесь. В течение двух судов моя знакомая проигрывала. Но Бог хотел показать этим людям, чтобы они одумались, потому что это беззаконие, которое они совершают. И когда наступило время третьего суда, прямо во время судебного заседания раскрылась махинация. И эти люди, которые думали, что они наконец-то одержат победу, из зала суда они поехали в тюрьму и получили сроки от 5 лет и выше. Вот так Бог вступился за мою знакомую, так Он вступается и сегодня за любого человека, который доверил свою жизнь Ему. Пусть это всегда будет в нашей памяти, какие бы неблагоприятные обстоятельства произошли бы в жизни в нашей, Помните, что Бог является воином, и Он отвоевывает каждого человека, который обращается к Нему.
3: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
4: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте!
3: Здравствуйте!
2: Ведущий Вадим Сорокин.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Со всех сторон я слышу о пользе утренней зарядки и физических упражнений вообще. Но, откровенно говоря, максимальную физическую нагрузку, которую хочется сделать после пробуждения, это подойти к будильнику и переставить его на более позднее время. Стоит ли тратить такое драгоценное утреннее время на физические упражнения? Кому и зачем нужна утренняя гимнастика? Отвечать на вопросы сегодня будет наш эксперт, специалист в области физической культуры и спорта Владимир Берча. Здравствуйте, Владимир.
5: Здравствуйте.
4: Скажите, пожалуйста, зачем нужна утренняя зарядка?
5: Вот само слово «зарядка», оно какие ассоциации у вас?
4: Батарейку заряжаем.
5: Нужно зарядиться.
4: Да.
5: Перед началом нового дня нужно как-то перейти от состояния сна к состоянию бодрствования.
4: Так.
5: Чтобы понимать, что нам делать на зарядке, нам нужно понять вообще, что происходит с организмом, когда он спит, когда мы спим.
4: Так.
5: Когда мы спим, все органы и системы работают в таком очень щадящем режиме. И нам нужно его пробудить. Нам нужно проснуться самим, открыть глаза и пробудить наш организм. Что нужно сделать? В первую очередь... Перед тем, как вставать с кровати, нужно потянуться. Наши мышцы, наше тело находится практически 8 часов без движения. Происходит застой крови. Мы нуждаемся в том, чтобы как-то начать день. Не резко перейти к активным действиям, бежать куда-то или что-то делать, а нужно организм подготовить.
4: То есть должен произойти процесс... легкого, постепенного, спокойного пробуждения.
5: Да, и желательно, чтобы оно было приятным.
4: Интересно.
5: Потому что зачастую пробуждение связано с не самыми лучшими ощущениями. Хочется поспать, как всегда, не хватает времени на сон, да?
4: А вы мне сегодня раскроете секреты, каким образом пробуждение может стать приятным?
5: Да, конечно. Я расскажу то, что сам делаю, и думаю, это будет полезно.
4: Отлично.
5: Для начала хотелось бы сказать о том, что пробуждение нужно начинать еще в кровати. Есть ряд движений, которые было бы полезно сделать еще до того, как вы встанете с кровати. И это в основном связано с нашим опорно-двигательным аппаратом, с нижними конечностями, с ногами. Каждый из нас какие-то имеет проблемы, и это сегодня нормально в нашем мире. И дело в том, что если сделать ряд простых упражнений, то можно... уменьшить риск возникновения травм, если быстро подскочить и вскочить на ноги, то есть риск получить травмы.
4: Допустим, будильник зазвонил, да? Ты подрываешься
5: и бежишь, куда?
4: И бежишь куда-то. Вы так не рекомендуете делать?
5: Нет, я так не рекомендую так делать. Я рекомендую, еще будучи в кровати, сделать несколько вытягивающихся движений.
4: Так.
5: То есть потянуться. Затем... расшевелить и увеличить подвижность в голеностопном суставе.
4: Как это можно примерно, вот как это сделать можно? Ну, что можете сказать?
5: Да, это простые движения в голеностопном суставе, приведение, отведение стопы. Можно круговые движения сделать на одной и другой ноге. Потом переходим к коленному суставу. То есть дальше мы переходим на коленный сустав и начинаем его пробуждать.
4: Так.
5: Нужно сделать несколько простых движений, сгибания-разгибания в коленном суставе, подняв ногу вверх. Затем на одной и другой ноге, соответственно. Затем перевернуться на живот и сделать немножко таких укрепляющих движений. Здесь нужно положить голень на икроножную мышцу другой ноги и... сопротивляясь одной ногой, сгибать другую. Сделать буквально 10-15 повторений. Уникальность движения в том, что мы сами не создадим себе такое напряжение, такое сопротивление, которое нам может повредить. То есть здесь исключен риск травм каких-либо. Таким образом, наши суставы приготовятся к тому, чтобы ощутить нагрузку.
3: Интересно.
5: Это очень важно, если человек имеет избыточный вес.
3: Угу.
5: Потому что если человек не имеет лишнего веса, ну, допустим, масса тела, ну, нормальная.
3: Нагрузка, соответственно, меньше.
5: Да, нагрузки меньше, а если есть излишки, то нужно ноги к этому.
3: Нужно готовить. Нужно готовить и пробуждаться правильно.
5: Да.
3: И с улыбкой.
5: Да, следующее, что мы можем сделать, это выпить стакан воды.
3: Так.
5: Это поможет пошире открыть глаза, так скажем.
3: Хорошо.
5: Это придаст нам свежести.
3: Угу.
5: Желательно проветрить помещение, потому что если, допустим, на улице холодно, то в помещении накапливаются, и окна закрыты, в помещении накапливаются выхлопные, ну, не выхлопные газы, а...
3: отработанные наши,
5: да.
3: Мы дышим.
5: Да, углекислый газ и все, что мы выделяем через дыхательную систему.
3: Угу.
5: Соответственно, мы проветрили помещение, и основное, что нам нужно сделать, это пробудить позвоночник.
3: Угу.
5: Потому что руки у нас в течение дня постоянно активные, мы что-то делаем, берем, перекладываем, печатаем, что угодно. Руки у нас активны. Ноги мы уже подготовили, можно сказать. И остается очень важный момент такой, это пробудить позвоночник.
3: Угу.
5: Отсутствие подвижности в суставах длительное время приводит к застоям. Нужно это все расшевелить. Нужно зашевелить каждый позвонок,
3: так.
5: Каждый межпозвоночный диск, чтобы пришла кровь, чтобы позвоночник напитался всем необходимым и был готов к началу дня.
3: А как это сделать?
5: Очень просто. Нужно использовать простые движения, которые возможны в нашем позвоночнике.
3: Попробуем.
5: Давайте сейчас попробуем. Нужно усесться поудобнее.
3: Так.
5: Мы будем делать наклоны головы вперед и отведение головы назад.
3: Так.
5: Для отведения головы назад нам нужно зафиксировать шею, потому что это такое специфическое движение.
3: Я слышал, что назад нельзя делать упражнение головы.
5: Да, есть некая такая небезопасная ситуация в этом моменте. Но об этом мы чуть позже поговорим.
3: А вот так вот можно, получается, да?
5: Так мы, получается, не даем голове откинуться слишком далеко.
3: Все, я понял. Хорошо, тогда я попробую.
5: Тем самым страхуя себя.
3: Хорошо.
5: Так, делаем наклон вперед. Мы можем даже помогать голове. Вес рук будет растягивать наши мышцы и наклонять голову ниже. Задержались, теперь выпрямляемся и отводим голову назад. Небольшое отведение назад, задержались и опять наклоняемся вперед. Задержались и опять выпрямляемся.
3: Ну да, так, посветление.
5: Здесь можно немножко поменять движение и сделать наклоны немножко по диагонали. Без отведения назад. Посмотрите еще раз. Здесь у нас акцент идет на трапециевидную мышцу. Я думаю, вы почувствовали, как она натягивается.
3: Да.
5: Вот следующее движение – это простые наклоны в сторону. Вправо и влево. Тоже можно задержку. Желательно в этот момент быть расслабленным. И
3: получать от этого удовольствие.
5: Да. Получать удовольствие от растягивающихся мышц. Дальше нужно переходить к грудному отделу.
3: Переходим?
5: Нам придется встать.
3: Договорились.
5: Грудной отдел – это самый сложный отдел, который очень сложно зашевелить. И здесь нам на помощь придут плечи.
3: Так.
5: Делаем поднимание одного плеча вверх и опускание другого плеча вниз. Движения все плавные. Голова у нас ровна. Старайтесь не наклоняться в сторону, а именно чтобы поднимать плечо вверх, а одно плечо вниз. Вот, теперь мы делаем то же самое, только одно плечо вперед, а другое назад. Одно плечо мы ведем вперед, а другое назад. При этом туловище у нас ровно и движется только грудное дело. А плечи нам помогают акцентировать внимание на грудном отделе. То есть, двигая плечами, мы шевелим грудным отделом. Теперь мы начинаем круговые движения плечами. Без рук.
3: Вперед-назад.
5: Вот здесь нужно постараться и расслабиться, и в то же время продолжать делать движение. Теперь вперед. Постарайтесь как можно большую амплитуду в плечах.
3: Я уже прям представляю, как я буду завтра это делать.
5: Отлично. В принципе, грудной отдел немножко зашевелил.
3: Так,
5: есть теперь поясничный отдел.
3: Ощущение, да.
5: Поясничный отдел, здесь мы делаем наклоны вперед.
3: Пошло, тепло.
5: Наклоны вперед и наклоны назад, и отведение, и прогиб спины назад с небольшой страховкой, руки на пояс. То есть скольжение руки до колена и выпрямление с небольшим прогибом.
3: Никаких рывков резких, да, все делается плавно.
5: При этом нужно продолжать дышать, делать это свободно, непринужденно.
3: Угу. Мне нравится.
5: Каждого движения достаточно 10-15 раз.
3: Угу, угу.
5: Следующее – это наклоны в стороны.
3: Так.
5: То здесь уже можно, здесь нужно рукой дотянуться до колена.
3: Вот эти группа упражнений в основном на что направлена? На пробуждение какой
5: здесь части? Наша цель – это пробудить позвоночник,
3: так.
5: Это зашевелить позвоночник. Это основное. Теперь нам нужно растянуть мышцы спины. Работать мы будем с мышцей, которая называется выпрямитель спины. Она находится на протяжении всего позвоночника и выпрямляет его. Она крепится на затылке, и нижняя ее часть крепления – это крестец. Крестец. Вот, с ней будем работать. Нам нужно ее растянуть.
3: Пробудить.
5: Растянуть.
3: Значит. Хорошо.
5: Для начала нам нужно сделать скручивание.
3: Как это делать?
5: Постепенно, включая каждый отдел позвоночника, начиная с шейного, затем грудной и поясничный.
3: Так, хорошо.
5: После этого в обратной последовательности нужно будет выпрямиться. Ну, в общем, это выглядит так. Расслаблены.
3: Так.
5: Спокойно дышим и начинаем скручивание. Подбородок тянем к грудине. Шейный отдел закончился, грудной, поясничный. Остановились и обратное движение. Расправили плечи, вдох и на выдохе пошли опять. Загибаем, подбородок к грудине тянем, замерли и плавно выпрямляем. Можно сделать приблизительно 5 скручиваний. И закончить нужно будет обязательно растяжкой.
3: Так.
5: Мы выпрямляемся, мышца напрягается. Нам нужно закончить тем, чтобы она была расслабленная. Соответственно, мы должны будем скрутиться и потом перейти в ровное положение, не напрягая эту мышцу.
3: Хорошо.
5: Как это сделать? Мы делаем скручивание.
3: Так.
5: Замерли.
3: Так.
5: Мышца растягивается. Теперь сгибаем колени, оставаясь в таком же положении. Мышца расслаблена. Отталкиваясь руками от колен, мы выпрямляемся. Выпрямили спину и, отталкиваясь руками, помогая коленям, встаем.
3: Опа.
5: Вот.
3: Хорошо.
5: Можем повторить?
3: Работает, повторяем. Закрепляем.
5: Замерли. Сгибаем колени. Выпрямляемся. И встаем.
3: Хорошо.
5: Вот и все.
3: Угу. Спасибо.
5: Это основные действия, которые помогут зашевелить позвоночник, наполнить его жизнью и энергией. Как ваши ощущения?
3: Ощущение бодрости, действительно. Я думаю, что завтра я попробую это. Потому что я научился делать зарядку, я научился прыгать, скакать после пробуждения, но я не научился еще качественно просыпаться. Я понимаю, что это очень важно.
5: Зачастую люди сильно загружают утренние гимнастики, утренние пробуждения тем, что делают много силовых упражнений.
3: Угу.
5: И они теряют вот эту легкость и хорошее самочувствие утром.
3: Мы сейчас с вами говорили про зарядку о позвоночнике, но многие практикуют бег по утрам. Какие плюсы или минусы этого вот направления?
5: Все зависит
3: для позвоночника, там, для всех остальных.
5: Все зависит от того, когда начинается бег. То есть, если мы проснулись и сразу побежали, это не самый лучший вариант, хотя многие так делают, и я иногда так делал. Дело в том, что все зависит от того, как человек, как он себя ощущает. Какое его состояние.
3: После пробуждения, да?
5: Да, если человек тяжело проснуться, то Может быть, бег сразу это будет не лучшее занятие. Лучше включить легкую прогулку. Она не принесет никакого вреда утром, она поможет проснуться на свежем воздухе, прогулка. А вот бег, ну, опять же, тоже можно по-разному бегать. Можно... Мы один раз с приятелем утром пошли на пробежку и бегали в лесу. Это было время, еще было темно. И в кустах где-то хрустели ветки, мы испугались и очень быстро побежали. Знаете, ну, не самый лучший был эффект.
3: То есть равномерно, размеренно, по чуть-чуть. Бег трусцой, можно сказать, такой как бы положительный для утреннего бега, кто уже практикует это?
5: Если мы посмотрим на солнце,

0: в среднем занимает процесс пробуждения?
1: Вы сразу почувствуете.
0: Угу.
1: Можно остановиться, когда вы почувствуете этот эффект. Дело в том, что не всегда просыпаешься с одинаковым состоянием. Иногда нужно больше времени уделить упражнениям, чтобы привести организм в порядок. А иногда достаточно буквально 10 минут, и можно дальше двигаться.
0: Спасибо. И последний вопрос. Еще последний мне пришел на память. Многие говорят, что зарядку можно делать с вечера. Бывает ли такая практика?
1: Ну, если понимать, что такое сон и что происходит во время сна, то зарядка нужна утром.
0: Mm-hmm.
1: Но можно сделать некоторые действия, которые с вечера, которые помогут
0: подготовят.
1: Нам подготовить. Может быть, приготовить стакан воды рядом с собой.
0: Лучшая зарядка, да? Лучшая подготовка, да, к сну.
1: Да, и если мы делаем по вечерам растяжку, то это тоже поможет нам утром пробуждаться с хорошим самочувствием.
0: Владимир, какие вы можете сделать итоги вот по утреннему пробуждению?
1: Ну, как вывод, можно сказать, что нам необходимо пробуждение. Наш организм нуждается в том, чтобы плавно перейти от состояния сна к состоянию бодрствования. Это можно начать уже в постели, приготовив ноги. Нам необходимо особое внимание уделить позвоночнику, потому что он долгое время находится в неподвижном положении.
0: Угу.
1: Также здесь важно включить и должное проветривание помещения. Стакан воды утром поможет нам проснуться и зарядиться хорошим настроением на весь день.
0: И пробуждение должно быть приятным.
1: Приятно. Безусловно, это должно быть наслаждение, а не тренировка, когда мы ощущаем усталость и забитость мышц.
0: Спасибо большое. Спасибо большое за то, что уделили время и рассказали столь много полезного. Я думаю, что завтра я попробую это все применить и буду ощущать себя по-другому целый день. Спасибо. Пробуждение – это комплекс, который помогает организму перейти от состояния сна к активному бодрствованию. Проснуться утром вам поможет стакан чистой теплой воды. Откройте окна, чтобы кровь насытилась кислородом. Подготовьте суставы ног прежде, чем встанете с постели. Не стоит включать интенсивные силовые упражнения в утреннюю разминку. Утренняя активность должна быть плавной и постепенной. Уделяйте особое внимание растяжке и упражнениям для позвоночника. И будьте здоровы!
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
4: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Белла Березина.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии священнослужитель Армен Матевосян.
7: Приветствую вас славным именем Господа нашего Иисуса Христа. Мы продолжаем изучение удивительной книги Библии, последней книги Библии, книги Откровения. Мы в прошлые разы окунулись в пророчество этой книги. Интересно, когда мы изучаем пророчество, то должны понимать библейский принцип. Когда Бог говорит какое-то пророчество через своих пророков, Он всегда закладывает двоякое и даже троякое понимание или троякий смысл. К примеру, если мы берем вести к церквам, о которых мы говорили в прошлый раз, мы видим, что Бог Иоанну Богослову заложил именно вот этот двоякий и троякий смысл. Первый смысл, то есть Бог дает весть определенным буквальным церквам, которые находятся в Малой Азии. Второй смысл этих вестей, или второе направление, второе значение – Бог дает эти вести всем христианам, живущим до самого второго пришествия Иисуса Христа в течение всей христианской эпохи. И третье предназначение этих вестей – Бог пытается указать, что в разные периоды жизни христианской церкви, в разные этапы христианской истории будут проявляться те или иные явления в жизни христианской церкви. И поэтому мы можем сейчас вспомнить, что первая церковь, Ефесская церковь, она имела любовь и преданность. Вторая церковь, Смирна, она была после апостольской церковью и переживала жестокие гонения. Третья церковь, Пергам, она переживала духовный упадок и отступление. Четвертая церковь, Фиатира, она пошла на компромисс и начала заменять Библию разными человеческими преданиями и спасение понимала как спасение через дела. Следующая церковь, пятая церковь, Сардис, она перешла на сторону формализма. То есть начало проявляться в среде верующих самодовольство, и эта церковь была названа духовно мертвой церковью. И вот мы приходим опять к главе 2 и открываем 3 главу, переходим к 3 главе и открываем 7 текст до 13 текста. Здесь ангел пишет Филадельфийской церкви, так говорит святой истины, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит. Затворяет, и никто не отворит. Возвращаясь к толкованию пророчеств, надо также отметить очень важный момент. Когда богословы или исследователи толкуют то или иное пророчество, есть также три подхода или три школы. К примеру, первая школа, то есть футуристического толка, толкования, они говорят, что все пророчества, которые написаны в Библии, они будут совершаться и происходить в будущем. Следующая школа, они говорят, что нет, все пророчества, которые есть в Библии, особенно в книге Откровения, они будут, то есть они совершались и происходили в прошлые времена, в прошедшие времена. Но есть также третье направление библейской школы толкования. И это третье направление называется историко-грамматический метод, историко-сравнительный метод. А эта школа говорит, что все пророчества, которые Бог дал пророкам и святым людям в Библии, в том числе и пророчества книги Откровения, они толкуются в исторической перспективе. То есть все эти пророчества исполняются в прошлом, исполняются какая-то часть из них в настоящем, и какая-то часть из них исполняются в будущем. То есть история как арена, где проявляются эти пророчества, и Бог стоит во главе этой истории. Город Филадельфия, там, где была Церковь Божья. И этот город был особенно молодым из всех семи городов, и там находился, значит, недалеко от города Сардис. Как был основан этот город? Этот город был основан пергамским царем Атталусом, который имел очень сильную любовь к своему брату Эвменесу II. И вот он дарит этот город своему брату, и поэтому этот поступок дал ему возможность назвать вот этого царя Атталуса Филадельфийским. Он получил прозвище Филадельфийский. Что такое Филадельфия? Филио – это братская или любовь родственников, близкая любовь, и Адельфос – брат. То есть Филио – любовь, и Адельфос – брат, братская любовь. Поэтому в честь этого и был назван город Филадельфия, братская любовь. Интересно, что Филадельфия была создана с целью распространения греческой культуры и греческого языка среди варварских народов Малой Азии. Вот этому городу была присужена вот такая миссия. Этот город должен был исполнить эту миссию. Но когда мы читаем описание Филадельфийской церкви, мы начинаем понимать, что время или исторический период, который относится к этой церкви, относится к 18-19 веку. Это время, когда началось сильное религиозное и духовное пробуждение в среде протестантизма и не только. Это время, когда начало восстанавливаться духовное братство, когда христиане были побуждаемы Духом Святым проявлять самопожертвование. И церковь того времени воистину стала миссионерской. Они желали, христиане этого периода, нести Евангелие всему миру. И это было особое время подвижничества и продвижения благой вести. И такого времени почти не было в истории христианства, чтобы с такой массовостью и силой все это двигалось. Интересно, что когда мы читаем слова Иисуса Христа, сказанные Иоанну, Иоанн записал эти слова, адресованные Филадельфийской церкви, мы не замечаем, что и нету никаких недостатков, которые отмечает Иисус Христос относительно этой церкви. Он пишет о достоинствах этой церкви. Он говорит, что ты имеешь, что ты имеешь. Ты не отрекся моего имени. Ты твердо держишься моего имени. И ты благословен мною. Если мы посмотрим на церковь Лаодикию, то мы увидим наоборот. Там нету никаких достоинств. То есть Бог не говорит ни о каких достоинствах церкви Лаодикии, но зато пишет о недостатках. Церковь Филадельфии. Здесь Христос представляется ей с помощью трех великих званий. И Он говорит, что «Я», так говорит, «святой», «истинный» и третье звание, «имеющий ключ Давидов». Святой. Интересно, что Бог Иисус Христос здесь назван святым. Здесь особо обозначается Его божественная сущность. Воскресший Иисус Христос разделяет эту божественную сущность, и Он такой же святой Бог, как и Отец. Далее мы читаем, что Он истинный. Он Христос, истинный, реальный, подлинный, действительный Бог. И вот это слово греческое «алетинос» как раз передает и вот этот оттенок верности Бога всем Его обетованиям и то, что Он верен, подлинен, истинен, действителен и реален. Наконец, Иисус говорит о Себе, как об имеющем ключ Давида, символизирующий полноту власти, потому что ключ Давида – это ключ от царской сокровищницы. У древнего ветхозаветного царя Езекии был верный слуга Элиаким, и царь Езекия передал ему полный контроль и доступ в царскую казну и передал ему ключи. Он являлся своеобразным ключником и пользовался всей полнотой царской власти. Интересно, что Христос обладает такой же подобной царской властью. Бог Отец передал всю полноту власти Иисусу Христу. То, что Иисус Христос сотворяет, тот никто не может затворить. В Новом Завете Христу дана вся власть. Он поставлен главой церкви. Он имеет полный доступ в небесную сокровищницу, в небесную казну. Он может оттуда брать богатство Божьей благодати. Он может раздавать это богатство, эти благословения, эти обетования всем побеждающим, которые принадлежат к той или иной церкви. Бог благословил Христа, и Христос есть глава церкви. Далее, как оценивает Иисус Христос состояние Филадельфийской церкви? «Знаю твои дела», следующие тексты мы читаем. «Вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Интересно, что город имел стратегическое положение. Город был создан как центр влияния, потому что через этот город должна была распространяться греческая культура и греческий язык. И то же самое относится и к христианской церкви. Через этот город, через общину в этом городе Бог желал и действовал, и достиг своей цели, и они распространяли благую весть об Иисусе Христе по всему миру. Бог открыл перед этой церковью великие возможности служения и проповеди Евангелия. Она была, эта церковь, верна Слову Божьему. Она откликнулась на призыв Божий. Она не пошла на компромисс и не отступила. Однако здесь мы читаем, что Бог говорит, что имеет немного силы. То есть она не была чересчур активной. Но Бог открыл перед ней возможности. И интересно, что когда мы изучаем Евангелие и смотрим библейскую историю, мы видим, что также у святых пророков и апостолов были противники. У Христа, у Павла и у других. И также и здесь, у этой церкви есть противники. Это иудеи, то есть так называемые верующие, которые шли против Христа, которые противились вести Евангелия. Но Бог говорит, что даже несмотря на это сопротивление врагов, даже несмотря на то, что они пытаются закрыть эту открывшуюся дверь, Иисус Христос защитит верных христиан Филадельфийской церкви. И живущие на земле – это те, которые нечестивые, те, которые не слушают Бога, те, которые сопротивляются. И година искушения придет именно на этих людей. А Иисус Христос будет сохранять свой народ, который верен. Он не позволит, чтобы великий час суда или время великой скорби или язвы и стихии бедствия последнего времени излились на его Божий верный народ. Стихии бедствия будут переживать и язвы те люди, которые получат начертание зверя. Это те, которые называются живущими на земле. Верный народ Божий не будет взят с этой земли, но он будет защищен. Бог будет их защищать, потому что суды Божьи не смогут больше изливаться на них. И Христос обещает эту защиту. Какой совет дает Иисус Христос этой церкви? В 11 тексте: «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Церковь Филадельфии призывается к верности. Интересно, что некоторые библейские герои теряли свой статус, теряли свое благословение. Когда мы изучаем библейскую историю, мы видим, как многие уступали свои места. Те избранные места, избранное положение, которое Бог предначертал для них. Мы видим Исава, который отдал свое первородство Иакову. Мы видим Рувима, который потерял также свое первородство и во главе колен стал Иуда. Мы видим Саула, которого Бог заменил и призвал человека по сердцу его, Давида. Мы видим, что вместо Иуды, лжеапостола, был выбран Матфий. Мы видим, что на место иудеев Господь призвал язычников. Пришли язычники и начали исполнять волю Божью. Это трагедия, когда Бог открывает дверь, и человек получает какое-то поручение от него, но в итоге он отказывается, и отказывается идти и исполнять это поручение, отказывается внимать этому призыву. И тогда наступает очень печальная ситуация. Господь удаляет этого человека и возлагает это поручение на плечи другого. И поэтому Бог говорит верующим церкви Филадельфии, христианам, что вы получили от меня это поручение. Я благословил вас, я призвал вас исполнять эту миссию. Держите до конца, совершайте это в силе Святого Духа, потому что если это у вас получится, если вы победите, в 12 тексте мы читаем, я сделаю вас столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Итак, быть столпом в храме Божьем – это великое благословение. Такими столпами в ранней апостольской церкви были Петр, Иаков и Иоанн. Они считались столпами ранней церкви. Об этом мы читаем в Галатам 2 глава 9 текст. «Столб устанавливали в храме в качестве поддержки». Столб, он держит сооружение, он держит конструкцию, он поддерживает. И вот Бог пытается использовать эту метафору для того, чтобы передать идею стабильности, постоянства. Верным обещана вечная и полная безопасность. Они будут в этом храме, они будут во Христе, они получат на своих челах печать имени Божьего. И печать имени Божьего – это принадлежность Богу. Они будут находиться под Его защитой. И в Новом Иерусалиме победители испытают вечное присутствие Бога. Давайте прочитаем, о каком присутствии, вечном присутствии Бога говорит Библия. Откровение 22 глава 4 текст. «И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их». И когда мы открываем Иезекииля 48 главу 35 текст, то же самое, но немного по-другому говорит Иезекииль, движимый Духом Святым. Всего кругом 18 тысяч, а имя городу с того дня будет «Господь там». И Откровение 21 глава 3 текст. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Понятие «обиталище» или «обитание» очень сильно распространено в книге Откровения. Бог пытается указать, что Его желание в том, чтобы Он бросил свою палатку, свою скинию рядом с родом человеческим. Едемский сад был удален от земли. Перед потопом, как мы понимаем и знаем, Бог убрал этот Едемский сад на небо. И мы понимаем, что Он видоизменил этот Едемский сад. И этот Едемский сад превратился в новый, светящийся, блестящий, грандиозный город, новый Иерусалим, который будет спущен с неба в силе при последней трубе, когда будет завершаться вообще вся история греховного мира. И мы понимаем, что Бог хочет жить среди нас. Он хочет обитать среди нас. Когда мы читаем Иоанна 1 главу Евангелия от Иоанна, 14 текст говорит: «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, как славу Единородного от Отца». Слово поставило палатку, поставило шатер среди нас. Бог скрыл свою славу. Он пытается достучаться до нас. И вот в Филадельфийской церкви Иисус открыл дверь. Никто не может закрыть ее. Все находится в Его руках. Хотя народ Божий слаб, ему нужно держать то, что у него есть. И самое важное, что они должны держать, это искра их верности. Народ Божий должен доверять своему Богу, не падать духом, позволить Ему работать в них и через них. Тогда никто не сможет забрать у них венец. И вот когда мы вновь возвращаемся к 3 главе, и мы видим, что Бог говорит, 3 глава, 13 текст: «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам». Бог очень сильно возлюбил нас. Бог желает нашего спасения. Он стучится в наши сердца. Он ищет пути, чтобы обратить нас к себе. И Христос, великий Творец и Создатель, Он пытается убедить нас в том, что Его учение верно, что Его жертва за нас всесильно, что Он обладает заслугами и достоинствами, что Он пытается спасти нас через эти заслуги и достоинства, потому что народ Божий понимает, и во всей Библии, и особенно в книге Откровения мы понимаем, спасенный, искупленный народ в итоге придет к очень ясному и конкретному пониманию, что спасение исходит не от делания каких-то добрых или религиозных дел. Спасение исходит от всемогущего и всесильного Бога, который спас нас могущественной своей десницей на Голгофском кресте, который умер за нас, который страдал в мучительной агонии, вися на кресте, который лежал и вкусил смерть за нас в гробнице Иосифа, который победил эту смерть, потому что узы смерти, читаем мы в Библии, не смогли удержать его, потому что голос, могущественный голос Отца вызвал его из этой гробницы, потому что Христос имеет сам в себе уникальную жизнь. И это тот Христос, который воскрес, который был вознесен с тьмами святых ангелов, который вошел в небесные дворы. И там, вокруг небесного престола, там было очень много жителей неба, небожителей, ангелов, херувимов, серафимов. И там в присутствии Отца Иисус Христос был коронован как царь вселенной, как правитель, соправитель Отца. И он начал там, на небе, ходатайственное служение, служение замещения или примирения. И мы далее понимаем, что это служение примирения когда-то завершится, когда народ Божий будет готов, и он благословит народ Божий последнего времени, потому что они будут готовы к славному его пришествию. И Бог запечатлит этот народ своим Святым Духом. Они примут благодать Божию и крещение Святым Духом. Они примут богоподобие. Они примут характер Божий внутрь себя. Они примут менталитет Божий и мысли Божьи. И они будут воистину и вовеки посвящены Богу. И после этого, когда народ Божий будет готов, когда вся вот эта метаморфоза совершится, когда весь этот процесс искупления совершится, который в Библии называется план искупления или тайна искупления, тогда мы читаем, Иисус Христос приходит могущественным образом второй раз для того, чтобы забрать своих верных людей, своих верных последователей на небо, где они будут жить вечно и постоянно пребывая в радости, в счастье и в блаженстве. Сегодня, дорогой друг, дорогой телезритель, перед нами открыта широкая дверь. Господь приглашает нас и говорит: «Приди, откройся для влияния Святого Духа, уверуй в Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, исповедуй Его своим Спасителем, Создателем и Искупителем». Откликнись на призыв Божий, прими евангельскую весть и следуй по путям Господа, потому что верный, спасенный народ, он всегда радуется жизни Божьей во Христе Иисусе, потому что жизнь Божия во Христе Иисусе – это уникальная жизнь. Я приглашаю всех нас, чтобы мы возлюбили Господа всем сердцем и душой, чтобы мы сделали решительный и бесповоротный выбор в сторону Господа нашего Иисуса Христа, стали истинными христианами, крещенными Святым Духом и посвященными людьми Божьими. Да благословит всех нас Господь в этих исканиях и начинаниях.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
1: Для вас поет Елена Бритова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Созвучье слов живых. Николай Гумилев. Я в коридоре дней сомкнутых.
2: Я в коридоре дней сомкнутых, где даже небо тяжкий гнет. Смотрю в века, живу в минутах, но жду субботы и суббот. Конца тревогам и удачам, слепым блужданием души. О день, когда я буду зрячим и странно знающим, спеши. Я душу обрету иную, все, что дразнило, уловя. Благословлю я золотую дорогу к солнцу от червя. И тот, кто шел со мною рядом в громах и кроткой тишине, кто был жесток к моим усладам и ясно милостив к вине, учил молчать, учил бороться всей древней мудрости земли, положит посох, обернется и скажет просто: «Мы пришли».
1: Стихотворение Гумилева «Я в коридоре дней сомкнутых» читала Ирина Кириченко. Музыкальное сопровождение Вячеслава Захарова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
3: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
4: Я понимаю, что человеку современному очень хочется сказать, вот смотрите, есть такое доказательство, такое, такое, такое. Отлично, если у вас есть доказательство, назовите это наукой, не называйте это верой.
5: Или мы доверяем библейскому повествованию, вот так, как он есть, этому рассказу. Или же мы отвергаем это свидетельство.
2: В этой программе археологические подтверждения библейских событий, история библейских древностей, знание или вера.
5: Некоторым людям нужны какие-то действительно доказательства, помимо того, что написано в Библии. Иногда они нужны, потому что люди хотят таким образом, ну, подкрепить свою веру, потому что они чувствуют, что этого недостаточно, что нужно что-то больше. Для других эти доказательства нужны, чтобы, ну, убедиться в истинности того или иного источника, и можно ему доверять. Но здесь мы всегда столкнемся с проблемой. Для одних людей какое-то археологическое открытие или событие будет достаточно, чтобы сказать, да, это подтверждает тот или иной отрывок из Священного Писания. А для другого человека или ученого этого не будет достаточно. Ну, например, Священное Писание описывает о том, что Соломон построил великолепный храм. Но у нас нету археологических подтверждений этого храма. То есть хотя бы какие-то раскопки, что были. А раскопки не могут произойти, потому что на этом месте, где предполагается, что был храм, сейчас находится мусульманская мечеть. И, соответственно, раскопки на Храмовой горе запрещены. То есть там нельзя этого никак сделать, чтобы подтвердить. Мы не имеем доступа. Насколько переменится ситуация или нет, трудно сказать, но факт остается фактом, что мы не можем исследовать эту гору, где предполагается был храм, чтобы доказать. Вот смотрите, вот стены древние и так далее. Все. То есть мы должны признать, что рассказ в Библии о строительстве храма Соломоном, он единственный. У нас больше нету никаких источников, которые могли бы это подтвердить. И тут стоит вопрос, или мы доверяем библейскому повествованию, вот так, как он есть, этому рассказу, или же мы отвергаем это свидетельство.
4: Вот сам исход из Египта. Нет археологических подтверждений. Значит ли это, что не было исхода? Нет, абсолютно не значит. А у вас, например, нет подтверждений, что у меня в кармане лежит носовой платок. А он там лежит. Если вы не знаете, что это было, не можете этого доказать, не значит, что этого не было. А какие могли бы быть подтверждения исхода того, что довольно большая группа людей перешла из Египта в Ханаан, Палестину, израильскую землю? Какие вообще могут быть подтверждения того, что большая группа людей переместилась? Да никаких. Они не основывали, не разрушали городов, разрушать было нечего. Они просто прошли, оставили там, что могли оставить, головешки, какие-то черепки, там, подметки отвалившиеся. Ну, за несколько тысячелетий это все исчезло, естественно, да? Так что очень часто люди пытаются найти какое-то материальное подтверждение тому, что они читают в Библии. Это удается крайне редко. И это буквально единичные случаи, как туннели Языкия в Иерусалиме, царь Языкия, который перед лицом ассирийской угрозы провел внутрь города воду. Для этого вырубил специальный туннель, он сохранился до сих пор. Есть даже надпись, найденная в этом туннеле, которая описывает ход этих самых работ. Мы поэтому точно знаем, что это при Языкии было, и вот именно совпадает с библейским повествованием. Но это уникальнейший просто случай. Да? Вот такого, чтобы мы нашли руками, потрогали то, что описано в Библии, встречается крайне редко, в значительной степени потому, что в тех местах и в послебиблейские времена очень много всего происходило. Всевозможные войны, нашествия, землетрясения, пожары, разрушения. Вот город Иерусалим, его несколько раз разрушали, отстраивали. Последняя, вот относительно недавняя, скажем, война 67-го года, когда там израильтяне отбили у палестинцев восточный Иерусалим, оккупировали его. И тоже разрушение, тоже мы знаем, что там пострадало много чего. А до этого сколько его брали и разрушали? Вавилоняне, римляне, крестоносцы, мусульмане. Каждый раз строили что-то свое, и поэтому сегодня, гуляя по Иерусалиму, допустим, ну, такие христианские, особенно паломники, они часто слышат от гидов, гидам же надо деньги зарабатывать. Вот, допустим, Виа Долороза, улица, по которой Христа вели на распятие. Города, в котором ходил Христос, не осталось. Он в 70-м году нашей эры был разрушен римлянами полностью. Поэтому правильнее сказать так. Вот на этом месте видите улицу. Вероятно или возможно, в те времена, когда был Христос, в городе, который был на этом месте, была улица примерно где-то здесь, и он по ней проходил. Но гид говорит, как вот улица, по которой проходил Христос, а там дома 18-18 века самые старые. Да? Даже показывают в одном месте стена, на которой такое углубление, и говорят, вот здесь Христос прислонился к стене, оставив отпечаток своей ладони. И, конечно, каждый, кто проходит, прислоняется к стене, оставив отпечаток своей ладони. Если в день 1000 человек потрогают камень, камень углубляется дальше, да, вот это вот вмятина остается. Вот история, да, которая очень хорошо это демонстрирует. Конечно, Виа Долороза не улица, по которой Христа вели на распятие. А, вероятно, она примерно там расположена, где он проходил. Но вероятно и примерно, да? А уж то, что там нам показывают, вот здесь было то, вот здесь было это реконструкция, еще лучше сказать, наши воспоминания. Потому что, смотрите, той улицы не сохранилось и не могло сохраниться. Но сохранилась улица восточного города, шумная, базарная, где куча сувениров, где куча народу. Тогда была Пасха. Праздник. Тоже была куча народу, в том числе приезжие. Тоже были свои какие-то сувениры. Что-то продавали, покупали, глазели, как-то это все обсуждали. Были разные взгляды. Вы можете представить себе, проходя по Виа Долороза в современном Иерусалиме, что Христос проходил по совершенно другой улице, где-то в этом месте. Но люди-то были те же самые. Небо то же самое. Да, вот история разворачивается не в этих декорациях, но на этом месте. Да? Вот как можно сказать, насколько вот эти библейские события подтверждены, скажем, археологически. Почти не подтверждены, как и вообще очень многие события.
5: Есть много разных, может быть, таких маленьких упоминаний, каких-то камней, каких-то стел, которые вот так вот шаг за шагом, ну просто по чуть-чуть, понемножку, по маленьким-маленьким крупинкам, они просто подтверждают какое-то событие в Библии. Ну, например, есть цилиндр Кира, в котором Кир описывает свои завоевания. И Кир встречается тоже в Священном Писании. То есть то, что Библия говорит о Кире, и то, что есть подтверждение самого, ну, как бы Кира, да, вот этот цилиндр Кира, да, просто говорит о том, что и рассказ библейский о Кире, и другое историческое, ну, как бы доказательство, они в этом в отношении, ну, как бы одинаковы.
6: А в первый год Кира, царя персидского, во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он велел объявить по всему царству

0: в которой упоминается фраза «Дом Давидов». Одних людей это убеждает, что да, у нас мало свидетельств или каких-то археологических находок по династии Давида, и люди считают, что этого недостаточно. А с другой стороны, вот есть как бы упоминание, которое говорит о том, что дом Давида, то есть уже было известно про дом Давида. То есть если есть дом Давида, да, соответственно, и Давид был.
1: «И ныне, Господи Боже, утверди навеки слово, которое изрек Ты о рабе Твоем и о доме его, и исполни то, что Ты изрек, и да возвеличится имя Твое вовеки, чтобы говорили Господь Саваоф, Бог над Израилем, и дом раба Твоего Давида да будет тверд пред лицом Твоим».
2: Что в Евангелии может быть археологически подтверждено? Жизнь некой семьи из Назарета в Галилее. То, что они в какой-то момент отправились в Вифлеем. То, что там Мария родила ребенка. Где археология найдет этому подтверждение? Что могло сохраниться? Да ничего не осталось от того Назарета, того Вифлеема. Давно ничего не осталось. В тех местах много воевали. И не только воевали, но перестраивали по другим причинам. А вот, собственно, христианские древности начались с экспедиции царицы Елены. А это уже 4 век. Это уже прошло 200 лет примерно между тем, что было, и моментом, когда все это открыто. Представьте себе, мы сейчас в России поедем куда-то смотреть, что там было во времена войны с Наполеоном 200 лет назад. Нет, если это Бородинское поле, то мы там найдем всякие памятники более позднего времени. А если это какая-нибудь деревня где-нибудь там под Смоленском, где, возможно, что-то происходило во время войны с Наполеоном? Да ничего мы там не найдем, потому что с тех пор там много было других войн, правда? И все перестроили, и все поменяли. Вот когда царица Елена приехала в Святую Землю, конечно, там была своя какая-то память, как на Бородинском поле, да, там памятники, и поэтому сегодня туда приезжают в юбилеи, в дни Бородинского сражения, реконструкции там устраивают, да, очень красиво, я был один раз. Но мы понимаем, что эта реконструкция, это не есть воспроизведение Бородинского сражения, это воспоминание о нем. Очень хорошее воспоминание, историческое событие было, вот мы знаем об этом, мы стараемся это представить, чтобы люди увидели, особенно дети. Но примерно то же самое и с нашим археологическим подтверждением всех этих мест. Да? Елена приехала, получила какие-то истории, которые могли быть, естественно, искажены, человеческая память не всегда надежна, получила некоторое количество находок. Но мы же знаем, что такое Восточный базар. Кто бывал в тех местах, прекрасно понимает, что там вам будут продавать в большом количестве все эти вот подлинные древние предметы, артефакты, из которых подавляющее большинство, конечно, сделано в соседней мастерской вот позавчера. Вероятно, что-то подобное было и тогда.
0: Что касается доказательства существования Иисуса Христа, на самом деле здесь тоже есть определенные сложности. Во-первых, у нас нету ни одного такого археологического места, которое бы подтвердило, что Иисус умер и был распят вот на этом месте. Потому что сейчас в Иерусалиме есть три места предполагаемых, где была Голгофа и где был действительно Иисус распят. И каждая группа ученых доказывает, что это именно то место, где это и произошло. Но если существует уже три места, то это, наверное, говорит о том, что не все так просто в именно вот этих археологических раскопках.
2: Сегодня мы имеем, допустим, огромное количество разных христианских святынь, которые, скажем так, сомнительны. Да? Гвозди из креста, на котором был распят Христос –

0: Некоторое количество их существует в мире. Как мы можем подтвердить, что это гвозди именно оттуда? Да никак, но это железный гвоздь, древний старый гвоздь, да, но таких гвоздей много. И вполне естественно, что когда люди находят эти вещи, у них работает фантазия на эту тему. Я расскажу про один сюжет, который я видел сам по интернету, но это был телевизионный ролик. В Крыму нашли отпечаток стопы апостола Андрея. Как это произошло? Ну, по преданию, апостол Андрей проповедовал в том числе и в Крыму. Это вполне возможно. Да? Крым был частью Римской империи, Южный Крым, Таврида. И, соответственно, он мог вполне там побывать и проповедовать, основать какую-то христианскую общину. Я думаю, что это, скорее всего, точное предание. Но людям же мало того, чтобы вот просто думать, здесь когда-то проходил апостол Андрей. Они хотят найти подтверждение. Вот один человек шел по берегу, в Севастополе дело было, шел по берегу, а там такая каменная порода, песчаник, он довольно мягкий, он подвержен воздействию воды и ветра. И получаются очень красивые такие фигурные вот, композиции, прямо художественные. Да? Вот на берегу эти глыбы песчаника, размытые морем, выветренные и прочее. И он нашел отпечаток человеческой стопы. И сказал, так это апостол Андрей здесь был, вот он наступил и чудесным образом сохранилась стопа. И даже уже стали собираться почитать это место, но потом, видимо, людям объяснили, что береговая линия изменилась за 2000 лет довольно сильно. Что песчаник такой мягкий камень, что 2000 лет он не мог сохраняться без изменений, да? Что это относительно свежий вот рельеф, да? Там ему, может быть, там 100 лет и то, но он постоянно меняется. Но у людей есть такое представление, что вот это было обязательно здесь. А и в том же Севастополе, например, есть место, где вам скажут, князь Владимир здесь крестился. Тот князь Владимир, который крестил Русь, там возведена такая, как бы даже беседочка, такая крыша. Да? Многие, наверное, видели, кто бывал в Севастополе. Я должен вас огорчить, мы точно не знаем, где крестился князь Владимир. Потому что есть версия, что в Киеве. И это вполне логично. И в Херсонесе, который он взял, и отдал в обмен на византийскую принцессу, а условием этого брака было его крещение. Конечно, он тоже мог креститься. Ну, в принципе, почему нет? Ничего невозможного в этом нет. Если он крестился в Херсонесе, то, вероятно, он крестился в самом большом храме города, при котором был отдельный баптистерий. Баптистерий – это, собственно, крестильня, то есть место, где совершался обряд крещения. И тогда это было там. Да, то есть, правильнее сказать, вот место, в котором по одной из версий мог креститься князь Владимир. Но кто же будет так говорить? Надо сказать, вот место, где он крестился. Да? Я думаю, что с очень многими библейскими местами, эпизодами, повествованиями происходит нечто подобное. Мы можем себе представить примерно, как могло быть. Да? Но вместо этого мы предпочитаем говорить, вот так оно было.
1: Почему-то, когда мы говорим о некоторых греческих философах, о них тоже очень мало что-либо известно. Их даже труды некоторых философов нас не дошли, их оригинальные труды, они тоже переписаны кем-то или по свидетельству кого-то. Но никто же не говорит, что этого философа не было. Все почему-то понимают, что у нас нету достаточно фактов, чтобы это сказать, но есть вот свидетельство, как бы, коротенькие свидетельства истории. Такой-то, такой-то греческий философ жил, был и так далее. И все. И то это было до рождения Иисуса задолго. Но мы это признают. Поэтому, опять же, нужно сказать, такие историки или философы, они же не отвергают этого философа, что он существовал. Просто они признают, что данных о его жизни у нас мало, но он был.
0: Евангельская история принимается общиной христиан как история, самая главная в жизни. Да? Вот это единственное, что можно сказать, почему мы считаем, что это было. Да, мы верим, что это было. Я понимаю, что человеку современному очень хочется сказать, вот смотрите, есть такое доказательство, такое, такое, такое. Отлично, если у вас есть доказательство, назовите это наукой, не называйте это верой. Вы не верите в то, что существует Америка, вы знаете это, да? А в то, что евангельская история происходила, вы либо верите, либо не верите. Но вы этого не знаете. Как вы знаете существование Америки, там, допустим, свойства разных химических элементов, которые выводятся из опыта, подтверждаются многократно различными экспериментами?
1: Библия, у нее немного другая задача. Даже авторы библейских книг, они ведь не ставили цель описать события полно, вот прям исторически, все дотошно, основательно, как оно было. У них немножко была другая цель. Они описывали историю или свидетелями этого события они были. Или им об этом как бы рассказывали. Но в этой истории что-то очень важное было для народа Божьего. И по большему счету это история как некое наставление в вере. То есть не научный трактат, который доказывает там истинность того или иного, а это просто рассказ. Поэтому здесь все-таки действительно остается вопрос веры. Доверять ли мне библейскому тексту или не доверять – это мой выбор. А если я хочу найти каких-то доказательств, то они не всегда могут быть под рукой. Просто прошло слишком много времени.
2: В эту ночь торжественно и чутко сторожила землю тишина. Лунных песен видимые звуки на холмах рождала вышина. Под звучание ангельского хора осеняла смертных благодать. Прикасались звезды к чьим-то взорам. Было до небес рукой подать. Сбылась предреченная веками вечность в белых пеленах холста ласковыми женскими руками в ясли положили небеса.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение.
1: Мамины секреты. Ведущая Екатерина Аксенова.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлых передачах мы с вами говорили о том, как выразить свою безусловную любовь к ребенку. Сделать это мы можем с помощью обмена взглядами, при прикосновении, а также с помощью безраздельного внимания к ребенку. Что же такое безраздельное внимание? Безраздельное внимание к ребенку означает пристальное, неделимое внимание к нему, которое позволяет ему с полной уверенностью ощутить себя любимым, почувствовать, что за ним признают его право на наше внимание, признание и уважение. Короче говоря, безраздельное внимание позволяет ребенку почувствовать, что он самый важный человек на свете для своих родителей. Кто-то может подумать, что это уж слишком, но давайте заглянем в Библию и увидим, как высоко там ценятся дети. Вот наследие от Господа, дети, награда от Господа, плод чрева. К Иисусу приносили детей, чтобы он прикоснулся к ним, и он, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Почему так сложно уделить ребенку внимание? Потому что это требует времени. Бесчисленные исследования и книги говорят, что наше время – это наше самое ценное достояние. Имея 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, практически невозможно выполнить все наши обязанности. Так что же нам делать? Мы должны контролировать наше время для того, чтобы позаботиться о вещах поистине актуальных и важных.
3: Дорого вовремя время, времени много и мало. Долгое время не время, если оно миновало.
2: Каковы приоритеты в нашей жизни? На каком месте оказывается мой ребенок? На втором, на третьем, на четвертом? Мы должны это определить. В противном случае наши дети могут серьезно пострадать от изрядной доли пренебрежения. Любой сочтет свою жизнь неудавшейся, если ребенок его собьется с пути истинного, или если ему придется пройти, например, через развод. Только тогда приходит понимание, что единственная ценность в жизни – близкие люди, которые любят тебя, и которым может быть безразлично все, но только не то, что происходит с тобой. Это Бог, супруг, ребенок. Конечно, это не означает, что мы должны пренебречь другими аспектами нашей жизни, но необходимо контролировать время, которое мы тратим на них.
3: Наслаждение общением – главный признак любви.
2: В дневнике отца одного великого гуманиста нашли описание дня, проведенного им на рыбалке с сыном. Отец сожалел, что день не удался, потому что сын казался скучным и поглощенным своими мыслями и говорил очень мало. Много лет спустя историк обнаружил эти записи и с удивлением сравнил с выдержками из дневника сына по поводу того самого дня. Мальчик с восторгом описывал этот великолепный день, который он провел наедине с отцом. Он писал, как глубоко был тронут вниманием отца и как важно было для него побыть с отцом наедине. Давайте признаем факт. Хорошее воспитание требует времени. Найти время в нашем сверхактивном обществе трудно. Дети сейчас подвержены влиянию извне, как никогда прежде. Чтобы выкроить время в жестком распорядке дня, требуются колоссальные усилия, но и награда велика. Каждый миг идет в счет. Это напоминает очередной вклад в банк. Это сбережение на будущее, особенно на годы переходного возраста. Именно в такие моменты безраздельного внимания родители имеют уникальную возможность установить с ребенком зрительные и физические контакты. Хочу поделиться с вами одним таким случаем из моей жизни. Однажды я и мой трехлетний сын Матвей чем-то отравились. Отравление было таким сильным, что оба мы испытывали ужасную слабость и практически целый день провели в постели. Но при этом мы могли разговаривать, прикасаться друг к другу, обмениваться любящими взглядами и просто быть рядом. Мой сын был счастлив. Несмотря на плохое физическое самочувствие, его эмоциональная емкость была заполнена до краев. И он все время улыбался, смеялся, шутил. Этот день мог бы быть ужасно тяжелым и мучительным. Вместо этого он превратился в один из самых прекрасных и запоминающихся дней в нашей жизни. Дорогие друзья, напишите нам, как вы оказываете безраздельное внимание вашим детям и с какими трудностями сталкиваетесь при этом. Благодарим вас за те жертвы, на которые вам ежедневно приходится идти в процессе воспитания. Да благословит вас и вашу семью Господь.
4: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Виктория Ицкан.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Алексей Дедов.
2: История о важности прощать. Когда человек прощает других, это дает ему, по крайней мере, две возможности. Первое – он освобождается от разрушительного чувства вины или обиды в отношении другого человека. И второе – он прикасается к личности Бога, который когда-то простил людей, распявших его на кресте. И прикосновение к пониманию божественной личности – это величайшее благословение для каждого человека. Хотелось бы рассказать две истории о прощении. Первая история была рассказана Иисусом Христом о том, как важно прощать. Это притча о должниках. Первый должник был должен своему господину 10 тысяч талантов золота. Это уникальная сумма, которая даже не помещалась, наверное, в понимании тех людей, которые слышали эту притчу, потому что она достигала намного больше, чем был годовой доход по сбору налогов у царя Ирода. У Ирода было около 7 тысяч талантов золота, а это 10 тысяч талантов золота. Это очень большая сумма. И вот этот человек, который был должен такие деньги, он пришел к своему господину, упал, обнял его ноги и сказал: «Потерпи на мне, и я все отдам тебе». Господин, понимая, что он никогда не отдаст таких денег, он сказал: «Я тебя прощаю, иди с миром». И вот этот человек, выйдя на улицу, стал искать своего коллегу по работе, потому что и он, и тот, кого он искал, они были слугами вот этого господина, который простил. И когда он его нашел, то он стал душить его и говорил: «Отдай мне, что ты должен». А должен он был всего 100 динариев, это около трехмесячная зарплата, это как сегодня, если средняя брать, это около 100 тысяч рублей, да? Трехмесячная зарплата в современном эквиваленте в сравнении с той колоссальной и необъятной пониманию суммы, которую был должен вот этот человек. И вот тот, кому простили, он набросился на своего товарища, который должен был ему 100 динариев, и стал душить его и говорить: «Отдай мне, а если не отдашь, посажу тебя в тюрьму». И тот говорит: «Ну, потерпи на мне, все тебе отдам». Он говорит: «Нет, сейчас посажу тебя в тюрьму, и как обдумаешь все, потом будешь отдавать мне». И он посадил его в тюрьму. И коллеги, видя все это, другие слуги, они пошли пожаловались тому господину. И тот господин опять вызывает этого бывшего своего должника, который был должен 10 тысяч талантов, и говорит: «Так, я не понял. Я тебе все простил, а ты своему другу не хотел простить и 100 динариев». И тогда он посадил его в тюрьму, пока не отдаст. Его жену, его детей посадил в тюрьму, пока не отдадут ему все, что они были должны. Вот такая история, она учит нас тому, что как Бог простил нам наши грехи, так и мы должны прощать людям любого рода грех, который они совершили против нас. Как бы нам это было не больно, как бы нам это было неудобно, но необходимо научиться прощать. Хотелось рассказать историю из современной жизни. Эта история произошла с одним из наших священнослужителей. Он купил в кредит машину, это была новая машина, достаточно дорогая. И жили они по соседству с одной семьей, которой часто оставляли ключи, когда уезжали на долгое время куда-то, на несколько дней. И в этот раз, когда они купили машину, они оставили ключи и улетели на самолете в другой город на конференцию. И вот молодой человек, который жил в этом доме, в доме их соседей, да, сын вот этой одинокой матери, у которой оставили ключи, ему было 14 лет. И он тайно взял ключи, зашел в их гараж, взял эту машину, завел и поехал своих ребят катать, своих друзей. Все закончилось автокатастрофой. И вот они находятся на конференции, им звонок из полиции, и говорящий о том, что ваша машина попала в ДТП, пожалуйста, вы срочно должны приехать на место происшествия. Он, конечно, не успел на место происшествия, так как был в другом городе, но он приехал уже потом в отдел полиции, и ему сказали, что ваша машина не подлежит ремонту, вы должны еще достаточную сумму денег за то, что произошло это ДТП, штраф оплатить и так далее. И он был не виноват, то есть и ему еще нужно было выплачивать кредит. И получилось так, что когда он вернулся домой, рассказал все жене, что вот это сделал этот молодой человек-подросток, они склонились на колени и сказали: «Господи, что нам делать?» И им пришло на ум, что его нужно простить и не требовать с него денег. Интересное предложение, правда, со стороны Бога, но они приняли решение, так как заповедь говорит прощать, они приняли решение простить, потому что он не смог бы, этот молодой человек, не смог бы выплатить за эту машину денег, так как его, их у него не было. Они пришли, рассказали все это его маме и ему, он не поверил в это. Но он сказал, что я все равно вам отдам деньги. И вы знаете, действительно, у него были серьезные намерения. Он пошел работать на лесопилку летом, и когда его шеф узнал, почему он пришел работать на лесопилку, и узнал, что так пастор поступил, он сказал: «А мне нравится эта история». И у него было достаточно денег, он был состоятельный человек, он говорит: «Покажи мне, где этот пастор». Он ему сказал, где он живет, он приехал к нему и сказал: «Вы знаете, меня поразила эта история, я хочу вам возместить все убытки по вашей машине». И ему возместили эти убытки. И таким образом закончилась эта история. Не всегда так заканчивается, что когда мы прощаем, и нам возмещают все убытки, но это всегда заканчивается тем, что Бог вмешивается в нашу жизнь, когда мы начинаем прощать. Прощайте, и прощены будете.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
5: Для вас поет Олег Криворотов.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Ковчег – это огромный дом-корабль, который должен был пережить ужасную катастрофу.
2: Друзья, скоро наша земля погибнет.
1: И вот Ной в последний раз пригласил всех в ковчег.
2: Друзья, приходите скорее.
3: Дедушка, я с тобой.
4: И я.
5: Можно мы с вами?
3: Дедушка, а почему у нас больше овечек, чем у жирафов?
6: Ной взял с собой в ковчег по 7 пар чистых животных и по паре нечистых животных, потому что так повелел ему Бог.
3: Дедушка, если бы ты мне это раньше сказал, я бы почистила газель Томпсона.
5: А я бы почистила капибару.
4: Дедушка, а почему ты нам сразу об этом не сказал?
5: Я пошел чистить капибару.
6: Не спешите за капибарами. Когда Ной вошел в ковчег, земля полностью покрылась водой.
4: Дедушка, а какая разница между грязным и нечистым?
6: Древнее слово «тахор» означает жертвенных животных, которых можно было приносить в жертву.
7: Их называли чистыми, то есть пригодными для жертвоприношений.
5: А как Ной отличал чистых животных от нечистых?
6: Бог дал отличительные признаки для чистых животных. Их всего 2. Первый. Они должны были питаться только растительной пищей.
7: Какую растительную пищу вы знаете?
5: Фрукты. Зерна.
3: Трава.
5: Фрукты.
3: Зерна.
5: Листья.
3: Листья.
4: Дедушка, а какой второй признак?
6: А второй признак был тоже очень простым. У чистых животных должны быть копыта, и эти копыта должны быть раздвоены.
7: А каких животных с копытами вы знаете?
3: Газель Томпсона.
5: Лошадь.
3: Барашки.
7: Правильно. А еще кого-нибудь помните?
5: Козлики.
4: Олень.
7: Да. А это кто?
5: Носорог? У него что, есть копыта?
7: Да, только он относится к нечистым животным.
4: Почему? Он же плавает.
6: Да, но копыта у них не раздвоены.
5: А у лошади копыта тоже не раздвоены.
7: Правильно.
5: И у ослика копыта не раздвоены.
6: Ну вот, и вы теперь умеете отличать чистых животных от нечистых.
3: А сколько мы еще будем плавать? Я уже устала, я хочу в свою комнату.
8: Ной и его семья уже никогда не попали к себе домой.
7: Ной плавал по воде еще целых 40 дней и 40 ночей.
4: Ого!
7: Пока земля полностью не покрылась водой.
4: И даже горы?
8: И даже самые высокие горы.
4: И Эверест?
8: И Макалу, и Килиманджаро.
4: И Килиманджаро?
8: Джомолунгма, все горы покрылись водой.
7: А потом дождь внезапно прекратился.
3: Ура! Я пошла в свою комнату.
7: Не торопись, Вита, потому что земля еще не обсохла.
6: Не торопись, Вита. После того, как дождь прекратил лить, ковчег плавал по воде еще больше 100 дней.
8: А потом Ной выпустил на разведку ворона.
6: Да, Ной выпустил ворона, когда ковчег зацепился об Араратские горы. И, наконец, остановился.
8: Но ворон вернулся в ковчег.
6: Тогда Ной выпустил голубя.
8: Голубь тоже вернулся в ковчег, потому что не нашел сухую землю.
5: Да, терпеливый был этот Ной.
7: Да, Ною и его семье пришлось ждать еще долгих 7 дней, пока голубь, которого выпустил Ной, принес листик от оливкового дерева.
3: Ура, земля высохла, можно выходить?
6: Да, другой голубь, которого выпустил Ной, уже в ковчег не вернулся.
4: Ура!
6: Тогда Бог сказал Ною, чтобы он вывел всех животных, которые были с ним в ковчеге, и чтобы вышел он сам и вся его семья.
8: Дорогие ребята, в следующей серии вы узнаете о том, как появилась радуга.
9: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 200-79-92-22.
10: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
11: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет Маша Смирнова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии священнослужитель Армен Матевосян.
7: Мы продолжаем изучение книги Откровения. Я вас приветствую на нашем канале, где мы открываем Слово Божие и углубляемся в пророчество книги Откровения. Сегодня мы завершаем третью главу, и в этой главе мы будем рассматривать последнюю весть или последнее сообщение, которое Бог послал седьмой церкви. И это седьмая церковь Лаодикия или Лаодикийская церковь. Именно Лаодикия, она переводится как «народ суда», греческое «лаос». И эта весть написана в 3 главе с 14 по 22 тексты. Лаодикия – современное поселение Эскихисар. Она находилась в 50 километрах от города Ефес. Город был очень богатым. Он славился, значит, своим богатством в области торговли, финансов. У него было очень много банков. Он был необыкновенно богат, этот город. И также мы читаем, что здесь процветали производство шерсти, одежды, ковров. Также было, как сказали ранее, наличие банков и большого количества золота. И самое важное, здесь, в этом городе, находилась также школа медицины по лечению глазных болезней при помощи лаодикийской особой мази. То есть здесь производили мазь и производили глазные капли для того, чтобы лечить народ. И вот этот город был особенно известен вот этой глазной мазью. Интересно, что они, лаодикийцы, были очень самодовольными и такими эгоцентричными, потому что после разрушительного землетрясения они отказались от имперской помощи, от финансов, потому что империя римская пыталась им помочь восстановить город, и они решили восстановить свой город за счет своих собственных средств. Несмотря на богатство и состоятельность людей и всего города, самой большой проблемой Лаодикии была плохая вода. В 10 километрах от города находился другой город, Иераполь. И от этого города проложили водопровод, и в этом городе находились горячие источники. И вот эта вода, которая шла по этому водопроводу, по этому акведуку, она становилась теплой, и когда заходила в город Лаодикию, она уже была теплой. Доходя до города, она становилась теплой. Конечно, эта вода была непригодна для питья. Но интересно, как обращается Иисус Христос к этой церкви. Давайте прочитаем 3 глава, 14 текст. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то я извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и слеп, и нищ, и наг». Но интересно, что вот в этой вести Иисус Христос представляет себя с помощью трех титулов. Вот смотрите, вначале мы читаем «Так говорит Аминь». Итак, первое – «Аминь». Он есть Бог истины. Христос истинно говорит. И когда мы читаем в Евангелиях, очень часто, когда Христос разговаривал с людьми, или проповедовал, или давал какое-то наставление и увещевание, он говорил: «Истинно, истинно говорю вам, Христос есть Аминь». Далее мы читаем, что Он есть свидетель верный и истинный. Это тот Бог, тот Христос, на которого можно положиться. Он верный друг, Он опора всякого человека, Он свидетель верный, Он истинный и искренний. И третий титул мы читаем: «Начало создания Божие». Христос указывает на свое происхождение. Христос говорит, что Он был изначально, Его происхождение от вечности. Он имеет абсолютную власть над всем этим миром, потому что Он Сам создал этот мир. И вот этой самодовольной церкви Лаодикии Христос представляет себя как Аминь. Он Аминь Бога. Он Бог в верности и в верном свидетельстве. Он тот единственный, который имеет абсолютную власть над миром, потому что Он источник происхождения всего творения. Как оценивает Иисус Христос церковь в Лаодикии? Мы поняли, что вот такая была ситуация, такой общий исторический фон в этом городе. Что же происходило в этой церкви? Если в городе вода, когда попадала в город, она становилась теплой, и в этой теплой воде можно было купаться, но она была неприятна для питья и непригодна. Она была противна. И жители города, они с большим отвращением, наверное, при очень таких чрезвычайных ситуациях только использовали эту воду. Но вот есть также теплое состояние, как эта теплая противная вода в религии. И вот Христос говорит, что теплое состояние означает компромисс. Лаодикийцы находились между Христом и миром. Их теплое состояние говорило о том, что они впали в безразличие и самодовольство. Они потеряли первоначальный энтузиазм и рвение к духовному. Интересно, что Он, здесь Христос, говорит: «О, если бы ты был холоден или горяч». Как будто какое-то противоречие. Христос обращается и говорит: «Лучше, чтобы ты был противником Божьим, лучше, чтобы ты был в отступлении, то есть пока еще не познав Бога, чем ты живешь в компромиссе и безразличии». То есть жизнь без Бога, если ты не знаешь Бога, вообще Его не познал, Бог это состояние ставит лучше, чем то состояние, которое называется вроде религиозное, но оно состояние компромисса и безразличия. Христос питает очень сильное отвращение к половинчатому служению и к такому полупосвящению, когда человек подчиняется Богу просто так, наполовину. Интересно, что здесь Христос не обвиняет лаодикийцев в открытом отступлении или грехе. Он не говорит, что они допускают какие-то ереси. Он не находит никакого серьезного греха в них. Но Христос не говорит ничего доброго об этой церкви. И Он не может сказать ничего доброго, потому что самая важная и главная проблема этой церкви – это духовное безразличие и равнодушие. Они заразились от своего города, вот этой присущей горожанам, гордостью и самонадеянностью, и все свои надежды они возлагают на свое благополучие, на свое процветание, на свои силы, на свою продвинутость, достоинство. Они все это считают своими достоинствами, полученными от Бога, что Бог их особо благословил. Пророк Осия в Ветхом Завете как раз пишет о таких людях в 12 главе, в 8 тексте. И Ефрем говорит: «Однако я разбогател, накопил себе имущество, хотя во всех моих трудах не найдут ничего незаконного, что было бы грехом». Лаодикийцы думают, что они богаты, но на самом деле они бедны. Они бедны в своей духовной гордыне. Они не видят своей собственной беспомощности, собственного своего духовного, нищего, бедного, опасного состояния, потому что они находятся в разделении с Богом. Какой совет дает Иисус Христос этой церкви? Если мы смотрим по историческому периоду, то понимаем, как многие исследователи и комментаторы предлагают нам, что церковь Лаодикии по своему историческому периоду соотносится с христианской церковью, которая живет и трудится на планете Земля, начиная с середины XIX века и до самого второго пришествия Иисуса Христа. Таким образом, лаодикийский период – это период современный, это период модернистский, постмодернистский и постпостмодернистский. То есть вот эти последние 150-200 лет длится в христианстве лаодикийский период. Но Бог обращается к последним, к этому последнему периоду в христианстве, к христианам этого периода, и говорит, что есть еще возможность покаяться. Он призывает их что-то купить. Значит, у них есть что-то, что можно обменять. У Христа есть то, что может Он им предложить. И они могут это получить. И Он вместо этого хочет забрать у них вот это жажда, вот это самодовольство, гордость, самовлюбленность, стремление своими силами как-то улучшить свое состояние. Иисус предлагает золото огнем очищенное. Когда мы открываем послание, 1 Петра, 1 глава, 7 текст, мы понимаем, что такое золото огнем очищенное. Это вера, которую Бог дает нам, как семя жизни. И эта вера в нас растет и изменяет нас. Эта вера проходит через разные трудности, страдания. Она обтесывается, эта вера, и эта вера приносит нам истинное благо.

Духа Иисуса Христа. Далее Иисус Христос увещевает церковь купить белые одежды. Белые одежды, когда мы изучаем Библию и смотрим параллельные места, мы понимаем, что белые одежды – это символ избавления от унизительного состояния срамоты и наготы. Когда человек грешит, когда находится он в противодействии и в противоборстве с Богом, и когда человек одевается в белые одежды, это символ спасения и избавления. Это символ того, что человек причисляется к сообществу святых. Он одевает праведность святых, потому что белые одежды – это праведность Иисуса Христа. И лаодикийцам нужна эта одежда. Также нужна, как и этому блудному сыну, который издали пришел к своему отцу, и отец, увидев его издали, выбежал, побежал ему навстречу, взял дорогостоящий халат или робу, и он одел эту одежду и дал эту одежду своему сыну, потому что сын был в унижении, сын был в наготе, сын был в срамоте. И интересно, что лаодикийцам нужна эта одежда для того, чтобы скрылось их вот это никчемное, жалкое состояние наготы. Но больше всего лаодикийской церкви нужна глазная мазь, чтобы видеть и понимать истинное состояние вещей, понимать свое истинное духовное состояние. Когда их глаза откроются, они увидят, что они не таковы, какими считают сами себя. Особенно в книге Откровения в нескольких местах как раз написано об этой срамоте и наготе. К примеру, когда мы открываем Откровение 16:15, 16 глава, 15 текст, Христос говорит: «Се иду как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его». То есть очень большой акцент, очень большое ударение Христос делает на обличение в белые одежды. Он призывает верующий люд, верующий народ, чтобы они именно оделись в праведность Господню, в праведность Иисуса Христа. Далее, есть очень одно также интересное место в Откровении 22:14. Оно звучит так: «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». В некоторых английских переводах и в некоторых греческих переводах вот это слово «соблюдают заповеди Его» авторы поставили: кто омывают одежды свои. Итак, Бог хочет направить наш взор, открыть наши глаза, чтобы мы поняли, насколько важно нам видеть самих себя, такие, какие мы есть. Ефесянам 1 глава, 17 и 18 тексты. Апостол Павел говорит, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых. Господь Иисус Христос желает расширить наше понимание, чтобы мы увидели славу Его характера, чтобы мы увидели славу и чистоту Евангелия, чтобы мы смогли привлечься этим Евангелием, чтобы мы возжелали это Евангелие, возжелали этой чистоты. Господь открывает нам возможность для покаяния. Он говорит: «Придите ко мне». Все еще есть время, все еще есть возможность пережить новый опыт обращения и покаяния к Богу. Любовь Иисуса Христа выражается в том, что Он пытается достучаться до нас разными методами. Он обличает, Он увещевает, Он порицает, Он наказывает для того, чтобы сделать нас ревностными и горячими в покаянии. Покаяние означает резкий

решительный, основательный переворот и поворот в жизни, когда я меняю направление своей жизни. Господь близок к нам. Господь стучится в наши сердца. Когда мы открываем песню песней и пытаемся понять весть, которая записана в 5 главе со 2 по 6 тексты, мы начинаем понимать, насколько Иисус Христос желает, чтобы мы впустили Его в наши сердца. Он, как возлюбленный, стучится в наше сердце. Он умоляет нас впустить себя. Он стучится в дверь своей любимой. И вот посмотрите, какими словами обращается к нам Христос. «Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя, потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои ночною влагою». И здесь мы читаем, что возлюбленная открывает дверь, и возлюбленный входит. Но в своей слепоте мы читаем, что в своей слепоте и самодовольстве лаодикийцы удалили Иисуса Христа из своей жизни. Что-то у них не получается. Их религия не сосредоточена на Христе. Их религия сосредоточена на самих себе. Иисус стоит у двери сердца человека и просит, чтобы его пригласили туда на вечерю взаимной любви. Господь не врывается, Господь не нажимает, Господь не проявляет давления. Но теплые, равнодушные лаодикийцы все-таки должны сделать свой выбор, ибо скоро будет уже слишком поздно что-то менять. И вот когда мы смотрим, что же Иисус Христос далее предлагает, какое обетование Он предлагает верующим в Него, мы читаем 19, 20, 21 и 22 тексты из 3 главы. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что дух говорит церквам». Это обетование Лаодикийской церкви содержит и включает в себе все остальные обетования. На Ближнем Востоке престол был более похож на ложе или на такой своеобразный диванчик, чем на какой-то стул, чем на отдельное сиденье. И поэтому Господь предлагает и говорит: «Если ты будешь верным, если ты услышишь голос мой, если ты разрешишь, чтобы я вошел в твою жизнь и благословил тебя, то тогда я посажу тебя рядом со мною на этом ложе». Верному народу Божьему обещано, что они разделят с Иисусом его вот этот престол. И окончательное исполнение этого обетования осуществится при втором пришествии Иисуса Христа. Христос обращается к верующим и говорит, чтобы мы все наши надежды не возлагали на временное материальное благосостояние и благополучие. Очень часто сегодня многие христиане считают, что раз у них что-то получается, если у них что-то есть или они чего-то достигли, это значит, Бог особо их любит и Бог особо расположился к ним. Но современным христианам, равнодушным и непосвященным, все-таки лучше прислушаться к словам Иисуса Христа. Больше всего Лаодикия нуждается в глазной мази, чтобы ясно и четко увидеть реальное положение вещей, реальное свое состояние.
то, что они свободны от ереси, от отступления, то, что нет у них серьезных грехов, то, что они имеют хорошее мнение о себе, может быть, имеют хорошее знание, образование, еще не является гарантией отношений с Иисусом Христом. Это не является проходным баллом, что Христос будет с тобою. Христос страстно желает стать центром внимания Церкви и каждой отдельной личности, центром жизни, поклонения, дел и поведения. Пророк Исаия в 59 главе обращается также в словах увещевания, и он говорит: «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать». 59 глава, 1 текст. «И ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». И в следующем месте, в 64 главе у пророка Исаия, 6 текст: «Все мы сделались, как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас». Бог сегодня – это Бог-ревнитель, Бог, который желает мощного и сильного пробуждения видеть в среде своего народа. Даже если церковь находится в целом в таком состоянии самодовольства и не полупосвященного или непосвященного состояния, когда не хочет служить Богу, призыв к покаянию, Божий призыв к покаянию сегодня обращен к каждому человеку, каждому христианину лично. Иисус ожидает, что люди все-таки откликнутся. Именно это и принесет пробуждение и возрождение. Именно Дух Святой, который придет в ответ на молитву, принесет реформу и реформацию нашей жизни, в нашей семье, в нашей общине, на наше рабочее место. Бог желает вдохнуть новую жизнь. Он пытается пробудить вялую и лишенную энтузиазма Лаодикийскую церковь. Выбор за нами. Господь обращается возвышенными словами также пророка Исаии. Пророк Исаия в 55 главе говорит: «Жаждущие», в первом тексте, «идите все к водам. Даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Преклоните, третий текст, ухо ваше и придите ко мне. Послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду». Если мы преклоним ухо к голосу Божьему, если мы не разрешим, чтобы Дух Святой совершил глубокую работу в нашем естестве, если мы разрешим, чтобы Дух Святой не довольствовался поверхностной работой, если мы решим сами в себе, в нашем сердце, раз и навсегда покончить с внешним, поверхностным, номинальным христианством, а жить настоящей жизнью в Иисусе Христе, получать радость от общения с Богом и святыми ангелами, любить Слово Божие, говорить это Слово Божие, передавать слова жизни людям, любить людей, за которых страдал и умер Христос. И тогда мы увидим, что наша жизнь реально изменится, потому что мы будем народом Божьим, Бог благословит нас и будет жить с нами. Я желаю, чтобы новый опыт обращения и покаяния мы пережили за эти дни, чтобы Господь Иисус Христос вошел в наши жизни и обитал с нами до самого Его пришествия. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воскликните Господу, вся земля!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вновь пригласить вас на нашу кухню. Врачи непрестанно трудятся над сохранением нашего здоровья, а повара – над его разрушением. Однако последние более уверены в успехе. Так сказал однажды французский писатель Дени Дидро о людях, для которых готовить – это профессия. Но в наше время мы уже знаем, что медицина – это вовсе не панацея. А если вы уверены в том, что едите, то вам с меньшей вероятностью придется обращаться за медицинской помощью.
0: Котлеты с горохом нут. 2 стакана вареного гороха нут измельчить через мясорубку или с помощью блендера. Добавить 2 стакана вареного риса. Перемешать. 2 моркови натереть на крупной терке. 2 луковицы мелко нарезать. Пассеровать овощи отдельно с небольшим количеством растительного масла. Половину готовой пассеровки выложить в фарш. Все вместе вновь измельчить. Посолить. Добавить 1 яйцо. 3 зубчика чеснока. Перемешать. Сформировать котлеты и обвалять в муке. Поджарить с обеих сторон до румяной корочки. Из 2 половины пассеровки приготовить подливу. Для этого к моркови и луку добавить 2 столовых ложки томатной пасты. Перемешать, посыпать мукой. Вновь тщательно размешать. Постепенно при помешивании добавить необходимое количество воды. Посолить. Дать покипеть 3-5 минут. Котлеты подать к столу с картофельным пюре или овощами. Сверху полить подливой.
1: Вот эти котлеты мы приготовили с горохом нут. И этот горох, хотя для нас он, в общем-то, является таким необычным продуктом, но это традиционный продукт национальной кухни стран Ближнего Востока и Средней Азии. И действительно, это очень полезный продукт. Он богат марганцем, железом. В нем содержится органически связанный селен, поэтому он повышает иммунитет. Он богат белком. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
0: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
2: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
3: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
2: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет группа «Южный крест».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Возрождение. Ведущий – священнослужитель Павел Жуков.
2: Всем известна история исхода израильского народа из Египта. Странствование должно было привести их не на край света, а совсем близко в Палестину, в землю ханаанскую. Но, видимо, мало было избранному народу выйти из земли египетской. Необходимо было еще и Египет вывести из Израиля. Как такое возможно? Мир вам, друзья! В нашей передаче «Возрождение» мы затрагиваем интересные вопросы, как и сегодня исход Египта из Израиля. Вы что-нибудь подобное помните в истории? Принято считать, что Израиль выходил из Египта. Все об этом знают, это и мем, и повод для критики, что 40 лет странствовали и так далее. Но, может быть, как раз вот эти 40 лет странствования и были сопровождены тем, что Бог вывозил Египет из Израиля. Ну, давайте разберем эту нестандартную ситуацию. И начнем с того, что обратимся к закону Божьему, в котором Бог удостоил чести не его народ, а языческий, египетский народ прописать как часть закона. Как это звучит? А давайте прочитаем Исход, главу 20, 2, 3 стих. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Что мы узнаем из этой заповеди? Она считается первой заповедью закона Божьего. В том, что земля египетская – это не просто земля обычная, стандартная, где все люди живут, просто коротают свой век, как и на всей планете. Земля египетская – это дом рабства. И чтобы понять, что такое дом рабства, это не просто рассуждение на тему, как тяжело работалось бедным евреям в этом египетском плену, в этих невероятно тяжелых условиях. Не совсем, друзья. На самом деле из Египта выходили не только евреи. Если был какой-то иноплеменник, который там в той земле находился, да хоть сам египтянин, он тоже мог выйти из земли египетской. И для него это земля рабства. Почему? Потому что он сам раб? Нет, есть более глубинное объяснение, и оно скрыто здесь, в этой первой заповеди. Господь говорит: «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Оказывается, когда человек отдает себя в рабы для послушания каким-то богам, он может быть рабом. Ну, кто-то сразу встречный вопрос задаст: а если человек отдал себя в рабы для послушания Богу Яхве, Богу евреев, Богу Священного Писания, то что, он не раб? Ну, тоже раб, есть понятие «рабы Господни», и люди себя так называли. Но если мы посмотрим на всю картину Священного Писания, мы поймем, что все, кто подчиняются Господу, Творцу неба и земли, те не рабы, те дети. По обетованию наследники. Бог дарит усыновление. Поэтому христианская вера – это не про рабство, друзья. Забудьте об этом стереотипе. Христианская вера – это про родство с Богом. Это не только идея Нового Завета. И в Ветхом Завете Бог обращается к своему народу и говорит: «Израиль – первенец мой». Он вообще не первенец. Если вспомним происхождение Израиля, это тот же Иаков, он второй сын, первый был Исав. Но Бог называет первенцем Израиля и показывает свое особое отношение, особый статус, который он дарит своим детям. Также Бог обращается и к Египту, к фараону, говорит: «Израиль мой первенец, мое дитя, отпусти народ мой». Поэтому, когда мы слышим о подчинении нашему Господу, речь не о рабстве, речь о семье. Народ его, первенец его, его дети. Вот в таком статусе жить приятнее. Но даже если вы видите в Священном Писании выражение «раб Божий», то просто немножко разберитесь с вопросом: а какой Бог? Какие качества у Бога? На кого он похож? Как он себя представляет? Через какие образы? И если мы ответим на этот вопрос, какой Бог по своим качествам, то тогда, наверное, легче и ответить на вопрос, а быть ли мне рабом такому Богу? Из Священного Писания мы узнаем, что наш Господь есть любовь, а еще наш Бог есть истина. И если мы не просто эту фразу услышали, а исследовали этот вопрос, как Бог любит и как Он истинно, как Он праведен, как Он справедлив, то захотите ли вы, поняв Его характер, быть Ему рабами? Да, конечно. Я хочу быть рабом любви. Я хочу быть рабом истины, потому что в этом и любовь, и истина, и спасение, и радость, и счастье, и дальше огромный список. Приятно, правда? Но нам нужно разобраться все же, почему Господь называет Египет домом рабства. И это не просто одна фраза, не просто какое-то одно повеление, это огромный сюжет, масштабный, который называется, опять же, известным всем словом, казни египетские. А сколько их было? А целые десяток. А для чего это сделал Господь? А мы прочитаем с вами в книге Исход, главе 12, стихе 12, что Бог делает над землей египетской и что пытается показать. «Я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь». То есть, то, что происходило где-то 3500 лет назад в земле египетской, это не просто избавление Божьего народа из рабства. Это не просто попытка взять один народ и переселить. Нет, это не небольшая миграция. Бог ставит задачу судить богов, которым поклоняются на тот момент миллионы людей. Та идеология, которая потом перекочует во многие другие народы. Ну, то пресловутое язычество, которое мы знаем и проходили вместе с вами, изучая древние истории. Легенды и мифы Древней Греции, Рима, Египта, Ассирии, Вавилона и так далее. Самой древней цивилизацией принято считать египетскую, с ее религией. И вот Господь говорит, я произведу суд над всеми богами. Мне думается, Господь подобные суды совершал и в истории многих других государств. В принципе, что-то узнаем об этом и из Библии. Но очень ярко и очень знаменательно и общеизвестно это казни египетские. И давайте посмотрим, а как именно и над какими богами Бог производит суд в земле египетской. Почему? Мы задались темой, а как вывести Египет из Израиля? А Израиль в Египте провел сколько лет? Суммарно, а со времени Авраама 430. На самом деле там чуть меньше, и не все там было так страшно. Ну, забегу вперед, скажу о том, что не только от того, что было с Израилем, Бог его избавил. Бог избавил еще от того, что могло бы быть с Израилем. И не все евреи это понимали, странствуя по пустыне и время от времени грозя кулаками Моисею и Аарону и негодуя против Бога. Когда фараон погнался за евреями и готов был их настигнуть, захватить и вернуть в плен, их ожидала очень и очень печальная участь. Они были бы не просто рабами в земле египетской, а военной добычей. Мужчины были бы оскоплены, женщины были, ну, наверное, просто вещью или рабами. В общем, страшно себе представить. Это то, чего с ними не произошло. И Бог от этого избавил. Нужно иногда понимать риски, которые не свершились, и за это благодарить Бога, а не ждать серьезных масштабных приключений и потом просить у Бога помощи. Итак, как же Бог судил богов египетских? Ну, начнем просто с вспоминания того, какие казни совершались на той земле. Первая египетская казнь заключалась в превращении вод Нила в кровь. Египетские жрецы не смогли противостоять еврейскому богу. И в древнеегипетском религии хранителем разливов Нила был бог Хнум. Стоит ли запоминать? Ну, так может быть. Помимо гидрофункции, именно он создал человека из глины на гончарном диске. Хапи еще один был бог, бог ежегодных разливов Нила. И был бог еще Осирис. Он сам был этим Нилом во время разливов. Какая-то сложная мифология. И вот Господь действуя через эту казнь, показывает, что боги Египта, пусть даже и жрецы там что-то повторили и воду обратили в кровь, не в силах обратить вот это действие в обратку. Ну, остановить его не могут. Только Бог может это сделать, а боги посрамлены. Это только начало. Во время второй казни наш Господь устроил нашествие жаб на дома египтян. У египтян символом плодородия была лягушка, и поэтому они изображали богиню Хекат в образе жабы. Она тоже была связана с разливом Нила. Та, которая, так сказать, спонсировала их ежегодно, разливая Нил, теперь оказалась таким мерзким образом, который просто надоел при жизни, а когда они все эти жабы померли, а еще и воссмердели. Вот так этот образ печально разочаровал египтян. Что происходит дальше? Происходят третья и четвертая казни. Они несколько похожи, потому что Бог устроил нашествие мошек и пёсьих мух. Как их конкретно себе представить? Можете не представлять, и так противно. В Египте из насекомых почитался жук-скарабей, которого связывали с богом Хепри. Он был богом восходящего солнца и богом перерождения. Знаете, в чем особенность? Вот эти мошки и пёсьи мухи, угадайте, какую субстанцию они любят больше всего, где они больше всего плодятся? Да-да. И вот тот жук-скарабей, который этот комок навоза толкает, это вот примерно тот бог Хепри, который солнышко катает по небосводу. И бог показывает, что вот эти образы, которые выбирают люди для поклонения, для обожествления, для созерцания, для творческого, эстетического наслаждения, это мерзкие образы. И если их немного гиперболизировать, это будет просто печаль, и они ее вкусили. Более того, это не печаль, это казнь египетская. Была пятая казнь, оказалась более жесткой, потому что произошел мор скота. В Египте не было специального бога скота, но был бог плодородия, особенно он отвечал за разведение скотины, бог Мин. Его изображали своеобразно. Вроде бы человек, но какие-то первичные половые признаки из него торчали. И вот это все крайне печально было, когда люди не могли взывать к своему богу Мину и получили этот самый мор. Во время шестой казни бог посылал египтянам язвы и нарывы, дабы показать им, что боги исцеления и медицины не могут им помочь. Таковыми богами были Сехмет и Имхотеп. Сехмет имела голову львицы и считалась богиней войны и врачевания. И убил, и полечил. Имхотеп был египетским жрецом, всего лишь человек, но потом его стали почитать как бога медицины. Символично, правда, что сегодня среди почитаемых богов могут оказаться просто когда-то обычные смертные люди. Их стали как-то возвеличивать, почитать сначала блаженными, а потом святыми, а потом уже и богоподобными. Когда такая практика сегодня есть на нашей планете, даже в христианских странах, неужели мы обращаемся в древнее язычество? Когда любой человек через какое-то время может вдруг стать богом. Представьте себе. Седьмая казнь явилась египтянам в виде града. Боги египетские не могли противостоять воле Всевышнего. Таковыми богами были богиня неба Нут и богиня влаги, влажного воздуха, росы, дождя, плодородия, календарных сезонов – Тефнут. И вот этот град также попирает это управление. Град, падающий с неба, теперь не в виде росы и дождя, побивает все живущее на той земле. И боги Египта при всех молитвах, при всех служениях, при всех ритуалах не могут эту казнь остановить. Все события в земле египетской происходят тогда, когда Бог это обозначает. Вы, наверное, слышали, как много интересных сегодня научных объяснений всех этих событий, якобы это все совокупность случаев. В одном из фильмов, называется он «Исход», недавний, один из жрецов все это долго описывал, пока его и не вздернули. Ну, наверное, так и происходило, действительно. Во время восьмой казни на египтян Бог наслал легионы саранчи. были уже указаны раньше боги Хаппи и Мин, они отвечают за урожай, и они не смогли защитить посевы египтян. Интересно, какая молитвенная жизнь была в Египте в то время? Как сильно они страдали, как сильно они сетовали? Может быть, мы бы сегодня, если бы смотрели репортаж об их страданиях, наверное, бы тоже за них стали переживать. Это печально. Бог не желает подобного, Бог не желает мучения людей. Но если люди себя подчинили твари вместо Творца, если люди обожествляют природу, то когда природа озлобляется на людей, которые на ней сильно, так сказать, экспериментируют и отдыхают, ну, наверное, это просто следствие. Ты поклоняешься твари вместо Творца, не удивляйся, что тварь ведет себя как таковая. Вот Творец так себя бы не вел, но вы же не поклоняетесь Творцу. Это печальная весть для всех египтян и для современных тоже. Девятая казнь наказала самых главных и верховных богов Египта. Тьма настигла египтян. Боги солнца, солнечного диска и света, Ра, Атон, Атум, Гор не могли противостоять Всевышнему. Видите, за свет сколько богов отвечают. Видимо, электрификация была сложным процессом для них. Целая когорта богов не справилась. Наш Бог, в которого мы верим на основании Священного Писания, сам есть свет. Он сказал и сделалось, он повелел и явилось. Он творит все. А боги Египта, у них раздельный труд. Каждый по цеху работает. Один лобзиком вытачивает солнце, другой луну, третий град, четвертый дождик, пятый Нил поливает. Слабые боги. И это даже на человеческом разуме, вот просто логикой понятно, что это примитивно и глупо. А когда сегодня происходит распределение силы Божьей на святых, на заступников, на каких-то людей, которые могут покровительствовать студентам, покровительствовать рыбакам, покровительствовать кузнецам и так далее, не умаляет ли это силу Божью? Друзья, сегодня не стоит ли выводить Египет из нашего христианского мировоззрения, если мы Божий народ? Поэтому не будем удивляться, если Израилю пришлось странствовать 40 лет по пустыне, чтобы выветрился хоть немножечко Египет из их сознания, из их сердца, из их представлений и мировоззрения. Все ли это? Нет. Последняя, десятая казнь, смерть первенцев Египта стала уроком для фараона. Люди почитали фараона как бога. Фараон не смог защитить даже своего первенца, он не смог защитить первенцев своих подданных, а покровителем власти фараона был очень такой с плохой биографией бог под названием Сет. Он был покровителем царской власти. Но, правда, он еще покровителем множества чего был, и у него были какие-то способности каким-то еще существам противостоять. В общем, эти боги сами между собой воевали. Чувствуете, они даже сплотиться вместе не могут против бога евреев. Во всем этом Бог показывает, насколько примитивны человеческие воззрения или человеческие стремления узаконить свои собственные пороки, приписать их богам и в такой парадигме и поклоняться. Бог подобное ненавидит. Это губительно для человека, потому что пороки просто сжигают самого человека. А боги языческие, они все подвержены порокам. Вспомните то, что вы изучали в школьной программе, как боги дерутся за престол, как боги восстают против своих родителей. Один одного родил, того же и убил, с тем же переспал, того же обманул. Но это страшно. И если люди, глядя на таких богов, просто будут повторять действия каждого из богов, что произойдет с человеческим родом? Какая перспектива есть у людей в повторении заслуг таких богов? Ну, конечно, все будет очень печально. А было ли это в истории израильского народа? Давайте мы с вами на это и посмотрим. Книга Левит, глава 17, стих 7. Мы прочитаем его сейчас в двух изложениях. Сначала в синодальном тексте. И там Господь говорит о том, что уже вот вышли они из Египта, какая-то нехорошая практика у них сохраняется. То есть уже Египет далеко, уже войско царя египетского фараона потонуло в Красном море. Но что-то вот в Израиле египетского остается. А давайте прочитаем 7 стих 17 главы книги Левит. «Чтобы они впредь не приносили жертв своим идолам, за которыми блудно ходят они. Сие да будет для них постановлением вечным в роды их». То есть, что было обнаружено в Израиле, когда они уже далеко от Египта? Они продолжают где-то как-то втихаря при случае приносить жертвы своим идолам. А теперь посмотрим, что они делают, если мы перефразируем те слова, которые мы прочитали в синодальном тексте, в современном переводе. «Не должны больше сыны Израилевы приносить жертвы бесам, в поклонении которым они предаются разврату». Как-то по-другому это звучит, правда? И страшнее. Сегодня, если кто-то хоть как-то заигрывает с идолами или с башками, с обожествленными людьми, эти люди вступают на запретную территорию поклонения бесам. И это формулировка Божьего закона. Я еще раз повторю. Не должны сыны Израилевы приносить жертвы бесам, в поклонении которым они предаются разврату. Хорошо, с другой стороны зайдем, кто-то скажет, да какие бесы, да какие всякие идолы. Нет, нет, мы христианский род, мы живем в христианской традиции, ничего такого идола поклоннического у нас нет. Может быть. Тогда другой вопрос. Кто себе позволяет в своей жизни разврат? Кто позволяет себе смотреть на разврат, смеяться над развратом, петь развратные песни, уподобляться развратной моде? Список продолжать? Кто все это делает автоматически, только не из убеждений, а из самих действий, не является ли поклонником бесам? Наверное, да. Наверное, это тревожный звоночек. В чем же проблема? И эта проблема сохранялась в Израиле еще многие поколения даже. Правда, это уже было не египетское наследие, а наследие из Ханаана. Ну, тема та же – идолопоклонство и идолослужение. Итак, Господь спустя уже, наверное, 1000 лет после того, как они вышли из земли египетской, опять через пророка напоминает о серьезных проблемах в служении ему и в идолослужении. Итак, книга пророка Иезекииля, глава 5, стих 5 и 6. «Так говорит Господь Бог, это Иерусалим, я поставил его среди народов и вокруг него земли. А он поступил против постановлений моих нечестивее язычников и против уставов моих хуже, нежели земли вокруг него, ибо они отвергли постановления мои и по уставам моим не поступают». Друзья, напоминаю, уставы Божии, закон Божий говорит, «Я вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, тех богов, которые в рабстве держали и самих египтян, и все окрестные земли, я их посрамил». Я сказал тебе, да не будет у тебя других богов, я перевел тебя, а ты, Иерусалим, особенный народ среди всех остальных, что ты делаешь? Ты делаешь еще хуже. Друзья, так обычно и происходит. Человек, который узнал какую-то правду и сознательно от этой правды отворачивается, творит еще большее нечестие. Те бедные египтяне, которые просто мучились и страдали из поколения в поколение, находясь в плену своей религии, в день суда им отраднее будет, нежели тем евреям, которые знают правду Божью, знают закон Божий, но позволяют Египту царствовать в своей жизни. Это их сознательное решение – выбрать не в пользу Бога, видя его знамения, чудеса и силу, но просто действовать по собственной прихоти, отвергнуть Божие постановление, предать Бога любви, который их спасал многократно. Сегодня не позволим ли мы подобному свершаться в нашей жизни? Некоторые люди приходят в христианство и почему-то несут с собой тот египетский плен, египетские древние воззрения. Понятно, что не к нынешнему Египту они имеют отношение. Люди несут прежнее язычество в христианскую церковь, в христианские одежды. И пытаются при этом почитать Господа. Как Всевышний будет на это реагировать? Что сегодня характеризует этот самый Египет среди Божьего народа? Это натурализм, жизненный принцип, согласно которому цель жизни заключается в максимальном удовлетворении естественных потребностей человека. Мне это хочется, значит, мне это можно и нужно. Я буду это делать. Это естественно. Даже ЛГБТ-повестка, она тоже якобы естественно сегодня преподается. Зачем бороться с природой? Задаются вопросом вот такие поборники натуральности. Никакой природности здесь нет. Здесь вызов против замысла Божьего. Служа египетским богам, люди, конечно же, служат идолам, вымышленным, отвергаются от единственного и истинного живого Бога. Люди, исповедующие религию Египта, позволяют себе мистическую ориентированность, а также магизм. Они слепо веруют заклинаниям, считают, что произнесенные молитвы лучше будут действовать, чем жизнь послушания Божьим законам. Итак, сегодня, если в древности было важно для Израиля избавиться от египетского наследия, для нас этот вызов стоит так же. Нет ли в тебе твоей прошлой жизни? Исследуй сам себя. Отрекись от дома рабства. Войди в радость небесного Господина, который превыше всех богов земли, которому подчинена вся вселенная, и почувствуй себя Божьим детем.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
1: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: наделили его всевозможными титулами. Его достижения поражали воображение.
1: На свет Божий Пауль Андерсон появился 17 октября 1932 года в городке Токко в штате Джорджия. Его отец работал строителем гидростанций. Это обрекало Андерсонов на постоянные переезды. Поэтому большую часть жизни Пауль Андерсон прожил в жаркой Атланте, где и начал играть в американский футбол.
0: Но годам к 20 Пауль, имея 175 сантиметров роста, начал стремительно прибавлять в весе, который со временем достиг 176 килограммов. Тогда же его родной дядя подарил Паулю штангу, и молодой силач занялся тяжелой атлетикой. То, что произошло позднее, не поддается осмыслению. Менее чем за 3 года Пауль Андерсон становится самым сильным человеком планеты. Он поднимает такие веса, которые в мире никто не может поднять, кроме него. Нетрудно вообразить меру всеобщего потрясения, когда американские агентства сообщили, что на состязаниях в Южной Каролине некий Андерсон собрал 518,5 килограммов. Все с нетерпением ждали появления Андерсона в Мюнхене, где в 1955 году должен был пройти мировой чемпионат.
1: Там 23-летний американец легко выигрывает золотую медаль с результатом 512,5 килограммов. И эта сумма была утверждена в качестве мирового рекорда. Но и эти феноменальные по тогдашним представлениям достижения были намного ниже его реальных возможностей.
0: Его появление в Москве в 1955 году изменило наше представление об Андерсоне. О нем писали сугубо с классовых, так сказать, позиций, подавая Пауля как некоего монстра, обрюзшего и медлительного, умственно ограниченного. Он же предстал довольно жизнерадостным и подвижным.
1: В 1956 году Андерсон заявляет, что он уходит из любительского спорта, полагая, что турниры слишком уж выматывают физически и морально. Теперь он разъезжает по США с номерами демонстрации силы. Некоторые упражнения вызывают восхищение и сегодня. В силовом троеборье он выдал в сумме 1199 килограммов, а это рекорд, не побитый по сей день. Пауль неплохо зарабатывал своего рода цирковыми номерами, которые особенно нравились публике. Американцы были в восторге, когда Андерсон приседал и поднимался с 2 сейфами, соединенными осью и забитыми 13 тысячами серебряных долларов. Их мог получить любой зритель, если бы повторил движение Пауля. Так продолжалось до начала 70-х годов, когда началась другая, драматическая часть его жизни.
0: Пауль полагал, что в профессиональном спорте он не будет жить на износ. Но именно нечеловеческие нагрузки, покушения на божественные пределы, а значит гордыня и честолюбие, разрушили здоровье этого феноменального силача. Сперва отказали почки, затем Пауля стали мучить боли в суставах. Зимой 1980 года он был так плох, что обожавшая Пауля его сестра Дороти предложила пересадить умирающему свою почку.
1: Последующая интенсивная терапия повредила нервы внутреннего уха. Он потерял чувство равновесия и не мог уже ни ходить, ни стоять. Потом отнялись ноги. Пауль оказался прикован к инвалидному креслу. Последние годы были очень мучительны. Он страдал от болей в позвоночнике.
0: В этот трагический период он как бы переродился внутренне. Все свои скромные сбережения он отдал на содержание детских приютов. Стал христианским проповедником, иной раз совмещая свои проповеди с демонстрацией силы. Но и эти гонорары Пауль всякий раз жертвовал на благотворительные цели.
1: Он часто говорил, что его нынешняя жизненная философия взята из Библии. «Главное в моей жизни – это Иисус Христос. Я стремлюсь больше отдавать, нежели брать. Стремлюсь реализовывать свои способности на всевозможную помощь другим. Это не означает, что я добр, но слеп. Нет, я много вижу и понимаю».
0: О своем прошлом он никогда не говорил пренебрежительно. Каждый молодой человек должен настроить себя на то, чтобы стать чемпионом. Это великое счастье быть победителем. Но не только над другими. Прежде всего, победителем своих слабостей. Спортивная страсть не должна заслонять другое – духовную жизнь. Долг перед обществом.
1: Верной подругой и помощницей Пауля в борьбе с недугом была его жена Гленда. Их единственная дочь теперь вручает

0: призы на редчайших для США соревнованиях по тяжелой атлетике в мемориале Андерсона, который проходит в городе Атланте. Там и был похоронен Пауль Андерсон в 1995 году.
1: Имя Пауля Андерсона останется в памяти не только любителей спорта, но и более 1500 воспитанников детского приюта для малолетних правонарушителей, которых он поддерживал 30 лет не только деньгами, но и своим примером христианского видения мира. Благодаря его заботам многие воспитанники изменили свою жизнь, получили высшее образование и стали достойными членами общества – хирургами, докторами, адвокатами и священнослужителями.
2: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. Ведущий – священнослужитель, молодежный лидер Вениамин Дашкевич.
2: Многие спрашивают, почему Иисус настоял на том, чтобы омыть ноги своим ученикам? И что он имел в виду, когда сказал, что омытому нужно только ноги умыть? Все это происходило на Пасху, когда Иисус вместе со своими учениками собрались, это было перед распятием Иисуса Христа, последняя Пасха, когда они вместе справляли ее, кушали вместе. Они собрались в отдельном доме, но там не было слуг. Дело в том, что по традиции, придя с улицы, следовало омывать ноги всем гостям, всем, кто заходил в дом. Но слуг в этом доме не было. И они собрались, возлегли у стола, как это было принято на Востоке, но вот не было совершено вот этого вот омовения. Да? И во время, когда они ели Пасху, Иисус потом преподает им символы, то хлеб, вино, он преподает им как символы своего тела, своей крови и как символы вот новозаветной вечери. И написано, что во время вечери он встал и стал омывать ноги ученикам своим. Зачем он это сделал, действительно? Сделал он это для того, чтобы на самом деле преподать урок служения друг другу. Он говорит, вы тоже делаете это друг другу, если вы понимаете, что я сделал. И вот эта вот фраза «если вы понимаете, что я сделал», она связана с диалогом, с беседой во время, перед ногомовением, когда Петр не хочет, тебе ли омывать ноги, нам, это работа слуги, раба. А Иисус как раз и пришел исполнить вот эту вот миссию, миссию слуги нашего, для того, чтобы спасти нас, послужить нам. И он склоняется, омывает ноги каждому, чтобы показать, что он готов служить. Он готов служить для нашего спасения. И он говорит, если вы понимаете, есть духовный смысл, это значит, что есть духовный смысл, необходимо понять, то есть не все на поверхности вот так вот видно, пришли с улицы, вымыли руки, да, то есть чтобы не болеть, или там у них на Востоке было принято омывать ноги. То есть духовный смысл, если вы понимаете, говорит Иисус Христос. О каком смысле идет речь духовном? А мытому нужно только ноги омыть. Чисты вы все, да, Иисус говорит. Здесь идет речь об очищении сердца, потому что даже вот в том разговоре с Петром, что речь идет о том, что в наших сердцах, что если не омою тебя, говорит Иисус Петру, не войдешь со мной в царствие твое, не об омовении тела говорится, да, речь идет об очищении сердца. И в посланиях апостолы говорят о том, что Дух Святой очищает нас банью возрождения и обновления. Банью возрождения и обновления Духом Святым мы очищены. То есть есть указание на наше внутреннее очищение, исправление от греха, которое совершает Господь Бог. Поэтому, преподавая вот этот урок, преподавая вот этот вот символ, Иисус Христос склоняется перед учениками, чтобы показать нам, чтобы мы были готовы служить друг другу, чтобы мы были готовы, с одной стороны, служить, но с другой стороны, принимать служение друг друга. Да? Вот это тоже не всегда мы умеем принимать то, что делает для нас Господь, то, что ближний. Нужно уметь с благодарностью принимать, всегда благодарить Господа, какие бы обстоятельства жизни ни были. Потому что все содействует ко благу, да? Все для нашего спасения, для нашего возрастания. Принимать служение друг друга, благодарить друг друга и также с любовью, с радостью совершать служение. Здесь еще раз хочется подчеркнуть мысль духовную. Наше очищение. А мытому нужно только ноги омыть. Речь идет об очищении. Речь идет о том, что мы посвятили себя через крещение, может быть, вот заключили завет с Богом, очищены. Но намек на духовный смысл, работу Духа Святого в наших сердцах. И все это совершается, оно как бы внутри нас совершается, но через наше служение друг другу, через наше практическое служение, заботу, помощь друг другу. Вот об этом этот обряд, этот символ, который совершил Христос.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр психологии Александр Зуев.
2: Доброй жизни, дорогие друзья! Я предполагаю, что раз вы смотрите эту передачу, то либо вы, либо ваш ближний в большой беде. И, скорее всего, вы хотели бы разорвать порочный круг дурных привычек, но не можете. Возможно, вы уже пробовали это в прошлом. Возможно, вы даже были успешны в течение некоторого времени, но впоследствии вы упали и не смогли уже подняться. Еще одна ошибка, еще одна неудача, и плохая привычка начинает расти, как снежный ком, все больше и больше, увлекая вас за собою. И в конце концов, вы просто отказываетесь от идеи изменить ваши привычки лишь потому, что это слишком трудно для вас сделать. Я думаю, что каждый из нас хотя бы раз в жизни испытывал подобные ощущения. Вы хотите изменить ваше поведение, но у вас ничего не получается. Вы продолжаете раз за разом испытывать неудачу. Это вовсе не означает, что вы слабак или вы безвольны. Это просто означает, что у вас не было нужных инструментов для того, чтобы изменить разрушающую вас привычку. Позвольте для вас сегодня провести один эксперимент. Но мне для этого нужен будет оператор. Его зовут Андрей. У меня есть гвоздь. Андрей, попробуй гвоздь согнуть. Действительно, будучи, скажем так, нетренированным человеком, согнуть гвоздь достаточно сложно. У меня тоже это не получится. Но если я Андрея научу определенной технике, покажу определенные инструменты, я думаю, Андрей сможет согнуть этот гвоздь. Андрей, что нам нужно будет для того, чтобы согнуть этот гвоздь? Перчатки. Чтобы защитить руки, и проще будет гнуть, гвоздь не будет резать. Дальше. Чтобы погнуть гвоздь, нам нужно взять гвоздь подальше, чтобы такой получился рычаг. И попробовать гнуть не руками. Очень сложно согнуть гвоздь, не тренированный человеку просто руками. А мы гнем всем телом, упираемся в бедро и гнем всем телом. Спасибо большое. Дорогие друзья, гвоздь... Спасибо, Андрей, большое. Гвоздь – это ваша зависимая привычка. И не зная стратегии, не зная механизмов, как работает и как победить зависимую привычку, мы не можем это сделать, как мы не стараемся. И мы будем раз за разом терпеть поражение. Но если показать как, если рассказать как, это сделать проще. Все, что вам нужно – это научиться стратегии преодоления плохих привычек. Я знаю, вы сможете. Просто попробуйте еще раз, но вооружившись новым знанием. Да, я знаю, будет трудно. Ведь не существует волшебной таблетки, которая раз и навсегда избавит вас от всех проблем. Не получится сжать булки, собрать волю в кулак и изменить свое поведение. Подобная стратегия, или точнее, полное ее отсутствие не научит вас, как справляться с соблазнами в момент слабости. Вам нужна новая, качественная стратегия, изменяющая саму суть вашей жизни, изменяющая ваши мысли, изменяющая ваш характер, смысл вашей жизни. Мы приготовили для вас 21 передачу, посвященных проблеме зависимости. Почему 21? Дело в том, что 21 – это очень символическое число. Ведь именно столько времени нам необходимо для того, чтобы новая привычка начала закрепляться в нашей жизни. И сегодня я хотел бы напомнить вам совет Альберта Эйнштейна, что изменение привычек может быть захватывающим. И я побуждаю вас наслаждаться приключением и экспериментом над собою, как и я им наслаждался и наслаждаться буду. От себя я хотел бы добавить, что лично я до сих пор, каждый день, наслаждаюсь этим захватывающим и увлекательным экспериментом. Это реально изменить свои привычки, изменить всю свою жизнь. Это работает. Моя основная задача как практикующего психолога реабилитационного центра – открыть дверь к свободной жизни, показать опасность зависимостей и научиться эффективно им противостоять. И если вы запутались в сетях зависимости, если вы не можете найти свой жизненный путь, если вы не можете найти самого себя, если вы устали бороться в одиночку, помните, что я ваш искренний друг, желающий вам помочь. Я прошел непростой жизненный путь, чтобы сегодня помогать каждому из вас. Не отчаивайтесь. Никогда, никогда не сдавайтесь. Идите только вперед. Я все смогу. Я все сумею. Переживу, переболею, перекантуюсь, перебьюсь, но своего таки добьюсь. Не упаду, не утону. Из грязи вырвусь. Я смогу, переживу, перестрадаю, и вновь улыбка засияет. Да, нелегко, не спорю, сложно, но знаю жить свободным можно. Добро пожаловать на цикл передач, посвященных решению проблем, связанных с зависимостью. Добро пожаловать в жизнь, свободную от зависимости. Что такое зависимость? Это болезнь или отсутствие воли? Это распущенность или результат деформации человеческой личности? Может быть, невинное детское пристрастие или это болезненное влечение? Итак, определение зависимости. Зависимость – это навязчивая потребность в повторении определенного действия, несмотря ни на что. Итак, зависимость – это навязчивая потребность. Навязчивая потребность – повторение определенного действия, несмотря ни на что. Для каждого из вас у меня сегодня будет домашнее задание. Пожалуйста, напишите ваше определение зависимости. Как вы понимаете, что такое зависимость? И, как правило, в каждом определении зависимости написан выход. Просто нужно его внимательно увидеть. Второе, опираясь на ваше понимание, что такое зависимость, используя ваше определение, напишите, как вам победить зависимость. Например, если для меня зависимость – это бесконтрольное употребление, значит и выход для меня – это научиться контролировать свою жизнь. Если для меня зависимость – это пустая жизнь, значит, ответ для меня будет наполнить мою жизнь чем-то радостным и светлым. Зависимость – это опасная, хроническая, неизлечимая, прогрессирующая и зачастую смертельное заболевание. Оно поражает саму сущность человека, поражает его мозг, его мысли, делая человека одержимым и ненасытным в стремлении к удовольствию. Зависимость многолика. У нее много лиц, и многие из них вы хорошо знаете, такие как несдержанность в питании, наркотики, алкоголь, игромания, сексуальная зависимость. Из-за зависимости распадаются семьи, страдают дети. В конце концов, зависимость ведет к смерти. Сначала к смерти духовной, а потом и к смерти физической. И самое страшное, что от зависимости нет лекарства. Наркоман навсегда останется наркоманом, даже если он перестает употреблять наркотики. Алкоголик навсегда останется алкоголиком, даже если он больше не пьет. Зависимость – это болезнь. Некоторые люди в наше время до сих пор считают, что зависимость – это просто вредная привычка или последствия неправильного воспитания, проявление слабой воли или малодушия. Они верят в то, что от зависимости можно избавиться, стоит только очень сильно захотеть. Но на самом деле зависимость – это болезнь. А как любую болезнь нужно лечить. Ведь сама по себе болезнь не проходит. И одного желания здесь недостаточно. Надо отметить еще и тот факт, что, как и любое серьезное заболевание, зависимость нельзя вылечить самому, в одиночку. Самолечение способно только навредить и привести к разочарованию. Есть даже такая народная мудрость, что сам себе психолог, как сам себе стоматолог, больно, неудобно и чревато осложнениями. Для лечения зависимости нужен хороший специалист. Помните, в одиночку выздороветь невозможно. Зависимость – это опасное хроническое заболевание. Зависимость, как и любое хроническое заболевание, нельзя полностью вылечить. Зависимость напоминает сахарный диабет. А что будет, если сахарный диабет не лечить? Что будет, если инсулинозависимому человеку вовремя не вколоть инсулин? Последствия будут катастрофическими. Обморок, кома. И если пациенту не будет оказана своевременная первая помощь, то вполне вероятен летальный исход. Также и зависимость. Если не лечить, то со временем последствия возрастают геометрической прогрессии. Но если назначить терапию, производить необходимые действия, зависимые люди смогут полноценно жить здоровой, трезвой и счастливой жизнью. Зависимые люди, ставшие на путь выздоровления, как правило, хорошие предприниматели, руководители, психологи. Приведу вам такой пример. Героинозависимый в день на употребление должен найти примерно 5000 рублей. И вы можете представить, сколько способен зарабатывать этот человек, будучи трезвым. От зависимости нет лекарства. Но зависимость можно остановить. Зависимость неизлечима. Но с ней можно научиться жить, поддерживая состояние ремиссии. Человек не отвечает за свою болезнь. Например, больной туберкулезом не может не кашлять. Но человек отвечает за свое выздоровление. Например, чтобы принимать вовремя необходимые лекарства. Так и зависимые отвечает за соблюдение необходимых рекомендаций, жизненных принципов, основанных на ценностях, которые исключают любую зависимость. Бывший наркоман, который не употребляет уже несколько лет, никогда не скажет, что он полностью избавился от зависимости. Всю свою оставшуюся жизнь он будет на пути выздоровления. Постоянно находясь на чеку, молясь, чтобы не произошел срыв, соблюдая рекомендации и основные правила, о которых я расскажу в следующих передачах. У каждого зависимого сегодня есть надежда. Надежда на исцеление. Надежда на долгую ремиссию длиной в жизнь. Каждый выздоравливающий зависимый, подобно маленькому ребенку, учится делать первые шаги, учится жить заново, учится жить трезво. Многие меня часто спрашивают: скажите, Александр, а почему вы этим занимаетесь? В ответ я читаю книгу Дэвида Селлинджера «Над пропастью во ржи». Понимаешь, я себе представил, как маленькие ребятишки играют вечером в огромном поле во ржи. Тысячи малышей и кругом ни души. Ни одного взрослого, кроме меня. А я стою на самом краю скалы, над пропастью, понимаешь? И мое дело — ловить ребятишек, чтобы они не сорвались в пропасть. Понимаешь, они играют и не видят, куда бегут. А тут я подбегаю и ловлю их, чтобы они не сорвались. Вот и вся моя работа. Стеречь ребят над пропастью во ржи. Знаю, это глупости, но это единственное, чего мне хочется по-настоящему. Почему я работаю в реабилитационном центре? Почему я помогаю наркозависимым? алкозависимым людям, людям, которых общество отвергло. Во-первых, я люблю своих ребят. Я никого никогда не называю алкоголиком или наркоманом, хотя по факту они таковыми и являются. Я искренне люблю своих ребят. И когда я прихожу в реабилитационный центр, я говорю: «Привет, друзья! Как я рад вас снова видеть!» И вы знаете, это правда. Знаю, что для кого-то это глупости, но это единственное, чего мне хочется по-настоящему. Во-вторых, в каждом из них я вижу здоровую и трезвую личность, способную на новую и счастливую жизнь. В-третьих, это мое призвание, мое жизненное предназначение – помогать страдающим от зависимости людям стать на путь выздоровления. И я люблю видеть результат своей работы, видеть, как меняются жизни людей, меняются их глаза, взгляд, слова, поступки, как ребята и девочки находят себя и свой жизненный путь, восстанавливаются любящие семьи, высвобождаются силы на самореализацию и деятельность, приносящую пользу и близким, и обществу. В такой момент понимаешь, оно этого стоило, что все усилия, время не прошли зря. И поэтому я с уверенностью могу сказать вам сегодня: выход есть от любой зависимости. Это правда.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую, друзья. Ну вот мы собрались опять, и мы продолжаем говорить о финансах. И сегодня мы поговорим о финансах в семье. Семья и деньги, может быть, еще и дети. Насколько это сложно, просто, кто должен главенствовать в финансовых вопросах в семье, кто должен быть главным добытчиком, а кто должен быть главным растратчиком. Вот что вы думаете на эту тему?
2: Андрей Юнак, священнослужитель, любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы, наслаждается тишиной и темнотой, считает, что все материальные блага принадлежат прежде всего Богу. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств». Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии, любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что материальное благо – это неплохо, но это не главное в жизни. Роман Маринин – священнослужитель. Имеет образование в области администрирования и финансов. Любит интересные дискуссии, увлекается горным туризмом. Женат, воспитывает двоих детей. Артем Сорокин – владелец сети цветочных магазинов в Хакасии и Красноярском крае. Маркетолог по образованию. Работал маркетологом в СМИ. Увлекается профессиональной фотографией. Любит путешествовать. Женат.
3: На мой взгляд, очень многие семьи сегодня разваливаются именно по причине, когда одному казалось несправедливо, другому казалось, что транжира и так далее. И это становится серьезной проблемой.
4: Ну, я хотел примерно то же самое подметить здесь. При этом люди не учитывают, что они разные, что они воспринимают реальность по-разному, и финансы воспринимают по-разному. Это актуальная тема, потому что является причиной многих семейных проблем.
5: А мне повезло с супругой. Она девушка экономная, отдает руление финансовыми вопросами мне. Поэтому интересно, что вы скажете.
1: Я скажу так, мне повезло с супругой, она девушка экономная, поэтому я ей отдаю управление финансами, чтобы мне не потратить лишнего. Вот. Но на самом деле мы видим, что люди заключают брак где-то по любви, где-то по расчету, но разбегаются, когда начинаешь смотреть на то, как и почему разбегаются, наверное, то же самое эти две причины. По любви и по расчету разбегаются. Вот. И очень частая проблема – это проблема финансов. Никак не могут наладить взаимоотношения. Есть ли какие-то секреты, может быть, у тех, у кого все успешно в семье? Вот как вы ведете в семье свой бюджет? Кто у вас главный растратчик денег?
3: Ну вот я хочу сказать немножко о себе. За 10 лет совместной жизни мы с супругой перепробовали разные способы ведения семейного бюджета и финансов. Начиная от того, что в самом начале я был научен тому, что деньги нужно отдавать все жене. Несколько месяцев я их отдавал жене. Через несколько лет мы ввели конвертную систему. И, кстати, нам очень нравилось.
5: Как это получили, разделили пополам, конверт нет. Тебе, конверт нет?
3: Нет, это были разные конверты, питание, там, одежда, отдых, досуг. Там, ну, в общем, разные-разные конверты. И мы именно после введения конвертной системы впервые поехали отдыхать. Причем так спокойно, размеренно, потому что через год в конверте накопилась определенная сумма, и было очень, очень удобно и хорошо. Потом прошло еще какое-то время, когда у нас были разные зарплаты, то есть у нее своя, у меня своя, тоже опять что-то поменялось. И на сегодняшний день получается так, она отвечает за бытовые нужды, закупки ежедневные и так далее. За глобальные покупки отвечаю я, это моя обязанность. Угу. И у нас все хорошо.
1: В этом плане договорились, да? А конвертная система, она осталась или она ушла в прошлое?
3: Пока что ушла в прошлое. Сейчас жизненные обстоятельства складываются так, что у нас... Нас сейчас все устраивает.
4: То есть больше отдыхать вы не ездили?
3: Планируем. Планируем вернуться к конвертной системе.
1: Да-да-да. По сути, можно я перебью, да, по сути, я вот вижу, вот конвертная система, это как некий такой вот бюджет, потому что когда общаешься с людьми и спрашиваешь, а у них вообще семейный бюджет есть, большинство смотрит на тебя и спрашивает, а что такое бюджет, потому что это такой вот вопрос чисто из области финансов, и далеко не каждый человек, даже зная, что это слово означает, может применить это на практике, тем более вот активно в своей жизни. И вот конверты действительно помогают на начальной стадии вообще формирования этого бюджета.
5: У меня вопрос семейных финансов начался с вопроса личных финансов. В один момент я поставил себе программу на телефон и решил учитывать, сколько я трачу на каждое, ну, на каждую статью расходов. Я даже, вот, например, продукты, еду разделил на покупки продуктов. Там была категория вкусняшки, и там была категория нормальная еда. И когда под конец месяца я смотрел на диаграмму анализа и понимал, что вкусняшки преобладают нормальную еду, это заставило меня задуматься. Действительно, что я кушаю, сколько я денег на это трачу. Мы живем в условиях, когда финансы ограничены, и когда ты видишь, на что ты их реально тратишь. То есть вы сейчас говорите о вопросе планирования, он важный, но также важно и по факту смотреть, что происходит с твоими финансами, куда ты их тратишь. Я думаю, что многие семьи, если сегодня начнут записывать, что у них происходит с кошельком, придут к большому удивлению, потому что огромные суммы могут тратиться на какие-то неважные вещи. Есть один знакомый, который получает небольшую зарплату, но очень любит кушать в кафе, в ресторанах, когда он за месяц подвел итог.
3: Ну, это хорошо, что он месяц протянул, а то я думал, что через 5 дней он уже не знал,
5: сколько он там ест,
3: делать.
5: Он решил выбирать более дешевые заведения.
1: Зарплата кончилась, а месяц еще продолжается. Да.
5: Не, ну, но их хватало, но он понял, что если он эту статью порежет, не обязательно. Да, есть обязательная статья расходов, а есть не обязательно. Если нам нужно заплатить за коммунальные услуги, за телефон, за интернет, то есть вещи, на которых можно экономить. Но ты сможешь на них экономить, когда ты поймешь, на что ты конкретно тратишь свои деньги. Ну и когда семья появилась, эта система уже активно работала.
1: То есть у тебя была возможность все-таки на себе испытать, прежде чем это... семью подвергать этому испытанию.
5: Ну да, два принципа. Ага. Это планирование наперед и фактический анализ того, что происходило.
1: Ну, а бюджет, он так и работает. Без анализа предыдущего ты не можешь ничего спланировать на будущее. Ты не можешь сказать, сколько тебе куда понадобится.
5: Почему? Многие даже и бизнес начинают примерно представлять, что куда нужно.
1: Вот поэтому у многих бизнес и прогорает. Это, ну, кстати, тоже вот одна из частей планирования, бюджетирования и так далее.
3: Ну, вот. Но многие семьи пренебрегают бюджетом.
1: Да.
3: Они считают, что это лишнее. Да ну что, я глупый, ничего не знаю.
5: Да что, я действительно.